0: на цели СВО, ну почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
1: Также глава государства прокомментировал ситуацию с нефтепродуктами. По его словам, действия ВСУ создают определенные проблемы, но ситуация постепенно будет выправляться, поскольку в России очень мощная и надежная базовая основа энергетики. Подразделения российской группировки войск «Запад» за прошедшие сутки атаковали формирование двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в районах Малеевки, Благодатовки, Моначиновки, Староверовки, Харьковской области, Светогорска и Щурова Донецкой Народной Республики. Как отметили в Минобороны, противник в зоне действия «Запада» потерял за сутки 220 боевиков, ликвидированы 4 бронемашины, 17 автомобилей, американская самоходная артиллерийская установка «Паладин» и станция радиоэлектронной борьбы. Российские военные и спецслужбы отслеживают, откуда прилетают украинские дроны на нашу территорию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставить доказательства того, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство украинским беспилотникам. Песков подчеркнул, что Москва не собирается здесь никому ничего доказывать.
2: Наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. И это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
1: Песков добавил, что Кремль будет очень внимательно отслеживать вести со встречи коалиции желающих, учитывая враждебную позицию этой группы стран. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России продолжится создание передовых лекарств.
3: Предусмотрено дальнейшее обновление инфраструктуры здравоохранения, создание передовых лекарств. Продолжается также внедрение современных методик, подходов во врачебную практику и расширение применения высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Особое внимание при подготовке дорожной карты уделили и вопросам борьбы с социально значимыми заболеваниями, формирования системы медицины здорового долголетия.
1: Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра заявила, что диспансеризацию и профосмотры по итогам первого полугодия 2026 года прошли 52 миллиона наших граждан. Она отметила, что эти мероприятия позволяют своевременно выявлять болезни и, естественно, оказывать соответствующую помощь. Голикова подчеркнула, что региональные власти продолжают проводить все мероприятия, направленные на профилактические осмотры и диспансеризацию. В Москве к предстоящим выходным установится теплая и солнечная погода. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета, но переход от дождливой погоды будет постепенным. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 14 июля, без осадков, днем в городе на Неве от плюс 23 до плюс 25. В Москве синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди. Днем в столице от плюс 24 до плюс 26.

человеком, стань человеком. Все имена нам пришлось перебрать, чтобы одно для

0: Audio Stories.
1: Шведские ученые из Стокгольма решили проверить, совпадают ли предпочтения домашней птицы относительно внешности людей с человеческими стандартами красоты. Для эксперимента специалисты собрали большую коллекцию снимков различных лиц мужчин и женщин. Студенты оценили фотографии, разделив их на категории – красивые, некрасивые и средние. Затем команда приступила к экспериментальной части. Перед курами и петухами разложили фото и предоставили птицам возможность выбрать понравившиеся лица. Животные вели себя довольно предсказуемо. Уверенно выбирали наиболее симпатичных персонажей, игнорируя непривлекательные экземпляры. Более того, степень совпадений между мнением пернатых участников и оценками студентов оказалась невероятно высока, порядка 98%. Это исследование дало основание предположить, что восприятие физической привлекательности связано не столько с культурными нормами общества, сколько с глубинными механизмами восприятия мозга.
0: Audio Stories.
2: Белой ночью бегут олени, и синеют сплошные льды, а на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

нам не страшен ни вал девятый, ни худ вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты.

0: Audio Stories.
1: В средневековой Европе приговоренный к казни мог получить помилование, если какая-либо женщина прямо на месте вынесения приговора выразит желание выйти за него замуж. Эти необычные случаи свадеб получили название «свадьбы под виселицей». В некоторых странах, например, в Испании, только девушки легкого поведения имели право на такое предложение. Иногда насильники, соглашаясь взять в жены свою обесчещенную жертву, могли и избежать казни, и спасти репутацию девушки. Эпизод из романа «Собор Парижской Богоматери», когда цыганка Эсмеральда пожелала выйти замуж за приговоренного к повешению бродягу Пьера Грингуара, иллюстрирует именно эту традицию.
0: Аудио сторис.

столько заветных платочков, носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи, помним в страде боевой.

0: Studio Stories.
1: Есть мнение, что мигрень – это боль именно в головном мозге. Логика такая, поскольку череп образован костной тканью, болеть там нечему. Следовательно, неприятные ощущения исходят изнутри черепной коробки. В действительности головной мозг не имеет нервных клеток, чувствительных к боли, поэтому сам по себе он не может испытывать болезненных ощущений. Именно поэтому хирургические операции на мозге часто проводятся при полном сознании пациента. Источником боли являются структуры, которые окружают мозг, оболочки мозга, кровеносные сосуды поблизости, ткани головы, шеи и нервы позвоночника, а также надкостница – специальная ткань, которая защищает костные поверхности.
0: Audio Stories.

0: ваше утро было максимально добрым, «Маяк», в общем-то, и существует. А также мы стараемся делать интересными ваш день и вечер, вне зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. Николай Свистун, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Stories.
1: Ложные чистильщики – это рыбы, которые заслужили репутацию коварных обманщиков среди морских жителей. Большинство крупных морских животных, включая скатов, попугаевых рыб и иглобрюхов, вступают в симбиотические отношения с губанами. Губаны очищают кожу крупных рыб от паразитов и вредных микроорганизмов. За такую услугу губаны получают доступ к источнику питания – остаткам от охоты крупной рыбы. Ложные чистильщики действуют иначе. Они внешне похожи на настоящих губанов, что позволяет им обмануть крупную рыбу. Жертва, уверенная в безопасности, позволяет приблизиться ложному чистильщику. Тогда он кусает рыбу, отрывает от нее кусок и скрывается в глубине вод. Такое вот невзаимовыгодное сотрудничество.
0: Аудио Stories.

0: Stories. Аллигаторовая черепаха, также известна как грифовая черепаха. Свое прозвище она получила благодаря мощным челюстям и рельефному панцирю, внешне схожему с кожей аллигатора. Ее природная среда обитания расположена на юге США, преимущественно в районе реки Миссисипи. Черепаха предпочитает рыбу и ловит ее необычным способом. Во время охоты она не просто прячется в ожидании добычи, а привлекает внимание потенциальной жертвы специальным движением своего длинного красного языка, который похож на червячка. Закопавшись в донный ил, черепаха медленно высовывает язык наружу. Любопытная рыба приближается к нему, полагая, что нашла еду, а затем мгновенно оказывается схваченной крепкими челюстями хищницы. Взрослая особь аллигаторовой черепахи может достигать 80 сантиметров в длину, а вес нередко превышает 100 килограммов. Из-за таких внушительных размеров животное способно нанести серьезные увечья человеку, вплоть до перелома пальцев. Поэтому настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию и не проверять прочность зубов этой черепашки лично. Audio Stories.
1: Был шторм, канаты рвали кожу с рук.

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июль. Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
2: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитательный знак.
3: Уважайте тайны и отклонения тяжелой работы роста. То ему надо бегать, бороться, поднимать тяжести, что-то добывать, то затаиться, грезить, предаться грустным воспоминаниям. Попеременно то закалка, то жажда покоя, тепла и удобства, то сильное стремление действовать, то апатия. Усталость, недомогание, жарко, холодно, сонливость, голод, жажда, недостаток чего-либо или убыток, плохое самочувствие – все это не каприз и не школьная отговорка.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького?

Travel Stories. Рептилии, амфибии и птицы любят иногда вздремнуть. Хотя визуально определить, спят они или бодрствуют, довольно сложно. Большинство из них не меняет позу и не закрывает глаз во сне, просто замирают на месте. Иногда в интернете можно встретить утверждение, что сон нужен лишь существам с развитым мозгом. Это совершенно ошибочное мнение. Мозг насекомых действительно намного проще человеческого. Считать насекомых безмозглыми абсолютно некорректно и противоречит научным данным. Среднестатистический таракан обладает примерно 200 000 нейронов. Тогда как человеческий мозг насчитывает порядка 86 миллиардов клеток. Без головы насекомое сохранит способность совершать элементарные движения, стоять, двигаться вперед, реагировать на раздражители. Однако полноценно питаться, охотиться и эффективно взаимодействовать с окружающей средой оно уже не сможет, поскольку отсутствуют органы чувств и структуры, которые принимают решения. Таким образом, наличие головного мозга важно и для насекомых, и этому мозгу периодически требуется отдыхать. Насекомые способны спать, правда, делают это иначе, чем позвоночные животные. Им не обязательно ложиться горизонтально или закрывать глаза. Отсутствие нормального сна негативно сказывается на состоянии насекомых, аналогично человеку. Например, плодовые мушки-дрозофилы, лишенные сна на протяжении 10 часов подряд, погибали. Те особи, кому предоставлялась возможность восстановить сон, быстро возвращались к нормальному состоянию. Аудио сторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин посетил выставку Народного фронта «Все для победы». А на форуме ОНФ президент назвал самой важной работу по формированию взглядов ребенка на общество и на его отношение к людям.
2: Возьмем здравоохранение. Благодаря вашим усилиям решаются проблемы детей, которые страдают сахарным диабетом. В области образования, потому что вы обращаете внимание на то, что важно вот в этой чрезвычайно важной, тоже прошу прощения за тавтологию, сферы деятельности. Ну, что же может быть важнее души ребенка? Что же может быть важнее его формирования, его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям? Что может быть важнее, чем отношение подрастающего поколения детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам? Уважение к тому, что они всей своей жизнью делали и для него, и для его будущих детей, для его внуков. Что может быть важнее всего этого для сохранения и приумножения, и укрепления государства российского? Ничего. А вы этим занимаетесь. Ну и, наконец, при проведении специальной военной операции напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну, что может быть важнее этого? Да ничего, сегодня ничего важнее этого нет, а вы этим занимаетесь.
0: Глава государства подчеркнул, что поручения президента, над которыми работает Народный фронт, берутся не с потолка, а формулируются на основе поступающих на прямую линию обращений граждан. Украинская армия безуспешно пытается задействовать авиацию, чтобы сдержать наступление российских сил у поселка Алексеево-Дружковка по направлению к городу Дружковка в ДНР. Об этом сообщил России-24 глава республики Денис Пушилин.
3: Наши подразделения уже продвигаются в районе Алексеево-Дружковки. Там мы видим, что противник применяет в том числе или пытается применять в том числе и даже авиацию для того, чтобы сдержать продвижение наших подразделений, ну, по трассе уже непосредственно к самой Дружковке. Но наши бойцы понимают, что с этим делать, эта работа продолжается.
0: Пушилин добавил, что на соседнем Красноармейско-Добропольском направлении после освобождения Васильевки российские бойцы улучшили позиции и продвигаются в районе Белецкого и поселка Шевченко к юго-востоку от Доброполя. В иранском городе Бушир на побережье Персидского залива прогремели несколько мощных взрывов, передает агентство МЕХР. Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в городе Джем, в той же провинции, а также на островах Киш, Абу-Муса и Кешм. Кроме того, взрывы и работа средств ПВО зафиксированы в районе портового города Бендер-Аббас. Подробности о возможных жертвах и причине происшествий пока не уточняются. Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в помощь потерявшим жилье в приграничье направят еще 3 миллиарда рублей.
4: Продолжаем также и адресную помощь. Направим еще 3 миллиарда рублей Курской и Белгородской областям. Средства эти пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, ну а также для содействия им в приобретении новой квартиры либо постройки дома.
0: Мишустин напомнил, что по поручению главы государства реализуется программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей. Она касается и дорог, и электрических сетей, коммунальной инфраструктуры, больниц, школ и нацелена на создание условий для жизни и работы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что социальные сети наносят детям огромный вред, вызывая зависимость, привыкание и мучения. Выступая на конференции в Париже, она призвала ввести обязательный минимальный возраст для пользования соцсетями в Евросоюзе и обязать операторов создавать механизмы защиты детей. По ее словам, европейская молодежь проводит перед экранами от 4 до 8 часов в день, а более 60% несовершеннолетних сталкиваются с эмоциональными проблемами, включая потерю сна и тревожность. Фон дер Ляйен подчеркнула, что детей должны воспитывать родители, а не хищные алгоритмы. В Москве к предстоящим выходным установится теплая и солнечная погода. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета, но переход от дождливой погоды будет постепенным.
1: Во вторник влияние уходящего циклона будет ослабевать. В середине дня потеплеет до плюс 22-25. В среду показания барометров продолжат расти. Тучи будут истончаться. Длительность солнечного сияния возрастет. Дневная температура повысится до плюс 24-27. В четверг через столичный регион скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись мозаичным скоротечным дождем и холодным порывистым ветром, что освежит воздух до плюс 20-23. Ну и в последние три дня недели природа подарит нам миллион на миллион. Это когда облака отсутствуют, небо становится бездонно голубым, воздух чистым, а видимость стремится к бесконечности. В пятницу после полудня плюс 21-24, а в выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В субботу потеплеет до плюс 22-27, а в воскресенье, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до плюс 25-30.
5: Погода. Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в столице от 24 до 26 тепла.

0: True Stories.
1: В 1870-х годах в бельгийском городе Льеж был проведен необычный эксперимент. Тогда кошек решили использовать в качестве почтальонов. В рамках испытаний кошек научили доставлять сообщения в небольших водонепроницаемых сумках, которые крепили к их шеям. Кошек выпустили в деревнях в окрестностях Льежа, чтобы они возвращались домой с почтой, как почтовые голуби. Хотя некоторые кошки действительно вернулись, общие результаты оказались не столь впечатляющими. Кошки следовали своими маршрутами, поэтому идея использовать их как почтальонов так и осталась неосуществленной.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали,

нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь...

От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом

0: кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Аудиосторис.
2: Журчалка. Такое название носит обширное семейство мух, известных также как пчелиные мухи. Они состоят в родстве с обычными комнатными мушками. Только в отличие от последних, журчалки выглядят привлекательнее и ведут вегетарианский образ жизни, предпочитая лакомиться цветочной пыльцой и сладким нектаром. Подобно большинству мух, журчалки безвредны и практически безоружны. Однако природа наделила таких средством защиты, характерной окраской, которая имитирует внешний вид ос или пчел. Полоски на теле служат своеобразной маскировкой, которая отпугивает потенциальных врагов. Никто не рискует связываться с жалящей пчелой или крупным шмелем, чьи укусы вызывают острую боль. Благодаря такому внешнему сходству журчалкам удается избежать нападений хищников.
1: Аудиосторис.

0: твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Audio Stories.
2: Гигантские пауки. Одно из частых клише фильмов ужасов. На самом деле, пауки не могут вырасти размером с лошадь или машину. Причина кроется в относительно примитивном строении организма пауков по сравнению с высокоразвитыми позвоночными животными. У пауков отсутствует внутренний костяк, который поддерживает тело. Вместо этого форму обеспечивают внешние хитиновые оболочки, крайне уязвимые и ломкие. При этом внутренние системы органов у пауков недостаточно эффективны. У них нет полноценных легких, только легкие мешки, а некоторые виды обходятся одной системой трахей. Дыхание пассивно, обеспечить кислородом крупную массу оно не может. Кровеносная система пауков открыта и плохо справляется с крупными органами из-за низкой интенсивности кровообращения. Таким образом, огромный паук попросту рухнул бы под собственной тяжестью, потерял сознание от пониженного давления и умер бы от недостатка кислорода. Хотя миллионы лет назад уровень кислорода в атмосфере достигал 35% против современных 21%, что позволяло древним членистоногим вырастать до значительных размеров.
1: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: В 1995 году арахнолог Норман Платник опубликовал статью, где заметил, что независимо от места нахождения человека, на расстоянии 2-3 метров от него есть паук. Действительно, в природе насчитывается огромное разнообразие пауков. Наука знакома приблизительно с 40 тысячами видов. Однако изучено пока лишь около 10% представителей этого класса, а ареал обитания охватывает почти всю сушу планеты, исключая разве что Антарктиду. Тем не менее, это вовсе не означает, что в непосредственной близости от вас постоянно присутствуют эти существа. Да, летом на лугу среди травы пауки встречаются достаточно часто, однако зимой они исчезнут оттуда естественным образом. Аналогичная ситуация складывается и в офисах многоэтажных зданий, где встреча с пауками значительно менее вероятна, нежели в деревенском доме. До сих пор никто официально не подсчитывал среднее расстояние между человеком и ближайшим пауком. Фраза Нормана Платника возникла исключительно ради красочного эффекта и не имеет под собой реальных оснований. Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Существует миф, что каждый человек ежегодно проглатывает во сне около 8 пауков. Однако непонятно одно. Зачем пауку вообще проникать в организм человека, если обитать в кишечнике и питаться частично переваренными остатками еды он физически не способен? Фактически, это не более чем миф. На самом деле, пауки предпочитают избегать контакта со спящими людьми и испытывают страх перед ними. Человек воспринимается этими существами как огромная движущаяся скала, от которой лучше держаться подальше. Паукам неинтересны спящие люди. Они не охотятся на них и не стремятся выпить нашу кровь. Зато другие представители класса паукообразных, например, клещи, активно пытаются попасть в постель, однако даже они не проникают в рот. Сам миф родился стараниями журналистки Лизы Хост, которая в 1993 году опубликовала шуточную статью. Автор хотела показать, насколько доверчиво пользователи относятся к распространяемой информации. Среди ее вымышленных фактов оказалась и пресловутая история о поедании пауков. Многие читатели восприняли материал всерьез и передали эту новость далеко за пределы первоисточника.

0: «Маяк».
1: Можем назвать это словом «кибербуллинг». И мне кажется, что когда ты это слово произносишь, первое, что ты делаешь, ты как бы аудиторию немножко пугаешь.
2: Да, это очень страшное слово.
1: Почему?
2: Наверное, потому что ничего не понятно.
0: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете? Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на маяке.
0: Если ты двигаешься, то всегда двигаешься к истине. Даже если она разрушительна, страшна и чудовищна.
4: Артем Новиченков. Преподаватель литературы. Радиоведущий.
5: Так говорит «Маяк».

сычуаньский или золотистый такин. Это один из четырех признанных видов парнокопытных такинов. Эти животные обитают преимущественно в высокогорьях Китая и других регионах Центральной Азии. Такины обладают массивным телосложением. Взрослые особи достигают длины около 2 метров и высоты в холке примерно 1 метр. Вес взрослых особей варьируется от 150 до 300 килограммов. Шерсть золотистого цвета с красноватым оттенком придает этому виду особое очарование. Голова крупная, с широкими рогами, направленными назад, которые служат защитой от хищников и помогают в борьбе за территорию и самок. Золотистые такины предпочитают горные леса и альпийские луга на высоте от 2 до 4 тысяч метров над уровнем моря. Они хорошо приспособлены к суровым условиям жизни в горах, благодаря своей толстой шерсти. Такины активны утром и вечером, проводя большую часть дневного времени, отдыхая и пережевывая пищу. Основу их рациона составляют листья кустарников, трава, побеги деревьев и прочие растительные материалы. Размножаются такины один раз в 2-3 года. Самка вынашивает детеныша около 9 месяцев, после чего рождается один малыш весом около 10 килограммов. Средняя продолжительность жизни составляет около 15-20 лет в дикой природе. Главными угрозами для популяции являются потеря среды обитания вследствие вырубки лесов и расширения сельскохозяйственных угодий, а также браконьерство ради мяса и шкуры. Несмотря на принятые меры охраны, численность такинов остается низкой, и вид классифицируется Международным союзом охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения. Аудио сторис.

рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Россияне через Общероссийский народный фронт направили на цели специальной военной операции почти 70 миллиардов рублей, заявил Владимир Путин. Выступая на форуме ОНФ, президент отметил, что люди доверяют Народному фронту.
2: Напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого? Да ничего, сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
0: Также глава государства отметил, что попытки противника влиять на умы россиян являются современным оружием.
3: Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, где без чёрного. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто это все это совершенствуется на новом технологическом уровне.
0: Кроме того, Владимир Путин прокомментировал ситуацию с автомобильным топливом. По его словам, действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами, но ситуация постепенно будет выправляться. За прошедшие сутки ВСУ в зоне спецоперации потеряли 1415 боевиков, сообщает Министерство обороны. Также силы Черноморского флота уничтожили один украинский безэкипажный катер. Кроме того, в сводке военного ведомства говорится, что российские войска нанесли удар авиабомбами ФАБ-3000 по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе Щурова в ДНР, а с помощью ФАБ-500 поразили пункты управления дронами и пункт временной дислокации противника в Харьковской области. Наша культура – одна из богатейших на Земле, и попытки Запада задавить и перечеркнуть ее печальны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
4: Разумеется, попытки задавить российскую культуру и любые проявления российской культуры на Западе, они имеют место повсеместно, к сожалению. Это печальное явление, попытка перечеркнуть российскую культуру, одну из богатейших цивилизационных культур на Земле. А, собственно, российская культура всегда была источником взаимного обогащения и для самой России, и для тех стран, где она присутствовала. Да, все равно какие-то проявления нашей культуры за рубежом остаются, но они находятся под страшным давлением. Насчет Венецианского биеннале, можно только выразить сожаление. Во-первых, выразить признательность тем организаторам, которые были и остаются в сотрудничестве с нашими представителями, и поздравить их в связи с тем, что они свободны от вот этой зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе. И выразить сожаление, что в других странах продолжаются попытки аннулирования нашей культуры.
0: Представитель Кремля также обратил внимание, что группа стран, которая назвала себя «коалицией желающих», тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России. «Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну», – резюмировал Песков. В сфере здравоохранения во всех регионах России должны быть одинаковые условия высокого качества, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
5: Важно, чтобы в каждом регионе были созданы условия высокого качества, одинаковые, а у врачей было, чтобы все для эффективного лечения пациентов, в том числе и в самых сложных случаях.
0: Также председатель правительства сообщил, что Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Курировать программу будет вице-премьер Татьяна Голикова. Финляндия давно готовится к военному конфликту с Россией и начала активно строить бомбоубежища после Второй мировой войны. Об этом заявил ТАСС финский журналист Кости Хесканен. По его словам, в стране уже оборудовано более 50 тысяч укрытий почти на 5 миллионов мест, в том числе под Хельсинки. Некоторые из этих укрытий обустроены даже бассейнами, саунами, церквями и мечетями. Хесканен отметил, что риторика финского истеблишмента во главе с президентом Александром Стубом также указывает на готовность к конфликту. Кроме того, в ряде финских городов уже проводились тренировки по эвакуации населения на случай начала боевых действий. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют в Москве облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди. Днем в столице от +24 до +26.

0: С новым утром, друзья мои, с новым днем, вторник на календаре, 14 июля, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, у нас с вами полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, на анонсы передач, которые только готовятся к эфиру. Ваши сообщения мы с удовольствием читаем, если вы их отправляете через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер +7 967 103 55 33. Ну что же, кризис среднего возраста в России помолодел. Вот мы не молодеем, а кризис среднего возраста молодеет. Есть какая-то в этом, конечно, несправедливость. Социологи с психологами дружно говорят о том, что мужчины в России начали сталкиваться с кризисом среднего возраста на 10 лет раньше. Тут возникает вопрос, на 10 лет раньше чего? Оказывается, раньше это чего заключалось в том, что вот этот диапазон от 40 до 45 лет и считался наиболее турбулентным. Покупки мотоциклов, спорткаров, молодые жены вместо уже не столь молодых, все это вот туда куда-то, вот в этот диапазон возрастной помещалось. А теперь, видимо, решили мужчины, что не нужно так долго ждать, если можно начать немножко съезжать по фазе пораньше. И вот теперь психологи говорят о том, что попытки переоценки жизни наступают уже в 28-30 лет. Что это за тревожная тенденция такая? Количество обращений в терапию, оказывается, от мужчин за последние 5 лет выросло в среднем в 4 раза, и в основном запросы касаются карьеры, денег, ощущения собственной успешности, а также проблем в отношениях и семье. Тут даже психологи с социологами не унимаются и рисуют нам классический портрет мужчины в кризисе. В кризисе тут закавычено в данном случае. Итак, кто же это такой? Житель мегаполиса в возрасте около 30 лет. Поздравляю, если вы уже проскочили, который состоит в нестабильных партнерских отношениях. И на этом, собственно, все. Товарищи психологи, хочется вас спросить, не вы ли нам рассказывали о том, что не надо стесняться терапии, надо, конечно, обращаться к специалистам. Вот мы обращаемся, мы, я имею в виду, некое сообщество, а вы теперь говорите, ой, какая тревожная тенденция, стали обращаться чаще. Как будто это все бесплатно для вас происходит. Что же касается кризиса среднего возраста, то тут, конечно, есть определенный диссонанс. То есть нам с одной стороны антропологи и те же социологи рассказывают о том, что детство сейчас длится чуть ли не до 50, и с другой стороны отдельным фронтом наступает фракция людей, которые вещают нам про ранний кризис среднего возраста. Надо уже определяться, то ли у нас детство до 50, то ли средний возраст до 30, то ли сначала средний возраст, потом детство. В общем, что-то происходит очень странное и не очень понятное. Что я точно знаю, дорогие друзья, что сегодня, 14 июля, неофициальный день рождения пенсии. Мне кажется, это неплохо сочетается с предыдущей новостью. Всех, кто имеет отношение к начислению и получению пенсии, поздравляем. Вряд ли вы догадывались о существовании этого, с позволения сказать, праздника раньше. Но почему бы, в конце концов, вторник и не сделать немного праздничней? Давайте дружно его встретим под музыку на маяке.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: спали. Оказывается, эмоциональное истощение после общения – это абсолютно естественная вещь. И если вдруг вы общаетесь даже с очень приятным человеком, и потом чувствуете усталость, не надо винить себя. Оказывается, даже у экстравертов, то есть у людей, которых хлебом не корми, водой не пои, дай с кем-нибудь поразговаривать, это тоже бывает. Причем вот это состояние усталости иногда воспринимается как признак замкнутости, или вот такой вот нелюдимости, или даже социофобии. Нет, это, оказывается, совершенно естественная реакция организма. Мозг, оказывается, очень много тратит энергии на как раз вот это поддержание диалога. Способность поддерживать длительные социальные контакты зависит не только от характера человека, но и от особенностей работы нервной системы. Ну, особенно, понятно, утомляются люди, которые по долгу службы должны с кем-то общаться, да еще и много, да еще и эмпатию проявлять. Поэтому батарейка, конечно, разряжается, а нам хочется после этого побыть немножко в тишине. Ничего в этом такого страшного нет. Продышаться как-то — это абсолютно нормально. Но вот эта новость, кстати, отчасти объясняет одно из значений слова «душный». Мне вот кажется, есть категория людей, или мы их так воспринимаем, после которых как-то особенно хочется на свежий воздух, чтобы все там внутри проветрилось после этого. Что же касается духоты реальной, физической, об этом нам сегодня будут рассказывать в программе «Как знать». Программа эта у нас в эфире после 14, по московскому времени, разумеется. Феномен душной погоды под дождем будет всесторонне исследован нашими коллегами и их компетентными гостями. Ну, а мы сейчас обратимся к архиву и вспомним, о чем шла речь в четверг. А тогда генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников рассказывал о роли чая в повседневной жизни народов Средней Азии. Полная версия разговора ждет вас на медиаплатформе «Смотрим». Там же хранится весь наш архив, а мы сейчас слушаем. Слушаем фрагмент.
1: В Азии, Средней Азии, к чаю по большей части относятся как к такому некому напитку социального взаимодействия. При этом стиль заваривания продиктован зачастую погодными условиями и той местности, в которой они проживают. Почему как раз-таки в Средней Азии очень популярен зеленый чай? Потому что зеленый чай в знойной жаре очень хорошо и утоляет жажду, с одной стороны. С другой стороны, даже горячий зеленый чай довольно выраженно охлаждает тело. Это, кстати, заметили еще в древности сами китайцы. И это было одно из основных свойств чая, как некого такого целебного напитка. Ну, если мы говорим о Средней Азии, то мы имеем в виду невероятно большой регион. Западная ее часть, Прикаспийская, она больше тяготеет к таким вот нашим иранским неким культурам. Ее самая восточная часть, она, в общем-то, по быту своему невероятно похожа на Монголию. Вот, и в этом смысле есть некие взаимопроникновения. Безусловно, безусловно. Потому что если мы проедемся от востока до запада, то вы увидите, как очень интересно трансформируется сам процесс и феномен чаепития их. Потому что если на востоке принято больше пить чая с молоком и на основе молока, то ближе к западу люди уже начинают использовать воду.

0: вы спали.
1: Рубрика «В мире животных». Сегодня при поддержке Корнея Ивановича Чуковского, который говорил: «Не ходите, дети, в Африку гулять». Да, там, правда, не перечислялись слоны саванные, но вот про них и новость. В настоящее время в Южной Африке живет около 290 тысяч этих животных. Раньше их активно отстреливали браконьеры, потом нашлись добрые люди, которые стали отстреливать браконьеров. И вот эти вторые преуспели, действительно, с браконьерством как-то разобрались. Это хорошо, потому что нечего, конечно, зверушку стрелять почем зря. Но слоны стали размножаться, и это породило новую проблему. Дело в том, что пока пространства не были заселены слонами, популяция которых сейчас восстанавливается, на эти земли пришел другой биологический вид, который называется Homo sapiens. И этот вид, давая распахивать землю, что там такое, сажать, в общем, осваивать территории, все это принято называть антропогенным фактором. Ну, а теперь слоны такие: вот это наша земля, ребята, мы здесь жили давным-давно, пока вы еще не изобрели огнестрельное оружие, при помощи которого едва нас не уничтожили. И вот теперь данные, собранные с 2004 по 2020 год в Намибии, Ботсване и отдельных районах Анголы и Замбии, ну это все южная-юго-западная Африка, оказалось, что действительно вот это сообщество, быстро растущие сельские, будут постепенно вступать в конфликты со слонами. Если что, слоны только в мультиках добрые, да и то, знаете, индийские, как правило, слоны. С африканскими все гораздо сложнее. Если вы бывали в южных африканских странах, я помню, в Намибии нас предупреждали. Вот стоит слон, пожалуйста, близко не подходите, фотокамеры не доставайте, они нервничают. А когда слоны нервничают, вам тоже лучше нервничать. Так что да, дорогие друзья, вот так вот природа вступает в свои права, возвращает себе отвоеванное. Будем следить за развитием событий. Ну а пока музыка на маяке.

0: В центре Млечного Пути нашли настоящий сахар, представляете? Ну, это не совсем тот сахар, который в сахарнице, это такой четырехуглеродный сахар, также известный как эритрулоза или малиновый сахар. Ну, на Земле он тоже есть, и, как несложно догадаться из названия, отвечает он не только за вкус, но и за цвет некоторых ягод, малины в том числе. Кстати, любопытно, что эта же эритрулоза содержится в так называемом автозагаре, вот чем любят девушки намазываться, прежде чем куда-нибудь фотографии свои выкладывать. Тут, с одной стороны, все в целом понятно. Ну, смотрели разными спектрометрами туда, вот в центр нашей галактики. Но последствия этой новости, они такие больше даже, может, не физические, а какие-то метафизические, что ли. Во-первых, любопытно, если открыть изначально вот эту работу на портале предпринтов, так называемых, она издана. Это вот прежде, чем пройдет она разнообразные научные стадии и будет признана официальной научной работой. И заглянул я туда и посмотрел, какое же количество там соавторов. Вот вся просто научная планета Земля там. И Чили, и Япония, и Испания, и что там еще, Германия, ну и так далее. Всех не перечислишь. Я подумал, господи, сколько же астрономов по всей планете озабочены только одним вопросом. А куда, черт побери, подевался сахар? Видимо, вот так часто он пропадал из разнообразных общедоступных пространств, что в конце концов кто-то решил посмотреть в центр галактики и сказать уже коллегам, да вот он, ваш сахар, вот там. Ну и еще одна любопытная мысль пришла в голову после того, как стало понятно, что вот представьте, да, вот эта спиральная галактика Млечный Путь, которая вот как циклональный вихрь такая вращается, только все это звезды, звезды, звезды, и в самом центре сахар. То есть жизнь наша вращается вокруг сахара, чтобы нам не говорили про это диетологи с нутрициологами. Ну ладно, оставим сахар в покое, перейдем к соли. Именно о ней рассказывал кандидат географических наук и автор канала «Как учат у них» Дмитрий Нестеренко. Ну а рассказывал он в программе «Хочу все знать» о том, откуда соль в океане.
1: Происходит постепенное растворение различных горных пород, которые у нас есть вообще, которыми сложена наша суша. И вот отсюда-то в реки и попадает соль, потому что прежде всего растворяется ионы, соответственно, натрия и хлора, и они уже дальше, когда у нас дождевая вода выпала через ручьи, через подземные воды, все это попадает в реки вместе с растворенным натрием и хлором, а формула химической соли – натрий-хлор. Отсюда у нас и возникает.
2: Они соединяются потом.
1: Да, они потом соединяются, но важно, что вот все это попадает в реки, и реки уже эту соль приносят в мировой океан, где она и скапливается миллион за миллионом лет.
3: Прекрасно. А есть какая-то разница по степени солености океанов? Какой океан самый соленый?
1: Конечно, есть. Вообще, самый соленый считается Индийский океан, а самое соленое море – Красное море. Почему так происходит? Ну, во-первых, потому что там наиболее сильное испарение воды. Дело в том, что вообще, кстати, больше всего солнечного тепла попадает на нашу Землю в районе экватора, но поскольку климат и циркуляция атмосферы на планете устроены так, что на экваторе почти все время облачно и почти все время идут дожди, то самые жаркие места на планете относятся к тропикам, где небо почти всегда ясное.

0: спали.
1: Новость, которая привлекает внимание своим заголовком, конечно. Океан Европы может быть вдвое больше всех океанов Земли. И сразу такая мысль, что? Какие океаны в Европе? Что происходит? Начинаешь читать текст, и там про гигантский соленый океан, объем которого примерно в два раза превышает суммарный объем всех океанов Земли. Ну и потом постепенно проступает реальность, конечно, как на фотобумаге, если кто-то еще помнит, как это происходит. Это, конечно, спутник Юпитера имеется в виду. Покрыт он многокилометровой толщей льда, а вот под этим льдом, согласно гипотезам, пока это только гипотезы, действительно плещется жидкий соленый океан, который покрывает почти всю поверхность спутника Юпитера. Но достучаться вот туда вот, в подледное пространство, очень сложно. Сейчас планируются миссии, которые должны подтвердить эту гипотезу, потому что если это все так и имеет место гравитационное нагревание, там и вправду может быть жизнь в этом океане. То есть, иными словами, океан находится не в Европе, а на Европе. Вот как много зависит от одного предлога. Самое время перейти к уроку русского языка.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Этот выпуск не просто рассказ о русском языке, не просто исправление ошибок. Этот выпуск – моя личная вселенская боль, моя незаживающая рана. А это значит, что говорить мы будем о числительных. Ну вот не любит их народ, не любит, не знает, не уважает, пользуется ими как попало. И вот первый пример от гостей программы «Все сразу». Слушаем.
4: Например, средняя зарплата была от $500 до $1000. При зарплате там от 500 до $1000 накопить на $40 000, вернее, взять ипотеку, да, и выплатить. Это было достаточно легко.
3: От 500. Неверно. Правильно, от 500. А такого слова 500 вообще нет в русском языке. Его надо забыть. Кстати, попробуйте написать это слово буквами на компьютере. И там, где подключена редакторская программа, вам выделят это слово как неправильное. А правильный вариант — 500. От 500. Обратите внимание, склоняются обе части сложного слова. И 5, и сот. 500. В этом слове два окончания. Ну и мы продолжаем считать. Только уже не деньги, а градусы. Вместе с гостем программы «Хочу все знать».
5: Потому что она там свыше 600 градусов, у нас даже молекулярно связанная вода выходит, и вся органика сгорает.
3: Свыше 600. Неверно. Правильный вариант – 600. Очень похожая ошибка. И я напоминаю, что никаких 600 в русском языке нет. Зато есть 600. И мы опять поговорим о деньгах и об их количестве вместе с Дмитрием Васильевым, гостем программы «Мастера спорта».
6: И такая винтовка стоит в пределах 2 800 000.
5: Прекрасно.
3: Ничего прекрасного здесь нет, потому что в пределах 800, а не 800. Опять же, забываем слово 800 вместе с 600 и 500. Оставляем в речи только что-то в пределах 800, 600, 500. Ну а теперь мы переходим к порядковым числительным вместе с гостьей программы «Место действия Россия».
7: Мало того, она в январе 2008 года освящена малым чином патриархом Алексием II, а в 2010 году уже освящена большим чином патриархом Кириллом.
3: 2008 год. Это неверно. В 2008 году. В январе 2008 года. Перед нами порядковое числительное 2008, которое отвечает на вопрос «какой?», «который?». В таких числительных склоняется только последнее слово. Второй, восьмой, девятый, а все предыдущие тысячи, сотни и десятки не склоняются. Ну и на этом выпуск пора завершать, а то так и до сердечного приступа недалеко. Я прощаюсь с вами, до свидания, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: Рубрика «Зумеры открывают мир». Вслед за каливингами, коммуналками и букшерингами, библиотеками на свет, так хочется сказать, божий, появляется образ храма. Да-да, на сей раз мы даже не стали придумывать модных названий. Просто выяснили внезапно, что вместо сеансов с психологом, которые все-таки стоят денег, можно взять и пойти в церковь. Причем, представляете, закон Российской Федерации позволяет идти вообще в любую. Ну, кроме, очевидно, запрещенных сект, но там, понятно, там специальные компетентные органы с этим разбираются. То есть, хочешь в православную, хочешь в католическую, в мечеть можешь зайти, в синагогу или в дацан. Никто тебе слова не скажет, просто заходи, не обязательно даже на входе предъявлять удостоверение верующего, крещенного там, ну, и так далее. Не говоря уже о физиологических особенностях. Кстати, благодаря мультикультурности нашей страны, тут огромное пространство открывается для просто расширения своей эрудиции. Опять же, если, понятно, сейчас буддисты улыбнутся только, ну вот мне было, например, очень интересно, будучи в Улан-Удэ, заглянуть в дацан. Я, правда, с опаской так заходил, думаю, а как себя вести, что делать? Это нормально себя надо просто вести по-человечески, вот и все. Ничего такого особенного в этом нет, но очень, правда, это все интересно и кругозор расширяет. Так что, товарищи зумеры, много вас ждет впереди еще любопытных. Безначальное начинается всегда. Так тему своей программы сегодняшней «Пойми себя, если сможешь» сформулировали Артем Новиченков и Владислав Тимкин. То есть, в общем, речь пойдет о чем угодно. Ну а в прошлый вторник говорили Артем с Владиславом о том, как научиться читать и понимать картины Пабло Пикассо.
1: Вот если мы возьмем две картины и попробуем сравнить их, как одни образы переходят в другие, перед нами раскроется невероятный узор. Потому что Минотавр, который занимает в Минотавромахии больший процент тела картины, ему отведен, здесь он вообще с краю. Птицы, оказывается, нарисованными на стенах. Да, там меч сломан, цветок еле прорисован и так далее.
2: То есть мир распался.
1: Мир абсолютно распадается. И если в Минотавромахии мы увидели четкое деление на две части картины, то здесь очень сложно найти центр картины. С одной стороны, он есть, вот эта белая линия, которая, это, видимо, свет, проходящий сквозь дверь, да, но с другой стороны, он не разделяет картину четко на две половины. То есть, если для меня, да, я про свою рецепцию картины говорю, если для меня Минотавромахия, как я уже говорил, это отражение от психического внутренней борьбы света и тьмы в человеке, да, внутренней войны, то это что случается, если война выходит внаружи? Как писал Юнг, что если война идет, это всегда отражение наших внутренних войн, да, если народ воюет, это отражение внутренней войны. Ну, это он писал еще в «Красной книге» за год до Первой мировой войны, и потом он в письме Иову об этом писал и много рассуждал, и когда он о фигуре Гитлера как воина Вотума рассуждал, это все тоже, то есть тело народа, оно тоже вот как бы коллективное психическое тело отражает это, и вот эта трагедия, в которой оказывается любой народ, да, это воплощенный страх, ужас или внутренние вот эти даже тайные желания саморазрушения.
2: Тут еще завораживает, тоже как-то вводит в тревогу несоответствие масштабов на этой картине всего и вся. То есть мы не можем понять, какого размера эти объекты. Ну, например, вот огромная картина, да, ты говоришь, 7 с лишним метров.
1: 7,5 на 3,5.
2: Да. А и во всю горизонталь внизу, как основание этой картины, лежит тело одного рыцаря со сломанным мечом.
0: Пока.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: спали.
1: Скины, игры и аккаунты теперь стали чем-то материальным, представляете, да? Китайские суды разрешили передавать видеоигры и цифровые активы по наследству. В целом, конечно, вся наша жизнь уже цифровая. Давно ли вы видели деньги ваши личные в полном объеме? Ну, цифры в приложении, ну и что? Есть приложение, есть цифры, нет приложения и цифр нет. Да, в общем, действительно, в Китайской Народной Республике произошло это, и теперь официально игровые аккаунты, внутриигровые предметы, скины так называемые. Все это рассматривается как имущество, имеющее денежный эквивалент, и таким образом это все может быть передано по наследству. Несмотря на отсутствие отдельного законодательства для цифровых активов, а где оно есть, хочется спросить, судебная практика уже более 17 лет допускает передачу таких объектов родственникам, но вот оказывается теперь уже все это вошло в повседневную судебную практику. Вот так наша жизнь устроена, конечно, любопытно. Парадоксальные и даже абстрактные, на первый взгляд, вещи могут стать вполне чем-то таким материальным. Что касается еще одного парадокса, на сей раз касающегося внешности, более того, одежды и обуви, то именно о нем в программе «Все сразу» на прошлом

0: неделе, в четверг, говорил стилист Алексей Рябцев. Он рассказывал о том, что такое в современном понимании сандалии, как они воспринимаются, как вписать эту обувь в гардероб, с чем носить и так далее. Полную версию вы можете услышать на медиаплатформе «Смотрим», если вас живо интересует эта тема. Ну а для затравки вот вам небольшой фрагмент.
1: Мода и в мужском направлении начала очень активно развиваться. Это мы можем наблюдать за последние 15 лет. И даже модели, которые сейчас выходят на подиумы в носках и сандалиях, уже никого, скажем так, не коробят своим внешним видом. Да, а женщины действительно начали совсем по-другому смотреть на мужчин в сандалиях и носках. Если, допустим, несколько лет назад и в столичном регионе, а тем более на периферии, люди как-то смотрели косо на парней, которые таким образом сочетают и аксессуары, и обувь, то сейчас гораздо больше женщин даже помогают своим мужьям, молодым людям приобретать правильные сандалии и правильные носки для того, чтобы двигаться, ну, в ногу со временем, что называется. Поэтому здесь нужно просто подобрать правильную форму и сандалий, и носков, и все будет отлично.
2: Да, тогда сандалии опишем, как они выглядят. Вот есть такие, уже стало нарицательным, как Xerox. Биркенштоки, они бывают с мехом, без меха. Да, вот их, да, по-моему, можно легально носить любыми носками.
1: Да, это абсолютно прекрасная обувь, она сочетается с огромным количеством одежды, это и шорты, и бермуды, это и джинсы, и брюки, и льняные, хлопковые. Даже иногда костюмную группу можно будет надевать вместе с такими сандалиями. И, конечно же, суперски будут смотреться хлопковые носки. Они даже могут быть цветные, они могут быть спортивной эстетики, то есть с рубчиком, с таким наверху, с такой широкой резинкой. Поэтому биркенштоки — это самый универсальный вариант, который вы можете себе приобрести и носить с удовольствием.
3: Пока вы

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта назвал самой важной работу ОНФ по формированию взглядов ребенка на общество и на его отношение к людям.
1: Возьмем здравоохранение. Благодаря вашим усилиям решаются проблемы детей, которые страдают сахарным диабетом. В области образования, потому что вы обращаете внимание на то, что важно вот в этой чрезвычайно важной, тоже прошу прощения за тавтологию, сферы деятельности. Ну, что же может быть важнее души ребенка? Что же может быть важнее его формирования, его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям? Что может быть важнее, чем отношение подрастающего поколения детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам? Уважение к тому, что они всей своей жизнью делали и для него, и для его будущих детей, для его внуков. Что может быть важнее всего этого для сохранения и приумножения, и укрепления государства российского? Ничего. А вы этим занимаетесь. Ну и, наконец, при проведении специальной военной операции напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну, что может быть важнее этого? Да ничего. Сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь.
0: Президент также заявил, что попытки противника влиять на умы россиян являются современным оружием.
2: Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, где без чего. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в него поверят. Просто все это совершенствуется на новом технологическом уровне.
0: Кроме того, Владимир Путин, комментируя ситуацию с автомобильным топливом, сказал, что действия украинской армии создают определенные проблемы с нефтепродуктами, но ситуация постепенно выправится. Операторы дронов группировки «Запад» воздушными таранами сбили 4 тяжелых гексокоптера в ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник за сутки потерял 107 тяжелых квадрокоптеров, 118 беспилотников самолетного типа и 47 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Светогорска, Малеевки, Благодатовки, Щурова, Моночиновки и Староверовки. Всего за сутки общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожено свыше 220 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» и станция радиоэлектронной борьбы. А расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 107 тяжелых квадрокоптера и 5 барражевых боеприпасов противника. Кроме того, скрыты и уничтожены 2 склада боеприпасов, 47 пунктов управления БПЛА.
0: Также в Минобороны сообщили, что группировка «Север» уничтожила за сутки 57 беспилотников ВСУ и 9 наземных робототехнических комплексов. А в зоне ответственности восточной группировки противник потерял 9 станций спутниковой связи «Старлинк» и 57 беспилотников самолетного типа. Зампред российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила о подготовке новой модели российского здравоохранения. По ее словам, существующие центры здоровья будут преобразованы в центры медицины здорового долголетия.
4: В этом году мы приступили к формированию новой модели здравоохранения. Мы преобразуем существующие центры здоровья в центры медицины здорового долголетия. И в программе государственных гарантий на 2026 год и плановый период этот переход предусмотрен. 2026 год обозначен как переходный период. Поскольку сфера охраны здоровья выходит за рамки оказания только медицинской помощи, то, безусловно, наши усилия направлены и на такие важные мероприятия, как внедрение здорового и индивидуализированного питания, включая введение в маркировку продуктов информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот, развитие спортивной инфраструктуры, интеграция системы здравоохранения, культуры и искусства в целях поддержания когнитивного здоровья и другие мероприятия, охватывающие иные сферы.
0: Премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительством утвержден план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения, подписанный президентом. Документ обеспечит комплексную работу по повышению доступности и качества медпомощи для всех возрастов, отметил глава Кабинета министров. Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по иранским целям. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В заявлении говорится, что в ходе пятичасовой операции американские силы успешно нанесли удары по военным целям по всему Ирану, включая города Бушир, Чехбехар, Джаск и Канарек. Также были атакованы остров Абу-Муса и порт Бендер-Аббас. Отмечается, что были использованы высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня в Москве возможны кратковременные дожди, днем в столице до плюс 26 градусов.

спали. Вторник на календаре, 14 июля. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 12 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры, которые посвящены актуальным новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и анонсом того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Вашим сообщениям мы тоже уделим время. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Можно отправлять ваши послания. Подведем итоги прошлого часа. Про кризис среднего возраста у мужчин. Напомню, что этот кризис, оставаясь кризисом, как-то сдвигается влево по оси времени. То есть все более и более молодые мужчины как-то этим всем процессом охвачены. Валентин из Татарстана возмущается. Кризис среднего возраста. Кто отмеряет? Женщины? Ну, конечно, Валентин. Кто еще посмотрит на нас со стороны? Мы сами-то вряд ли. Согласитесь, все время же хочется что-то купить. Да, Дмитрий из Омска, наш постоянный слушатель, говорит, есть знакомый, после общения с которым очень хочется поспать. Я думал, он энергетический вампир, а оказывается, он просто душный. Это тоже в начале часа была новость о том, что в целом эмоциональная усталость от общения, в общем, совершенно нормальный процесс. Не надо думать, что с вами что-то не так. Нет, просто действительно много мы тратим сил иногда на просто поддержание коммуникации. Для вас, Дмитрий, ну не только для вас, конечно, но я думаю, что вас тоже это порадует. Новость о том, что психологи говорят следующее нам. Нужно иметь в расписании часы запланированного безделья. Товарищи психологи, доведите, пожалуйста, до работодателей эту информацию. А лучше сразу до законодателей, чтобы работодателям было некуда деваться уже, потому что за что нас ругают? Ну, естественно, за недостаточную эффективность. Если ничего не делаешь, значит, ленивый, безответственный, ну, вот это вот все. А тут, оказывается, полезно, нужно разгружать мозг. Это вот фаза, вот это безделье, фаза, когда мозг занимается внутренней ревизией и отдыхает. А что это вот вы, Иван Иванович, ничего не делаете? А я занимаюсь внутренней ревизией. В советские времена, если помните, была такая вот особенность у магазинов. Можно было прийти куда угодно в рабочие часы и увидеть такую картонную табличку. Она почему-то висела еще все время наперекосяк вот так. Было 4 буквы написано. Учет. Вот и есть внутренняя ревизия. То же самое. Жалко вот так на повязку на глаза. Кстати, если кто-то производит так называемый мерч, можете как раз, мне кажется, сделать повязку для сна со словами «внутренняя ревизия». И все, будет пользоваться хотя бы ограниченным, но все-таки успехом. Пока одни люди говорят нам о том, как важно иной раз побездельничать, отдельные ученые стремятся изничтожить прокрастинацию на корню. Свежее исследование говорит нам о том, что существует 9 типов прокрастинаторов. И с каждым из них можно бороться. Это все Кембриджский университет, кстати говоря, вот британские ученые, так мы и знали. Кто-нибудь обязательно будет мешать нам блаженно проводить, как там это называется, внутреннюю ревизию, вот что. Да, вообще в целом, конечно, тут есть такой важный психологический эффект, когда узнаешь, что чего-то много или чего-то много типов существует, поневоле начинаешь себя относить к одному из них. Это, опять же, вот вчера упоминал я Джерома Клапка Джерома, который, персонаж, вернее, которого читал медицинскую энциклопедию и находил у себя почти все болезни. Вот то же самое. Я не буду расшифровывать типы, но просто давайте перечислим хотя бы. Итак, прокрастинаторы бывают 9 типов. Тревожные, пессимисты, перфекционисты, мечтатели. Ну, все на интуитивном уровне понятно. Зигзагеры – это те, кто переключается быстро между разными делами. Бунтари – любители острых ощущений. Это не то же самое, что бунтари, оказывается. Гедонисты. Ну и, наконец, выгоревшие. Ну, и попробуй себя не отнести хотя бы к одному из этих типов. Так навскидку можно, мне кажется, к половине себя причислить совершенно спокойно, потому что каждый из нас неплохо бы чувствовал себя в роли гедониста. Помечтать — это тоже, мне кажется, естественное состояние. Пессимизм, ну, допустим, нет. Ну, либо мы ценим свободу, либо хотим острых ощущений. Хоть раз да бывает, согласитесь. Даже если речь идет о кетчупе. В общем, дорогие друзья, давайте не будем слишком углубляться в дебри психологии. Если хочется пару минут побездельничать, мне кажется, каждый человек имеет на это право, но в целом, я надеюсь, что вторник уже такое время, когда вы включились в новую рабочую неделю. Давайте дружно встречать этот день под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений. Напомню, Макс, WhatsApp, Telegram, мессенджеры к вашим услугам, как сейчас, так и в течение всех суток. Пожалуйста, 24/7 все работает. Ну и вчера я уже упоминал в виде заголовка эту новость, потому что там в виде заголовка и попалась на глаза. Молчать, оказывается, гуляя по лесу, опасно для жизни. И тут, знаете, ученые из Йоркского университета, из Британии, то есть, подвезли нам цифры, чтобы стало еще страшнее. Откуда цифры взялись? Статистика происшествий в национальных парках Канады за период с 2010 по 2023 год. Долго обрабатывали, надо сказать. Ну или из Канады так долго шли данные. В целом, конечно, удивительно. Британские ученые часто смотрят в сторону своих бывших колоний, видимо, с тоской туда, через Атлантику. Смотрят, что там в Канаде делается, а там делаются страшные вещи, вы знаете. Там люди встречаются с 5 видами опасных животных, с койотами, оленями вапити, чернохвостыми оленями, черными медведями и гризли. Чаще всего, кстати говоря, не хищники представляют опасность. Ну, понятно, что волков встретить... Кстати, где волки? Волков нет. Койоты есть, волков нет. Да, чаще всего не хищники такие очевидные, которых точно стоит бояться. Вот, пожалуйста, олени вапити. На вид тоже вполне симпатичное животное. Но вот оказывается, 62% чрезвычайных происшествий вызваны встречей именно с этими зверями. Ну, опять же, тут психология работает, да? Мультиков все насмотрелись, особенно диснеевских. Ой, какой милый олененочек. Ну, а дальше там уж как пойдет, что называется. Потому что олененочек это поодиночке не ходит. Вот почему одна из самых страшных картин, которую мне доводилось видеть, это утро в сосновом лесу Шишкина. Медвежата резвятся в лесу. Ой, как мило. Мама где-то рядом, знаете. Если вы вдруг встретили медвежонка, бегите прочь. Просто удалитесь как можно дальше. И простите за тавтологию. Да, в общем... Что еще интересного тут происходит у них? Большинство ситуаций вот этих чрезвычайных происходили на территории туристических баз и небольших городков. То есть даже, в общем, не в совсем дикой природе. Ну, а олени там агрессируют, и все понятно это дальше. Что же касается самого опасного типа отдыха в дикой местности? Это как раз одиночные прогулки, ну, вроде бёрдвотчинга или фотоохоты. И вот тут-то тебя сзади кто-то тык-тык-тык по плечу. Гризли, здравствуйте. В общем, что говорят, лучше, конечно, в компании, поддерживая беседу, создавая некий шум, который животных сразу убедит в том, что с вами разговаривать не нужно. Знаете, я совсем по-другому посмотрел на людей вот с этими колонками громкими, которые ходят, ездят по городам с этими вот источниками звука, как будто наушники еще не изобрели. И что получается, исходя из этой новости? Вот эти вот персонажи, это не бестактные какие-то люди, а просто люди предусмотрительные. Ну, в общем, теперь понятнее, почему иногда хочется отправить их в лес с колонками вместе. Пусть там олени отпугивают, а не нас, ни в чем не повинных граждан. Что касается походов, как сделать все это безопаснее, об этом вы сегодня узнаете из программы «Как знать». Основатель компании по организации походов для детей и родителей Вячеслав Ходченков будет давать практические рекомендации. Программа «Как знать», напомню, в эфире с 14:00 по Москве. Ну, а предшествовать появлению программы «Как знать» в эфире будут физики и лирики. Вы знаете, там тоже связанная с дикой природой тема обнаружилась. В 11:30 в рубрике «Доктор, мне только спросить» Александр Врублевский, это ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета. Александр будет рассказывать о гадюках, о том, опасен ли укус этой змеи. Там много страшилок, но вот страшилки сегодня обретут форму фактов, ну или не обретут ее. Ну а мы к архиву физиков и лириков обратимся. И в пятницу, на излете прошлой недели, специалист по парфюмерии Илья Волков говорил о самых необычных парфюмерных ингредиентах.
2: Когда мы смотрим на парфюмерные компоненты, из которых создают парфюмеры духи, если у нас есть возможность послушать, как звучит по-настоящему такое парфюмерное масло, то это, конечно, нас сильно удивит, как из такой гадости можно сделать такую красоту, которую, в общем-то, у них сделать получается. Можно перефразировать Ахматову, когда бы знали, из какого сора растут духи. Действительно, если мы слушаем, берем масло, к примеру, пачули, то в чистом виде он пачули больше напоминает, вы знаете, такой вот осенний перегной, даже можно так сказать. Перегной, прям как палые листва, что-то уже давно испорченное, с ароматом плесени. Если мы берем в чистом виде, к примеру, аромат, есть такой компонент, удовое дерево называется. Он очень-очень популярен сегодня, особенно в нишевой парфюмерии. И представляете, в самом удовое дерево-то, удовое масло, получает в результате, так сказать, воздействия на древесину плесени. Ну, то есть это продукт переработки плесенью древесных волокон, получается такое вот маслице. И в чистом виде это удовое масло, ну, честно говоря, это что-то ужасное. И из этого можно делать какую-то совершенно невероятную красоту. Все-таки парфюмерия — это искусство комбинаций. Потому что тогда, когда ты смешиваешь один натуральный компонент с другим натуральным компонентом, то определенные оттенки этих ароматов либо подчеркиваются друг другом, либо нивелируются друг другом.
1: Илья Волков выступал в пятницу на прошлой неделе в программе «Физики и лирики». Свежий выпуск сегодня после 11:00. Ильи Волкова в гостях, правда, не будет, но зато продолжится рубрика «100 минут», посвященная детским игрушкам на этой неделе. И, в частности, востоковед Анна Пак будет рассказывать о детских игрушках в японской культуре. Кстати, по одной из версий, наша матрешка имеет японские корни, чего стесняться совершенно, мне кажется, не следует, потому что у нас все это получило совершенно самостоятельное развитие. Ну а совсем скоро в эфире программа Сергея Стилавина и его друзья. В 10 утра продолжится цикл первооткрывателей, и Александр Романов будет говорить о нашем великом футболисте, о Льве Яшине. Ну а мы сейчас обратимся к архиву. Вчера продолжился цикл «Галерея похищенных шедевров». И историк искусства Анна Новоселова рассказывала, как пропадали картины из российских музеев. Ну а мы послушаем фрагмент о том, как по-киношному стащили пейзаж Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым прямо сейчас эта история и прозвучит, а я желаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
0: В настоящий момент в Третьяковской галерее в 2019 году состоялась самая курьезная и дерзкая кража 21 века. Никто ее пока не смог переплюнуть, потому что дело было не ночью, средь бела дня на выставке Архипа Куинджи, русского художника-пейзажиста второй половины 19 века, который виртуозно передает лунное сияние, солнечный свет. Кстати, видите, как любят пейзажистов красть некоторые личности в нашей стране, такие нехорошие. И мужчина просто пришел на выставку, подошел к полотну Архипа Куинджи Ай-Петри «Крым», снял его со стены, вынул из рамы и ушел на глазах у десятков посетителей и смотрителей, которые приняли его за работника музея. Произошло это вечером 27 января 2019 года в зале инженерного корпуса Третьяковки, где проходила ретроспектива Архипа Куинджи. И кража произошла еще и в день рождения художника. Конечно, это многих шокировало тогда. К тому же искусствоведы оценивали картину в 10 тысяч долларов, это около 15 миллионов рублей. И настолько бесцеремонная кража в Государственном музее, наверное, еще не случалась. Так или иначе, она вызвала широкий общественный резонанс. И произошедшее сравнивали с сюжетом фильма «Старики-разбойники».

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, начинается главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов, как обычно, по вторникам с утра, ну, по Москве с утра, под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
2: Привет, Игорь. Здравствуйте всем, дорогие друзья. У нас телефончики есть заветные.
1: У нас есть специальный номер. Звонить нельзя, но зато, вы знаете, сообщение с любых мессенджеров принимает великолепно. 8-967-103-5533. Пишите, спрашивайте, делитесь мнением по поводу услышанного. Мы вам рады.
2: Да, и вчера, во вчерашнем эфире, кстати, его послушать можно в подкастах. У нас всегда это есть, так сказать, возможность такая. Игорь, ты хорошо заметил, каждый четвертый в мире китаец. Я хотел сказать, что каждый четвертый автомобиль, проданный в мире, это китайский автомобиль. Это об автомобилях сейчас так. Ну, судите сами. В прошлом году было продано всего 90 миллионов автомобилей по всему миру. Из них около 30 миллионов, ну, меньше, 22 с чем-то там. Это китайский автомобиль. Вот. Но, разумеется, покупают их не только в Китае. Одна компания, которая достаточно известна у нас в России, продает свои автомобили в 69 странах. 69. В общем, неплохая.
1: Серьезно,
2: да, да, да. Только в июне. Обратите внимание, вот тут сейчас у нас середина июля, да, можно сказать, а в прошлом месяце, в июне, Китай экспортировал больше миллиона автомобилей за один месяц. Это впервые такой рекорд у них достигнут, так сказать. А в первом полугодии, если брать первое полугодие 26 года, 5 миллионов с лишним. Если быть точным, 5 миллионов 96 тысяч автомобилей. Это на 65% больше, чем годом ранее, утверждает Китайская ассоциация автопроизводителей. Нет оснований ей не верить. Ну, в общем, как пишут обозреватели, так сказать, не наши, а, так сказать, мировые, кто отслеживает этот тренд, это, конечно, превысит в этом году экспорт из Китая 7 миллионов 400 тысяч автомобилей. Вот такие цифры. То есть мы не одиноки. Но, между прочим, тоже Россия вклад в это во все вносит. У нас рост вместе с такими странами, как Таиланд, Вьетнам, здесь зафиксирован больше рост, большее присутствие автомобилей из Китая. Короче говоря, хотим мы, не хотим, предъявляем, не предъявляем китайцам машинам, китайским машинам какие-то претензии, а никуда от них не денешься. Они начинают все больше, так сказать, влиять на мировой автопром. Ну, смотрите, каждый четвертый автомобиль, а по-хорошему скоро будет, я так думаю, каждый третий. А все, на все остальные приходится, ну, меньше, получается, 70% рынка, да? Примерно так. А имеют ведь такие производители в виду, как Япония, Америка, Европа и так далее. То есть вот это все как в отдельности уже Китаю на самом деле не конкурент. Ну, да. Вот такие истории. Да, то есть к этому надо быть готовым. И, в общем, хотим не хотим, а будут китайцы определять климат, так сказать, на планете, на автомобильной планете. Давай так договоримся, так сказать. Это интересно. Между прочим, сами китайцы тоже не устают, так сказать, улучшать свою продукцию. Мы об этом говорили. Я еще вернусь к автомобильчику, о котором мы вчера тоже несколько слов сказали. Так вот, Китай заботится о том, чтобы все-таки их продукция воспринималась лучше, чем сейчас. Ну, например, производители, китайские власти, а они регулируют все там на свете, обязали добавить 19 привычных элементов управления в салон. То есть имеются в виду физические кнопки.
1: Кнопки, ну, например, рычажки, появится... крутилки, то, чтобы на самом деле, к чему мы привыкли, и то, что стало уходить просто лавинообразно вот 5 лет назад и сейчас практически исчезло. Ну, слава богу, возвращается.
2: Они интересные, они возвращают кнопочное управление стеклоподъемником, омывателем, ну, понятное дело, в салонах появится кнопка, пишут, так сказать, вот эти регулирующие органы климат-контроля и обогрев стекла. Ну да, наверное, я бы не отказался от других, от регулировки зеркал, например. Да, кроме того, целое исследование было проведено. Могли бы просто позвонить, я бы сказал, что может без исследования, что сенсорные экраны отвлекают водителей и мешают быстро оценивать ситуацию на дорогу. Ну, конечно, да, безусловно. Мало того, что люди у нас многие в телефонах сидят, так они теперь и тыкают в эти экранчики, так сказать, увеличивают, уменьшают, ищут чего-то. Это действительно отвлекает от вождения, безусловно. И сказывается на безопасности самым негативным образом.
1: Ну да.
2: Ну, так что, в общем, так сказать, думают они о нас. В этой связи не могу не сказать, что вчера начались, напомнить, продажи интересного автомобильчика, электромобиля, на котором я сейчас езжу. Он называется «Ума-5». Начались продажи, в смысле, они и до этого шли для корпоративных клиентов. А теперь любой желающий может приобрести. Так вот, этот электромобиль оставил самые приятные впечатления у меня. Он, конечно, не без некоторых недостатков, но нет такого автомобиля, в котором я бы что-то не нашел. Так сказать, вот. Но, в общем, во-первых, получается выгоднее. Я посчитал, примерно на 200 рублей на 100 километров выгоднее, чем любой бензиновый, самый экономичный автомобиль эксплуатировать. Я имею в виду стоимость зарядки и так далее. Во-вторых, во всяком случае, в московском регионе особых проблем с зарядкой нет. Если работает интернет, то никаких вопросов на самом деле не возникает. Да, я потерял последний раз, у меня чуть меньше половины было заряда, я потерял 40 целых минут на зарядке. Зарядка быстрая достаточно, 60 киловатт, но на самом деле, реально, выдавала она 38, я следил за табло. Ну, 38 это тоже вполне себе ничего. И при полной зарядке этот автомобильчик, показывал мне бортовой компьютер, мог бы пробежать 480 километров. Ну, представьте себе. И вот я так посмотрел, сейчас для любого частного клиента, кто захочет, он обойдется в 2 миллиона без малого 600 тысяч рублей. И при этом, так сказать, с учетом, конечно, госсубсидии. А госсубсидия составляет не больше, не меньше 900 тысяч. То есть, на самом деле, без этой субсидии он бы стоил 3,5 миллиона. И таких автомобилей на рынке сколько угодно. В общем, выгодно. Более того, выгодно для таксистов. Прежде всего, потому что, ну, 480 километров, ну, 430, так будем честными, да, а если не только в городе...
1: Если зимой, значит, еще меньше, но все равно дневной пробег...
2: 330, для, да.
1: Ну, вот, это нормально для дневного пробега такси более чем.
2: Ну, да, потому что больше и не получится, наверное, пробегать по городу, а подзаряжать можно и на ночь оставить, кстати сказать, от обычной розетки. Ну вот еще есть специальный провод и специальный переходник. Что мне еще понравилось в этой машине, не могу не сказать, потому что это приятная история. Он создан при техническом содействии компании Яндекс. И вот с моей точки зрения, на мой вкус, Алиса там в этом автомобиле яндексская работает безукоризненно. Очень быстро реагирует на все команды, практически все может. Ну, там, проложить маршрут, включить радиостанцию, ну, все, что вы, так сказать, не пожелаете.
1: Но кофе, ну, экранчик, кофе придется делать самому.
2: Кофе придется делать самому. И еще, все-таки, 204 лошадиные силы, в общем, так сказать, 8,5 секунд до сотни, максималка ограничена искусственно на отметке 150 км в час. Слушайте, ну 150 км в час – это безумно быстрый расход батареи. Да? Но я должен сказать, что поскольку ускорение – дело не только в цифрах, а вот если их перенесешь на асфальт, то оно ровное и не ослабевающее, поскольку это электромобиль. Поэтому, конечно, конкурентов, извините, при старте со светофора вообще нет у этого автомобиля. Вот такая история. Скоро, кстати, они выпускают, это называется кроссовер, хотя мне он больше напоминает компакт-вэн. Удобный, с огромным местом для задних пассажиров, с неплохим вместительных багажников, а они скоро выпускают следующие. Я надеюсь, что мы о нем еще расскажем. Это будет уже такой среднеразмерный кроссовер UMO-8. Вот такая история. Так что и мы все более активно используем китайские автомобили. И еще интересно. Есть провинция в Китае, которая особенно заботится. Это, конечно, Хайнань. Ну, это остров, в общем, 35 с лишним тысяч квадратных километров. И там в скорости к 30-му году будет запрещена продажа автомобилей вообще с двигателями внутреннего сгорания.
3: Ну, конечно.
2: Вот так вот, это первый.
3: Вот считается главный, главный курорт, главный курорт Китайской Народной Республики.
2: Да, совершенно верно. И понятно, почему там хотят только электромобили. Там они сейчас составляют больше половины автопарка, как пишут нам китайцы. Да, и это все ясно. Но самое интересное, они запретят продажу там автомобилей с ДВС. Но ты можешь переехать по мосту, ну, где-то полчаса, наверное, с небольшим это займет, и купить в первом салоне спокойно автомобиль и въехать на нем к себе на остров и эксплуатировать его. Я думаю, пока вот так. Но все равно, да, понятно. И кроме того, тут Джили подсуетилась. Я вчера прочитал эту информацию. И, конечно, мне она очень понравилась, поскольку я заряжал 40 минут. А Джили создал батарею для электромобилей, заряжающуюся за 4 минуты. И мощность зарядки, которую может переварить эта батарея, составляет 1000 киловатт. Совершенно невероятная, так сказать, цифра по нынешним временам. Я не буду говорить, как этот аккумулятор называется. Китайские названия сложны для восприятия, но тем не менее. И этот аккумулятор – это не просто какая-то разработка, о которой сообщили, она не действует. Она и сейчас поставляется, уже начались поставки на серийные автомобили, которые производит Link & Co. Есть такая компания.
3: Да.
2: В общем, а вообще-то говоря, ну, BID, например, сейчас развивает зарядные станции мощностью до 1500 киловатт. Вот помните, я говорил о быстрой зарядке в Москве, да, которая выдает 38, обещает 60. Ну, еще так. Есть вот рядом, далеко от меня, 125-киловаттная. А здесь уже 1500 киловатт. Собираются построить. То есть, ну, вообще ни о чем. Это быстрее, чем вставить заправочный шланг в автомобиль и пистолет. И особенно много времени уж точно не займет. 4 минуты, вообще ни о чем. Кофе не успеешь выпить.
3: Да.
2: Кофе. Да, кстати говоря, ну, не буду об этом долго рассказывать. Потребление энергии в связи с переходом к экологически чистому относительно транспорту в Китае выросло в несколько раз. И уже в некоторых регионах, так сказать, возникает, можно сказать, дефицит. Хотя я так думаю, что с этим-то уж совершенно точно они справятся. Еще любопытная информация, поскольку сегодня у нас такой выпуск получается, посвященный китайцам. В Китае назвали средний срок службы электрокаров, пишут нам.
3: Ну-ка, интересно.
2: Так вот, средний срок службы в Китае электрокаров составляет менее 2 лет.
3: Всего-то?
2: Вот так вот. Вот к чему призывают нас китайцы и все маркетологи всего мира. Чем чаще ты меняешь машину, тем им лучше. Тем они потирают руки и остаются довольными.
3: Да нет, слушай, Олег, я тоже, понимаешь, я тоже готов менять, ну как, готов менять машины морально раз в 2 года. Но извините, как, знаешь, как в мультфильме про Простоквашино. У нас средства есть, у нас мозгов не хватает. Здесь наоборот, у нас желание есть, у нас средствов не хватает. Ничего плохого это в этом нет раз в два года. Все нормально, просто денег нет.
2: Ну вот, между прочим, это официальные данные. Со ссылкой на китайскую ассоциацию их сообщает China Press. Средний срок службы электрокаров составляет 1,8 года в Китае в среднем. Замена электрокаров объясняется какими обстоятельствами, главным образом? Быстрым устареванием технологий. Машины, выпущенные 2-3 года назад, демонстрируют, как пишут китайцы, сниженный запас хода, низкую эффективность заряда и ограниченную вычислительную мощность. А нет большего счастья для китайского водителя, владельца, чем по пути, ну, разговаривать с компьютером, скажем так, и тыкать пальчиком у него. Это я видел сам в Китае, поэтому могу ответственно заявить, что это пока еще продолжается. Легковые автомобили при этом в Китае в том же, в среднем эксплуатируются 8,2 года. Ну, чуть меньше, чем у нас. Мы по 15 лет можем ездить. У нас средний возраст автомобиля легкового составляет 16 лет. Но в Китае вот вдвое меньше, так сказать. Но там выпускается.
3: Чуть-чуть побольше.
2: Раз больше? Да, во сколько раз больше? Ну, так раз в 25 больше автомобилей, чем в России. Ну, может быть, в 20. Ладно, я чуть преувеличил. Вот, кстати говоря, вдруг попалась мне цифра. Вот сейчас всплыла на экране моего компьютера. Bloomberg отмечает, что с начала июля общенациональная нагрузка на энергосистему Китайской Народной Республики достигла рекордных 1,5 миллиардов киловатт. Ага. На фоне спроса со стороны цифровой экономики и электротранспорта. Ну, все как... Это на 56% больше, чем ранее. Вот такие цифры дает нам статистика. Они, кстати сказать, о многом говорят. Ну, а теперь к нашим, так сказать, к нашей статистике, которую...
3: Ну, прежде чем мы дойдем до нашей статистики, ну, скажем так, постараемся ответить нашему радиослушателю Роману. Здравствуйте. Как быть, если хочется установить фаркоп на китайский авто? Очень просто, Роман. Сначала вы должны узнать, есть ли в этом китайском автомобиле штатные места для установки фаркопа. Раз. После этого вы должны узнать, продаются ли желательно штатные фаркопы именно для этого китайского автомобиля. Скорее всего, этого не будет. Поэтому вы должны узнать, продаются ли нештатные фаркопы для этого автомобиля. Ну, допустим, у вас посадочные места есть, фаркоп есть. Если автомобиль уже стоит на учете в ГАИ, вы ставите фаркоп. То есть нарушаете закон. Потому что фаркоп вы можете поставить, если в автомобиль, если у вас есть документы ЗНАМИ о внесении конструктивных особенностей в автомобиль. Если у вас автомобиль еще не стоит на учете в ГАИ, вы не ставите фаркоп и ставите только тогда, когда поставили автомобиль на учет. Олег, я все правильно сказал?
2: Ну, в общем, да.

0: 30. Но все равно едет.
1: Так что... Китайские автомобили сертифицируются в диапазоне от плюс 40 до минус 45 градусов.
0: Ну, да, у них есть места, конечно, достаточно холодные.
2: Конечно.
0: Ольга интересный вопрос задает, актуальный. А утилизировать электрокары они научились? Я не знаю, как они, а мы точно научились. Потому что больше утилизбора, чем у нас, не платят ни в одной стране мира.
1: Да.
0: Вот это могу сказать. Так да что нет. Мы уж умеем точно.
1: Говорят, они тоже, они действительно учились. Утилизировать прервемся ненадолго.
3: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Воспитание души.
4: Люди входят в класс. Одни из них маленькие люди, садятся за парты. Другой, большой человек, садится за стол учителя. Начинается урок. Учитель перед классом, человек перед людьми. Остановимся и задумаемся, что происходит за этой дверью. Если нам скажут, за этой дверью совершается тончайшая хирургическая операция, острый нож в руках виртуозного мастера спасает человеку жизнь, мы остановимся, затаив дыхание, или пройдем на цыпочках, боясь скрипнуть полом. Если нам скажут, за этой дверью человек в опасности, невежественный хирург взялся за нож, мы в возмущении бросимся что-то предпринимать, звать на помощь. Но если нам скажут, за этой дверью начался урок, мы спокойно пройдем дальше. Мы говорим «хороший урок» и вкладываем совсем не те чувства, как в слова «удачная операция». «Плохой урок» звучит для нас иначе, чем «больной погиб на столе». А ведь суть одна и та же, и ответственность одна и та же. Те же удачи и жертвы. И те же преждевременные инфаркты от перенапряжения у операторов. Только в одних случаях оперируют тело, в других – душу.
3: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Олег, едем дальше.
0: Вот еще вопрос. А сколько мы тратим в месяц на свой автомобиль, на содержание, да? Я понимаю, что эта статистика всегда, так сказать, опаздывает, даже если ее делает автостат, которому я, например, привык доверять, агентство. Тем не менее, вот они выяснили, что больше 40-42% россиян тратят на свой автомобиль менее 10 тысяч рублей в месяц. Вот так вот. Ну, это, в общем... неплохая, так сказать, неплохая сумма. Еще 26% с лишним закладывают на содержание от 10 до 15 тысяч рублей, а 14 с небольшим от 15 до 20. Таким образом, в России 82% автовладельцев укладываются в сумму до 20 тысяч рублей ежемесячно. Но остальные 18% несут более серьезные расходы. А часть из них до 30 тысяч рублей, а некоторые свыше 50. Но это, наверное, которые владеют очень шикарными и очень старыми автомобилями. Вот те, если на них ездить, разумеется, если они не стоят в музее, требуют больше денег. Чем старше автомобиль, тем больше он требует. Вот, кстати, говоря об электромобилях, нельзя не сказать такую вещь. У них вот у этого УМА, ну, тут конкретный пример, просто это наш, он выпускается, кстати, на «Москвиче», но при технической поддержке Яндекса. Так вот, у него 4 года или 150 тысяч километров на автомобиль гарантия, да, а на батареи до пробега в 400 тысяч километров. На сами батареи.
2: Ну, впал, вот, слушай, это гарантия? Это гарантия?
0: Да, это гарантийное обязательство производителя. Совершенно прекрасно. Верно. То есть 400 тысяч километров – это вот самая батарея, вне зависимости от количества зарядок,

0: должна проходить. В принципе, в этом смысле, вот что касается владения автомобилем, там, до 10 и так далее, это, конечно, очень такая привлекательная история будет, потому что пока еще зарядка стоит дешевле, чем все остальное. Чем нет, бензин,
1: она,
0: разумеется.
1: Слушай, она всегда будет стоить дешевле. Другое дело, что рано или поздно, конечно, цена даже в нашей стране будет расти, но всегда будет стоить значительно дешевле бензина и газа.
0: Ну, может быть. Я боюсь загадывать, но да, конечно, сейчас это, так сказать, выгодно. Безусловно. И, разумеется, почему, собственно, и этот тоже называется кроссовером, хотя больше похож на компакт-план, но спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в том числе вырос в России на 25%, сообщает нам тот же самый Авито Авто, правда, не Автостат на этот раз. Но они продают, они знают. Среди марок наибольший спрос зафиксирован на Рено. 40% спроса вот
1: из всех проданных. Как интересно. Потом... Почему бы это интересно?
0: Ну, а потому что много они производились у нас, в том числе дастеры в разных модификациях.
1: Ну, да.
0: Там был выбор и коробок, и, так сказать, и силовых агрегатов, и 2 литра были версии, сколько хочешь. В общем, это достаточно востребованный и достаточно надежный автомобильчик, неприхотливый вместе с тем. Вот. Ну, конечно, электромобили ломаются меньше, потому что там ломаться нечем, если хорошо сделано. Но и Рено тоже неприхотливый был. На втором месте после него идет Nissan 35% и Lexus. Ну, корейские бренды тоже ненамного отстают. Это Kia и Hyundai прежде всего. В общем, а самой популярной моделью на вторичном рынке остается у нас, между прочим, Лада 4 на 4 Нива. На втором Шеви Нива.
1: Слушай, ну, понятно, подожди. Нива самая популярная на вторичном рынке поддержанная машина?
0: Да.
1: То есть
0: самая популярная.
1: Ни Гранта, ни Веста. Ну, Веста, ладно. То есть даже ни Гранта, ни Приора, а именно Нива. Интересно. Не находишь?
0: Ну, нет, они рассматривают сегмент кроссоверов и внедорожников.
1: А, в сегменте... Дела, а, только... А, извини, я что-то пропуделял. Нет, ну, разумеется.
0: Там, так сказать, Нива. Ну, почему, ну, разумеется? Я, например, не ожидал. Я ожидал, что все-таки рост зафиксирован Рено, а по количеству продаж все-таки Нива. Их действительно перепродают. Ну, а что там? В общем, надежный автомобильчик.
1: Ну, цена, скажу, еще цена, конечно. Он поддержанный, но Нива цена, стоит 3 копейки, конечно.
0: Средняя цена, кстати, уж раз об этом, по итогам 6 месяцев этого года составила при перепродаже вот кроссовера или внедорожника 2 миллиона 300 тысяч рублей. Это много, с моей точки зрения.
1: Но это в среднем. Сюда же, понимаешь, и поддержанные 200-е крузаки входят.
0: Нет, а вот дисконт самый, снижение цен зафиксирован, ты не поверишь, у Hyundai Tucson.
1: Ох ты,
0: ох ты. Минус 6 лишних до 1 до 1 800 тысяч. Дальше Лада Нива Легенд подешевел, поддержан до 926. Шеви Нива до 471 тысячи рублей, средняя цена имеется в виду. Ну, Nissan X-Trail, Toyota Land Cruiser Prado. Вот, ну, собственно, да. Мы любим, потому что, во-первых, так сказать, расстояние, во-вторых, дороги, и, в-третьих, надежность. Да? Ну, вот я смотрю, все-таки не так много здесь равных автомобилей, вот из тех, что продаются. В основном, конечно, это кроссоверы, не полноценные внедорожники с рамами, с пониженным рядом передач и так далее. Но это тоже вполне себе. А те, кто хочет ездить уж совершенно по страшным местам, для этого есть у вас Патриот, никуда не
1: Да, нравится. Опять же, буханка, буханка, опять же. Ну, хотя, с другой стороны,
0: нет, буханка,
1: любое
0: буханка
1: место...
0: вечная.
1: Нет, любое, да, и потом любое место, в которое ты приезжаешь на буханке, становится страшным. Любое.
0: Хотя, ну да, что касается управления, автомобильчик тот еще, так сказать, но тем не менее... Самая популярная скорая помощь в труднодоступных местах, между прочим. И он продолжает выпускаться. Так что Все в этом смысле с традициями у нас в порядке.
1: Ой, Олег, ну спасибо что? За хорошее настроение, спасибо за интересную статистику, спасибо за интересные рассказы. Встретимся, увидимся, пока.
0: Всем удачи, пока.

0: Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Операторы дронов группировки «Запад» воздушными таранами сбили 4 тяжелых гексокоптера ВСУ на Краснолиманском направлении. Суточные потери противника составили 107 квадрокоптеров, а также 118 беспилотников самолетного типа и 47 пунктов управления беспилотной авиации. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Светогорска, Малеевки, Благодатовки, Щурова, Моночиновки и Староверовки. Всего за сутки общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожено свыше 220 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» и станция радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 107 тяжелых квадрокоптера и 5 барражевших боеприпасов противника. Кроме того, скрыты уничтожены 2 склада боеприпасов, 47 пунктов управления БПЛА.
0: Тем временем группировка «Север» уничтожила за сутки 57 беспилотников ВСУ самолетного типа и 9 наземных роботтехнических комплексов. В зоне ответственности восточной группировки противник потерял 9 станций спутниковой связи «Старлинг». Украина заказала 16 истребителей «Рафаль» и получила лицензию на производство французского вооружения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Зеленским. Истребители планируется поставить Киеву в 2028-2029 годах. Кроме того, Париж лицензирует производство на территории Украины ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и авиабомб «АСМ». Союзники также договорились начать военные учения в странах, граничащих с Украиной, в рамках плана создания многонациональных сил против России. Напомню, ранее в российском Минобороны заявляли, что стремление западных спонсоров Киева увеличить поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов России не останутся незамеченными. Военные ведомства предупредили, что такая политика Запада будет парирована ростом количества и могущества ответных российских ударов по украинской территории. Ксир ударил по складам оружия США в Бахрейне, передает Рейтер. А позже заявили об уничтожении американских радаров в этой стране. Ранее в Пентагоне заявляли об успешных ударах по военным объектам в Бушере, Чебохаре, Джаске и других городах. Операция продолжалась 5 часов. Были использованы высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов. Очередная операция удара по иранским целям завершена, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Стартовали первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эбола, передает Bloomberg. В рамках первой фазы исследования препарат протестируют на 50 здоровых добровольцах, чтобы оценить его безопасность. По данным Института сывороток Индии, к следующим этапам испытаний уже произведено около 620 тысяч доз экспериментальной вакцины. Для проведения первой фазы компания предоставила 4 тысячи доз. Напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышки Эбола в Конго и Уганде, чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Риск дальнейшего распространения вируса в регионе ВОЗ оценила как высокий, а для других стран как представляющий угрозу. В России будут расширять базовую программу обязательного медицинского страхования и развивать информсистему. Это следует из правительственного документа, текст которого приводит ТАСС. Ответственными за эту работу назначены Минздрав и Федеральный фонд ОМС. Отчет о проделанной работе Кабмин ждет в будущем году. Министерство здравоохранения и Федеральный фонд должны будут совместно до 2027 года улучшить финансовый менеджмент, в частности, в системе обязательного медицинского страхования для обеспечения финансовой устойчивости медицинских организаций. Количество осадков в Москве сегодня значительно уменьшится. Незначительный дождь возможен лишь местами, а показания термометров вернутся в рамки климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь, но очень незначительный, локальный. Он практически подпадает под термин без существенных осадков, когда фиксируется менее 0,3 мм. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ну и благодаря уже довольно активному солнцу температура воздуха в мегаполисе составит плюс 22-25, то есть сегодня показания термометров возвращаются в рамки климатической нормы. Ну и барометры по-прежнему будут показывать 744 миллиметра ртутного столба.
0: По словам Чешковца, небольшие осадки возможны в столице завтра. Четверг в городе отметится мозаичным скоротечным дождем и холодным порывистым ветром. А вот в последние три дня недели природа подарит жителям и гостям московского региона сухую и жаркую погоду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Фобоса, сейчас в столице плюс 17 градусов, а атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 97%. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков, термометры покажут плюс 23-25 градусов.
3: Сергей Стиллавин и

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, доброе утро. Владислав Александрович, здравствуйте.
2: Бонжур, да. Хату.
1: Да. Да. Так звучат песни о тяжелой американской жизни.
2: «Армуз открыт» назывался трек.
1: Да-да-да, дайте 20%.
2: Да-да-да.
1: Владислав Александрович, я знаю, вы уже сегодня будете традиционно варить яйца, мыть огурчики, да?
2: Ну, я уже в шортах, да.
1: Куру в дорогу.
2: Конечно.
1: Я рад за вас, да. И что, в путь дорожку вам, может быть, хорошая новость о том, что поляки собираются строить космический корабль.
2: Хорошая новость. Из чего? Из дерева? Поляки.
1: Ну а что в Польше есть?
2: Яблони.
1: Там?
2: И больше... А, и поляки, конечно.
1: Да-да-да, яблони и поляки, вот и все, что нужно, чтобы построить космический
2: корабль.
1: И из практических новостей, слушайте, ну вот бывшего президента Ирана Ахмадинеджада арестовали за то, что он работал на израильскую разведку.
2: Опа.
1: В этой связи, когда видишь фигуры такой величины, жалеешь только об одном, что не успели Михаила Сергеевича взять.
2: Вовремя, вот и согласен с вами, да. Но Моссад,
1: хотя,
2: как бы, он, конечно, стертый.
1: Хотя я помню, что Крючков летом 91-го года собирал заседание, председатель КГБ говорил о том, что Москва наводнена агентами влияния, намекал. Такая вот история, да. Ну, это так, вскользь, мелочи, да. Владислав Александрович, давайте, я хотел бы перейти к письмам народа. Все-таки это самое ценное, что у нас есть.
2: Что,
1: конечно,
2: у нас осталось, вот так.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да, вот, пожалуйста, пишет мужчина свое письмо. Да. Андрей пишет. Добрый день, господа товарищи. Давайте распределимся, кто из нас кто.
2: Нет, я скажу так. Привет, Андрей. И это было сейчас не промо.
1: Да. Да. Да. Хочу добавить свою реплику в тему прочитанного вами письма на тему очередей на заправках. Помните, девушка из Ростовской области нам написала о том, что наблюдает отвратительные картины, когда люди, поставив машину к заправочной колонке, потом вальяжно всем семейством идут, извините, посещать удобства. Потом они заказывают кофе, потом долго выбирают начинку для своего круассана, понимаете ли, да? Потом, я подозреваю, едят, и только после этого они вспоминают, что а можно ведь и машину переставить и освободить, наконец,
2: конечно,
1: заправочный,
2: да,
1: пистолет. И вот Андрей пишет. Расскажу о типичной ситуации. В прочитанном вами письме об очереди на заправке, возникшей из-за неторопливости отца семейства, автор письма высказал свое недовольство. Так вот, немного другая сторона. Я владелец электрокара. Зачастую станции зарядки расположены у торговых центров и других местах с массовым пребыванием людей. Я тут читал историю, особый цинизм, когда ставят зарядку для электрокаров на платной парковке. И тут читал историю в провинциальном российском городе. Киловатт часа на такой заправке стоит 21 рубль. Вы, Владислав Александрович, пока посмотрите, пожалуйста, сколько у нас ночной тариф на электричество.
2: Uh-huh.
1: Да? Хорошо? В среднем по России. Чтобы мы понимали, насколько электрокар, в принципе, выгоден. А потом еще и, говорят, штрафуют за то, что человек не оплатил платную парковку. На 2000 рублей, но не важно.
2: 4,5 рубля, это ночной тариф, киловатт-час.
1: 4,5, а там дерут 21 рубль.
2: Ну, слушайте, это купечество, может себе позволить.
1: Ну, конечно, да, ему просто нравится ездить на электричестве.
2: Нет, ему нравится платить. Ну, а куда-то девать нужно деньги.
1: Да-да-да, ну, конечно, столько денег, что в 6 раз заплатил больше и доволен, да. В моем городе, в Гурьевске, Калининградская область, такая зарядная станция расположена напротив входа в большой продуктовый магазин. У станции специально нанесена особая разметка, указывающая на парковочное место для зарядки электромобиля. Обозначается это буквами латинскими E-V, E-V. Ну, не все знают, что это значит. Да. Несколько раз была такая ситуация. Подъезжают для подзарядки к станции, а на месте для зарядки электромобиля стоит обычная тачка с двигателем внутреннего сгорания. Как правило, это большой, иногда дорогой внедорожник. Стою, ожидаю водителя. Проходит 10-20 минут, выходит этот хрен, водитель с покупками. Говорю: что ты, товарищ, зачем же так делать? Ведь в 20 метрах есть свободные места. Разве трудно сразу встать там и не занимать мое место для зарядки моего электрокара? На что тот отвечает, я представляю эту улыбку сквозь щеки. На что тот отвечает: а что такого? Я же быстро купил продуктов и назад. Так вот, к чему я это все рассказываю. Автор прочитанного вами письма выказывал недовольство просто в очереди на АЗС. Так вот, теперь вы, владельцы авто с ДВС, ощутили себя на месте водителя электрокара, который вынужден ожидать, пока вы быстро сделаете ходку в магазин, оставив свой автомобиль там, где надо. Постскриптум. Понимаю, что это нехорошо, но в душе я очень доволен нынешней ситуацией, когда владельцы ДВС стоят в длинных очередях. Слушайте, ну а далеко ходить-то не надо. Тут так удивительно, у нас около нашей телерадиокомпании решили, значит, соответственно, городские власти прямо вот у входа разместить аппарат для зарядки электрокаров. Да, вы видели, Владислав, да, значит, стоит это... Моднейший аппарат, стоит эта колонка с проводами. И, соответственно, перед ним поставили парковочное специально...
2: Парковочное
1: место. Да-да-да. Нет, перед ним специально поставили знак «Остановка запрещена», кроме автомобилям электро. Да, с электро. Ну, гибриды и, соответственно, заряжаемые гибриды и электрокары. И периодически, вы знаете, Владислав Александрович, поскольку я все-таки люблю на вас смотреть периодически, да, я наблюдаю, как все равно вот всякие... Не обязательно на крутых машинах, иногда совершенно не на крутых. Люди занимают эти места, это одно единственное место, да, все равно, несмотря на угрозу штрафа за парковку в неположенном месте. Ну, что ты с ними будешь делать, понимаешь ли?
2: Да,
1: только доктор Рубль, конечно, может помочь совладать как-то, как бы с этой ситуацией.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru. Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: А Владислав Александрович, да, а знаете ли вы такую фамилию, как Надар Думбадзе?
2: Конечно, да.
1: Так, с чем у вас ассоциируется?
2: С Грузией.
1: Вы...
2: Ну, погоди, во-первых,
1: не
2: вы...
1: в бровь, а в глаз.
2: Учитывайте мое состояние. Ну, а что еще надо сказать?
1: Состояние у вас хорошее. Для вашего состояния, ваше состояние очень приличное, я скажу так, да. Так вот, это писатель грузинский, действительно, Надар Думбадзе. Ну, в принципе, грузинские авторы лиричны, да, они... Я понимаю,
2: это советский был период, вроде бы как, да?
1: Ну, конечно, да. Но, тем не менее, природа Грузии не делится на советский и не советский.
2: К сожалению,
1: там действительно очень романтично, потому что когда мне довелось 12 лет назад, наконец, побывать в Грузии, я с самой большой теплотой вспоминаю ту поездку. Она была рабочей, но этого хватило, чтобы и насладиться природой. Я уж не говорю об угощениях, Владислав Александрович. Это...
2: О, да, Сергей Валерьевич.
1: Когда наш стол, ну, там было несколько столов, наш
2: держался,
1: стол довел... довел тамаду до исступления, через полчаса его вынесли.
2: Класс.
1: Это было незабываемо, да. Но когда вот вспоминаешь эти строки, да, на холмах Грузии, пока ты сам там лично не побываешь, о чем идет речь, ну, с трудом представляешь, потому что холм, как это выглядит, да, все-таки там особое. И вот, знаешь, бесконечная гряда, если смотреть перед собой, да, находясь в сельской местности, бесконечная гряда вот этих действительно холмов, я даже ударение так поставлю, да, и она уходит куда-то далеко. Это не горы, да, это не горы и не поля. Это вот совершенно особенная история, очень красивая. И в таких местах, а еще есть и горы, конечно, люди литературно одаренные, они действительно вырастают большими романтиками, созерцателями, насколько я понимаю, да. И вот, Владислав Александрович, может быть, наших слушателей, а может быть и вас, после того, как вы докушаете завтра куру, да, когда застучат колеса под вами, да, да-да-да, вы возьмете произведение Надара Думбадзе. Сегодня не надо говорить человеку, чтобы он шел в книжный магазин. Сегодня книжный магазин в вашем смартфоне или, так сказать, в планше, да, как некоторые пользуются, если глаза не болят еще. Рассказ называется, и, конечно, я не буду скрывать, меня привлекло именно название. Рассказ называется «Собака». Вот, видите?
2: Хорошо.
1: История эта началась в августе 41-го и закончилась 2 года спустя. Суровое дыхание войны наше село почувствовало уже через месяц. Привыкший к зажиточной жизни колхозник не смог сразу осмыслить всего ужаса происшедшего, не рассчитал своих возможностей, и случилось так, что амбары и лари во многих домах опустели уже в августе, а в нашем доме и того раньше. Измученный водянкой дед Спиридон дни и ночи просиживал у камина, и все заботы по хозяйству легли на мои плечи. Да что хозяйство, у меня и сейчас начинает ломить спина, как вспомню, сколько я тогда натаскал из лесу дров и хвороста. Пропал бы бедный старик без тепла. 25 августа был съеден последний кусок мочади. Владислав Александрович, прошу вас. Что у нас, знаете, вот у переводчиков, у них такая интересная особенность есть. Они никогда не переводят мили в километры. Мы с вами должны сами как бы знать, что такое американские мили, да? И вот в данном случае грузинское название мычадика.
2: Это традиционная грузинская кукурузная лепешка, да.
1: А, кукурузная лепешка, прекрасно. Да. Дед извлек из стенового шкафа закупоренную кочерышкой. Обратите внимание, на что нужна кочерышка.
2: Эстетика, да-да-да.
1: Это не лакомство.
2: Это предмет.
1: Дед извлек из стенового шкафа закупоренную кочерышкой 10-литровую бутыль с водкой.
2: Слушайте, роскошно.
1: Вот это рассказ.
2: Это культура, культура, это юг.
1: В дорогу вам нашел.
2: Спасибо.
1: И сказал.
2: Подошло.
1: Положи в корзину. Нормально так мальчику 10-литровую. Положи в корзину. Ступай в Чахатаури и обменяй на пуд кукурузы. Ну, пуд — это 16 килограмм. Да, то есть тащить 10 литров водки и поменять на 16 килограмм
2: поменять
1: кукурузы.
2: На еду, по сути, да?
1: Чтобы эту кукурузу, соответственно, превратить в лепешку мчади. Правильно?
2: Да.
1: Того, кто предложит меньше, облей этой самой водкой, разбей бутыль и возвращайся домой. Водка тутовая, в ней 80 градусов.
2: Но надо признать, все-таки вряд ли это водка, все-таки самогон. Грузинский хороший.
1: Ну, типа чачи, да?
2: Да,
1: типа...
2: чачи. Ну, конечно, какая-то водка.
1: Хороший, да, Владислав Александрович?
2: Отличный.
1: А алкоголь, мы
2: зло,
1: против алкоголя.
2: Да, но когда тутовая, может быть, даже ничего.
1: Дед грустными глазами взглянул на бутыль, тяжело вздохнул и добавил: «Ступай». Конечно. Разбивать бутыль мне не пришлось. На базаре нашелся ценитель водки, который вмиг оценил достоинство моего товара. Он без лишних слов отсыпал мне в мешок пуд отборной желтой кукурузы, всунул в карман красную тридцатку, погладил по щеке и велел явиться на следующей неделе. Спустя минуту я стоял в столовой напротив базара. «Котлеты есть?» — спросил я буфетчика. «А деньги у тебя есть?» — в ответ спросил буфетчик. «Есть. Сколько?» 30 рублей. «Покажи». «Вот». «Садись, сейчас принесу». 3 порции, сказал я, снял со спины корзинку и присел к столу. Ты что, парень, тронулся? Искренне удивился буфетчик. Нет, проголодался, объяснил я. С картошкой или с макаронами? Две порции с макаронами и одну с картошкой.
3: Класс.
1: Каждую отдельно. А лимонаду сколько? 3, ответил я и заранее отпустил пояс. Ну, чтобы все это дело влезло.
2: Да-да-да.
1: Буфетчик подозрительно взглянул на меня, но промолчал, поставив на стол 3 тарелки с котлетами и 3 бутылки лимонада. Он ласково спросил: «Куда ты девал ту 30-ку, а, парень?» «Вот она», — с достоинством ответил я, показывая деньги. Буфетчик взял 30-ку, пощупал, посмотрел ее на свет, потом распахнул грязный халат, расстегнул карман еще более грязной блузы и опустил ее туда. «Ты свободен», — сказал он с улыбкой и ушел. В столовую забрела длинная, приземистая, тощая черная собака с валившимися боками. Она несколько раз прошлась по комнате, искоса поглядывая на меня. Потом, осмелев, подошла ближе. Пожалев котлету, я бросил собаке макаронину. Она на лету схватила ее и проглотила. Я бросил еще. Через минуту, решив привлечь мое внимание, собака несмело тявкнула. «Вон отсюда, паршивая!» — прикрикнул на собаку буфетчик. «Как ее звать?» — спросил я. «А черт ее знает!» «Чья она?» «А я почем знаю? Пропади она вместе с хозяином!» «Пшла вон!» — замахнулся на собаку буфетчик. Поджав хвост, собака бросилась на улицу. Ну, а дальше, как вы понимаете, рассказ о том, как мальчик подружился с ней, да?
2: Да, да. Гениальное произведение.
1: Вот так, друзья мои, если Нодар Думбадзе затронул вас, то почитайте сегодня на досуге.

0: Форда – это величайший инженер и изобретатель. Дарья Агаркова, биолог.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Артиллерийские расчеты Гиацинт С группировки «Восток» уничтожили 6 пунктов управления дронами ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Расчеты БПЛА группировки заметили 6 пунктов управления беспилотниками противника в районе населенного пункта Великомихайловка. Неприятель разместил операторов и оборудование в зданиях и на замаскированных позициях в прилегающих лесополосах. Координаты выявленных объектов передали артиллеристам, и расчеты самоходных орудий Гиацинт С нанесли серию ударов по этим местам. Уничтожены пункты управления БПЛА, оборудование и средства связи, а также более 20 операторов и инженеров украинских подразделений беспилотных систем. Как отметили в военном ведомстве, уничтожение сети пунктов управления нарушило координацию действий беспилотной авиации ВСУ и снизило возможности по ведению разведки и нанесению ударов на этом участке. Финляндия действительно давно готовится к военному конфликту с Россией, начала активно строить бомбоубежище после Второй мировой войны. Об этом заявил ТАСС финский журналист Кости Хейсканен. По его словам, в стране уже оборудовано более 50 тысяч укрытий почти на 5 миллионов мест, в том числе под Хельсинки. Ранее об этих укрытиях писали некоторые издания. Некоторые из этих укрытий обустроены бассейнами, саунами, церквями и мечетями. Как отметил Хейсканен, риторика финского истеблишмента во главе с президентом Александром Стубом также указывает на готовность к конфликту. Кроме того, в нескольких финских городах уже проводили тренировки по эвакуации населения на случай начала боевых действий. Иран и США вновь обменялись ударами. Американские военные атаковали системы береговой обороны, ракетные и беспилотные комплексы, объекты военно-морской инфраструктуры Ирана. Об этом заявили в Центральном командовании Соединенных Штатов. В свою очередь, Корпус стражи Исламской революции сообщил об уничтожении двух американских беспилотников над Бендер-Аббасом и Аларом. Помимо этого, Иран ударил по американским системам связи, резервуарам с топливом, комплексам «Патриот», наблюдательным вышкам и складам боеприпасов в Кувейте. На военной базе США в Бахрейне Ирану, по заявлениям КСИР, удалось поразить склады вооружений, центр спутниковой связи и здания, где размещались американские военные. Военно-морские силы Ирана атаковали крылатыми ракетами американское судно. Власти Москвы вместе с коммерческими компаниями работают над созданием роботов-доставщиков, которые могут самостоятельно заезжать в лифты многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, массовое внедрение технологии будет возможно после решения технических и организационных задач, связанных с безопасностью жильцов. Ранее Лексутов рассказывал, что роботы-доставщики в Москве синхронизированы со светофорами. Это обеспечивает их безопасное и эффективное продвижение по городу. Чтобы роботы могли распознавать нужный сигнал, на них установлено специальное оборудование, которое анализирует изображение и определяет текущий сигнал светофора. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня небольшая облачность, без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснением, пройдут кратковременные дожди, термометры покажут 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 95%.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Голкиперы Станислав Акацев из Краснодара, Денис Адамов из петербургского «Зенита» и Максим Бриско из Калининградской «Балтики» вошли в список 33 лучших игроков по итогам чемпионата России, который был опубликован Российским футбольным союзом. Среди центральных защитников в список лучших попали Нина и Игорь Дивеев из «Зенита», Сесар Монтес из московского «Локомотива», Кевин Андраде, который в минувшем сезоне выступал за «Балтику» и перешел в «Зенит», а также Руслан Литвинов из столичного «Спартака» и Витор Тармена из Краснодара. Руслан Пименов назначен на должность спортивного директора Воронежского «Факела». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. «Факел» по итогам прошлого сезона вернулся в российскую премьер-лигу. Челябинск обыграл СКА Хабаровск со счетом 3-1 в матче стартового тура первой лиги по футболу. У победителей дубль оформил Рамазан Гаджимурадов. Также мяч забил Алексей Бердников. У проигравших отличился Михаил Гришвили. В других встречах дня Екатеринбургский «Урал» уступил московскому «Торпедо» 0-1, а тульский «Арсенал» был сильнее ивановского «Текстильщика» 2-1. Александр Овечкин сыграет за команду защитника Михаила Сергачева на хоккейном матче года 2026 года. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: В Санкт-Петербурге состоялась официальная жеребьевка третьего в истории матча года, который соберет на одном льду главных отечественных звезд НХЛ и КХЛ. По итогам распределения составов легендарный капитан Вашингтона Александр Овечкин сыграет за команду защитника Михаила Сергачева. Руководить этой хоккейной Dream Team в качестве ген-менеджера будет бывший наставник ЦСКА Сергей Федоров. В партнеры к Овечкину также попали голкипер Илья Сорокин, защитник Иван Проворов и лучший бомбардир КХЛ Николай Голдобин. Их соперниками станет не менее звездный коллектив Артемия Панарина. Возглавил эту команду олимпийский чемпион Илья Ковальчук. А последний рубеж обороны займут сразу два топ-вратаря планеты – Сергей Бобровский и Игорь Шестеркин. Противостояние состоится 25 июля и впервые сменит прописку. Игра переезжает из Москвы на петербургскую СКА-арену. Это самый вместительный хоккейный дворец в мире, способный принять 23 тысячи зрителей. Организаторы ожидают аншлаг, ведь по традиции все средства от продажи билетов пойдут на благотворительность. Прошлый матч собрал внушительные 30 миллионов рублей.
2: Московский хоккейный ЦСКА заключил пробный контракт с защитником Артемом Грушниковым. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне 23-летний игрок обороны выступал за Калгари в Американской хоккейной лиге. Чемпионат Европы станет первым турниром, на котором российские пятиборцы выступят после снятия всех ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза современного пятиборья. Соревнования пройдут в Турции с 3 по 9 августа. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
4: Шереметьев.
5: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
6: Виктор Васильев. Илья Носков.
7: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
6: Ольга Ломоносова.
8: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
6: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
9: Неужто ты город из семьи?
10: Или в планах заполучить богатство Николая через постель?
6: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
11: Сергей Стиллавин и его друзья.
12: Так, товарищи, сегодня ведь у нас день взятия Бастилии, Владислав Александрович.
13: Редкий праздник, скажем так.
12: Да, и он тоже пройдет впустую, правильно? Да, но это попозже. Да, да. Сегодня, конечно, самое главное, это день миротворца в Южной Осетии. Это важно. Хорошо. Да. Сегодня день смородины. Она ведь разная бывает, да, смородина-то.
13: Угу. Ее крутят. Вы крутите смородину? Ее нужно крутить, Сергей Иванович.
12: Я понял вас, да. Слушайте, смотрите, в 35-й раз соберется Вицебске, говорю на оригинальном, Славянский базар, знаменитый фестиваль белорусский, да, замечательный. Вот обратите внимание, кстати, некоторые фамилии из списка участников в этом году. И сравните с тем, что могло бы происходить в 1991 году. Вот обратите внимание. Ну-ка. Татьяна Буланова могла быть?
13: Могла быть.
12: Так, Алиса Мон могла?
13: Могла.
12: Ретро-вумен трио «Розовые розы» могли? Могли, да. Белорусский государственный заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки». Могли? Могли.
13: Могли.
12: Видите? Вот стабильность – это главное, Владислав Александрович. Стабильность, да.
13: Международный, фестиваль.
12: Да, день измерительной рулетки. Сегодня это важно тоже.
13: Это удобно.
12: День осведомленности об акулах, друзья мои. Что касается акул. Вот уже они подплывают, вы знаете, к нашему Приморью. Там людям купаться сложно стало, оказывается, и вот люди не готовы, и те, которые, например, в Египте оказываются, там еще где-то, акулы очень четко, у них очень хорошо развито обоняние. И если, например, вы поцарапали, например, ногу, руку, да, у вас микротрещина какая-то, да, через которую, ну, микрокаплями сочится кровь, ну, вот свежая рана какая-то,
13: они вас учуют, да.
12: Да, они учуют, обязательно приплывут, чтобы вас съесть. Вот это очень опасно, да? Что надо знать еще об акулах? Вот есть вид акул около Новой Зеландии, они умеют лаять, как собака, представляешь?
13: Ничего себе. Ужас.
12: Он всплывает и гавкает, зараза. Uh-huh. Вот сволочь. У них нет костей у акул. Представляете, только хрящи одни. То есть, uh-huh, ни позвоночника нет, ни рук, ни ног, ничего нет. Да? И, кстати, у акулы нет плавательного пузыря, с помощью которого можно, ну, высоту внутри воды, uh-huh, балансировать. Uh-huh. Да? Они, оказывается, за счет печени плавают. Представляешь, то есть у них огромная, uh-huh, раскалка, печень такая здоровая, зараза. И вот благодаря печени они там живут. Значит, дальше. Сегодня Международный день небинарных людей, но у нас таких нет, правильно? Uh-huh. У нас все бинарные, да. День макарошек с сыром.
13: Очень
12: это
13: вкусно,
12: очень мило.
13: Очень вкусно.
12: Да. Ну и, наконец, русский народный праздник с несколькими названиями. Кузьма да Демьян. Второе название – летние кузьминки. Третье название – женский праздник. Обратите внимание, да? Говорили следующее. Кузьма, Демьян, ни свет, ни заря встают – баб на покос ведут. А?
13: Да класс.
12: Во-во.
11: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
12: Ну что ж, товарищи, в этот день, в 1602 году, родился Джулио Мазарини. Это кардинал, первый министр Франции, который после Ришелье пришел к власти. Да? Uh-huh. А, вот. Ну, в принципе, фамилия-то у него, конечно, итальянская. А он во Франции, видишь, добился успехов. Интересно, uh-huh, интересно. Ну и он, соответственно, чем занимался? Ну, шпионов спонсировал и все дела. Цитаты следующие. «Женщина, которая очень мудро могла бы управлять государством, завтра же создаст себе господина, которому и 10 кур нельзя дать в управление».
13: Это она про фаворитов.
12: Uh-huh. Обязательно вор заведется рядом.
13: Конечно, симпатичный.
12: Да. Да, ей-то да, можно, но рядом, понимаете, да? Или вот, например, следует верить, что всякий человек честен, и следует вести себя с каждым, как с плутом.
13: Ну, чёрта калач, да.
12: Да, в 1743-м Гавриил Романович Державин, ну, замечательный поэт, для своего времени читать невозможно сегодня его, да, вирши.
13: Ну, за Пушкина спасибо, да.
12: Да, вступился старик, да-да-да. Ну, смотрите, такие стихи у Державина. Это считалось тогда поэзией, причем высокой. «Если б милые девицы так могли летать, как птицы, и садились на сучках, я желал бы быть сучочком, чтобы тысячам девочкам на моих сидеть ветвях».
13: Ну, это лирика, мы понимаем.
12: Сучочком, да. Да. Что говорил-то еще? Народ, когда народ кого не любит, полки его и деньги прах. Вот видите. Да. В 1789-м взяли Бастилию. Ну, сейчас оказывается, что это такой, знаешь, миф похлеще взятия Зимнего дворца.
13: Но Советский Союз распиарил эту историю, потому что, ну,
12: да,
13: революционеры туда-сюда.
12: Давай так, мы сегодня у человека, который из первых рук имеет информацию.
13: Который брал Бастилию, да, узнаем?
12: Ну, и не раз. Да-да-да, это все узнаем. Мне интересно... даже больше не историческая подоплека, uh-huh, а что для современных французов эта история, потому что когда мы в прошлом году на открытии вот Олимпиады французской видели, ну, в сильнейший ливень вот эти ужасные обезглавленные тела императриц многочисленные, uh-huh, да, помните, в этом шоу таком,
13: они восхищаются,
12: как бы,
13: кровавой историей,
12: да,
13: да,
12: вот,
13: есть такое.
12: Что за люди, с кем имеем дело? Вот мне больше даже это интересует, да. То, что это же была первая революция вообще, в принципе, в истории, в современной, и по образцу уже французской революции, ну, понятно, и нашу соорудили, uh-huh, и первую, и вторую, и по всей Европе там вспыхивали пламена, да, скажем так. В этот день, что у нас, в 1858-м Эмилин Панкхёрст родилась, это лидер английских суфражистов, ну, то есть фемшиза, самая настоящая, да, вела борьбу за права прекрасного пола, ну, вот они главную идею придумали, что права попраны. Понимаете, да? Потому что, чтобы бороться, надо понять, что чего-то нет, не хватает, отняли что-то. То есть они вот всунули эту историю, что отняли права, и за них надо бороться. Понимаете? А уж дальше методы, она изучала джиу-джитсу, понимаете, да? Вот. А офицеры полиции, в свою очередь, дергали суфражисток за грудь.
13: проверяли, нет ли наркотиков, да?
12: Не, проверяли, женщина ли это? Проверяли, да-да-да. Вот, они, да, ну, страшная история это была. Кошмар. Штрафы ей выписаны, она не платила, да. Говорит следующее. Нам нужно освободить половину человечества женщин, чтобы они помогли освободить другую. А, то есть все в рабстве. Все в рабстве, но сначала надо женщин. Понятно, да. Так что мы пока еще как бы вот на... В готовности в некой, пока не все освобождены, да. В этот день в карьере Редхилл в 1867 году Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит, как взрывается эта штука. Ага. Все сразу сказали, ну, больше войн не будет.
13: Обалдели,
12: потому что
13: все,
12: так,
13: да.
12: Так хорошо, обалденно взрывается, да. В 1889 родился Анте Павелич, это главарь хорватских фашистов, они назывались усташи, так называемые, да. Ну, они, соответственно, уничтожали сербов, которые являются генетически одним и тем же народом с хорватами. Просто хорваты – это католики, вера, а сербы – это православные. Да. Да. Евреев, цыган уничтожали всех, согласно своим установкам. Что интересно, он продолжил политическую деятельность после окончания Второй мировой войны. Представляете? В 57 году был, я так понимаю, на территории Испании, на него было совершено покушение, он выжил, ага. Вот, но уже к 59 году в Мадриде умер. Да.
13: Понятно.
12: В 1896 году, 97 году, простите, воскресенье в Российской империи объявлено официальным выходным днем. Вот, спасибо большое.
13: Класс.
12: Да. А в 1901 году в Москве основано общество попечительства о народной трезвости. Понимаете, да? Кстати, что интересно, одновременно с введением в очередной раз казенной винной монополии. То есть, посмотрите, у нас в нашем сознании как бы эти вещи, они не связаны друг с другом, а должны быть связаны, потому что накануне Первой мировой войны бюджет Российской империи на 25% состоял из денег, которые вот казенная винная монополия давала, да, и поэтому царь, который объявил сухой закон на время войны, он, в принципе, лишил нас средств для активной борьбы во время войны. Понимаете, да? И советский бюджет, он тоже состоял на 25%. Вот так уж такая уж у водки сила, понимаете?
13: Да.
12: Да, на 25% тоже состоял советский бюджет из водки. Причем она была очень дорогая, относительно себестоимости, нереально дорогая. Сколько? 3,62? Какие там цены были?
13: Ну, 3 рубля, наверное, да, плюс-минус.
12: Ну, что-то в этом роде,
13: но
12: да.
13: Это дорого
12: потому
13: было,
12: что
13: конечно.
12: Себестоимость была очень низкая, очень высокая, просите. Но за счет этого дотировались, например, хлеб, да? И другие
13: социалочка
12: товары первой, первой необходимости. Да, тут все алкоголики оплачивали вот наше детское удовольствие от этого вкусного хлеба, от дешевых завтраков в школе. Ну, понимаете, да? И когда Горбачев начал бороться с алкоголизмом, а мы выяснили, что никакого такого страшного спаивания народа не происходило, как-то у нас был один из докладчиков в эфире на эту тему, мы, во-первых, подкосили свой собственный бюджет, а тут еще добавьте...
13: Ну, такой популизм, по сути, да?
12: Да, нет, добавьте сюда еще Чернобыль, который сожрал.
13: Виноградники,
12: денег, да?
13: Которые ни при чем, честно говоря.
12: Ну, в общем, у Советского Союза отнимали постепенно шансы на то, чтобы остаться в живых, понимаете, целенаправленно. А что касается общества попечительства о народной трезвости, то создавали для этого чайные и столовые.
13: Хорошо.
12: Библиотеки, читальни, книжные склады, театральные сцены, ночлежки. Понимаете? То есть вот работали люди, работали. В 1912 году родился Вуди Гатри, фолк-певец, композитор. Есть такой?
13: Есть у нас наука.
12: Говорят, что... О, о.
4: Главное, вот так вот произнесем. Блин.
12: Да, ну, короче, говорят, был коммунистом, говорят.
13: О,
12: да. А в 13-м году Джеральд Форд, это 38-й американский президент, он в середине 70-х был американским президентом, и как раз он подписал те самые Хельсинские соглашения, помните, согласно которым, ну, вот, незыблемость границ европейских, да, а с другой стороны, что мы обязаны диссидентов ласкать.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро. В студии Евгений Мосейко. В эфире новости. Первый выпуск ординаторов состоялся в Вологодском филиале Ярославского государственного медицинского университета. Дипломы об окончании ординатуры с присвоением квалификации врача по конкретной специальности получили 14 человек. В течение 2 лет молодые специалисты приобретали практические навыки и уникальный клинический опыт под руководством опытных наставников. Ординаторы проходили обучение по 4 направлениям. Это педиатрия, офтальмология, терапия и общая врачебная практика. Отметим, что в этом году вологодский филиал ЯГМУ набирает уже 65 ординаторов по 13 врачебным специальностям. Череповецкие трамваи всю неделю по вечерам в Заягорский район и обратно ходить не будут. С 12 по 19 июля трамваи в Череповце ездят по измененному расписанию. Ограничения вводятся в вечернее время после 20 часов 50 минут. Временный график опубликован в соцсетях МУП-электротранса. Причина – замена трамвайных путей на перекрестке проспекта Победы и Горького. Всего в этом году новые рельсы и шпалы уложат на 2,5 километрах проспекта Победы в обоих направлениях. Напомним, что капитальный ремонт проспекта Победы проводят поэтапно. Это необходимо для улучшения работы общественного транспорта. Проект входит в масштабную программу обновлений городской инфраструктуры к 250-летию Череповца, которую курирует глава региона. В Вологодской области в выходные от вождения отстранили более 100 водителей. Сотрудники госавтоинспекции проводили рейды с 10 по 12 июля. Особое внимание уделили Вологде, Череповцу, Вологодскому, Грязовецкому, Сокольскому, Великоустюгскому, Никольскому, Череповецкому и Шекснинскому округам. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, за 3 дня выявили 33 водителя в состоянии опьянения, 69 не имели права управления. Каждый вовремя остановленный нетрезвый водитель – это предотвращенная трагедия и спасенная жизнь. На 319 человек составили протокол за непристегнутый ремень, 128 привлекли за нарушение правил дорожного движения. В регионе произошло 15 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Еще 86 аварий обошлись материальным ущербом. В Вологодской области продолжается борьба с борщевиком Сосновского. В муниципалитетах региона активно ликвидируют очаги зарастания борщевиком Сосновского, особенно вдоль трассы А-114 в Вологодском, Шекснинском и Череповецком округах. В Вологодском округе убрано 15 гектаров участков у деревень Новая, Кожина, Палагина, Сокольникова и Аксенова. Труднодоступные места обрабатывают вручную. В Шекснинском округе очищен участок от деревни Светилова до границы с Череповецким округом, а в Череповецком В Череповецком округе обработано 79,5 гектаров вдоль трассы, еще 15 гектаров в сложных местах. По информации главы региона, в работе участвуют специализированные службы, дорожники, энергетики и сельхозпредприятия. Новые гостевые домики появились в Кирилловском округе. Их открыли в туристической деревне Экотель. Субсидия на создание и развитие номерного фонда выделена в 2025 году по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Как отметили в региональном Минэкономразвитии, отель расположен на берегу Северского озера, в 3 километрах от Кириллова. На территории работают прокат велосипедов и сапов, баня, футбольное и волейбольное поле. Построено 3 новых домика на 9 мест, общие инвестиции около 9 миллионов рублей. По поручению губернатора в области продолжают развивать туристическую инфраструктуру. Кроме Экотеля, федеральную субсидию получили еще 3 проекта в Кирилловском округе и в Грязовецком. Сегодня впервые в Вологде пройдет музыкальный марафон «Джаз по-русски». Это одно из ярких событий проекта «Лето русского севера». В течение 5 часов с 17 до 22.00 на площади Дрыгина под открытым небом будут звучать джаз, блюз и авторские музыкальные программы. Перед вологжанами и гостями города выступят известные музыканты и коллективы из Вологды, Архангельска и Москвы.

0: Марафон станет стартом 23-го международного фестиваля джаза, блюза и этномузыки «Блюз на веранде», который уже много лет объединяет в Вологде выдающихся российских и зарубежных исполнителей. Организаторы отмечают, концерт состоится на площади Дрыгина при любой погоде. Вход на него свободный.
1: Спорта.
0: Вологжан приглашают потренироваться с Алиной Замараевой. Чемпионка Суперлиги и Кубка Берлина, призер молодежного чемпионата Европы, проведет открытые занятия для любителей баскетбола. Встречи пройдут на обновленном стадионе «Политехник». Расписание тренировок сегодня в 18:30, 15 июля в 10:00, 16 июля в 18:30.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшие дожди с грозами. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Температура плюс 22 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

Я боюсь берегов на этой мутной реке. Но если есть тот, кто творит чудеса, так он творит чудеса.

кого не в силах понять. Я варю пельмени и курю элем. Я ночую только там, где любят меня. Я работаю, чтоб есть, чтоб

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами по территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В результате в Киеве повреждены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южной Одесской области. По данным военного ведомства, эти порты используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов в ЛСУ. Складские помещения повреждены в Николаевской области на юге Украины, сообщили в местной администрации. Этой ночью после взрывов также получили повреждения склады в Киеве. В результате возникли пожары. Город затянуло дымом. Помимо этого, местные СМИ сообщают о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в ряде районов Харьковской и Сумской областей Украины. Войска беспилотных систем южной группировки войск уничтожили на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях 51 антенну связи. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, по его словам, ликвидированы 43 наземных робототехнических комплекса, 24 пункта управления дронами. Поражены 2 блиндажа с личным составом ВСУ, сбиты 6 беспилотников противника. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 57 беспилотников самолетного типа и 9 наземных робототехнических комплексов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стесковка и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Веселого, Захаровки, Белого Колодезя и Водянова. В ВСУ потеряли более 200 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, в том числе боевую бронированную машину «Хамви» производства США, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии, 57 БПЛА самолетного типа и 9 наземных робототехнических комплексов.
1: А в зоне ответственности группировки войск «Восток» вооруженные силы Украины за сутки потеряли 9 станций спутниковой связи «Старлинк» и 57 беспилотников самолетного типа. Соединенные Штаты могут ликвидировать представителей нынешней иранской власти, заявил Дональд Трамп. Он добавил, что подписанный с Тегераном меморандум был проверкой, которую Иран не прошел. Президент США также объявил о намерении нанести сильные удары по Исламской Республике в ночь на вторник. После этого Иран и США вновь обменялись ударами. Как заявили в Центральном командовании, американские военные атаковали системы береговой обороны, ракетные беспилотные комплексы, объекты военно-морской инфраструктуры Ирана, в свою очередь корпус стражи Исламской революции, сообщил об уничтожении 2 американских беспилотников над городами Бендер-Аббас и Лар. Помимо этого, Иран ударил по американским системам связи, резервуарам с топливом, комплексам «Патриот», наблюдательным вышкам и складам боеприпасов в Кувейте. На военной базе США в Бахрейне, по заявлениям КСИР, удалось поразить склады вооружений, центр спутниковой связи и здания, где размещались американские военнослужащие. Военно-морские силы Ирана атаковали крылатыми ракетами американское судно. В свою очередь, Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что Иран атаковал 2 эмиратских нефтяных танкера в Ормузском проливе и Оманском заливе. Погиб 1 человек, 8 получили ранения. Стартовали первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эбола, передает Bloomberg. В рамках первой фазы исследований препарат протестируют на 50 здоровых добровольцах, чтобы оценить его безопасность. По данным Института сывороток Индии, к следующим этапам испытаний уже произведено около 620 тысяч доз экспериментальной вакцины. Для проведения первой фазы компания предоставила 4 тысячи доз. Напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайно ситуации в области общественного здравоохранения. Риск дальнейшего распространения вируса в регионе ВОЗ оценила как высокий, а для других стран как представляющий угрозу. Теплая погода вернется в Москву 17 июля. Температура воздуха в пятницу и субботу поднимется до плюс 26 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Такой период тепла продержится 3-4 дня, а затем город вновь накроет волна прохладной погоды, рассказала синоптик. По ее прогнозу, в ближайшее время столбики термометров в столице не поднимутся до плюс 30. Ну а сегодня температура в мегаполисе достигнет 25 градусов, возможно, небольшие дожди, заключила Позднякова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сейчас в столице плюс 17 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 95%, осадков в городе не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до 22-24 градусов, в Ленинградской области до 21-26, ветер северный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, наш друг Владислав Александрович отбывает в законный отпуск. Законный.
2: Но не будем нагнетать, Сергей Валерьевич.
1: Не будем нагнетать, но объясним некоторым непонятным, которые сами-то в отпуска ходят, но потом, знаешь, задают вопрос: а что вы опять в отпуске?
2: С каких, да?
1: Да. Да. Но не надо. Значит, вы будете в тех местах, да, примерно, где и, ну, можем сказать так, в нескольких миллионах километрах от того места будет Геленджик. Как сегодня в Геленджике?
2: Слушайте, погода? В Геленджике настоящее лето. Сегодня 3 цуля, осадков не предвидится.

0: геленджича, не так надо говорить. Вот смотрите, какие зарисовки. Морскую мину 40-килограммовую обнаружили отдыхающую. Да,
1: ну, такая отдыхающая реальность, да.
0: Вот, но только непонятно, она как бы новая или еще
1: или
0: старая.
1: Из тех, да.
0: Да, или из этих. Более тонны вина изъяли у 77-летнего товарища. Нелегально продавал алкоголь. Нелегально, да. Обнаружили более 2 тонн контрафактного пивка. Видите,
1: да, что, они и гонят, пивко. И варят.
0: Да, да, да. А в Геленджике 3 девицы-подростка пострадали после падения с электросамока. Но они теперь по трое ездят.
1: Жесть.
0: Они ехали через лежачего полицейского, им не нужен был ни автомобиль, ни пешеход, ни велосипедист.
1: И попадали,
0: для того.
1: Да? Угу.
0: И попадали, и получили,
1: молодцы,
0: кстати, серьезные травмы. Да. А в Геленджике незаконно срубили деревья на 300 тысяч рублей в парке Маркотх.
1: Это вот неприемлемо.
0: Интересная история, а зачем они рубят-то? Вот я понять этого не могу.
1: Ну, чтоб щепки летели.
0: Угу. 3 обезьянок конфисковали у нелегальных пляжных фотографов в Геленджике.
1: Животных
0: хорошо.
1: Жалко, да.
0: Хорошо. Ну и о хорошем совсем.
1: Давайте.
0: В Геленджике в одном чане приготовили 318 килограмм мидий. Вы представляете, установлен рекорд.
1: Угу.
0: Ну и, наконец, приступили уже к строительству яхт-клуба и корпусов для новой гавани. Раньше на тонком мысе.
1: Uh-huh.
0: Ну, это если смотреть с города в море, то справа, да, понимаете,
1: uh-huh.
0: да? Справа. Там был раньше торговый порт. Ну, зачем городу-курорту торговый порт? Это абсурд, правильно?
1: Да, да.
0: Поэтому там появилась марина, ну, то есть место, куда будут причаливать яхты. Рядом винный город, Владислав Александрович.
1: Да, класс.
0: Представляете?
1: Uh-huh.
0: Винный город. Театр для водных шоу.
1: Театр
0: гостиничный...
1: для алкашей.
0: Нет, минуточку. Гостиничный комплекс на 600 номеров, вы представляете? Ну, пришел на яхте, тут же город, рядом аэропорт,
1: Марина,
0: все есть.
1: Рядом.

0: друзья, на маяке. Товарищ Милонов призвал считать людей в 40 лет все-таки взрослыми. И мужчин, и женщин.
1: 40, ну да, наверное, пора все-таки, да.
0: Хватит их вписывать в молодежь, я добавлю. Mm-hmm. Да, а ведь он комментирует, Виталий Валентинович, заявление академика Онищенко, который заявил, что возраст молодежи надо увеличить до 40 лет. Какая молодежь-то? У них уже дети есть. Какая молодежь, товарищи? Да. Ученый Литвинов из ПНИПУ заявил, что лень является мощным инструментом укрепления иммунитета.
1: Это двигатель прогресса, лень.
0: Да-да-да. Короче, дело в том, что лень приводит к глубокому расслаблению. Оно, в свою очередь, снижает уровень кортизола. Да. А кортизол мешает работе генов, отвечающих за иммунитет. Вот все просто, да? Вот все просто. Да. Стало известно, что в телерекламе в нашей стране выросло число роликов с многодетными семьями, с детишками.
1: Представляете,
0: причем цифры хорошие. В 23-м году таковых роликов было 9%, а по итогам прошлого года уже 20%, то есть роста в 2 с лишним раза. Видите как? Да? 30% наших туристов не хватает комфорта при поездках по России. А я по-другому скажу, давай, товарищи журналюги. 70% хватает комфорта.
1: Правильно.
0: Ясно?
1: Молодец, Сережа.
0: Вот хватит меньшинством потакать.
1: Конечно.
0: Привыкли, понимаешь, за 90-е годы ублажать.
1: Большинству достаточно.
0: Да, вот именно, подавляющему большинству. Да. 386 тысяч граждан наших, по данным Роспотребнадзора, обратились за помощью из-за укусов клещей, и как бы вроде, опять же, журналюги бьют тревогу, но прикол-то в следующем, ведь в Роспотребнадзоре помнят не только этот год, но и предыдущий. Оказывается, в этом году показатель на 21% меньше.
1: Ну вот видите, они
0: кусаются меньше,
1: нагнетают.
0: Да. Химик Грин, по-нашему зеленый, назвал признаки высокого уровня холестерина на лице.
1: Ну-ка.
0: Желтые бугорки вокруг глаз говорят о повышенном холестерине.
1: Желтые.
0: Да.
1: Вот так вот.
0: Да. ПНИПУ, наши пермские ученые, вдруг поняли, по какому закону работает магнитное поле Солнца.
1: Ну-ка.
0: Оказывается, магнитное поле Солнца работает по закону, открытым советским математиком Колмогоровым в 1941 году.
1: По законам ПНИПУ работает.
0: Да, нет, да. Законом совести оно работает, да-да-да.
1: А,
0: слушайте, ученый Солодников предупреждает о скрытом ударе погоды, который наступает с опозданием. Оказывается, при смене погоды может возникнуть невыездная климатизация. То есть ты не виноват, а тебе плохо.
1: Ничего себе.
0: Владимир Владимирович подписал указ о предоставлении российского гражданства бывшему дизайнеру BMW Пьеру Леклерку.
1: Очень хорошо, да.
0: А ведь этот человек нарисовал самые красивые X5 и X6.
1: Ну, значит, Ладу будет рисовать, да?
0: Значит, будет жить. Вот что главное для дизайнера,
1: да,
0: правильно?
1: Да.
0: В московском зоопарке рассказали, что манул Тимофей, добыл перепелку. Тимоша нашел перепелку. Он ворвался в бочку и вынырнул оттуда с уже с добычей.
1: Молодцом,
0: какой молодец, а? Не тупой, да. Не, погодите,
1: хорошо, Александр, хорошо,
0: сейчас.
1: Хорошо.
0: Стало известно, что зумеры и миллениалы увольняются по разным причинам. Миллениалы выгорают, а зумеры не могут вынести жестких вертикальных правил коммуникации. Да? Пишут о том, что зумеры, ведь понимаешь, у них какая беда, выросли в цифровой реальности. Для них горизонтальные коммуникации,
1: понятно,
0: то есть все равны друг с другом, это норма. А я вам скажу, товарищи зумеры, что вы путаете, из-за чего вам приходится увольняться. Вы воспринимаете начальство как таких же подписчиков в соцсетях, как и вы.
1: Это
0: а проблема в том, что компания – это и есть соцсеть.
1: Да.
0: Понимаете? Это структура, а не сборище вот этих бездельников, которые просто переписываются друг с другом. Понимаете? Разница. Надо посмотреть на мир просто немножко по-другому. Каждый четвертый наш гражданин считает, что старость начинается только в 70+. Только все. Причем возраст растет. Там 10 лет назад думали так гораздо меньше.
1: Жаль, Грэм не дожил до старости. Ну, ладно.
0: Да. Линдси?
1: Да, он самый.
0: Линдси не дожил до санкций. Вот в чем проблема. Да, значит, инвестор Виноградов рассказал, сколько мы должны накопить к пенсии. Теперь внимание, какой цинизм. Давайте. К пенсии, сказал Виноградов, Владимир, видите, зовут, хорошее имя, нужно накопить 450 тысяч рублей. Теперь внимание, так. Чтобы получать ежемесячную прибавку в 2500 рублей. Вот Виноградов, он как бы...
1: У нас вопрос,
0: где?
1: Зачем?
0: Он где? Да, где он живет? Я не знаю. Виноградов. Где две... Это белорусские рубли? Там немножко другой курс. Где этот Виноградов? Да. Зубная боль, друзья мои, может быть признаком инфаркта, предупреждают стоматологи.
1: Ничего себе.
0: Представляете?
1: То есть не зубы,
0: да,
1: сердце,
0: да, да,
1: нужно лечить?
0: Конечно, не там, ниже. Ниже, да, да, да. Так, еще пару сообщений. В Сочи посадили банан со вкусом мороженого. Представляете,
1: класс,
0: он снаружи, класс, обладает голубой кожурой. А на вкус он ванильный. Представляете, угу, ванильный. Друзья, мы, ну, еще пару сообщений. Зумеры в России переключились на безалкогольное вино. Видите, как...
1: Отрава.
0: А вот лица старше 56 лет выбирают красные вина. Знаете, красные. Да, да. Граждане назвали Казань гастрономической столицей нашей страны.
1: Хорошо.
0: Номер один — это Казань. Угу. Следом Петербург, Владивосток, Калининград, Махачкала. Вот пятерка лидеров. Угу. Да? Ну и еще, товарищи, одно сообщение. Психолог Сухова заявляет, что люди годами могут жить с депрессией, но не подозревать, что у вас депрессия. Оказывается, вот такие есть признаки. Эмоциональное равнодушие. Человек упал на льду, подскользнулся, вам плевать. Постоянный перфекционизм. Хочется сделать работу получше. Да? Полностью уйти в работу. И все думают, что вы сволочь, а вы в депрессии.
1: Понятно. Без плевать, Сергей.
0: Да, да. Так вот, Министерство просвещения объяснило опасность так называемых бежевых мамочек. Я постоянно наблюдаю эти картины. Бежевая колясочка, бежевые туфельки. Или
1: бежевый
0: кикеды.
1: Ребенок.
0: Да, все бежевое. Я не понимаю, как ребенок смотрит и видит голубое небо, ему же страшно.
1: Как он с ума не сходит, да.
0: А светофор, это вообще, мне кажется, ред флаг для такого ребенка.
1: Конечно.
0: Так вот, младенцы, оказывается, начинают различать основные цвета уже с 20-го дня жизни, да, и восприятие цветовых категорий формируется одновременно с развитием речи. И в Минпросвещении указывают, что у детей, которые знакомятся преимущественно по черно-белым изображениям, ну или монохром, да, просто серые стены, бежевая мама, может сформироваться искаженное представление о реальных оттенках. Потом он не может отличить марсалу от фуксии.
1: В общем, колорист из него не получится.
0: Нет, он обречен. Молодая супруга Евгения Вагановича поделилась романтичными кадрами вместе с ним, а подписчики комментируют пост следующим образом.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Пусть жабы побесятся.
1: Хорошо.
0: Летящая на МКС космонавт Кикина укоротила волосы, чтобы на орбите было удобнее работать. Видите, какие жертвы? Да. И наши аспирантки оказались счастливее аспирантов, но за это приходится расплачиваться тревожностью. Тревожные девочки-то у нас, да. Стилист Рогов назвал модными популярные 30 лет назад у старушек сумки-тележки. Помните эти бабкины,
1: да, конечно,
0: тележки на колесиках? Клетчатые, да? Ну и, наконец, звезды отказались от черных шортов в пользу голубых. Теперь модно иметь
1: не бывает, да.
0: Голубые шортики, да, товарищи, переодевайтесь.
1: Да нет, снимай черные.
2: Новости капитализма.
0: Ну что же, Туск, это польский. Там у них есть Туск и есть Вроцкий какой-то. Вот я не понимаю, чем они отличаются друг от друга.
1: На
0: а
1: всех.
0: Кто из них наркотиками закидывается постоянно?
1: Не знаю, да все они закидываются.
0: Вроцкий, да, да. Как раз он во рту все время носит какие-то, что-то там шабуршится, да. Так вот, сообщила о намерении Польши строить космический корабль.
1: Ну, вот у меня только один вопрос. Как?
0: Да, да, да, да, понятно. Ну, еще раз напомню, что бывшего президента Ирана Ахмадинеджад, такой вертлявый, помнишь, такая у него мимика была, арестовали за то, что израильский агент. Приколись. Вот так вот. Ученые обнаружили в этот малиновый сахар в межзвездном в межзвездном газе. Вы представляете? То есть себе. Космос сахар? Заполнен сахаром, класс. Ребята. Причем малиновым. Малиновым, класс. Да. А Макрон впервые за 2 недели выступил без солнцезащитных очков. Вот бьет она ему, он ему.
1: Класс.
0: Да, да, да. В Индии арестовали, наконец, мошенника, который с 36 лет путешествовал по Индии, останавливался в 5-звездочных отелях, нигде не платил и
1: лет?
0: Жил в кайф. 36
1: класс,
0: лет
1: класс.
0: Жил. Ему сейчас 69. Да.
1: Он уже накатался.
0: Он окучил почти 300 отелей.
1: Ну, слушай,
0: почти
1: 300 отелей. Же все-таки гений.
0: Да, конечно, выглядит хорошо. Просто, да? Оказывается, что кишечная бактерия инулиниворанс.
1: Ужас.
0: Инулиниворанс. Ага. Повышает физическую силу. Вот некоторые идут в качалку и там жмут вот это железо. А на самом деле надо просто подсадить себе в кишечник бактерию.
1: Наесться, да.
0: И силы сами возьмутся. Ага. Ниоткуда не возьмись. Да. Так, дальше. Из-за аномальной жары производство сыра пармезан оказалось под угрозой в Италии. Коровы не хотят давать молоко нужное, и все, и сыр остановился.
1: Ну, наш российский пармезан скоро пойдет.
0: Пармезана, реджана, понимаешь? Ага. Да, все дела. Так, дальше. Компании начали платить премии за использование нейросетей. Вот Honda готова доплачивать премию в 900 долларов за владение искусственным интеллектом. Правда, вот там среди 45-тысячного коллектива сотрудников провели сертификацию, ага. Да? А надбавку получили только 10 человек. Остальные тупят, не хотят пользовать, да?
1: Хорошо.
0: Дальше, что у нас? Врач предупредил о скрытой опасности обезжиренных продуктов. У нас, знаешь, говорят, ой, давай купим йогурт 0%, ага. Да? А на самом деле повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, эта зараза, понимаете?
1: Да.
0: Ну и, наконец, обращение к девочкам. Вот женщины с вечерним хронотипом, ну, которые, ой, я не могу раньше 2 часов ночи лечь, вот эти вот, знаешь, эти вот.
1: Так
0: эти
1: что
0: вот.
1: С ними?
0: Оказывается, жиреют гораздо сильнее, чем жаворонки. Потому что утром едят туфту, а вечером как раз калорийную пищу они едят, кушают. Да?
1: Вы только добавьте, это хорошая новость или плохая?
0: Это плохая для девочек, хорошая для нас, да. Ну и, наконец, давайте, переживший остановку сердца британец, который решил съесть в ресторане добавку для бодибилдеров, ну, решил закусить, запить там, отправился в кому, понял, что находится сам под потолком и смотрит на себя, лежащего на полу, потом увидел мужчину, который был похож на бога, тот улыбнулся и говорит, нет, говорит, я не бог. Пошли за мной, отвел его в другой мир, там все было наполнено любовью, но через 107 минут врачи мужчину откачали,
1: вернулся
0: в свой... Но самое главное, что ему показали там, на том свете, он показал, ему показали все то, что он сделал с точки зрения других людей, и он понял, что было хорошим для других людей, а что было плохим. Вот это важно.
1: Удивительно.
0: Да.
1: Наши. Сейчас мы
0: ну, что же, в Нижнем,
1: в
0: Нижнем Новгороде американца, который незаконно находился в России, вы представляете?
1: Американец.
0: Ого. Осудили на 8 лет за хищение у родных и знакомых, своих родных, родную кровиночку кидал подлец. Значит, смотрите, в 22-м году под предлогом оформления документов для переезда на ПМЖ... Ну, мы как бы таким рады, вроде как, да, чтобы они переехали.
1: А они разношерстные едут к нам, да, Сергей Валерьевич?
0: А они, значит, следующее. У него жена русская,
1: угу,
0: а у жены брат. Брат здесь живет. Так вот, завладел 4,5 миллиона рублей. Обещаю, что я тебе, брат, из США машину привезу.
1: Ага, ага.
0: И ничего не привез. Вот видите, теперь будет сидеть. В Нижнем Новгороде на набережной заметили людей без одежды. Обычные, хорошие граждане опасаются голых. Причем мужчин и женщин, да, и никто с ними ничего не может сделать. Названо это вообще любимое время мошенников, которые звонят гражданам. Чаще всего они звонят вам во вторник и в среду в 15:00.
1: Понятно. Вторник, среда.
0: Сегодня вторник?
1: Будьте готовы, да.
0: Сегодня вторник, завтра среда, два дня. Да. Слушайте, ну и осторожнее. У женщины в Воронеже развился тяжелый гепатит. Речь уже шла о пересадке печени. А где взять другую печень-то? Негде. Из-за того, что она употребляла месяц БАДы для похудения и чистки печени. Кошмар, причем сама увеличила дозировку. Да, чуть печень не отняли, представляете? Да. Ну и, наконец, что у нас? В Приморье мужчина во время конкурса, который устроил Чудилов, конкурс называется «Угадай, что в рюмке на корпоративе», выпил уксус. Выпил уксус.
1: Молодец.
0: Понимаете?
3: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
2: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Минобороны. В результате в Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников. Под удар попали и объекты портовой инфраструктуры в порту Южной в Одесской области. По данным военного ведомства, эти объекты используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Артиллерийские расчеты ГИАЦНТС группировки «Восток» уничтожили сеть пунктов управления дронами ВСУ в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны. Расчет БПЛА группировки заметили сеть пунктов управления беспилотной авиации противника в районе населенного пункта Великомихайловка. Операторы и оборудование были размещены в зданиях и на замаскированных позициях в прилегающих лесополосах. Координаты выявленных объектов передали артиллеристам, и расчеты самоходных орудий ГИАЦНТС нанесли по этим местам серию ударов. Уничтожены пункты управления БПЛА, оборудование и средства связи, а также более 20 операторов и инженеров украинских подразделений беспилотных систем. Как отметили ведомства, это нарушило координацию действий беспилотной авиации ВСУ, снизило возможности по ведению разведки и нанесению ударов на этом участке. Россияне в среднем реже представителей других стран получают отказы в шенгенской визе. Об этом сообщила ТАСС, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, по итогам этого года было выдано более 600 тысяч виз, при этом число туристических виз на все страны Евросоюза составило 300 тысяч. Из-за проливных дождей и резкого подъема воды в реке Сыга в Удмуртии начались подтопления. Эвакуированы 30 жителей Глазова, сообщили в МЧС. На одном из прудов по течению реки прорвало дамбу. Потоплено более 200 придомовых территорий, пешеходные переходы и железнодорожный переезд. В Глазове объявлен режим чрезвычайной ситуации локального уровня, отметили в городской администрации. Для безопасности отключен газ более чем в 200 домах в западном поселке. Возможно отключение электроэнергии. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня небольшая облачность, без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Термометры покажут 24-26 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%.
1: Спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, правый защитник Илья Ваханя, который перешел из Ростова в Краснодар, Мингьян Бивеев из Калининградской Балтики, а также Густаво Монтуан из петербургского «Зенита» попали в список 33 лучших игроков по итогу минувшего чемпионата России, который накануне был опубликован Российским футбольным союзом. Среди левых защитников в список лучших вошли Мойзес из московского ЦСКА, Дуглас Сантос из «Зенита» и Дмитрий Скопинцев из столичного «Динамо». Московская «Торпеда» на выезде обыграла екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0 в матче стартового тура первой лиги по футболу благодаря точному удару Сергея Бородина. В других встречах в понедельник Челябинск взял верх над СКА Хабаровском 3-1, а тульский «Арсенал» был сильнее ивановского «Текстильщика» 2-1. Восстановление нападающего греческого футбольного «Паука» Федора Чалова займет 6 месяцев. Об этом сообщают российские СМИ. 28-летний россиянин получил травму мениска в товарищеском матче на летних сборах против бельгийского «Беверена». Футбольный «Спартак» близок к покупке защитника «Алавеса» Виктора Парады, а «Факел» должен подписать Алексея Сутермина и продолжает работу по трансферу Мамаду Майга. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Виктор Парада уже прошел медосмотр в Москве. По данным Ивана Карпова, «Спартак» заплатит за 24-летнего испанца 5 миллионов евро. Еще 1 миллион предусмотрен в виде бонусов. Контракт рассчитан до лета 2030 года. Этот трансфер закрывает сразу две позиции. Парада может сыграть слева в обороне и центральным защитником в тройке. Он достаточно быстр, дисциплинирован и в прошлом сезоне не допустил ни одной ошибки, которая напрямую привела бы к голу. За «Алавес» испанец провел 33 матча и сделал 3 результативные передачи. У «Спартака» надо отметить, перед началом сезона не хватало игроков в обороне. Рябчук ушел, Литвину весной чаще играл в опорной зоне, Джику травмирован, а Бабич недавно восстановился после разрыва крестообразной связки. Из готовых центральных защитников оставался только Ву, а профильного игрока слева не было. Факел тем временем бесплатно забирает Алексея Сутермина. После медосмотра он должен подписать контракт до лета 2027 года. Зарплата будет примерно втрое ниже, чем в крыльях Советов. Воронеже рассчитывают на его универсальность. Сутермин может сыграть латерали, правого нападающего и центрального полузащитника. Кроме того, Факел интересуется Мамаду Майга. Сам хавбек подтвердил переговоры, но решение, по его словам, принимает Нижний Новгород. Контракт Майга с нижегородцами действует до лета 2027 года, а портал Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость малийца в 700 тысяч евро.
2: Шанхайские драконы заключили однолетний контракт с канадским нападающим Ником Питаном. Прошлый сезон 31-летний форвард правил Швейцарии. Также китайский клуб пополнился чешским игроком атаки Дмитрием Яшкиным. В минувшем сезоне 33-летний хоккеист выступал за казанский Акбарс. Российский волейболист Виктор Полетаев будет играть за эмиратский Шабаб Аль-Ахли на позиции диагонального. Об этом сообщает клуб на своем официальном сайте. 30-летний игрок в минувшем сезоне выступал за петербургский «Зенит». Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев проведет поединок на турнире абсолютного бойцовского чемпионата против Богдана Гуськова, который представляет Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба организации. Гуськов заменит американца Халила Раундри, который изначально должен был сразиться с Анкалаевым в главном бою на турнире UFC в Абу-Даби 25 июля. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол – это нужно слышать.

0: Андрей Витальевич, сегодня у нас важная дата для нашей страны, для нас с вами, потому что ровно 125 лет назад было основано Государственное общество попечительства о народной трезвости. Правда, тут нужно иметь в виду, что организовалось оно параллельно с введением в который раз в нашей истории винной монополии, то есть исключительным правом только лишь государства торговать алкоголем, ну, исходными материалами для той же водки. И сегодня мы эту тему обсудим, насколько результативным была та борьба, которая 125 лет назад началась. С нами Анатолий Николаевич Глущенко, заместитель председателя Союза борьбы за народную трезвость, эксперт Государственной Думы по алкогольным вопросам, профессор сабриологии трезвости, да, Международной академии трезвости. Анатолий Николаевич, спасибо, что вы с нами. Доброе утро.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Да, Анатолий Николаевич, ну вот насколько та дореволюционная борьба за трезвость была эффективной? И какие методы, с вашей точки зрения, вот те, которые появились тогда, 125 лет назад, неплохо бы и нам использовать в наше сегодняшнее время?
1: Ну, во-первых, та борьба, безусловно, принесла положительные результаты, то есть была очень эффективной. Это с одной стороны. С другой стороны, методы, которые так или иначе должны использоваться в этом направлении, они в основном не меняются, потому что здесь, ну, буквально пару основополагающих принципов надо иметь в виду. Но вначале я хотел бы сделать, ну, буквально небольшие замечания к этому вопросу. Ну вот смотрите, с библейских действительно времен, и в Библии очень много указаний на необходимость регулирования этого вопроса. И при Петре Первом, и до революции, и до сегодняшнего времени вот эти попытки не прекращаются. И вот сразу же это наводит на такой, как говорится, вопрос. Не так все просто с этим самым алкоголем пресловутым. Да, потому что, ну вот я не знал ни одного ни указа, ни постановления, где было бы указано на ограничение потребления пирожков, например, или там злоупотребление кофе. Да? А вот по алкоголю, ну, просто перечислить невозможно все вот эти, значит, постановления, указы, какие-то меры предпринимаемые. Это во-первых. Во-вторых, всегда вот эти мероприятия по ограничению, скажем, да, по попытке регулировать алкогольный вопрос, они связаны, ну, давайте я просто скажу, с переполнением алкогольной чаши. Ну, вот на бытовом уровне, если ты пропиваешь, ну, кто-то пропивает пол зарплаты, ну, пол зарплаты домой несет, ну, это еще потерпим, как говорится, да. А когда все пропивает, или вообще не работает, или еще из дома тянет, ну, тогда караул, надо что-то делать. Так вот, на общественном уровне, на государственном уровне, ну, примерно то же самое происходит. Когда уровень душевого потребления, это сколько литров абсолютного алкоголя на душу населения в год приходится, да, напьют, не пьющего, то есть это статистика, он достигает каких-то угрожающих размеров, а это аварии на дорогах, на производстве, это преступность, это рождаемость, то есть, ну, на все влияет отрицательный алкоголь, да, то тогда, ну, и на государственном уровне, на муниципальном уровне, на региональном, в том числе из глубины общественного такого сознания, общественное движение всегда поднимается на борьбу за трезвость, надо правильно сказать. Ну, а иногда или часто у нас это на официальном уровне называется борьба с пьянством. Вот. Так что касается мер, которые тогда и сейчас должны приводить к успеху, это, безусловно, ограничение доступности, которое в количественном выражении должно, ну, как бы пониматься. Ну, простой вопрос. Если мы хотим, чтобы меньше пили, то должно быть меньше алкоголя. А если больше алкоголя, а мы говорим меньше должны пить, то тут какое-то несоответствие, понимаете, сразу, ну, возникает, и оно, вот оно, на поверхности. Да? Значит, это первое. Второе. Вот эти все меры, которые направлены на ограничение доступности, в том числе количество алкоголя, вообще по стране, неважно в каком выражении, они всегда должны сопровождаться агитационной, просветительской деятельностью, пропагандистской, если хотите. Я еще раз вот эту мысль подчеркну, это главное. Вот тот же пресловутый указ 85-го года, да, почему он, ну, вначале начал приносить положительные результаты, а потом канул в лету, да, и в 90-х годах у нас вакханалия буквально алкогольная началась. Потому что наряду с ограничительными мерами, когда по талонам там магазины закрывались и так далее, главный тезис отношения к этой проблеме был какой? Надо пить культурно, надо пить умеренно. В том числе журнал «Трезвость и культура», который в то время издавался, на этой позиции стоял. Какие ключевые слова в этой пропагандистской формулировке? Надо пить. Ну так народ и пьет. А уж другое дело, мера у каждого своя, и культура тут тоже, понимаете ли, понимается по-разному. Если рюмочку, бокал поднял и мизинчик оттопырил, то это культурно человек пьет. А, наверное, если не оттопырил мизинчик, так это, наверное, бескультурный пьяница. Понимаете, тут понятие растяжимое. А вот другое дело, наряду с постепенным снижением количества алкоголя как такового, призывать людей, народ, жить трезво, что я забегаю вперед и делаю, и на своем личном, в том числе, примере. Вот тогда эти постепенно ограничительные меры, постепенно которые вводятся, и наряду вот с таким посылом, с таким призывом, они, безусловно, дают результат. Что и было,
0: да, Анатолий Николаевич, а можно... Да, можно вопрос сразу, раз уж речь шла о личном примере. Некоторые скажут, вот много у нас времени высвобождаются от вот, и возлияний, да? На что его тратить, это время, которое можно было бы разделить с бутылкой? Вот ваш личный опыт что подсказывает? Вот на что направить это свободное время?
1: Я еще добавлю, значит, куда девать время и куда девать деньги, которые, понимаете ли, вот на алкоголь тратятся. Но по поводу денег, я думаю, тут вопросов много не возникнет, понимаете, есть куда найти, да, их потратить. И всегда не хватает, либо мало, либо нет совсем. Что касается времени, вот было бы сейчас 25 часов в сутках, понимаете, мне все равно было бы мало. Потому что у человека, ну, давайте так скажем, пьющего или просто выпивающего, всегда стоит одна проблема. Ну, куда девать время? Вот он его, как говорится, в этом стакане, в этой рюмке и топит, и убивает, как говорится, свое время. А у человека, живущего трезвость, одна проблема. Где время взять? Вот где его взять, понимаете? Вот было бы 25 часов, я бы и мне мало было бы, мне не хватает времени, потому что, ну, столько много, ну, прекрасных, нужных занятий в жизни, что, ну, и двух жизней не хватит, не только 25 часов.
0: Понимаю. Анатолий Николаевич, но вот вы, я знаю, много десятилетий уже разлучены с алкоголем, да, крепко разлучены с ним, да. Вот вы наблюдаете, как картина, у нас какая сейчас динамика, потому что в новостях в этом году встречаю историю о том, что продажи водки минимальны за последние десятилетия, виноделы наши с юга России бьют тревогу, говорят, зумеры не хотят пить, вы представляете, какая история? Жалуются коммерсы, жалуются, говорят, мало пьют зумеры. То есть у меня ощущение, что ситуация-то с нашей с вами точки зрения, мы с вами на одной платформе, улучшается.
1: Абсолютно с вами согласен, абсолютно верно, ну, вы понимаете эту ситуацию. Дело в том, что вот как раз в начале века, раз уж об этом речь зашла, да, наряду с ограничительными мерами, а я напомню, у нас в 1914 году был принят сухой закон, ну, неофициально, но принят, и он существовал 11 лет. Так в 1910 году состоялся съезд врачей под руководством Павлова Ивана Петровича, на котором, ну, 1000 врачей единогласно проголосовали за то, что алкоголь, ну, недопустим как пищевой продукт ни в жидком, ни в твердом, ни в каком виде. Так это же интеллигенция, это же, как говорится, властители душ. То есть вот пропаганда какая, вот какая агитация, вот какое просвещение было наряду с ограничительными мерами. Сегодня у нас, в 21 веке, 2009 году состоялся Госсовет в Сочи под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева. Тогда он был президентом, но, конечно, Владимир Владимирович там тоже присутствовал в качестве представителя правительства. И, к сожалению, к нашему с вами была зафиксирована цифра душевого потребления 19 литров в год на душу населения. Это мировой рекорд. Это наследие вот 90-х годов и начала 2000-х. И эта концепция предполагала снизить уровень потребления на 55%, ну, к 2020 году первоначально. Ну, не справилось общество наше с этой задачей. Где-то на уровень 15 снизили к 2020 году. Но концепция — это не указ, это как бы договор о намерениях. Ну, на 2024 года продлили, уже было 12. Буквально вот дня три назад вышла статистика новая, менее 8. То есть концепция сработала, это. И мы, ну, вот эту черту деградации вообще государства и народа, а ее определяет как 8 литров на душу населения, Всемирная организация здравоохранения, мы ее, слава богу, в другую сторону пересекли. И тенденция очень положительная. Почему? Потому что наряду вот, ну, с тем, что запрещена реклама, это на уровне правительства, алкоголя. Ну, правда, идет реклама безалкогольного пива, ее бы тоже надо убирать. Ну, как бы то ни было, если те времена вспомнить, 90-е, реклама на каждом шагу алкоголя была, и в метро, и там, где пиво, как говорится, и так далее. Так наряду с этим мы с вами участники 5-го тренинского движения, которое начал наш великий соотечественник по существу своим докладом в 1981 году Федор Григорьевич Углов.
0: Да, да, да. Анатолий Николаевич, ну давайте закрепим эту мысль. С 19 литров мы упали на 8, и это победа, Анатолий Николаевич Глущ.

0: достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
1: Сейчас идет неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. И сегодня у нас особенный гость, медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Поддубная. Мы поговорим о том, с чем сталкиваются люди с диагнозом ВИЧ, какую помощь они могут получить и как общество меняется в своем отношении к этой теме. Надежда Олеговна, вы к нам не часто приходите. Расскажите немножко о себе, как вы пришли в профессию и почему выбрали именно СПИД-центр.
3: Ну, мне всегда было интересно общение с людьми, всегда было интересно... Альтруизм есть в моей душе, поэтому всегда как-то хотелось помогать. И вот я решила двигаться в этой профессии. Когда обучалась, поняла, что в педагогике мне не так интересно, что хочется именно идти в медицину, работать с пациентами, с людьми, которые сталкиваются с какими-то проблемами со здоровьем, их поддерживать, оказывать помощь им, докторам в том числе, потому что наша работа связана не только с пациентами, но и с персоналом. Поэтому я выбрала такую специализацию себе.
2: Ну вот смотрите, вы занимаетесь тем, что вы помогаете ВИЧ-инфицированным. Чаще всего, наверняка, это люди, которые употребляют наркотики. Или это не так?
3: Ну, есть и такие люди. Есть люди, которые и не употребляют наркотики, которые получили свой диагноз половым путем. Вот, и таких сейчас даже больше. И часто они сталкиваются с проблемами, которые мы уже смогли, например, пройти через принятие диагноза, они уже приняли диагноз и обращаются иногда с вопросами, не касаемым диагноза, то есть какие-то межличностные проблемы, какие-то вот с партнером, с детьми, то есть какие-то такие бывают вопросы. Но так, конечно, больше это работа по принятию диагноза, работа с мотивацией по приему препаратов, связана со страхами, со страхом с раскрытия диагноза. Вот иногда бывает, вот нужна им поддержка таким людям. То есть бывает, мы выстраиваем беседу с близкими, когда пациент рассказывает о своем диагнозе вот в нашем кабинете, в наших стенах, и доктора адекватно могут рассказать родственникам, близким людям о том, что это за диагноз, как следует себя обезопасить, какие есть риски, какие есть подводные камни, да, вот здесь. То есть мы всегда очень трепетно к этому относимся, к таким беседам, и я, естественно, тоже подключаюсь и всегда готова прийти и ответить на какие-то вопросы.
2: У нас по официальным данным в Вологодской области более 6 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это так?
3: Да.
2: Вы как специалист, который работает в этой системе, вы работаете наверняка давно.
3: Да.
2: С 2016 года, да? Скажите мне, пожалуйста, вот эта цифра, 6 тысяч, это официально. Ее можно смело умножать на 2? Как вам кажется?
3: Ну, я думаю, это, конечно, смело, но насколько ее умножить, это... Может быть, каждый поймет сам, когда услышит такую информацию, что до 10 лет никаких симптомов у этого заболевания нет. И люди очень часто не понимают о том, что они больны, и о том, что у них есть какое-то заболевание, какие-то проблемы со здоровьем до 10 лет. И до 10 лет эти люди продолжают заражать даже других людей, не зная о своем диагнозе.
2: Но в течение 10 лет можно же сходить и сдать кровь на ВИЧ.
3: Ну, очень редко люди обращаются.
2: Почему?
3: С такими вопросами, потому что они думают, что ну как, я же нормальный, ничего такого у меня нет. Почему это я должен идти и сдавать на ВИЧ, на такое стыдное заболевание, что я какой-то грязный? Но в обществе такое.
2: Если они так говорят, пока не сдают кровь, а как люди тогда обычно реагируют на диагноз ВИЧ? Вот какие чувства чаще всего испытывают?
3: Всегда это шок и какое-то отрицание. То есть в любом случае, даже если человек, вот вы говорили, да, что употребляет наркотики, бытует такое мнение, что часто люди в наркотической зависимости обладают таким диагнозом, и другие люди тоже, даже если они понимают, что есть у них риски заражения, они все равно до последнего не верят, что их это коснется. То есть каждый человек, который встает на учет, он не подозревает о том, что у него это может быть. И очень часто они до последнего оттягивают, перепроверяют несколько раз, ездят в другие регионы, сдают даже. То есть не верят до последнего пытаются где-то найти эту лазейку, потому что русский авось, авось меня пронесет. И каждый человек, конечно, проходит вот именно через шок, вот отрицание, то есть вот какая-то такая вот, вот первая стадия у всех такая. Далее, конечно, вот это идет гнев, агрессия какая-то, аутоагрессия, это часто направлена злость на себя за то, что я неправильно себя вел, за то, что я себя не защитил. На медработников очень часто, что это вы вот виноваты, вы недостаточно много работы проводите, почему мало об этом говорят, никто не говорит. Меня не предупреждали, то есть, ну вот такое, ну хочется снять с себя ответственность где-то, да, хочется какого-то

0: Легализации хочется, наверное, да, то есть сочувствие хочется человеку услышать. И потом проходит гнев потихонечку, да, начинается стадия торга. Вот давайте, вот я сейчас буду принимать таблетки, или дайте мне таблетку, я вылечиться хочу, что вот, а можно вот как-то вот отмотать
1: это всё. Они не понимают, что нельзя вылечиться.
0: Ну, иногда вот, ну, бывает вот это, то есть каждый человек до конца пытается найти вот эту самую лазейку, что где вот периодически там мне пациенты до сих пор, там, кто много лет у нас на учете, на диспансерном, продолжают скидывать там, а вот вакцину изобрели. А как вы думаете, а вот когда лекарство изобретут? Всегда верят, да, до последнего. Естественно, человек всегда верит, вот у него всегда сохраняется эта надежда о том, что он всегда сможет вылечиться. И мы их в этом, конечно же, поддерживаем, потому что, конечно, сейчас очень шагает все это вперед, все разработки. И мы тоже верим, что когда-то будет лечение доступное, мы сможем защищать и людей как вакциной, например, и лекарства придумают. То есть это было бы очень здорово.
1: Ну вот недавние публикации в зарубежной прессе были о том, что придумали укол, насколько я знаю, который хватает на год, то есть, по-моему, на год. Вы слышали об этом?
0: Ну, есть такие схемы прогрессивные, да, когда делают инъекцию, да. И человек уходит на год, и через год он приходит, ему делают снова инъекцию, он сдает кровь на контроль обязательно, то есть все равно контролируют анализы крови, как работает терапия. Есть такие прогрессивные схемы, пока, к сожалению, у нас они недоступны.
1: У нас сейчас таблетки, да, в основном?
0: У нас есть препараты, да, то есть препараты всегда подбираются под пациента индивидуально, то есть изначально пациент сдает целый спектр анализов, чтобы определить, какие у него есть аллергические реакции, не будет ли аллергии на препараты. Далее подбираются определенные схемы, тоже они, мне очень сложно об этом рассуждать, потому что все-таки не врач, потому что не инфекционист, но там есть прогрессивная схема, есть, которая назначается в начале лечения, от стадии заболевания зависит, на которой выявили пациента. То есть все это вкупе берется сопутствующее заболевание, естественно. Вот, и подбирается схема. Опять же, если пациент чувствует какие-то негативные реакции, обязательно схема меняется. И схемы существуют совершенно разные. Пациенты, которые привержены к терапии, они переходят даже на одну таблетку в день. Вот у нас есть уже такие схемы. Это очень, конечно, облегчает прием препаратов.
1: Надежда Олеговна, а кто чаще всего обращается к вам за помощью? Пациенты, их близкие или, может быть, вообще и врачи приходят?
0: Я думаю, что все категории, конечно, есть, но большинство это обращений от пациентов, конечно же. Я больше всего работаю с пациентами и по их обращениям, и по обращениям медицинского персонала, например, что необходимо связаться с каким-то пациентом. Иногда бывает сложно расположить пациента к себе, и тогда подключаюсь я, иногда бывает звоню по телефону, который пациент дает, указывает в своей карте, приглашаем на прием, объясняем, почему это необходимо.
1: Вы можете рассказать какой-то конкретный случай? Может быть, вы вот посещали притон или что-то такое? Вот где люди такие, так скажем, которые ведут асоциальный образ жизни? Расскажите, вот как это так? Вот и вам не страшно заходить в эти притоны? Ведь наверняка вы там были.
0: В основном это поиск, например, пациентов, да, каких-то, которые долго не приходят на учет. Особенно бывает, что пациентка выявилась, например, она выявилась по беременности. Бывает ведь и в обычном доме, в обычной квартире, многоквартирный дом. Ты поднимаешься, и там нет вывески, тут притон. То есть ты поднимаешься, заходишь, ты видишь какая-то странная дверь, например, может быть, она не закрыта уже. И мы с эпидемиологами, с врачом-инфекционистом, с медсестрой, вот мы туда проходим, потому что этот адрес указан в карте пациента, и все хорошо.
2: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 9 часов.
2: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ сорвала массированную атаку беспилотниками на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Подмосковья, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Теракт с использованием дронов, доставленных в Россию контрабандным путем, планировала Служба безопасности Украины. А груз со средствами поражения планировали доставить по маршруту Словакия, Польша, Белоруссия, Московская область. Доставку организовала СБУ при содействии спецслужб европейских государств, отметили в ЦОС. Планировалось дистанционно
6: запустить 35 FPV-дронов с устойчивыми к работе РЭП, системами управления канадского производства из помещения рядом с предприятием. После запуска беспилотника все они были уничтожены силами спецподразделения ФСБ. Мероприятия проводились в условиях гарантированного обеспечения безопасности объекта посягательства, а также гражданских лиц и военнослужащих, подчеркнули в спецслужбе. А в качестве исполнителя преступления украинская сторона через запрещенную в России террористическую организацию привлекла бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывавшего длительное наказание за совершение тяжких преступлений. По инструкциям кураторов он собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами и скрылся. Мужчина задержан и дает признательные показания. Пособник-арендатор, принимавший опасный груз, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 288 беспилотников ВСУ над 15 регионами России и акваториями двух морей, сообщили в Минобороны. Атаки были отражены в период с 20 часов понедельника до 8 утра вторника. Дроны самолетного типа сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, над Азовским и Черным морями. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, воздушного и наземного базирования и беспилотниками, сообщили в Минобороны. В Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников. Под удары попали объекты портовой инфраструктуры в порту Южной в Одесской области. По данным военного ведомства, эти объекты используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Операторы дронов группировки «Запад» воздушным тараном сбили 4 тяжелых гексокоптера ВСУ на краснолиманском направлении. Суточные потери противника составили 107 квадрокоптеров, а также 118 беспилотников самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
7: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны. В районах Светогорска, Малеевки, Благодатовки, Щурова, Моночиновки и Староверовки. Всего за сутки общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожено свыше 220 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» и станция радиоэлектронной борьбы. А расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 107 тяжелых квадрокоптера и 5 барражевших боеприпасов противника. Кроме того, скрыты уничтожены 2 склада боеприпасов, 47 пунктов управления БПЛА.
6: В свою очередь, в зоне ответственности восточной группировки противник потерял 9 станций спутниковой связи «Старлинк». Нефть подорожала на фоне значительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже после 8 утра составляет $84.78 за баррель. Это на 1,8% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной бирже выросли к этому времени на 2% до $79.76 за бочку. Котировки обоих контрактов находятся на максимумах 17 июня, момент подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, который должен был остановить военные действия в регионе. Напомню, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы возобновят морскую блокаду Ирана. Этой ночью Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении очередной серии ударов по военным целям по всему Ирану. В свою очередь, Корпус стражи Исламской революции информировал об ударах баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам базы 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне в ответ на американские атаки. А два эмиратских нефтетанкера подверглись иранским ударам в районе Ормузского пролива в территориальных водах Омана. Погиб один член команды, 8 ранены. Судам причинен значительный материальный ущерб. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под арестом разведывательного подразделения КСИР из-за его контактов с израильской разведкой Моссад. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на собственные источники. По данным газеты, Моссад в течение года вел скрытую работу по налаживанию контактов с Ахмадинежадом, не исключая его возможной роли в политическом будущем республики. Уточняется, что Израиль якобы финансировал пресс-секретаря экс-президента Ирана. По информации издания, после удара по Тегерану 28 февраля сотрудники Моссада вывезли Ахмадинежада в безопасное место, но позже он покинул его при неустановленных обстоятельствах.
5: Теплая погода вернется в Москву 17 июля. Температура в пятницу и субботу поднимется до плюс 26, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако период тепла продержится лишь 3-4 дня, а затем город вновь накроет волна прохладной погоды, рассказала синоптик. По ее прогнозу, в ближайшее время термометры покажут до плюс 30, ну а сегодня температура в мегаполисе достигнет 25 градусов, возможны небольшие осадки, заключила Позднякова. Все новости ищите на сайте Вести.ру.
2: Погода.
5: По данным Фобоса, сейчас в Москве плюс 18, давление 744 миллиметра, влажность 89%. В Петербурге сегодня небольшая облачность, без осадков и до плюс 25.
2: Сергей Стиллавин.

0: друзья, на маяке. Дорогие товарищи, друзья мои, сегодня тот самый день взятия Бастилии, который в любимой миллионами комедии или мелодраме, как вам угодно, «Любовь и голуби», так сказать, даром прошел, да, бессмысленно и бесполезно. Я хотел бы сегодня поговорить об этом дне не в плане исторической какой-то реконструкции. Для нас понятно, что это такой миф о взятии Бастилии. Там сидел один единственный человек, и сидел, кстати, неплохо, питался калорийно достаточно и вкусно. Вот. И как и, в принципе, наше взятие Зимнего дворца в октябре 17 года, это тоже такая мифологизированная история. Ну, я хотел бы поговорить сегодня о том, что вот эта революция великая французская, которая называется Великой Французской, которая на самом деле очень кровавая, если чуть-чуть даже начать изучать те страницы вот конца 18 века французской истории, становятся, ну, волосы дыбом, честно говоря, встают от того, что там творили, и как с головами, насаженными на пики, в том числе женскими головами, люди разгуливали по улице и запугивали этими головами других сидевших в тюрьмах и ожидавших расправы над собой людей. Страшные вещи. Отголосок в прошлом году до нас с вами дошел, когда мы посмотрели видеозаписи с открытия французской Олимпиады. Помните, да, сильный-сильный дождь. По рекам и каналам в Париже плыли спортсмены, а их окружали такие исторические инсталляции, в том числе десятки, например, Мари и Антуанет с головами отрезанными, и они держали эти головы в руках, и нам, честно говоря, было это все страшно, ужасно, непонятно, и в этой связи вот менталитет французов, понятное дело, что, наверное, меньшинство придумало такое шоу, но, тем не менее, менталитет французов нам загадочным показался. И я очень хотел пригласить сегодня к разговору, хотя мы уже вчера встречались в эфире, но я никогда не жалею эфирного времени ради этого гостя, Александра Германовича Артамонова, военного эксперта, международного обозревателя. Вы его знаете как раз вот как специалиста по военным вопросам, по сегодняшней ситуации на фронте и в мире. Но, кроме того, я очень люблю слушать его встречи в том же интернете, когда он говорит о вещах, скажем так, ну, более широкого порядка, связанного и с тайными организациями, и другими такими вопросами, как говорится, на грани науки и техники. Ну и в том числе я не забываю никогда, что Александр Германович много лет своей жизни провел, проучился, прознакомился с менталитетом французов. Он жил во Франции, прекрасно говорит на французском языке. Александр Германович, доброе утро. И вот у меня такой вопрос, да-да-да, самый главный. Вот изучив французов и собрав воедино вот представление об их менталитете, что для них сегодня вот эта французская революция, как вот это кровище на Олимпиаде в прошлом году у них укладывается в голове, при всем при том, что мы же вспомним французские фильмы, да, они легкие, комедийные, Пьер Ришар, полицейские, эти жандармы-инопланетяне. Но единственное, что немножко подмачивает репутацию французов, я общался с женщинами, они говорили: слушай, Серега, они такие жадные, они такие прижимистые, эти французы. Я думаю, да ладно, вроде весельчаки. Нет, говорят, жадные. Но большего ничего сказать невозможно. А какие они на самом деле вот в разрезе Великой Французской революции, Александр Германович?
1: Спасибо, Сергей Иванович, за вопрос. В любом случае, всегда рад нашим с вами эфиром. В том, что касается Франции и Великой Французской революции, естественно, много лет находившись там, могу сказать, что неоднократно задавал вопрос французам, как они это дело воспринимают, тем более, что они, собственно, и не знали, с кем они имеют дело, что они имеют дело с человеком, русским человеком, не русского происхождения, просто с русским человеком, и отвечали вполне искренне, как свои своему, как национала националу. И по этому поводу скажу одно. Во Франции раскол по поводу этого праздника 14 июля. В тех кругах, в которых я вращался, вообще его не было принято праздновать по поводу того, что даже, давайте, к сегодняшнему дню, все-таки я там жил 20 с лишним лет назад, но ИФОП, Институт опроса французского общественного мнения, недавно пытался тоже понять, что такое 14 июля. И оказывается, более 63, около 64% французов если и считают это все-таки праздником, вот именно так, все-таки праздником, затрудняются ответить, что такое республика. Ну, а, собственно, праздник 1689 года, 14 июля, это именно праздник республики. Хотя некоторые пытались его переиначить в 1790 году, в 14 июля, тогда, когда, собственно, акт образования республики, основополагающий документ, был утвержден. И, тем не менее, конечно, для большинства французов это именно взятие Бастилии, которое праздником по определению для очень многих, кто даже далек от монархических идей, никак не является, по ходу ряда причин. Ну, вот если кратко, потому что у нас с вами буквально 10-12 минут, я это хорошо понимаю, осознаю, но если очень кратко сказать, то, во-первых, Франция – это такой лоскутный ковер, состоящий из очень многих национальностей, несмотря на свои скромные размеры. И, конечно, допустим, для бретонцев это Вандея, район Вандеи, стык, собственно, Франции, внутренней Франции и Британия. А бретонцы – это совершенно отдельная национальность, кстати, говорящая на языке кельтского происхождения, даже не доевропейском. И, собственно, они были задавлены во французскую революцию, как люди, поддерживающие монархию и свои собственные вольности и свободы. Монархия предоставляла право на парламент, совершенно другие границы провинции Британии были, да и сама провинция существовала исторически, потому что Наполеон вслед за французской революцией вообще уничтожил исторические провинции Франции. То есть, в отличие от нас, у которых федеральная система и признанные исторические регионы, во Франции регионов нет, хотя они существуют, но существуют только в умах французов, и это сделала великая, в кавычках, французская революция, то есть она уничтожила права народов Франции. А у бретонцев устроили кровавейший террор, и там вот что-то типа Волынской резни, мне даже противно пересказывать, но до сегодняшнего дня бретонцы не забыли, требуют извинения центрального правительства, извинения нет, потому что считают, что это вроде как праздник, это хорошее событие, но это просто был геноцид бретонской нации, причем кровавейший, это были классы Волынской резни. Поэтому малые народы Франции, там не только Британия, там и другие, там и юг Франции, Окситания, которая тоже обладает собственным языком, культурой, цивилизацией, тоже была задавлена центральной французской властью. Все они, ну, в общем-то, не радуются французской революции в лице своей интеллигенции, своих представителей, лучших, я бы сказал бы, своих свобод, которые были подавлены. Мало того, во Франции колоссальное количество мусульманского населения. Происхождение, ну, люди это мусульмане, почему происхождение? Они мусульмане. Они, скажем, экстра-французского происхождения, так вот грамотно французы их выводят, то есть они происходят не из европейского сообщества изначала. Но, простите, было 2-3 поколения назад, для меня они французы, исповедующие ислам. Их около 20 миллионов, более 15. Есть данные разные, есть данные бывшего национального фронта, национальное объединение, теперь это называется Марина Ле Пен и Бардела. Но вопрос в том, что эти люди тоже никак не признают за праздник уничтожение монархии, разгул террора и гильотину. И ислам вообще-то к этому относится более чем пасмурно, хотя имамы и призывают во имя национального единства все-таки как-то не акцентировать на этом внимание, не останавливаться. Ну, знаете, людям сердцу не прикажешь, людям не прикажешь. Для них это ни в коей мере не является светлым днем. Ну, конечно, про монархистов я упомянул, поэтому останавливаться это не буду. У меня сейчас не лекция про Францию, поэтому просто ясно, что монархисты там радоваться по определению не могут. Кстати, понятие белогвардейцы, белая гвардия, белая стая, белые воинства, белая кость, это чисто французское понятие. Наши аристократы в свое время, наши монархисты взяли это у французов. Французы белый цвет, цвет Богородицы, цвет старинной Франции, эпохи королевской власти, белый цвет. Флаг французский был белого цвета, золототканный, с золотыми лилиями. Белый свет – цвет Богородицы, отсюда Белая гвардия. Они носили на кокардах белый свет. И естественно, что у них французские семьи, их много, они вернулись из эмиграции в свое время, старые французские аристократии. Тут все ясно, это монархисты, и они радоваться не могут по определению. Есть и еще некоторые вещи. Историки, опять-таки, левого толка отрицают, что это вообще-то какой-то там праздник. Ну, потому что у этих людей совершенно другой подход, антифранцузский, скажем так. Они пытаются доказать, что никакой великой истории у Франции никогда не было, и они высмеивают национальные даты. Ну, вот высмеивать день взятия Бастилии достаточно легко. Вы, собственно, все сказали, когда начинали эфир, потому что там сидело действительно, так сказать, несколько аристократов, это даже не были люди из народа, была королевская тюрьма для проштрафившихся аристократов, которые там были не в ладах с королем или картежниками были. И когда их пришли якобы освобождать, они забаррикадировались в камерах, многие из них, больше половины, оказали сопротивление. Они перепугали, что за такая взбесившаяся чернь ломится в двери, так сказать, их покоя. Они же многие даже со слугами сидели. И в результате кровавейшая история. Коменданту Бастилии отрезали голову перочинным ножом, извините за деталь. Представляете, как это выглядело? И дочерей его тоже изнасиловали и створили вообще безобразие, я даже описывать не буду. И, наконец, есть еще одна категория людей, люди, которые просто не приемлют разгул террора, неважно, какие они политические взгляды, и не приемлют масонов, которые массово пришли в власти через якобинцев, которые, в принципе, были масоны, после 1789 года. Фактически они дали породили Америку, даже статуя, которая стоит в Нью-Йорке, даже французская статуя. Малая статуя, такая же статуя так называемой свободы, на самом деле Гекаты, богини смерти, стоит по Франции. Станции метро Бир-Хакен.
0: Александр Георгиевич, тогда сразу же вопрос. Тогда вот этот праздник, он чей? Вот что за сила, да, это символ
1: продавливает? Правильно. Смотрите, дело в том, что вы совершенно, ну, на мой взгляд, обоснованно связали это с Олимпиадой 2024 и с тем, что там творилось. Это праздник сатанистов, потому что, откровенно говоря, якобинцы, люди, которые просто запрещали религию христианскую, ну, для французов католическая, как у нас все православные, базовые, собрать Россию, а так там католицизм, это ты рожден французом, ты католик, это не обсуждалось, это ничего там не было политического, это чисто воды взгляды. И якобинцы запретили, устроили культ древних богов, сатанизм. И тогда, когда сейчас, в 24-м году, были вот эти страшные Олимпийские игры, как только не называли, то фактически они связывались именно с 14 июля. То есть вот оно, вот наша свобода. Свобода от чего? Свобода от всего человеческого, в нашем с вами понимании, христианского, ну или мусульманского, просто ислам не религия Франции традиционная, в отличие от Российской Федерации, частей нашей великой страны, вот, регионов целых. И по этому поводу, ну вот от того-то, что для нормально для всех людей. Я напоминаю о безумном этом празднике, где изображали тайную вечерю, трансвеститы, где белый конь апокалипсиса, естественно, видеопроекция, танцевал на водах сены, тоже из воды, далеко не случайно это символ, еще ночью все это было подсвечено. Ну, в общем, где Мария Антуанетта с отрезанной головой пела, ну, естественно, это было некое мизансценное изображение, и тому подобные вещи. То есть, в принципе, это черная месса. И она была подготовлена тем, что было до того, потому что за очень недолгое время, около года до того, на перевале Сен-Гутар, уж не знаю, так сказать, не больше, чем Красную Армию, устроили такое же сатанинское празднество по поводу якобы открытия дороги через перевал, который долго находился на ремонте. И там тоже бегали всякие козлоногие, изображение сатаны было открыто, так сказать, ему там издавали почести, и присутствовала французская и не только европейская, так называемая элита. То есть, в принципе, 1789 год знаменует отход от всего человеческого. Не надо путать с 1917. У меня 1917 не вызывает восторгов никаких. Но я могу хоть понять какие-то причины. 1689 обладал совершенно другой коннотацией. И, собственно, это были спровоцированные события, которые несли в себе деструкцию, то есть разрушение ткани французского государства. Многие французы считают, что на этом вообще окончилось величие Франции, то есть то, что ее сделало великой. Ну уж не Наполеон, который просто уничтожил население Франции в войнах, только у нас почему-то любит эту фигуру зачем-то как романтизировать с легкой руки Марины Цветаевой и не только. Ну, знаете, серебряный век русской поэзии, он такой серебряный век. Поэтому,
0: Александр Георгиевич, еще хочу вопрос один успеть задать. Да? Так вот эта элита, это суть евросоюзовской всей элиты, потому что я напомню, что здание, по-моему, Евросоюза, оно ведь архитектурно напоминает Вавилонскую башню. Там недостроенные уровни, она такая круглая, как бы вздымающаяся наверх. Если посмотреть просто, как сейчас выглядит вот это здание, где сидит с кондиционером гинекологиня, вот это, да, фон дер Ляйен, да, а все остальные без кондиционера. То есть она недостроенная, она символизирует как раз. Вот это вся, это образ элиты, это как бы, это шабаш вот сегодняшнего Евросоюза получается.
1: Да, конечно, это только больше, чем Евросоюз, на самом деле, Сергей Валерьевич. У нас политкорректные спичи нередко бывают. Не у вас в эфире, вы нелицеприятно обо всем беседуете, как вы считаете нужно, ставите точки над «ю», за что вам низкий поклон. Да, это фактически приход к власти того, кого мы так вежливо, как фиговый листочек, называем ультраглобалистами, на самом деле чистые сатанисты. Список Эпштейна – это не более чем верхний список, срез айсберга. которые все это дело изображают, у них есть свои символы. Они ставят так называемые ваал-фигуры. Ваал-фигуры – это такие столпы, которые напоминают ту самую древнюю историю, от которой отказались, собственно, еще на уровне Ветхого Завета Библии, то есть тогда, когда боролись с культом Ваала, то есть поклонение черному началу, злу, торжествующему злу, то они ставят такие символы. Кстати, Париж испещрен такими символами, они там окружают центр и поставлены в определенные, строго, я бы сказал, продуманной последовательности вокруг центра Парижа, как у нас высотки сталинские, в хорошем смысле слова, советской архитектуры, которая тоже что-то знаменует, ну, знаменует свою, естественно, так центр Парижа окружен такими вот символами. И Евросоюз в этом отношении действительно это высшее выражение духа французской, в кавычках, республики 1789 года, которая отнюдь не случайно, так сказать, вот в этой форме, я каждый раз напоминаю, Евросоюз придуман нацистами в Третьем Рейхе. Вот в этой форме, когда нацисты исповедовали черный культ СС, АННРБ, он был до конца, получил свое выражение, утвержден. Так что мы имеем дело с высшей кульминационной фазой прихода сатанистов к мировой власти через нефтедоллар, через Евросоюз, с тем, что вытворял Франсуа Миттеран. Кстати, ярый последователь идеи, получается, Третьего Рейха, но он был сам молодой министр правительства Виши, коллаборационистского, так что для него это было совершенно естественно. Я просто не имею времени в эфире, оно уже заканчивается для того, чтобы рассказать про эту фигуру, очень черную в истории Франции, на мой взгляд, и не только Франции, и Европы. Так что, да, мы сейчас, и, наверное, я на этом хотел бы, Сергей, я понимаю, что текут окончательно, уже падают последние песчинки времени, сказать, что мы не до конца понимаем даже, с чем мы боремся на фронте. Мы понимаем, что с нацизмом, но люди не понимают, что они борются действительно с сатанизмом. То есть нацизм – это высшая форма сатанизма. И эта сатанинская власть совершенно открыто утверждает сейчас себя в Европе. Так что мне, так сказать, это понятно. Меня за это там ненавидят, так сказать. На 20 лет я там, мне, по-моему, осужден был. Вот, за противодействие всячески всему этому. И поэтому могу сказать одно. Непримиримые системы. Нам невозможно найти ничего общего. То, что мы считаем Европой старой, она это давно уже выеденная ракушка. Это оболочка, которой мы восторгаемся. Она не имеет отношения к тем, кто теперь построил не Евросоюз, не вот этот новый мир, в кавычках новый, по Хаксли. И поэтому, думаю, заканчиваю, что... Собственно, предстоит разрушение этого противоестественного образования, потому что Бог такое не терпит. Я человек верующий, и понимаю, что так. Да и люди здравого смысла, даже если неверующие, думаю, со мной согласятся.
0: Но, тем не менее, Александр Геннадьевич, тогда мы запланируем с вами в очередную годовщину Миттерана, я думаю, что эфир. Очень важно разобраться с этой фигурой, потому что он нам видится каким-то таким политиком еще старой школы, условно говоря, да, вменяемым, а вот как оказывается-то все по-другому. Александр Геннадьевич Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель и не только. День взятия Бастилии сегодня.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.
4: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 1212300074250.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. В городе поражены агрегатно-детальные предприятия радиоэлектронной промышленности Киев ГП «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик деталей для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «ФП-7» и «9», а также «Гром-2». Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру и компоненты для авиастроения. Под удары попало и промышленное предприятие «Киев-79». Это одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для БПЛА и ракет различного типа. В Одесской области поражены 7 резервуаров с ГСМ для обеспечения украинской армии и порт Южный. Его ВСУ использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов. В том же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. На переходе из порта Черноморск в порт Одесса уничтожен танкер. ФСБ показала кадры задержания исполнителя сорванной атаки украинской разведки на подмосковное предприятие ВПК. На опубликованных кадрах силовики задерживают на улицах мужчину. Тот ложится на землю, сотрудники спецслужбы заводят ему руки за спину, поднимают и отводят в микроавтобус. Ранее в Центре общественных связей ФСБ объявили о срыве готовившейся СБУ массированной атаки доставленными в Россию контрабандой беспилотниками на стратегическое предприятие в жилом секторе Московской области. Из ангара рядом с предприятием планировали дистанционно запустить 35 FPV-дронов системами управления канадского производства. Арендовавший ангар гражданин России был завербован украинской стороной. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем, отметили в ведомстве. Предполагаемый исполнитель атаки задержан. В отношении него возбудили уголовное дело о теракте. Также в ФСБ заявили, что к подготовке операции привлекли двоих граждан Молдавии, покинувших Россию после выполнения заданий, и несовершеннолетних. Им поручали активацию сим-карт. По информации ведомства, к организации атаки причастен блогер и рэпер под псевдонимом Киев Стонер, настоящее имя которого Альберт Васильев. Иран и США вновь обменялись ударами. Как заявили в Центральном командовании, американские военные атаковали системы береговой обороны, ракетные беспилотные комплексы, объекты военно-морской инфраструктуры Ирана. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции сообщил об уничтожении двух американских беспилотников над городами Бендер-Аббас и Лар. Помимо этого, Иран ударил по американским системам связи, резервуарам с топливом, комплексам «Патриот», наблюдательным вышкам и складам боеприпасов в Кувейте. На военной базе США в Бахрейне, по заявлениям КСИР, удалось поразить склады вооружений, центр спутниковой связи и здания, где размещались американские военнослужащие. Военно-морские силы Ирана атаковали крылатыми ракетами американское судно. Россияне получают отказы в шенгенской визе реже граждан других стран. Об этом сообщила ТАСС, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Например, для граждан некоторых стран Африки отказ превышает 50% от выданных виз. В случае с Россией он составляет всего лишь около 7%. По словам Ломидзе, по итогам прошлого года было выдано более 600 тысяч виз. Поездки россияне совершали в гуманитарных, личных, медицинских целях, для обучения и туризма. Число туристических виз на все страны Евросоюза составило 300 тысяч. Для сравнения, в 2019 году одна только Италия выдала более миллиона шенгенских виз, Испания и Греция – такое же количество. Из-за проливных дождей и резкого подъема воды в реке Сыга в Удмуртии начались подтопления. Эвакуированы 30 жителей Глазова, сообщили в МЧС. На одном из прудов по течению реки прорвало дамбу. Подтоплены более 200 придомовых территорий, пешеходные переходы и железнодорожный переезд. Как отметили в городской администрации, в Глазове объявлен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. В западном поселке для безопасности отключили газ более чем в 200 домах. Возможно отключение электричества. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 22-24 градуса, уточняют синоптики. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, временами с грозой и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 83%.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, полузащитники. Алексей Батраков из столичного «Локомотива», Эдуард Спирцан, который перешел из Краснодара в саудовский «Аляхли», и Вендел из петербургского «Зенита» вошли в список 33 лучших футболистов по итогам чемпионата России, который был опубликован Российским футбольным союзом. Также в список лучших из игроков центра поля попали Максим Глушенков из «Зенита», Никит Кривцов из Краснодара, Матвей Кисляк из столичного ЦСКА, Лечи Садулаев из грузинского «Ахмата», а также Наиль Умяров и Маркиньос из московского «Спартака». Футбольный «Зенит» в заключительном товарищеском матче перед стартом нового сезона не сумел обыграть махачкалинское «Динамо». Тему продолжит Александр Неценко.
3: Уже в субботу в России стартует новый сезон. В Нижнем Новгороде за Суперкубок страны поспорят «Зенит» и «Спартак». Петербуржцы перед этой встречей в понедельник проводили последний спарринг против махачкалинского «Динамо», оставшегося в РПЛ после стыковых матчей. Ранее команда Сергея Симака сыграла в ничью 1-1 с аргентинским клубом «Химнасия» из Крима, также одолела узбекский «Нефчи» 4-1 и сербскую «Цервену» «Звезду» 3-1. У дагестанцев результаты контрольных матчей были скромнее. Подопечные Вадима Евсеева разгромили «Ленинградец» 3-0, после чего уступили уже упомянутой «Химнасии» 1-3. На встречу с махачкалинцами «Зенит» выставил не основной состав и в итоге довольствовался ничьей 1-1. На 16-й минуте счет открыл ангольский форвард дагестанцев «Миро». Отыгрался чемпион России с пенальти, который на последней минуте реализовал Андрей Мостовой. «Хороший получился спарринг», отметил наставник «Зенита» Сергей Симак. «В первом тайме у нас плохо получалась игра, не хватало надежности в обороне, также не хватало движения в переходных фазах и в атаке, страдало качество в завершении. Второй тайм провели лучше, более активно, с преимуществом, моменты были. Радует, что при любом статусе матча все хотят побеждать. До последних минут старались свести матч хотя бы к ничьей, что и получилось. За это тоже отдельное спасибо ребятам», добавил напоследок Симак.
2: Напомню, следить в субботу за трансляцией Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» можно на нашей радиостанции. Начало трансляции в 19:00 по московскому времени. Испанский футбольный «Спортинг» подписал контракт с российским полузащитником Никитой Иосифовым. Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления еще на год. 25-летний россиянин пополнил состав команды из Хихона на правах свободного агента. «Спортинг» в прошлом сезоне занял 10-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Испании. 4 очка, 8 подборов и 2 результативные передачи российского центрового Владислава Голдина не спасли «Майами Хит» от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против «Кливленд Кавальерс» со счетом 73-90. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 28 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Юрий Стоянов.
5: Дед, это я.
4: Федор Добронравов.
6: И я, дед Владика, тоже.
4: Впервые вместе на большом экране.
7: Таких дедушек не бывает.
4: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
8: 6+.
9: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
10: Шереметьев.
9: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
11: Исключено.
12: Дворянка по праву рождения.
9: Речь идет о чести моей семьи.
12: Служанка по воле случая.
9: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
13: Неужто ты город из семьи?
9: Или в планах
13: заполучить богатство Николая через постель?
12: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
14: Сергей Стиллавин и его друзья.
15: Дорогие товарищи, сегодня важное событие. Сегодня, во вторник, 14 июля, с космодрома Байконур отправляется космическая экспедиция. Юбилейный номер МКС-75, Владислав Александрович. А, понимаете, да?
16: Замечательно.
15: Наши космонавты Петр Дубров, Анна Кикина, она даже постриглась, вы помните, да, была новость, да, для удобства работы в космосе. Анил Менон, это мужчина американский, тоже специалист. И сегодня с нами Антон Сергеевич Ренжин, ведущий специалист по подготовке космонавтов на корабле «Союз», Центр подготовки космонавтов. И мы как раз об этой подготовке сегодня и поговорим. Антон Сергеевич, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте.
17: Да. Доброе утро, Сергей, доброе утро, уважаемые.
1: уважаемые слушатели.
15: Да. Антон Сергеевич, ну вот смотрите, вот подготовка, да, космонавтов и экипажей. В этой работе принимают участие те специалисты, которые побывали в космосе, или это отдельный такой вот отряд профессионалов, которые все знают, да, у них есть инструкции, четкий регламент, алгоритмы. Вот как это идет работа?
1: Да, ну что касается подготовки космонавтов, это такая достаточно объемная, сложная система, которая строилась в течение лет, даже десятилетий с момента начала космической эры. И она сейчас такой приняла достаточно стройный, структурированный, логичный вид. Состоит она из трех таких крупных этапов. Это, во-первых, общекосмическая подготовка, которая начинается сразу после начала отбора в отряд космонавтов. На этом этапе, кстати говоря, космонавты еще не имеют статус такового космонавта, а имеют статус кандидатов в космонавты. Поэтому, чтобы получить космонавта, нужно пройти общекосмическую подготовку, которая длится порядка 2 лет. Такие изучают теоретически глубокие основы космонавтики, баллистику, навигацию, основы построения бортовых систем, научные эксперименты. Также здесь проходит подготовка по выживанию, специальная парашютная подготовка, летная подготовка и многие другие виды подготовки. Но основное, в основных формах проведения занятий, это лекции, практические занятия. Ну и задачей общекосмической подготовки является создание базы знаний у космонавтов для готовности их уже к подготовке в составе группы совершенствования и специализации. Это следующий этап подготовки. Завершается общекосмическая подготовка госэкзаменом межведомственным. Вот в результате как раз госэкзамена космонавтам присваивается статус, кандидатам в космонавты присваивается статус космонавтов. И подготовка продолжается. Следующая подготовка – это уже группа специализации совершенствования, как я уже сказал. Здесь проходит уже более углубленная подготовка по реальным космическим аппаратам, по кораблю, по станции, подготовка к реальным космическим экспериментам, которые проводятся на данный момент на борту. Продолжается также медицинская подготовка, подготовка к выживанию, летная, парашютная подготовка. Особое внимание на данном этапе уделяется подготовка к нештатным ситуациям и авариям, также ручное управление кораблем, как пилотируемым, так и грузовыми кораблями.
15: Да-да-да. Антон Сергеевич, а вот я понимаю, что это происходит в центре подготовки, да, он находится, ну, внутри страны, а есть ли еще и на Байконуре какие-то вот мероприятия, именно связанные с подготовкой космонавтов?
1: Да, конечно, подготовка не завершается вот в центре подготовки космонавтов, здесь, получается, проходит основная подготовка в составе ОКП, потом группы, затем экипажи. После завершения подготовки экипажей в центре подготовки космонавтов осуществляется экзаменационная комплексная тренировка, в результате которой экипаж считается годным к полету, и осуществляется перелет на Байконур. Там подготовка продолжается, и там она уже подчинена технической подготовке космического корабля и носителя на Байконуре, которая, в свою очередь, привязана к времени старта. Подготовка эта длится порядка 15-17 дней, предстартовая подготовка на Байконуре. Особенности какие тут? Дело в том, что экипаж нужно обезопасить в клиническом плане, в инфекционном плане, поэтому экипаж и вся оперативная группа, все специалисты, которые осуществляют подготовку на Байконуре, находятся в режиме обсервации в гостинице «Космонавты». Такая площадка на Байконуре, так называемый филиал Центра подготовки космонавтов. Там также проходят занятия уже на реальном космическом аппарате, на реальном корабле. Выполняются так называемые примерки. Это сразу на следующий день после прилета экипажей, примерно за 15 дней до старта. Там экипаж знакомится со своим кораблем, надевает свои скафандры, проверяет их на герметичность, размещается в корабле, осматривает свои места размещения.
15: Антон Сергеевич, то есть это тот, да, самый, тот самый корабль, на котором они полетят, да, вот через,
1: да, конечно,
15: через,
1: да,
15: две недели, та самая машина, да? А вот да, что, да, происходит именно вот сегодня? Мы же говорим, что сегодня старт, да, вот уже как, чем наполнен сегодняшний день у экипажа?
1: Да, сегодня стартовый день, это такой достаточно ответственный день, он расписан буквально по минутам. Сейчас вот мы все ожидаем выхода экипажа. Торжественный, он будет в 10:40 по московскому времени, в 10:50 экипаж садится в автобусы, выходит экипаж под музыку, под песню, замечательную песню группы «Земляне», «Трава у дома», тоже такая традиция, сложившаяся тоже не за один год, не за одно десятилетие. Также традицией является размещение экипажа в разных автобусах. Основной экипаж садится в автобус с названием «Звездный», дублирующий экипаж располагается в автобусе с названием «Байконур». Они перемещаются на полигон, на площадку РКК «Энергия», это головной разработчик космической техники. Там он будет надевать скафандры, также проверять их на герметичность. Затем будет встреча с родственниками, но там она уже проходит за стеклом, с гостями приглашенными, встреча с руководством. Затем примерно за 2-3 часа до старта экипаж уже перемещается на стартовую площадку. Это площадка 31. Сейчас все старты осуществляются именно с этой площадки. Там происходит доклад руководителя Роскосмоса, председателя Госкомиссии, и уже экипаж размещается в космическом аппарате. Примерно за 2,5-3 часа до старта. Там уже осуществляется предстартовая подготовка, собственно, к старту. И вот старт намечен на 17:47:50 по московскому времени.
15: Антон Сергеевич, а вопрос сразу же, получается, вот в день старта, то есть в 5 часов вечера с лишним, да, у нас непосредственно старт, а когда космонавты, ну, вот последний раз, ну, крайний, да, я знаю, любят летчики говорить, крайний раз, да, едят на Земле, вот завтрак, то есть сколько они времени, получается, без еды будут?
1: Ну, это, конечно, такой интересный вопрос, важный вопрос. Ну, во-первых, завтрак экипажа осуществляется на площадке, на гостинице «Космонавт» перед выходом, там, примерно, за пару часов до выхода. Экипаж осуществляет прием пищи. Во-вторых, после переезда на площадку 254, после переезда на площадку «Энергия», вот о чем я говорил, там, где экипаж надевает скафандры, перед надеванием скафандра, также есть возможность перекусить, принять пищу. Это где-то за 4-5 часов до старта. Ну вот и можно отсюда считать. 5 часов до старта, затем 3 часа идет полет к станции. После стыковки еще 2 часа до открытия переходных люков. Вот если все это время просуммировать, 5 плюс 3 плюс 2, то есть порядка 10 часов экипаж кушать, наверное, не будет.
15: Ну так, сурово достаточно, да, для тех, кто любит перекусить, да.
1: Да.
15: Антон Сергеевич, да, а если говорить о нашем экипаже, вот там же американец вместе с нашими, да, ребятами,
1: да.
15: Вот, он тоже 2 года тренировался, как и вот Петр и Анна, как вы нам рассказали, подготовку.
1: Ну, да, он, конечно, тренировался, но не у нас, он тренировался в НАСА, он в корабле, в нашем. Американский член экипажа находится в качестве бортинженера 2. Он проходит подготовку только, ну, такую, так называемую, укороченную. Подготовится он в течение полугода. Основные его задачи связаны с выполнением его должностных обязанностей. Это, по сути, поддержание своей жизнедеятельности. Некоторые навыки по управлению бортовой аппаратурой в зоне своего размещения. И ведение связи с землей. Так что он, нельзя сказать, что он проходит полную подготовку в течение, конечно, 2 лет и более, в отличие от российских членов экипажа.
15: Да, Антон Сергеевич, еще перед короткой рекламой задам вопрос. Какой позывной вот у нашего экипажа, у этой экспедиции МКС-75, которая сегодня стартует?
1: Да, хороший вопрос. Каждый экипаж выбирает себе позывной. Позывной выбирает, как правило, командир экипажа. Командиром нашего экипажа является Петр Валерьевич Дубров. Он уроженец Хабаровского края, города Хабаровск. А мы знаем, что одним из таких ярких символов этого края является Амурский тигр. Ну, а тигр по латыни – это тигрис. И, соответственно, Петр Валерьевич выбрал себе позывной «Тигрис».
15: Тигрис, да. Друзья мои, сегодня стартует 75-я экспедиция. Антон Сергеевич Ренжин, ведущий специалист по подготовке космонавтов, на прямой связи с нами.
12: Маяк. 14.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Доброе утро. В студии Евгений Мощейко. В эфире новости. Первый выпуск ординаторов состоялся в Вологодском филиале Ярославского государственного медицинского университета. Дипломы об окончании ординатуры с присвоением квалификации врача по конкретной специальности получили

0: период с 12 по 19 июля трамваи в Череповце ездят по измененному расписанию. Ограничения вводятся в вечернее время после 20 часов 50 минут. Временный график опубликован в соцсетях МУП Электротранса. Причина – замена трамвайных путей на перекрестке проспекта Победы и Горького. Всего в этом году новые рельсы и шпалы уложат на 2,5 километрах проспекта Победы в обоих направлениях. Напомним, что капитальный ремонт проспекта Победы проводят поэтапно. Это необходимо для улучшения работы общественного транспорта. Проект входит в масштабную программу обновлений городской инфраструктуры к 250-летию Череповца, которую курирует глава региона. В Вологодской области в выходные от вождения отстранили более 100 водителей. Сотрудники госавтоинспекции проводили рейды с 10 по 12 июля. Особое внимание уделили Вологде, Череповцу, Вологодскому, Грязовецкому, Сокольскому, Великоустюгскому, Никольскому, Череповецкому и Шекснинскому округам. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, за три дня выявили 33 водителя в состоянии опьянения, 69 не имели права управления. Каждый вовремя остановленный нетрезвый водитель – это предотвращенная трагедия и спасенная жизнь. На 319 человек составили протокол за непристегнутый ремень, 128 привлекли за нарушение правил дорожного движения. В регионе произошло 15 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Еще 86 аварий обошлись материальным ущербом. В Вологодской области продолжается борьба с борщевиком Сосновского. В муниципалитетах региона активно ликвидируют очаги зарастания борщевиком Сосновского, особенно вдоль трассы А-114 в Вологодском, Шекснинском и Череповецком округах. В Вологодском округе убрано 15 гектаров участков у деревень Новая, Кожина, Палагина, Сокольникова и Аксенова. Труднодоступные места обрабатывают вручную. В Шекснинском округе очищен участок от деревни Светилова до границы с Череповецким округом, а в Череповецком округе обработано 79,5 гектаров вдоль трассы, еще 15 гектаров в сложных местах. По информации главы региона, в работе участвуют специализированные службы, дорожники, энергетики и сельхозпредприятия. Новые гостевые домики появились в Кирилловском округе. Их открыли в туристической деревне Экотель. Субсидия на создание и развитие номерного фонда выделена в 2025 году по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Как отметили в региональном Минэкономразвитии, отель расположен на берегу Северского озера, в 3 километрах от Кириллова. На территории работают прокат велосипедов и сапов, баня, футбольное и волейбольное поле. Построено 3 новых домика на 9 мест, общие инвестиции около 9 миллионов рублей. По поручению губернатора в области продолжают развивать туристическую инфраструктуру. Кроме Экотеля, федеральную субсидию получили еще 3 проекта в Кирилловском округе и в Грязовецком. Сегодня впервые в Вологде пройдет музыкальный марафон «Джаз по-русски». Это одно из ярких событий проекта «Лето русского севера». В течение 5 часов с 17 до 22.00 на площади Дрыгина под открытым небом будут звучать джаз, блюз и авторские музыкальные программы. Перед вологжанами и гостями города выступят известные музыканты и коллективы из Вологды, Архангельска и Москвы. Марафон станет стартом 23-го международного фестиваля джаза, блюза и этномузыки «Блюз на веранде», который уже много лет объединяет в Вологде выдающихся российских и зарубежных исполнителей. Организаторы отмечают, концерт состоится на площади Дрыгина при любой погоде. Вход на него свободный.
1: Новости спорта.
0: Вологжан приглашают потренироваться с Алиной Замараевой. Чемпионка Суперлиги и Кубка Берлина, призер молодежного чемпионата Европы, проведет открытые занятия для любителей баскетбола. Встречи пройдут на обновленном стадионе «Политехник». Расписание тренировок сегодня в 18.30, 15 июля в 10.00, 16 июля в 18.30.

0: Ветер северный 5-6 метров в секунду. Температура плюс 22 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, выпускающим крылатые ракеты и беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны. В городе поражены агрегатное детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик деталей для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «ФП-7» и «9», а также «Гром-2». Помимо этого, предприятие производит аппаратуру и компоненты для авиастроения. Под удар попал и завод «Киев-79», одно из главных производств на Украине боевых частей для БПЛА и ракет различных типов. В Одесской области поражены 7 резервуаров с ГСМ для украинской армии и порт «Южный». Его ВСУ использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов. В том же порту в контейнерном терминале в момент разгрузки поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. На переходе из порта Черноморск, порт Одесса, уничтожен танкер. ФСБ провела масштабную многоходовую операцию в ответ на беспрецедентную попытку украинских спецслужб провести при участии западных разведок серию резонансных терактов и диверсий в России. Украинская разведка сорвала атаку 35 FPV-дронов на подмосковные предприятия военно-промышленного комплекса. Беспилотники на территорию России везли под видом партии испанской керамической плитки. Об этом рассказал сотрудник ФСБ.
2: Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава, Сельце, Брест, Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств. На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства.
1: Проследовавшие через несколько стран взрывоопасный груз разместили в заранее арендованном ангаре рядом с оборонным предприятием. Самой арендой и приемкой товаров занимался гражданин России, завербованный украинской разведкой за деньги. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Для подготовки дронов к запуску привлекали двух граждан Молдавии. Те под руководством кураторов подготовили помещение к пуску БПЛА и покинули Россию. В качестве исполнителя СБУ привлекла россиянина, бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывавшего 20-летний срок за разбои и грабежи. Действуя по инструкциям украинских кураторов, он собрал и активировал дроны, после чего скрылся. Также при подготовке теракта использовали подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Для управления дронами они покупали нелегальные сим-карты. По информации ФСБ, к организации атаки причастен блогер и рэпер под псевдонимом «Киев Стонер», настоящее имя которого Альберт Васильев. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под арестом разведывательного подразделения Корпуса стражи исламской революции из-за его контактов с израильской разведкой Моссад. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на собственные источники. По данным газеты, Моссад в течение года вел скрытую работу по налаживанию контактов с Ахмадинежадом, не исключая его возможной роли в политическом будущем республики. Уточняется, что Израиль якобы финансировал пресс-секретаря экс-президента Ирана. По информации издания, после удара по Тегерану 28 февраля сотрудники Моссада вывели Ахмадинежада в безопасное место, но позже он покинул его при неустановленных обстоятельствах. Сообщение о введении выездных виз для россиян является фейком, заявили в МИДе. Министерство опровергало эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020 и 2022 годах, говорится на сайте министерства. Там призвали доверять только официальным источникам, а также напомнили, что право свободно выезжать за пределы России гарантировано Конституцией. Школа может отказать в приеме при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. В этом случае родителям ученикам нужно обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования, добавили в министерстве. Там отметили, что соблюдение прав несовершеннолетних на обучение по программам среднего общего образования находится на особом контроле в Минпросвещении, Генпрокуратуре и Госдуме. Количество осадков в Москве сегодня ощутимо уменьшится. Незначительный дождь возможен лишь местами, а показания термометров вернутся в рамки климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь, но очень незначительный, локальный. Он практически подпадает под термин без существенных осадков, когда фиксируется менее 0,3 мм. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ну и благодаря уже довольно активному солнцу температура воздуха в мегаполисе составит плюс 22-25, то есть сегодня показания термометров возвращаются в рамки климатической нормы. Ну и барометры по-прежнему будут показывать 744 миллиметра ртутного столба.
1: В словах Тишковца, небольшие осадки возможны в столице и завтра. Четверг в городе отметится мозаичными скоротечными дождями и холодным порывистым ветром, а вот в последние три дня недели природа подарит жителям и гостям московского региона сухую и жаркую погоду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 19, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 83%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и плюс 22-24 градуса.

этой стороне или в той. Проживает парень чудной. Песенка обычно слышна из его окна. Напевает он тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, все слова придумал сам. Паренек окно приоткрыл, песенку на бор пустил.

вечерам. Песенка находит друзей, люди улыбаются ей, и куда б она ни пришла, ладятся дела. А всего-то в ней тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, а поют и тут, и там.

0: наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тара.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
2: Уважаемые граждане, товарищи, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, труженики заводов и фабрик. И каждый раз эти речи служили главному, вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что Советский Союз своими достижениями способен менять ход истории. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями и определили развитие целых отраслей. И в этом подкасте мы вспомним тех, кто словом открывал новые горизонты, зажигал любопытство и стремление к знаниям и делал СССР образцом страны, способной на великие открытия. Этот подкаст мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». И я напоминаю, что наш подкаст можно услышать каждый вторник в эфире радиостанции «Маяк» в 10 часов утра по Москве. Саша, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Кто ж сегодня? Боюсь представить.
3: Давайте несколько фактов попробую вам о нем рассказать. А вы и те, кто нас слушает, попробуют как-то догадаться, о ком идет речь. Очень он любил перчатки. И один его коллега как-то сказал: «Я заметил, что он всегда в перчатках. У нас же вообще это считается пижонством». И в Чехословакии, он был из Чехословакии, в те годы перчатки не выпускались. Я тогда спросил у него, он мне сказал: «Ты что, в перчатках? Просто прекрасно». И сдал номера телефонов и адреса магазинов, где эти перчатки можно
2: было
3: купить.
2: Сдал номера Скорняков.
3: Да. Наш герой болел за «Спартак».
2: Так.
3: И даже на вопрос, есть ли у вас любимый клуб, отвечал, ну, кроме первого, да, с детства болею за «Спартак». Нет еще версии?
2: Пока нет.
3: Хорошо. Первые свои награды взял в хоккее. Вот что он сказал однажды: «Я и мастером спорта сначала стал в хоккее, и медали мои первые, серебряные и бронзовые хоккейные, и первый раз в жизни Кубок Советского Союза выиграл в составе хоккейной команды». Ну и еще несколько фактов. Вот что о нем говорила зарубежная пресса. «Черный паук или осьминог», вот как его называли за рубежом. Он играл во всем черном: бутсы, гетры, трусы. На фоне белой сетки он действительно выглядел как спрут, как животное, которое в каком-то невероятном прыжке может сразу охватить огромное пространство.
2: Ну, на фоне белой сетки у нас перед сеткой, имеется в виду. Перед сеткой стоит вратарь. Кто у нас вратарь?
3: Ну, кто у нас вратарь?
2: Яшин вратарь.
3: Совершенно верно. Это наш сегодняшний герой. Кстати, был он не во всем черном, а во всем темно-синем, но принято думать, что он был во всем черном, потому что в то время телевидение было монохромным, и темно-синее было откровенно черным. Я подумал, что в этом конкретном случае мы можем сделать исключение и наш сегодняшний выпуск «Первооткрывателей» переименовать на время нашего эфира в «Первозакрыватели», потому что вот Яшин, он был не тот, который открывал, а тот, который закрывал и не пускал. Действительно, Лев Яшин, он наш сегодняшний герой, и у нас есть прекрасная возможность не только видеть Яшина в игре, но и слышать его голос на его выступлении на съезде в ЛКСМ. Давайте послушаем Льву Яшину слово.
4: «Войну одни из нас защищали родину с оружием в руках, другие на трудовом фронте. В мирное время утверждали ее спортивную славу. И всех нас взрастила и воспитала Коммунистическая партия Советского Союза».
3: Вот так звучал Лев Яшин. Слышали когда-нибудь его голос?
2: Нет.
3: Нет.
2: Он молчал обычно.
3: Вот теперь
2: в работе.
3: Да, мы его видели в деле. Думаю, что нужно начать с военного периода, потому что когда началась война, Яшину было 11 лет, его отправили в эвакуацию, он жил в Москве, был отправлен в Ульяновск, и уже в 12 лет принимал участие в разгрузке эшелонов, перевозили авиационный завод, он его сначала разгружал, потом строил, ну, как бы восстанавливал, а потом на нем слесарем и работал. Кстати, именно тогда, вот на заводе этом авиационном, он заработал болезнь, из-за которой страдал всю жизнь. У него была язва желудка, и всю свою жизнь дальнейшую он мучился и всегда, знаете, носил с собой пакетик соды для того, чтобы разбавить его водой и выпить. А если не было воды, прям просто соду засыпал. Ну, в общем, очень мучился. Кстати, мы расскажем сегодня одну историю, которая вот про эту болезнь желудка, но об этом чуть позже. В 1944 году он возвращается в Москву, мы гоним немца, столица оживает. Яшин работает на том же авиазаводе, который вернулся в Москву, он был в Тушино, и оказывается в заводской команде. Тренер, фронтовик, смотрит на него и решает поставить его в ворота. Яшин жутко недоволен, не хочет играть в воротах, все хотят быть нападающими, забивать голы. Ну, в общем, как-то, значит, закусывает губу и встает. Вот его воспоминания о том, как он начинал играть в футбол. Поначалу заводская команда играла в своей одежде, но спустя какое-то время нам выдали форму. Позже дали бутсы, сперва большие, разношенные, разбитые игроками взрослой команды и за ненадобностью списанные, а уж потом поменьше и поновее. О том, как ложится на ногу или замирает в твоих объятиях новенький, абсолютно круглый, нештопанный мяч, мы тоже довольно долго не знали. Таких мячей в клубе было два, и выдавали их только взрослым. Да и то не на тренировке, а на игры. Представляете, как вот их учились играть в футбол. Мячей не было, бутс не было, никакого инвентаря не было. Интересно, что в то время, ну, какой формы мяч? Мы же привыкли думать, что он круглый. А вот советские футболисты того времени вспоминали, что мяч круглым не был.
2: Да вы что?
3: Да, да. Почему? Потому что, ну, хороших мячей практически не выступали, а у остальных
2: индивидуальные формы.
3: Полукустарная, да. Ну и, в общем, конечно, эта вот шарообразная форма не выдерживалась. Поэтому, может быть, и натренировалась.
2: Причем, ты же понимаешь, да? Mm-hmm. Мяч неправильной формы, он и траекторию делает в воздухе, mm-hmm. хаотическую.
3: Конечно, и я думаю, что когда попадается мяч идеально круглой формы и летит предсказуемо, вратарю, который всю жизнь тренировался на непредсказуемом мяче, в воротах стоять значительно проще. Но этот талант Яшина не отменяет.
2: Уважаемые слушатели, полную видеоверсию подкаста «Первооткрыватели» можно посмотреть на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжаем.
3: Интересно узнать о том, как Яшин попал в «Динамо» и как он там оказался, потому что болел-то, вот, как мы выясняем, с детства за «Спартак». Когда он оказался в армии, он попал в подразделение, которое тренировалось и участвовало в соревнованиях на первенство городского совета «Динамо». И прямо оттуда попал в молодежную команду. Его заметил тренер Аркадий Чернышов, позвал в основную команду, там он стал запасным вратарем. Тренировался очень много, очень ответственно подходил к тренировкам. Очень
2: а
3: много
2: он продолжал
3: времени
2: работать на авиазаводе?
3: Ну, уже нет. Я думаю, что когда в основную команду запасным попал, уже,
2: хотя конечно, тут надо подчеркнуть, да, вот сегодня да, наши футболисты это как бы освобожденные специалисты от работы. А в Советском Союзе профессионального спорта официально не было, да. Поэтому у нас были спортсмены-офицеры, например, в военных клубах, да, или вообще они где-то числились. Да.
3: Я думаю, что когда он попал в «Динамо», я думаю, что он обязан был уволиться с завода и должен был поступить на работу в милицию или куда-то. Почему? Потому что, чтобы играть в футбольном клубе «Динамо», ты должен был принадлежать, ну, как бы, Министерству внутренних дел, структурам, да, иначе никак. То есть я думаю, что этот вопрос каким-то образом решался. Яшин вспоминал, что каждый эпизод во время тренировок потом обдумывался им многократно. Если, не дай бог, он пропускал мяч, он говорит, я в голове проигрывал этот эпизод огромное количество раз, пытался подумать, что я сделал не так, где я ошибся, где я неправильно совершил первое действие, что я сделал неправильно. Я думаю, что если бы у Яшина была возможность вот этой вот видеозаписывающей аппаратуры, которая есть сейчас, когда на телефон можно снять, посмотреть и тут же проанализировать, он бы, наверное, не высыпался точно. Почему? Потому что только смотрел бы и анализировал. Все началось вообще с неудач. Так получилось, что основной вратарь «Динамо» заболел, что-то с ним произошло, и Яшина поставили на игру. Поставили на игру как запасного, это было в 50-м году. «Динамо-Спартак» была игра. Не очень хорошо там Яшин стоит, а потом игра с тбилисским «Динамо», и он опять не очень хорошо себя проявляет. Ну и все, его снова сажают на лавку, и он там сидит 3 года. И это на самом деле для вратаря очень печальная история. Также 11 игроков на поле выходит. Так или иначе, ты как запасной можешь получить возможность. А вратари, как правило, если садятся, садятся надолго. Потом второго шанса приходится ждать очень долго. И Яшин ждал. 3 года сидел. Вспомним международный матч Яшина. Это было в 55-м году в составе сборной. А это было интересно. интересный момент. Почему? Потому что в Советский Союз тогда приехала сборная ФРГ. Только налаживались связи с ФРГ, они стали членами НАТО, нам нужно было устанавливать с ними дипломатические отношения. Аденауэр, бундесканцлер, должен был приехать в Советский Союз. Ну и, в общем, как бы на волне восстановленных связей 10 лет после войны было принято решение сыграть футбольный матч. Сборная Советского Союза против сборной ФРГ. И тогда игрокам все просто объяснили. Сказали,
2: если не выиграете...
3: Да, если проиграете, сборную расформируем. Ну, а расформируем, значит, без работы, и все, потом новую будут набирать. Не знаю, я всегда в такие моменты шучу, потому что не знаю, но это действительно или не действительно. Ну, вот дальше я что должен сказать? Ну, а что, выиграли? Ну, выиграли. 3-1. Выиграли первый тайм, закончили 1-1. А дальше, ну, как-то напряглись, что-то перестроили игру, что-то сделали. Ну, и, в общем... А, нет, не 3-1, 3-2. Яшин вот как вспоминал тот свой матч. Мы уходили с поля, не слыша счастливого рева трибун. Мы не слышали и не видели ничего. Выходя один за другим в раздевалку, мы валились в кресло, не в силах сделать больше ни одного движения. Даже нагнуться, чтобы расшнуровать бутсы. Интересно, я почитал про этот матч, там есть интересная одна деталь. Дело в том, что капитан сборной ФРГ Фриц Вальтер был военнопленным в Советском Союзе.
2: Неужели по Москве шел?
3: Да, да, но его как раз спасла любовь к футболу, потому что комендант лагеря, узнав о его таланте, помог ему каким-то образом вернуться на родину. Кстати, советские вот футболисты, Яшин в том числе, тогда за победу получили телевизоры «Темп». Вот, выдавали прям подарками. Вот тебе, пожалуйста, телевизор. Ну, в общем, матч был значительный. Ну, а дальше вот как бы начинает приоткрываться для него дверь в большой спорт. Здесь нужно отдельно отметить чемпионство в Мельбурне в 1956 году, через год. Очень интересно там развивались события. Если так почитать историю, то в особенности мы должны вспоминать вот этот матч в четвертьфинале. Нам достается сборная Индонезии. Ну, и вообще нужно сказать, что ну, сборная Индонезии, куда? Сборная Советского Союза должна была побеждать. Но происходит так, что сборная Индонезии просто тотально в 11-м. Вот написано, я не видел, но написано так, что встали все в штрафной, ну просто, как говорят в футболе, выстроили автобус. Никого не хотели пускать. И стояли,
2: им никак не забить.
3: Никак было не забить. Ну, в общем, пытались и так, и так, и так, и так, никак. И в конце... уже почти в добавленное время, в конце второго тайма, вдруг какой-то обрез происходит, и двое нападающих выходят на Яшина, передают спас, ну и того, гляди, сейчас забьют нам гол, проиграют, и если бы мы вылетели в четвертьфинале от сборной Индонезии, это была бы катастрофа. И вот тогда Яшин в каком-то неимоверном прыжке блокирует этот удар и фактически спасает ситуацию. А вот интересно, сейчас у нас есть дополнительное время, серия пенальти, а тогда знаете, что было? Переигровку назначали. Ну все, то есть вот сыграли, все, а дальше должна была быть переигровка.
2: То есть но еще один полноценный
3: еще
2: матч.
3: Еще один полноценный матч. Ну там уж мы выиграли, и нормально выиграли, 4-0, ну на следующий день просто вышли, победили 4-0. И, кстати, Яшин там не вышел, потому что понятно было, что ему потом еще один матч играть. Надо было дать ему передохнуть. Индонезийцы, кстати, незадолго до этого, перед Олимпиадой, приезжали в Советский Союз и играли несколько товарищеских матчей. Причем играли просто с обычными клубами, не со сборной. Их кто только не вынес. Динамо Тбилиси 5-2, трудовые резервы из Ленинграда тоже 5-2. Ну, в общем, в итоге обыграли мы индонезийцев, дальше полуфинал и финал. И ситуация разворачивается таким образом, что второй вратарь Борис Резинский и Лев Яшин получают одинаковую травму, выбивают себе сустав плечевой и просто не могут поднять руку. Они говорят, представляете, нам финал играть с югославами, а у нас два вратаря с одной и той же травмой не могут поднять руки, и что делать? Ну и буквально просто вот перед самым началом матча Яшин принимает решение, говорит, я буду играть, ну а дальше Советский Союз чемпион на Олимпиаде в Мельбурне, и это, конечно...
2: Небывалый результат,
3: Саша. Небывалый, небывалый, да. Встречали...
2: 70 лет прошло.
3: Да, встречали во Владивостоке, ну вот что такое слава, то есть тогда уже Яшина признают, и признали почему-то именно Яшина, вот тогда стало понятно, что именно Яшина звезда той сборной, и сборная ехала из Владивостока на поезде в Москву, и на каждой станции встречали кучу болельщиков, чего там только не было, они все выходили на станциях, их вели на вокзальный ресторан, Яшин очень хорошо помнил, на одной из станций где-то под Иркутском зашел к ним, значит, какой-то вот просто дедушка такой, старец с палочкой, прошел... «Где, — говорит, — тут Левушка вот есть у вас?» Прошел, обнял его. Яшин, говорит, прижал, у меня чуть кости не становились. А потом достал из какой-то сумки, говорит, я пешком шел, чтобы на тебя посмотреть. Достал, говорит, вот наши рыбки байкальские, попробуй. И достал вот голову омля поешь. Но, кстати, вот это вот у нас, отведайте нашего, вот чем Бог послал, это вот у них в каждом купе было. То есть кто не садился на протяжении исследования сборной, все хотели угостить. Ну, вот как бы вот она слава. Вот
2: народная любовь
3: герой.
2: Это, Саша, конечно, а не слава. Конечно. Да,
3: Конечно.
2: Да.
3: Да, и вот тогда Яшин становится мировым кумиром. Почему? Потому что не только в Советском Союзе его признают во всем мире. Вот просто как доказательство того, что он мировая звезда в 59-м году. Ну, это, правда, уже спустя 3 года, но все равно в Марселе, например, они играли там с Чехословакией матч. Яшина чуть ли не на руках выносили. И вдруг... у него пропадает кепка. А кепка его была счастливая. Он ее, ну просто, это для него талисман.
2: Он не давал ее даже женщинам.
3: Да, совершенно верно. И он сказал полицейскому о том, что...
2: украли.
3: Помоги, украли, это моя счастливая, я никуда не уйду. И полицейский тогда французский пошел, нашел, вернул. И когда возвращал ему, счастливый Яшин, хотел его благодарить, он говорит, не-не-не-не-не. И показывает ему на значок. Ну, типа, надо поблагодарить. Яшин снял с себя значок.
2: Я в никому не стесняюсь.
3: Ну, нет, ну там, конечно, может, ну, там, Федерация футбола Советского Союза, вот, вручил этот значок, таких уж значков-то у него, конечно, было много. Вот, ну и все, улыбнулся, кепка была на месте, все закончилось хорошо. Послушаем.
4: Заслуженный мастер спорта, пловец Леонид Мешков, спасая командира, был тяжело ранен в бою и нашел в себе мужество вернуться в строй. После войны Мешков продолжает штурмовать рекорды, не раз становился чемпионом страны. На его счету 120 всесоюзных и мировых достижений.
2: Слушайте, Александр, а вы вот разобрались, в чем чудо его техники? То есть, нет, на чем она была основана?
3: Ну, я думаю, что в невероятных способностях предсказуемости и в такой смелости игры. Я думаю,
2: то
3: что...
2: есть он аналитик, во-первых.
3: Ну да. Я думаю, что он просто вывел, и вот в этом, кстати, он первооткрыватель, вывел игру вратаря на другой уровень. Сейчас много вратарей, которые в целом, наверное, достойны были вот этих вот чудес яшинских. Но до него так вряд ли играли вратари. Допустить, что вратарь может так отчаянно биться, может бросать, может быть лидером команды.
2: Ну, грубо говоря, как вот в рок-группах необычное явление, когда поет барабанщик.
3: Ну, например, вот что-то такое, да. И в этом смысле стало понятно, черт, вратарь, оказывается, может быть лидером команды, может быть человеком, который может творить чудеса, так может отдаваться игре. Ну, и я думаю, что вот эта страсть, когда Яшина поставили в ворота тогда, когда ему очень хотелось играть, она вот здесь и сыграла. Но не всегда спортсмены на пике формы бывают и неудачные года. Так случилось и с Яшиным. 62-й год оказался для него крайне неудачным. Во-первых, у него в 2 играх 2 сотрясения мозга, поражение в четвертьфинале против сборной Чили. Они пропускают мячи, ну и, в общем, очень плохое состояние. А вот, кстати, после чилийской истории, тут еще, знаете, такая вот у нас советская система номенклатурная сработала. Дело в том, что особо не показывали, и никто не понимал, как Яшин играл. А журналисты написали такое, что виноват Яшин. Пропустил 2 гола в четвертьфинале сборной Чили. Вернулся, вышел на футбольный матч, а его просто освистали. Не потому, что народ... Ну, вот такая вот изменчивая народная... А потому, что прочитали в газете, какой-то вот журналист там был, написал, что во всем виноват Яшин. И интересно, что, забегая вперед, что потом, когда сборную мира формировали, и Яшина пригласили в сборную мира, тренером сборной мира был тренер сборной Чили, которая выиграла, забив 2 гола Яшину. И Яшин рассказывал, что в разговоре с этим тренером чилийской сборной, когда зашел разговор про то, а что вы Яшина взяли, вы ему 2 отпустили. Он сказал, слушайте, это были такие 2 гола, там никто бы никогда не взял. А Яшин лучший вратарь на планете Земля. Лучший вратарь в мире. Вот как все делается. Но Яшин ушел из футбола. Ушел, не выдержал тоже, знаете, вот, видимо, какой-то эго там.
2: А куда же уходить-то?
3: На дачу ушел, ходил, гулял по лесу. Говорил, что просто, ну, просто тяжело стало выходить на футбольное поле. Просто, говорит, мучение и страдание для меня было. Чуть вот не выход на поле, так прям каждый шаг по полю просто мука. Ну, поеду, говорит, в деревню, буду ходить по лесу, размышлять, буду думать, буду гулять. Ну, ушел, погулял. Потом вернулся. И снова взлет, и снова пик. Всего несколько месяцев прошло. Говорят, что сам вернулся. Кто-то говорит, что тренер позвал. Честно сказать, все равно. Главное, что вернулся и пришел.
2: Дорогие товарищи, короткий выпуск новостей середины часа. Новости спорта. И мы вновь в студии. Будьте с нами.
1: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
5: Реклама.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
8: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
9: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ показал кадры задержания исполнителя сорванной атаки украинской разведки на подмосковное предприятие военно-промышленного комплекса. На кадрах силовики задерживают на улице мужчину и отвозят в микроавтобус. Ранее в центре общественных связей ФСБ объявили о срыве готовившейся СБУ массированной атаки, доставленными в Россию контрабандой беспилотниками на стратегическое предприятие в жилом секторе Московской области. Из ангара рядом с предприятием планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов системами управления канадского производства. Арендовавший ангар гражданин России был завербован украинской стороной. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем, отметили в ведомстве. Исполнитель атаки задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о теракте. В ФСБ заявили, что к подготовке операции привлекли двоих граждан Молдавии, покинувших Россию после выполнения задания, а также несовершеннолетних. Им поручали активацию сим-карт. По информации ведомства, к организации атаки причастен блогер и рэпер под псевдонимом «Киев Стонер», настоящее имя которого Альберт Васильев. Российские военные этой ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской ВПК в Киеве, выпускающим крылатые ракеты и беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны. В городе поражены агрегатно-детальные предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев ГП Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик деталей для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «ФП-7» и «9», а также «Гром-2». Помимо этого, предприятие производит аппаратуру и компоненты для авиастроений. Под удар попал и завод «Киев-79», одно из главных производств на Украине боевых частей для дронов и ракет различных типов. В Одесской области поражены 7 резервуаров с ГСМ для украинской армии и порт «Южный». Его ВСУ используют для разгрузки горюче-смазочных материалов. В том же порту в контейнерном терминале в момент разгрузки поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. На переходе из порта Черноморск в порт Одесса уничтожен танкер. Минтранс России принимает все необходимые меры для обеспечения грузовой логистики из-за участившихся атак противника на гражданский флот в акватории Азовского моря. Судовладельцы отрабатывают меры по защите флота, сообщили ведомстве. Порты совершенствуют трафик движения. В случае необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, отметили ведомстве. В свою очередь, в Минсельхозе рассказали, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности России. В министерстве добавили, что, учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разные регионы страны, логистика поставок при необходимости будет переориентирована. Сейчас с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков. Свыше 100 подмосковных мультистобальников могут получить выплаты в 100 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Баранцалов. По его словам, сразу двое ребят поставили рекорд для региона и набрали по 400 баллов. Еще 9 учеников получили по 300 баллов, а 92 выпускника стали 200-бальниками. Педагогам, подготовившим двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ, выплачивается вознаграждение в 150 тысяч рублей. Как уточнил Баранцалов, денежные выплаты будут предоставлены на основании распоряжения правительства Московской области. В этом году в лидерах по числу 100-бальников Подмосковья Балашиха в округе 56 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Власти Москвы совместно с коммерческими компаниями работают над созданием роботов-доставщиков, которые смогут самостоятельно заезжать в лифты многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, массовое внедрение технологии будет возможно после решения технических и организационных задач, связанных с безопасностью жильцов. Ранее Лексутов рассказал, что роботы-доставщики в Москве синхронизированы со светофорами, что обеспечивает их безопасное и эффективное продвижение по городу. Чтобы роботы могли распознавать нужный сигнал, на них установлено специальное оборудование, которое анализирует изображение и определяет текущий сигнал светофора.
1: Новости спорта. студии Алексей Крылов. Здравствуйте, центральный нападающий Джон Кордоба из Краснодара, Константин Тюкавин из московского «Динамо» и Дмитрий Воробьев из столичного «Локомотива» попали в список 33 лучших игроков по итогам минувшего чемпионата России, который накануне был опубликован Российским футбольным союзом. Среди правых форвардов в список лучших вошли Луис Энрике из петербургского «Зенита», Данил Круговой из московского «ЦСКА» и Жоао Батчи из Краснодара. Из левых форвардов 33 лучших отобрали Сикеля Барка из столичного «Спартака», Бителла из московского «Динамо» и зенитовца Педро. Напомню, уже 18 июля в российском футболе стартует новый сезон матчем за суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится в Нижнем Новгороде. Следите в субботу за трансляцией этого поединка на нашей радиостанции. Начало в 19:00 по московскому времени. Тульский «Арсенал» сломил сопротивление ивановского «Текстильщика» со счетом 2-1 в матче стартового тура первой лиги по футболу благодаря точным ударам Рашида Магомедова и Кирилла Гацука. У проигравших отличился Арсений Филев. В других поединках понедельника екатеринбургский «Урал» уступил московскому «Торпедо» 0-1, а Челябинск нанес поражение СКА «Хабаровску» 3-1. Сергей Брылин возглавит хоккейное «Минское Динамо». Подробнее Андрей Кудряшов.
2: Минское «Динамо» наконец готово объявить имя нового главного тренера. По информации инсайдеров, руководство белорусского клуба достигло принципиальной договоренности с 52-летним российским специалистом Сергеем Брылиным. На протяжении последних 14 лет трехкратный обладатель Кубка Стэнли работал исключительно в Северной Америке в системе Нью-Джерси Девилс. Теперь ему предстоит возглавить команду, которая оставалась без рулевого больше 40 дней после ухода Дмитрия Квартального в ярославский «Локомотив». Брылину достается тяжелое, но многообещающее наследство. Минувший сезон КХЛ стал для минчан историческим. Под руководством прежнего штаба зубры выдали мощнейший регулярный чемпионат, взлетев на рекордное второе место в западной конференции, забросив феноменальные 247 шайб. Болельщики до сих пор помнят оглушительную сенсацию первого раунда плей-офф, когда минчане в сухую со счетом 4-0 разгромили московских одноклубников. Динамовцы выходят из отпуска 1 августа, и именно Сергею Брылину предстоит доказать, что прошлогодний триумф Минска не был случайностью.
1: Россиянки Елена Приданкина и Алевтина Ибрагимова вышли в основную сетку теннисного турнира в Румынии. В финале квалификации Приданкина обыграла испанку Георгину Гарсию Перес 6-1, 6-1, а Ибрагимова была сильнее американки Варвары Лепченко 6-3, 6-4. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
6: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: Словооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Друзья мои, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Сегодня наш герой, вратарь номер один в нашей стране и в мире, Лев Яшин.
2: Пока Яшин стоял в воротах «Динамо», сборной Советского Союза и сборной мира, в Советском Союзе происходили и другие открытия. О них давайте поговорим.
3: В 1974 году была создана одна из самых известных во всем мире головоломок – «Кубик Рубика». Игрушку придумал венгерский архитектор Эрньо Рубик. Изначально как учебное пособие для объяснения студентам принципов трехмерной геометрии. Спустя два года после получения патента кубик Рубика стали продавать на родине создателя под коммерческим названием «Магический куб». Позднее, в 1979 году, немецкий предприниматель Тибор Лаци помог вывести головоломку на международный рынок после того, как заметил кубик Рубика в руках у официанта. Американская премьера состоялась 5 мая 1980 года в Голливуде, а представляла головоломку венгерская кинозвезда Жа-Жа Габар.
2: Ну и потом начинается вот эта белая полоса, по большому счету, когда Яшина мы узнаем как великого Яшина на мировом уровне.
1: Но мы понимаем, Саш, что когда человек достигает вот таких высот, да, и выводит свою профессию, вот конкретную специализацию, да, в топ, как сегодня говорят, да, обычно что следует? Предложение сделать школу для будущего поколения. Вообще вот Яшин и преподавание или как бы передача опыта, или он держал это для себя, или не мог сформулировать даже, как это, ну, если это все в голове происходит, то как это объяснить?
2: Не знаю.
1: Невозможно же, наверное, научить людей композиторскому искусству. Нет, записывать музыку, играть на инструментах, да. Но вот выдумывать мелодии, это же невозможно.
2: Вы знаете, мне кажется, в вашем вопросе вы сейчас его задаете, и как будто бы ответственность за это накладываете немножко на Яшина. Что он как бы сам должен подумать о том, как свой опыт передать. А я вот думаю, что это вообще не проблема Яшина и не вопрос Яшина. Просто когда стало понятно, что Яшин великий вратарь, структура и система должна была сделать все для того, чтобы у него была возможность передавать свои навыки и знания. А я, забегая вам вперед, скажу, что когда Яшин ушел из спорта, и когда его каким-то чудом устроили вторым тренером в команду, и тренерский состав должен был куда-то отойти, и ему было предложено посидеть с игроками, потренировать, а у него случился приступ язвы, и у него скрутило живот, и он сидел вот так вот, скрутившись животом, мимо проходил какой-то функционер от спорта. Так в итоге на следующий день на партийном докладе сказал, был тут на тренировке «Динамо» ни тренера, ни помощника тренера, сидит какой-то, значит, там бывший вратарь. Яшин не выдержал, вскочил, подбежал, говорит, да вы что себе позволяете? Вы вообще что-нибудь понимаете в футболе? Вы видели, что они делали, чем они занимались? А у него колики были, ну, человек с содой ходил. И вместо того, чтобы сыграть на имени Яшина, вот, пожалуйста, вот, понимаете, такая история. Поэтому, ну, это не его ответственность, школа. Он играл гениально, мирового уровня был вратарь. И, конечно, нужна была школа имени Яшина, в которой дети бы просто шли, в очередь бы вставали. И, может быть, еще пяток таких бы Яшиных мы имели. Когда Яшин вернулся, стало понятно, что он не просто звезда советского уровня, а звезда мирового уровня. Почему? Потому что, ну, во-первых, сборная мира, о которой я уже говорил, но самое главное — это золотой мяч. Золотой мяч, мы должны понимать, что это признание, ну, просто невероятного уровня. Яшин сам, золотой мяч. Вручили ему на каком-то соревновании перед четвертьфинальным, что ли, матчем. Вручили это звание золотого мяча. Он, я думаю, что сам еще там все как бы окончательно не отдавал отчета, какого уровня и какой величины это звание. Вот цитата одного из главных редакторов футбольных изданий мировых. «Яшин — это легендарная фигура. Это волшебная рука, одетая в перчатку». Когда Яшину перевели текст статьи и рассказали, что он сказал так. Чуть никак не пойму, почему у меня только одна волшебная рука. Потом замолчал и дополнил. Да какое тут волшебство? Я просто стараюсь хорошо делать свое дело. В 63-м году на Уэмбли проходит матч между сборной Англии и сборной мира. Яшин играет в сборной мира. Сразу забежим вперед, скажем, сборная Англии тогда побеждает. Но интересно, что Яшина тогда озаботил, а как мы будем договариваться с игроками на поле? Языка же ведь не знают. И он говорит, это удивительно, как Все чувствуют, я, говорит, у меня мяч в руках, я даже подумать не успеваю, что мне бы сейчас здесь игрока бы справа, которому бы я мяч вынес, а хоп, он уже справа, а тут, ну, это, говорит, просто фантастика. Вот бы, думал я, сейчас левому краю выйти туда-то, а центральному дать ему мяч чуть вперед на выход. И почти всегда крайний и центральный, вот по словам Яшина, тогда это привело его в восторг, понимали. То есть вот как величины футбольные, какого уровня он был. Вот этот
1: то
2: вот
1: есть каждый на своем месте и понимает всю ситуацию. Да,
2: и даже не надо отрабатывать ничего. Вот это футбольный гений. После матча происходит банкет, к Яшину подходят какие-то люди в костюмах и предлагают ему стать президентом своего клуба, ну там английского какого-то. Он соглашается. Но это же удивительно, что Яшин становится президентом какого-то английского клуба. А потом интересная подробность, вот тоже. Дали ему денег командировочных. 5 фунтов стерлингов. Это 12 советских рублей. Это же по 2 рубля на день, что ли. И это смешно. Почему? Потому что к нему в гостиничный номер как-то заходит Пушкаш и Шнеллингер, ну, из сборной мира, говорит, пойдем в ресторан, отметим. И он говорит, да что, давайте в номере накроем, посидим. Они вроде говорят, да нет, да что. И, короче, они вдруг поняли, что у него реально нет денег. И они же тут в номере с ним стали накрываться, и кто-то там, один из них говорит, погоди, посиди, уходит и приносит 20 галстуков. Я так понял, что то ли скинулись все остальные, дали ему, сказали, бери это сувенир, но у тебя нет денег, ну, вот, типа, забирай. Ну, как-то, с одной стороны, трогательно, с другой стороны, даже немножко обидно.
1: Унизительно.
2: Ну, немножко есть такое, да. Ну что, давайте еще послушаем, как звучал Яшин, продолжим.
4: Нас, ветеранов спорта, особенно радует, что нынешнее поколение советских спортсменов свято хранит и приумножает славные традиции советского спорта. Мы верим в вас, наши преемники, и ждем от вас новых побед на Олимпийских играх.
2: Вообще, нужно сказать, что золотой мяч, особенно для советского футболиста, в то время недостижимая награда. Почему? Потому что, чтобы получить золотой мяч, нужно все время быть в повестке. Советский чемпионат не транслируется, нигде не показывается. Те, кто принимают решения, его не видят. Такого количества
1: международных
2: встреч, да, их нет. Ну, то есть, вообще, такого инфраструктуры такой, да, когда, знаете, каждую неделю еще и выезжают на там Лигу чемпионов, куда-то такого не было. И поэтому он был не на глазах. Поэтому, чтобы советский футболист получил золотой мяч, это, конечно, что-то невероятное должно быть. Ну, в общем, вот 27 мая 64-го перед четвертьфиналом Кубка со Швецией ему вручают этот золотой мяч. И вот здесь самое интересное. Он даже домой эту награду не понес. Сразу передал ее то ли в музей спорта в Лужники, то ли куда-то. И также пришел домой. Все. Обычно спортсмены того времени, они всегда что не завоюют, как бы какой-то стол соберут, посидят. И вот здесь, вот это, мне кажется, очень красиво. А знаете почему?
1: Так.
2: Так вот золотым мячом получилось. Потому что вот во внутреннем коде Яшина не было правила получать какую-то индивидуальную награду. Он командный игрок. Он привык завоевывать звания и места командой. А тут его одного выделяли. Он ее даже домой не понес. Сдал сразу в музей. Сказал, забирайте, к чертовой матери. Ну, как бы не особо и надо. Яшин уходит из спорта. И это, конечно, великий прощальный матч, когда он сам лично приглашает звезд мирового футбола. Они приезжают. И вот на центральном стадионе имени Ленина проходит прощальный матч. Ему 42-й год. Ну, кто только не приезжает тогда. Эйсебио приезжает, Мюллер приезжает. В общем, всем он чуть ли не лично звонит и приглашает. Все его любят, уважают. Он настоящая звезда. И в середине, там, в начале второго тайма, когда назначается угловой, он уходит на замену и передает ворота Владимиру Пельгую. Такая символическая передача. Потом переодевается в костюм, выходит. Уже матч закончен, ему нужно сказать торжественную речь. И он говорит только два слова. Прекрасные два слова. Он говорит «Спасибо, народ». И на этом заканчивает свою футбольную карьеру. Интересно, что он по правилам того времени игрок команды клубной должен был сдавать форму. Закончил играть, сдаешь форму.
1: И Яшин, в шкаф.
2: Ну, не в шкаф, в систему, что там. И Яшин сдал. Был такой Лев Дерюгин, председатель Московского спортивного комитета «Динамо». Вот два льва, Лев Большой, Лев Маленький. Он предложил стать начальником команды «Динамо». Тот сразу согласился и пошел учиться в высшую партийную школу, поступил. Все учил, и русский язык учил, и математику учил, и литературу.
1: Ну, это, на самом деле, очень такое широкое образование именно руководящего состава.
2: Да, все верно. Ну, а потом Яшин со своей должностью ушел. произошло, потому что была неприятная история, связанная с гибелью футболиста Анатолия Кожемякина. Там, правда, трагическая история случилась. Он пошел на концерт и застрял в лифте, и они пытались выбраться из лифта. И в тот момент, когда он выбирался из лифта, лифт поехал. Ну, в общем, а он был подающим надежды футболистом. И почему-то за эту смерть наказали функционера, в том числе и Яшина, за плохую воспитательную работу. Ну, странно вообще, там как бы не склеивается. Ну, наверное, можно было бы притянуть. Как-то ему сказали, кто-то его начальник, он когда функционером был спортивным, ему говорят, что-то вы у нас все время куда-то разъезжаете. Он говорит, а куда я разъезжаю-то? Он говорит, да у меня только на ваше имя одни приглашения вон в столе лежат. Он говорит, так они же у вас в столе лежат, я же никуда не езжу, вы же мне их не отдаете. Вот, ну, вот, я не знаю, то ли зависть это какая-то, то ли что-то. Ну, в общем, были и неприятные моменты.
1: Короткая-короткая реклама пройдет незаметно. Будьте с нами, мы вернемся скоро с Александром в студию.
0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Маяк.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Дни Санкт-Петербурга впервые пройдут в Вологодской области. С 16 по 18 июля в регионе пройдут Дни Санкт-Петербурга, одного из крупнейших событий в истории межрегионального сотрудничества. Делегацию северной столицы возглавит губернатор Александр Беглов. Как отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в программе свыше 20 мероприятий и встречи по 10 стратегическим направлениям – от промышленности и инноваций до культуры, спорта и молодежной политики. Ожидается более 100 экспертов, представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Жители и гости региона ждут концерты, выставки, деловые сессии, круглые столы и презентации совместных проектов. Основные площадки – Кремлевская площадь, стадион «Витязь», ВАГУ, филармония имени Гаврилина, а также площадки в

месте можно бесплатно оформить участок и капитальный гараж, построенный до 30 декабря 2004 года. Более 80 волонтеров дежурят на АЗС Вологды. Для координации работы социально ответственный бизнес также включился в помощь. Пиццефабрика угощает пиццей, Серебряная роса предоставляет воду. За время работы волонтеры раздали более 550 литров. Глава города Сергей Жестянников поблагодарил волонтеров и отметил, что топливо доставляется ежедневно благодаря организации губернатора. Отслеживать поставки можно на интерактивной карте, которую уже посетили более 40 тысяч человек. Губернатор подтвердил выход на прежние объемы поставок. Водителям также рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Вологодские дизайнеры поборются за выход в финал конкурса «На крыльях». Осталось всего 2 дня до оглашения списка финалистов конкурса. Это соревнование по созданию так называемой адаптивной одежды. Смотр объединил мастеров, которые шьют современную одежду для людей с инвалидностью. Яркий, актуальный гардероб помогает обрести уверенность в себе. Конкурс проходит в 4 федеральных округах страны. Вологодские дизайнеры борются за победу на северо-западе. Показ коллекции состоится 30 июля в Выборге. Менее недели осталось до завершения приема заявок на последнюю августовскую трудовую смену в Череповецком молодежном центре. Подросткам дают посильную работу, ребята помогают ухаживать за цветами и деревьями в парках, наводят порядок в школьных кабинетах. Для записи необходимо принести документы лично. Важно, чтобы ребенка сопровождал его законный представитель, родитель или опекун. Череповчане смогут проголосовать за лучшие короткометражки. Кинопоказы пройдут 17 июля в уличном кинотеатре Милютинского парка. Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» – один из самых крупных в стране. В конкурсную программу вошли игровые, анимационные и документальные ленты хронометражом до 30 минут. Арткино позиционирует себя как профессиональный фестиваль, несмотря на то, что около 90% участников и зрителей – молодежь. Для многих из них участие в проекте становится первой серьезной заявкой в большом кино. После просмотра пройдет зрительское голосование.

0: природа на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце переменная облачность, небольшие дожди с грозами. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Температура плюс 22 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ провела масштабную многоходовую операцию в ответ на беспрецедентную попытку украинских спецслужб провести при участии западных разведок серию резонансных терактов и диверсий в России. Сорвана атака 35 FPV-дронов на подмосковные предприятия военно-промышленного комплекса. Беспилотники на территорию России вывезли под видом партии испанской керамической плитки. Об этом рассказал сотрудник ФСБ.
2: Начало спецоперации по пресечению теракта послужила разведная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава, Сельце, Брест, Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств. На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства.
1: Последовавшие через несколько стран взрывоопасный груз разместили в заранее арендованном ангаре рядом с оборонным предприятием. Самой арендой и приемкой товара занимался гражданин России, завербованный украинской разведкой за деньги. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Для подготовки дронов к запуску привлекли двух граждан Молдавии. Те под руководством кураторов подготовили помещение к пуску БПЛА и покинули Россию.
2: Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдовы – Пирлога Виктора, 1986 года рождения, и Калоса Аурелла, 1995 года рождения, прошедших специальную подготовку. Под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и убыли с территории России.
1: В качестве исполнителя СБУ привлекла россиянина, бывшего члена этнического ПГ, ранее отбывшего 20-летний срок за разбой и грабежи. Действуя по инструкциям украинских кураторов, он собрал и активировал дроны, после чего скрылся, однако был задержан. Также при подготовке теракта использовали подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Для управления дронами они покупали нелегальные сим-карты. По информации ФСБ, к организации атаки причастен блогер и рэпер под псевдонимом Киев Стонер, настоящее имя которого Альберт Васильев. Он управлял логистикой доставки FPV-дронов в Россию. Вооруженные силы России этой ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, выпускающим крылатые ракеты и беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны. В городе поражены агрегатно-детальные предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев ГП Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик деталей для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «ФП-7 и «9», а также «Гром-2». Помимо этого, предприятие производит аппаратуру и компоненты для авиастроения. Под удары попал и завод «Киев-79», одно из основных производств на Украине боевых частей для БПЛА и ракет различных типов. В Одесской области поражены 7 резервуаров с ГСМ для украинской армии «Порт Южный». Его ВСУ использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов. В том же порту в контейнерном терминале в момент разгрузки поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. На переходе из порта Черноморск в порт Одесса уничтожен танкер. «Автодор» с 2022 года восстановил 2800 километров дорог и построил 67 мостов в новых регионах России. Еще 800 километров и 11 мостов планируют восстановить в текущем году. Об этом сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко на встрече с Михаилом Мишустиным. Премьер назвал содействие ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям приоритетной задачей.
3: Одна из главных задач, которую перед нами поставил глава государства, оказать максимальное содействие Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Я знаю, что вы уделяете особое внимание укреплению дорожного хозяйства в этих субъектах. Как сейчас идет эта работа?
4: За предыдущие 4 года мы восстановили 2800 километров, а это для сравнения, это как от Санкт-Петербурга до Тюмени. Восстановили 67 мостов.
1: И, как отметил Петушенко, работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в новых регионах России оказывают большое влияние на развитие территории и имеют высокую социальную значимость. Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева скончалась минувшей ночью на 54-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России. В СБР назвали жизненный путь Куклевой образцом преданности спорту и служения своему делу. О причинах смерти биатлонистки не сообщается. Куклева завоевала золото Олимпиады 98 в Нагано, показав лучший результат в спринтерской гонке. Она также четырехкратный чемпион мира, неоднократный призер Олимпийских игр и чемпионатов планеты. Власти Узбекистана утвердили замену 41 иностранного слова и термина на исконную лексику. В список вошли широко используемые заимствования, такие как хэштег и эмодзи, которые теперь предписано заменять на узбекские аналоги, дословно означающие ключевое слово и символ. Замене подверглись слова фрилансер, хостел, бренд и дедлайн. Также убрали некоторые заимствованные из русского языка, включая башмак и аббревиатуры, например, БПЛА. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 22-24 градуса. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, с грозами и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 81%.

0: физики и лирики.
1: Здравствуйте, приветствую от вашего физики и лирики. Я лирик Митрофанова.
2: И я не меньший лирик Андрей Кудряшов. Здрасте, привет, Лид.
1: Ну, слушай, это не значит, что мы со всеми будем физические темы брать. Обязательно чего-нибудь затронем. Но, наверное, эксперты должны будут тогда вообще выступать уже просто монологом.
2: Как в предстоящей теме, ты хочешь сказать?
1: Нет, это наша тема.
2: А, наша, ладно.
1: Наверное, здесь попробуем разобраться. Но без гостей не получится. Ксения Симанова, художник-постановщик анимационного кино и режиссер мультипликатор сегодня с нами. Ксения, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здравствуйте.
2: Да. У нас сегодня тема грустная, лиричная и трудоемкая, наверное. Как создают мультфильмы?
1: Современные.
2: Ну, современные, да, потому что я-то, наверное, рос на «Падал прошлогодний снег», вот на каких-то таких, да, и кукольных даже мультфильмов. Они вообще вот эти остались советские мультфильмы? Сейчас кто-то это делает или все, Ишка все рисует?
3: Нет, конечно, делают, стараются, особенно авторские проекты. Если мы говорим про коммерцию, то этого стало, конечно, меньше, но авторские проекты всегда возвращаются к кукольной анимации, к пластилиновой, и до сих пор студия «Пилот» под руководством Сергея Миринова делает пластилиновые мультфильмы, какие-то даже рекламы.
1: Ксень, а вот как этот технологический процесс? Я просто слышала от одних там своих друзей, у них дочка собирается поступать в киношный какой-то колледж, но на отделение мультипликации.
2: В ГИК,
1: то есть,
2: наверное,
1: такое тоже
2: нет?
1: Бывает. Нет, нет, колледж именно, это не институт еще
3: есть,
1: пока только.
3: Да, есть анимационный колледж, очень хороший, оттуда вышло много хороших аниматоров, возможно, туда.
1: Да, но как сам процесс? То есть это идет от авторского, вы говорите, проекта. Значит, ребята сначала сами должны идею выносить, да, потом это как-то попытаться, ну, из вот этого всего и палок сделать, и потом предложить спонсорам. Как вообще вот это от и до сейчас у мультипликатора?
3: Ну,
1: примерно.
3: Да, из палок тоже можно. Всегда начинается с идеи. Чаще всего, то есть первая идея, я хочу сделать кино. Или в институте, или в колледже сказали, нужно сделать кино. И автор думает так, о чем я хочу сделать кино? И тут начинается ковыряние в себе, поиски того, что беспокоит, что вызывает эмоциональный отклик, и это идея. И дальше, возможно, первым шагом будет увидеть какой-то образ вокруг себя. Поэтому важно режиссерам, а вообще авторам анимации наблюдать вокруг себя, смотреть, что они видят и что эмоционально им откликается. И вот когда они что-то увидели, например, ребенок учится кататься на велосипеде. Или в лесу, когда мы идем, мы видим маленькие камешки или какие-то домики, и мы сразу представляем, что это какой-то мир, там кто-то живет, и вот это тоже идея. Это идея от образа. Ну и все. И дальше, если это начинающий автор, то под руководством преподавателей он начинает создавать свое кино. То есть он начинает придумывать, он, может быть, переносит себя в этот мир, если мы говорим про лес, например, что там кто-то живет, он может выбрать главного героя, который похож на самого автора, и дальше придумывать начало, ну, вообще сначала с мира начинается, а потом должно быть начало, что этот герой делает и куда он должен прийти. То есть с точки А в точку Б всегда должно быть какое-то движение.
2: Ну, это мы про студентов говорим, да, которые, ребят, которые учатся, которые так или иначе во время обучения должны что-то создавать. А если говорить про профессиональных мультипликаторов, про вас, да, у вас есть идея, да, допустим, какой-то питчинг существует в мультипликационном кино, как вот в большом?
1: По-русски питчинг.
2: Ты приходишь к продюсерам или приходишь к какой-то фирму, которая тебе дает деньги, да, и представляешь свой проект. Вот я хочу сделать
1: так
2: вот такой...
1: Я об этом и спрашивала, но здесь сложно, наверное. Ну, как ты хочешь задать, где брать деньги?
2: Ну, конечно, конечно.
3: Да, да, да, все, поняла, хорошо. Если мы говорим про определенные материальные вещи, то да, конечно, есть питчинги. Не всегда только питчинг, можно просто отправлять на студии свои идеи, потому что большие студии тоже ищут какие-то новые проекты. И да, есть всегда питчинги, очень много фестивалей, от Минкульта есть питчинг.
1: Ага.
3: Как раз я тоже выиграла год назад.
2: Круто.
3: Питчинг, сейчас издают свой короткий метр. И поэтому, да, питчинги есть, деньги дают, и всегда ищут, ну, что-то новое, и авторы ищут, и ищут продюсеры, которые дают деньги, но это всегда должно все равно
1: Какой-то замкнутый круг быть. То есть, да, то есть потом ну, должен да, до зрителя да. дойти и окупиться. Вот в чем вопрос. Мне
3: конечно,
1: кажется, дело
3: конечно.
1: Не в питчинге только.
3: Да, да, да. То есть все равно есть какие-то темы, которые будут чуть больше в приоритете. Есть какие-то темы, о которых говорят меньше. И когда создается проект, уже дальше мультфильм идет на фестивале, и как бы художник или автор, он уже может подаваться дальше. То есть он увидел отклик, он может создать что-то похожее или совсем другое. Но всегда, конечно, это идет от человека самого. То есть он сам понимает, что ему важно сейчас сделать, какой проект, какой
1: да,
3: кино.
1: Да, но вот то, что я заикнулась про окупаемость, это же главное, чтобы зрители увидел этот человек. Сейчас у детей сейчас такой выбор, они везде могут полезть, подключиться и свое выбирать. И какая-то общая тема, ты не заставишь смотреть то, что взрослые хотят, чтобы ты смотрел, я уверена в этом.
3: Конечно, да, конечно. Поэтому самое правильное да. делать от себя. А не для кого-то.
2: А, ну, нет, от себя нет, все равно же до конечного зрителя это как-то должно дойти. То есть вы должны заинтересовать там онлайн-платформы какие-то, да, либо людей,
3: да.
2: продюсеров, которые дают деньги, чтобы это до кинотеатров могло дойти, да. Насколько вот
1: вообще
2: это...
1: В кино-то ходят люди?
2: Ну, ходят, да. Насколько это вообще, в принципе, сложная история, да? Вы же должны убедить людей, прежде всего-то. Идея-то может быть хорошая, да? Но, как обычно, на этапе убеждения все самое сложное начинается.
3: Да, для этого есть продюсеры, которые этим всем занимаются, они анализируют рынок и подбирают, могут подбирать авторов. Это еще один путь. Да, не всегда это только питчинг, и только автор все это делает. А потом, да, на платформы, конечно, и у нас также есть сервисы, которые мы можем сами выставлять и показывать, и рекламировать. Сначала это какая-то узкая аудитория, которая смотрит, это друзья, это вообще аниматорская аудитория анимации, и они все, это как тесный круг, тесная группа, которая всегда друг друга поддерживает, смотрит, и обычно она идет дальше, особенно если это хорошо сделано, качественно, если действительно есть отклики у кого-то еще, были такие идеи или что-то такое, то есть все равно оно не может быть только одна идея, которая нравится только одному человеку, всегда она кому-то понравится еще. Не знаю, как это работает. Вот, то есть всегда это объединяет и нескольких людей. Вот. И поэтому всегда зритель найдется, возможно, просто не так много. Дальше, да, идет продюсером. Если продюсер видит, что есть какой-то отклик, или даже продюсеру это близко, или есть какие-то студии, которые ищут именно эту идею, этот проект, продюсер говорит, вот у меня есть, я видел, давайте с ними свяжемся, и все. И дальше это идет на платформы. В кинотеатры, ну, в кинотеатры это все-таки больше большие студии показываются, но есть фестивали, которые проводят свои показы как раз в кинотеатрах, и в октябре проводят, ну, если мы говорим про Москву.
1: Кинотеатры,
3: большие кинотеатры,
1: а не месяц.
3: Да, которые, которые всегда с удовольствием проводят все фестивали, и тоже на них ходила, это, конечно, здорово, когда маленькая команда показывается на большом экране, это всегда очень вдохновляет.
1: Ребята, давайте обсудим новые технологии и перспективы отрасли, поскольку ну, аниматоры это же такое. Вот я помню анекдот, он ему лет, наверное, 16-20, может даже, когда один голландский мультипликатор подрался со своими персонажами. Мне очень нравилось это. Настолько реально уже эти все штуки. И опыт Миядзаки помним, и, соответственно, Константина Бранзита. Кстати, вот мы пока говорим, я без звука смотрю «Три сестры», его работу 2025 года, там 14 минут всего, и там понятно без слов даже все. Но вот как это интегрируется, и как проверяют ли вас на тот самый искусственный интеллект, которым Андрей Олегович в самом начале
2: заикнулся?
3: Если говорить про конкурсы, я вот недавно видела, был конкурс авторских работ, но это было связано с анимацией, но это скорее как бы статичная картинка. Там было прямо указано, что никакого использования и контента, только и вообще инструментов, ручная работа, нужно показывать процесс работы, чтобы все было понятно, что это сделано только автором от нуля до конца. Если мы говорим про коммерческие вещи, про студии, вообще про убыстрение всего, и при этом говорим про анимацию, все равно это больше ну, рукотворное. Все равно там как бы больше человека, то, конечно, инструменты сейчас используются, и, ну, это, опять же, это инструмент, он не заменит
2: Идею, реализацию идей, наверное, да?
3: Да, да, да. Всегда должен человек направлять, должен вести, и это неплохо, как бы что ни говори, я считаю, что и это неплохо, просто сейчас очень сильное внимание к ним, которое, ну, оно не то, что неоправданно, но просто это такой тупик, потому что и учится на...
1: людях.
3: На творчестве людей, да, на людях. Да. Ну, то есть, если это все время будет и он будет просто есть самого себя. А зритель это все видит, ему все приедается, он все понимает. То есть у нас не просто так есть какие-то тренды, что-то новое. Это всегда, ну, человек чувствует, зритель чувствует, что не стараются там. Вот на другой стороне экрана не стараются.
2: Да денег не хватило, они не стараются.
3: Да, да, и это они тоже чувствуют, они видят, так, на мне экономят. Я не буду это смотреть. На мне сэкономили. Мне неприятно. Я хочу, чтобы в меня складывалось.
2: А это действительно видно, да, когда начинает экономить на проекте? Именно вот в мультипликации. И как это видно?
3: Нам, вот художникам точно видно, потому что они с этим работают.
2: Но вы же изнутри это делаете, вы это не можете чувствовать. Это очень сложно изнутри это увидеть.
3: Да, ну, вы имеете в виду, когда процесс сам идет?
2: Да, да, да, да, да, ну что-то давайте здесь вот попроще сделаем, давайте это, а вдруг там что-то там не увидим, сгладим где-то углы острые, ну какая-то такая
1: слушай,
2: история.
1: Ты что, дачу не устроил или не заказывал, как тебе ремонт делали? Давайте здесь, меня так приклеили плинтуса, что я сама их открываю. Ребят, ну о чем мы говорим?
2: Не-не, мне просто интересно, как это видно.
3: Ну, допустим, самое банальное, когда мы идем и видим баннеры с ИИ рекламой, сейчас в основном это в ИИ используется больше в рекламе, это хорошо экономит бюджет, то видно, во-первых, всегда, если мы говорим про персонажей, это всегда опирается на диснеевских персонажей, всегда. Одни и те же, да, про что угодно, если это ребенок с розеткой, если это женщина, там, девушка со стаканом воды или какой-то газировки, она что-то рекламирует, всегда видно, если это сделано в ИИ, я имею в виду, что если это анимационный стиль, это всегда Дисней и Пиксар. Если говорить, это про визуал, если говорить про движение, например, то, наверное, замечали, что ИИ делает часто перетекание из одного предмета в другой, и там как бы ломается объем, то есть рука, может, была сзади, она стала спереди, я имею в виду, что персонаж был повернут спиной, вдруг он повернут лицом, и он как-то это сделал не как человек. Не как
2: рука стала сзади, да, при этом, видимо, да?
3: Ну да, да, или выросла треть, или не хватило пальца. Ну не хватило пальца, это уже это вроде все исправили. Всегда вот движение, сама анимация всегда, она такая, как будто бы в воде. То есть нет физики, а анимация это в первую очередь все-таки, ну не в первую очередь, но чтобы убедить зрителя, нужно сделать правильную физику, достоверно, потому что изображение плоское, и мы должны убедить, что это вообще-то объем, и оно отвечает, да, как бы правилам. Природный.
1: Тогда вопрос, ну, и там как-то разберутся ценители и люди, которые, правда, чувствуют. Баба, она сердцем чует, помните цитата? А зритель, видимо, тоже тем же местом. Но я думаю, вот тогда каким навыкам детишек учат? Вот именно...
2: Художников ты имеешь в виду?
1: Ну, мультипликаторов,
2: мультипликатор,
1: да.
2: Художников,
1: может, даже взрослые люди быть, да, 20+, все равно для нас детишки.
2: То есть иди мне сначала скульптуру нарисуй, а потом приходи мультфильм рисовать.
1: Ну да, вдруг они профиль Аристотеля заставят, а потом давай
2: чебурашку. Не сможешь нарисовать, уволен или отчислили тебя.
1: Вот придумала бубу эту и там это.
2: И разрисуй его, да.
1: Вот какие предметы даже преподают для мультипликаторов?
3: Какие сейчас преподают или какие должны быть?
2: На чем, давайте проще, на чем, чему вы учились, на чем вас учили?
3: У нас всегда, у меня первое среднее специальное образование это... графический дизайнер, мы там учились. Несмотря на то, что у нас специальный графический дизайнер, у нас была академическая школа рисунка и живописи и композиции. Без этого никак. Это основа, фундамент всего художественного образования. Дальше, когда я пошла в институт в ВГИК, также художник анимации и компьютерной графики, у нас также были академические предметы, и у нас была и теория кино зарубежного и отечественного, и у нас всегда была база. То есть всегда, несмотря на то, что и цифровое искусство, оно было, мы тоже там на компьютере рисовали, делали 3D, все равно нужно понимать как на плоскости руками это сделать. Должно быть минимум посредников между бумагой и художником. То есть это, я считаю, что это всегда должно быть, потому что, во-первых, помимо того, что рука учится рисовать точно и правильно, еще и мозг работает в нужную сторону. Я бы вообще сделала так, чтобы дети рисовали со школы, учились искать вокруг себя какие-то маленькие детальки, рисовали травинки, цветочки, потому что это развивает и какую-то эмпатию.
2: Ну, понятно, то есть все равно база должна быть, да, какая-то вот художественная?
1: Какая база, как мы учебники разрисовывали, сколько мы пририсовали частей тел, недостающим древним грекам.
2: Но ты же потом в ВГИК не пошла, а люди пошли. Люди пошли.
1: У меня ребенок пошел.
2: Травинку нарисовали и пошли, сразу в ВГИК людей приняли. Я шучу, конечно. А вы и используете, Ксения?
3: Да, конечно.
2: А в каких ипостасях, в каком виде, где именно при создании своего мультфильма?
1: Ну и Ксения, и вообще мультипликаторы, потому что, ну, Ксения как представитель...
2: Профессии.
1: Профессии, да,
3: ремесла. В своем авторском учении я пока не использовала и не планирую, потому что там я остаюсь все-таки верна именно рукотворным задачам. А в работе, да, мы используем, допустим... Мы озвучку делаем иногда. У нас есть, я работаю на проекте, где нам нужно сделать озвучку на другом языке. Есть очень хороший инструмент.
2: Перевод, да, сделать, да?
3: Да, да. Синхронный. Перевод может делать и проверяет всегда человек на правильность и все остальное. А уже озвучка, озвучку мы делаем и очень есть хорошие сервисы, которые помогают даже передать... интонацию правильную. Иногда бывают все равно как бы проблемы, и с человеком было бы проще, потому что ты сидишь, и ты можешь 10 раз просто прогнать, сделать так, чтобы эмоция была нужная, но ее нет, потому что ты все-таки робот. Но голос, отличный голос, как у живого человека, но потом все равно проверяет человек, переводчик проверяет, правильно ли произнесено слово. У нас были моменты, когда, несмотря на то, что, ну, это же все, это робот, он все четко должен делать, нет, он говорит все равно неправильно. И поэтому нужно было это исправлять, это озвучивать. Если мы говорим про визуальную часть, иногда я использую, но скорее как убыстрение процесса в самом начале, то есть финально я делаю всегда сама руками.
2: Раскадровку, да? Или это эскиз, или раскадровку это называется?
3: Раскадровку тоже делаю сама. Но какие-то поиски. Может быть, я хочу сделать, чтобы был персонаж вот такой-то, такой-то, и чтобы самой не искать, я могу прогнать через ИИ, и он мне покажет. Вот такой можно сделать. И еще тут интересный момент. Можно прогнать через ИИ, и он сделает, скорее всего, самую попсовую, способу персонажа. Я такая, так, понятно, это мы не берем, надо искать другой путь. Это тоже полезно, то есть идти от обратного.
1: И последний вопрос. Когда ближайший какой-то фестиваль или показ мультфильмов для родителей, детей, для взрослых, и женщин, стариков, пенсов?
2: Я сочувствую.
3: Ага, ну вот в ВГИКе, кстати, будет международный фестиваль, там будет фестиваль анимации.
1: Когда?
3: В Воронеже, по-моему. В октябре.
2: Придем. Большое спасибо,
1: ну,
2: Ксении.
1: Да. Анонс дадим. Афиши в мультипликационных разных конкурсов и мероприятий в программе «Все сразу» вечером на «Маяке». Так что не пропускайте.
2: Ксения Симанова с нами была. Спасибо.
0: В опыте и истории многих людей молчание, с которым они сталкивались, это не просто пауза между чем-то. Это событие. Анатолий Добин, психолог. Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: В Москве 11:30.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ опубликовала записи разговора рэпера Киев Стонера, внесенного в Россию в список террористов и экстремистов, об эвакуации исполнителя теракта в Подмосковье. По данным спецслужбы, музыкант переводил деньги одному из пособников. Его должны были вывести на такси, но машина в назначенное время не пришла, что позволило силовикам сорвать преступный замысел. В ведомстве также уточнили, что Киев Стонер проживает на территории стран Евросоюза и причастен к торговле кокаином. Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины совершить теракт с применением БПЛА на объекте ВПК в Подмосковье и против военнослужащих Минобороны. Стратегическое предприятие, расположенное в жилом секторе Московской области, FPV-дроны были доставлены в Россию контрабандой под видом груза испанской керамической плитки. 35 беспилотников были оснащены системами управления канадского производства с боевой частью из взрывчатки. Груз разместили в ангаре рядом с предприятием. Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдавии, а в качестве исполнителя преступления гражданина России, бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывавшего длительное наказание за тяжкие преступления. После запуска дронов все они были уничтожены спецподразделением ФСБ. Исполнитель теракта задержан и дает признательные показания о том, что действовал в интересах украинской разведки. Пособник-арендатор, принимавший опасный груз и арендовавший ангар, оказал при задержании вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Минобороны сообщили о нанесении групповых ударов по объектам на Украине. Вооруженные силы России этой ночью поразили в Киеве предприятия военной промышленности по разработке и производству ракет и беспилотников. В Одесской области уничтожена инфраструктура порта «Южный», используемая в интересах ВСУ. Объект был задействован для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Как уточнили в военном ведомстве, групповые удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности при помощи беспилотников. Минтранс России принимает все необходимые меры для обеспечения грузовой логистики из-за участившихся атак противника на гражданский флот в акватории Азовского моря. Судовладельцы отрабатывают меры по защите флота, сообщили в ведомстве. Порты совершенствуют график движения. В случае необходимости, с учетом оперативной обстановки, массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, отметили в министерстве. В свою очередь, в Минсельхозе заверили, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности России. Там добавили, что учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах страны, логистику поставок при необходимости переориентируют. Сейчас с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков. Роспотребнадзор принял меры по остановке продажи через маркетплейсы средства для похудения ретотрутит. Как пояснили в ведомстве, эта продукция позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением для похудения и жиросжигатель, однако она не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая. В надзорном ведомстве инициировали процедуру признания недействительными декларации о соответствии на этот товар. Там добавили, что подобные препараты, особенно для инъекций, подлежат обязательной государственной регистрации, их оборот угрожает здоровью потребителей. Для предотвращения распространения товара Роспотребнадзор направил письмо в ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъять его из обращения. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, плюс 22-24 градуса. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 72%.
2: Алексей Крылов, здравствуйте. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов покинул тренерский штаб Челябинского «Трактора». Об этом сообщает пресс-служба хоккейной команды. Также клуб расстался с Андреем Шаяновым. В предстоящем сезоне команду возглавит американец Скотт Гордон. Его помощниками стали Брэндон Деннис, Дмитрий Черных, Дмитрий Костромитин. Также в тренерский штаб вошли тренеры Петр Шкрабел, Александр Соловьев, Кирилл Гарифуллин и Михаил Бутуев. Международная федерация грибного спорта приняла к сведению решение Международного олимпийского комитета отменить ранее действовавшие рекомендации по ограничению прав российских спортсменов, однако будет продолжать допускать их только в нейтральном статусе. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе World Rowing. 7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Ростов официально объявил о трансфере полузащитника Ярослава Михайлова из «Зенита». Ранее СМИ сообщали, что петербуржцы отдадут 23-летнего футболиста в Ростов бесплатно, но получат 40% от суммы следующей перепродажи игрока. А вот 33-летний белорусский полузащитник Юрий Ковалев по соглашению сторон покинул Калининградскую «Балтику». Тем временем Александр Головин может покинуть Монако этим летом. Интерес к российскому полузащитнику проявляют три клуба из Саудовской Аравии, а в мае его возможный трансфер обсуждал петербургский «Зенит». С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: По данным инсайдеров, Монако этим летом готов рассматривать предложение по нескольким своим лидерам. В прошлом сезоне команда не попала в Лигу чемпионов и получила только место в Лиге конференции. Среди футболистов, продажа которых может принести клубу серьезные деньги, называется и Головин. В Саудовской Аравии, как сообщает РБ Спорт, им интересуется Аль-Итихад, Аль-Катсия и Аль-Гирея. Наиболее предметное внимание к россиянину сейчас идет именно оттуда. Предполагаемая стоимость трансфера от 15 до 20 миллионов евро. В России главным вариантом остается «Зенит». Петербургский клуб несколько лет следит за Головиным и поддерживает контакт с его представителями. Сам Александр раньше подтверждал, что обращения были, но подчеркивал, возвращаться в премьер-лигу он пока не готов. Последние контакты со стороны «Зенита» по информации источников состоялись в мае. При этом сообщение о возможном переходе в «Спартак» агент футболиста Александр Клюев назвал неправдой. Ранее сам Головин говорил, что в России может рассматривать разные варианты, кроме красно-белых. Головину, напомню, 30 лет. За «Монако» он выступает с 2018 года, а нынешнее соглашение рассчитано до лета 2029. По данным инсайдеров, зарплата россиянина составляет около 3 миллионов 800 тысяч евро за сезон после уплаты налогов. В прошлом чемпионате Франции он провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
2: Уже 18 июля в российском футболе стартует новый сезон матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится в Нижнем Новгороде. Следите в субботу за трансляцией этого поединка на нашей радиостанции. Начало в 19:00 по московскому времени. 6 очков, 5 подборов и 4 результативные передачи российского защитника Всеволода Ищенко помогли «Даллас Маверикс» обыграть «Мемфис Гризлис» со счетом 96-88 в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 32 минуты. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Театр HD представляет на большом экране легендарный Моцарт-гала со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
7: Шереметьев.
6: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
7: Виктор Васильев, Илья Носков.
8: Граф Шереметьев, богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
7: Ольга Ломоносова.
9: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
7: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
10: Неужто ты гордость семьи?
11: А, или в планах заполучить богатство Николая через постель?
7: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: Никита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики». Доктор, мне только спросить.
1: Ой, Рита Митрофанова решает, да. Доктор, доктор, мне только спросить, мне надо настраивать лицо с хитрой, потому что, ну так, в миру я, ну обычно в поликлинике, оно само так получается, а вот когда в эфире, я все-таки рада приветствовать наших экспертов, прекрасных людей, мы их иногда отвлекаем от работы, сегодня у нас в гостях Александр Врублевский, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Александр, вы знаете, врачей и учителей мы всегда по имени-отчеству. Можно мы уточним ваше отчество?
3: Да, Александр Николаевич.
1: Александр Николаевич, ну смотрите, у нас вопрос, у нас есть список животных, которыми называют гадами, ну, чьи укусы вредны. Но вот гадюки нас особенно сегодня интересуют. Но я думаю, что они, возможно, не так часто встречаются на территории Российской Федерации.
3: Ну, в принципе, достаточно часто встречающиеся змеи, именно как раз у нас не какие-то там анаконды.
1: Ага, ну, неплохо.
2: С козырей зашли, то есть да, можно в лесу нормально анаконду не встретить. Нет, просто на этой неделе...
3: Вот, а гадюка как-то, да.
2: Да-да-да, на этой неделе, по-моему, фантастические кадры, то ли из Шанхая, который затопило, да, и у них серпентарий размыло, и гадюки поплыли по улицам, вот они вот так вот, да, головой кверху, там 100 особей, по-моему, плыли. Где можно, вот кроме рек и на территории Российской Федерации, и леса, и высокой травы, где вообще гадюки водятся, где надо осторожно ходить?
3: Ну, действительно, здесь часто возникает вопрос, да, почему их там чаще, мы их видим, встречаем. Ну, потому что мы, на самом деле, стремимся в места их обитания, в ареалы, то есть как раз мы осваиваем, да, какие-то лесные чаще, да, то есть это обычно где мы можем? Уже на границе леса, это опушки лесов, да, и особенно если в природе мы видим, это обычно какие-то места, где ему удобнее спрятаться, да, то есть какие-то пни, коряги, где они могут находиться, да, укрываться от кого-либо, да, и мы их можем там просто не заметить. Естественно, это природа, как вы вначале правильно сказали, это лес, да, вот самое частое такое место встречи наше.
2: То есть гадюка кусает только, когда на нее наступишь, или как получается-то?
1: Ну, и даже мимо,
3: да,
1: чуть-чуть пройдешь. Да. То есть и пока ее не потревожишь, она сама не бросается, так?
3: Да, то есть смотрите, как раз в отношении человека она не стремится его выследить, не следит, не охотится за нами. Действительно, она занимается там своими делами, где-то ползает, что-то свое делает. И действительно, она начинает нападать только в случае, ну так скажем, самообороны, когда мы не только ее, так скажем, нашли, обнаружили, но еще и перекрыли путь к отступлению. Поэтому, действительно, чтобы профилактировать такое состояние, нужно предупредить, да, своим шагом шумным. И, соответственно, она уползет. И мы с ней не встретимся, может, даже не увидим.
1: Док, ну давайте тогда от теории к практике, или в вашей практике, или ваших коллег, учителей, как вообще вы это преподавание в медицине, и что мы можем посоветовать слушателям, если вдруг такая встреча
2: цапнули
1: произошла?
2: Нет, не в смысле встретил гадюку, а когда ты уже укусила, когда уже ты имеешь что-то произошло, или ты хочешь, что делать, когда ты только встретил гадюку?
1: Ну как ты думаешь, вот если встреча у тебя с гадюкой, и это не тёлка какая-нибудь, извините за простарение, а действительно,
2: ну, когда
1: настоящая
2: как
1: змея.
2: Нет, ну убегать от нее надо, чего-то вот обойти стороной.
1: А тут, значит, уже никак. Все. Ну, это же надо постараться, чтобы она тебя укусила. Док, ну скажите. Вот я об этом и спрашиваю,
3: да,
1: как себя вести.
3: Ну да. Смотрите, тут, да, целых два вопроса образовалось. Это действительно, да, так скажем, первый вопрос. Профилактика, да, это не специфическое, вот с ней уже иначе, что нужно действительно себя обозначить в лесу, и она сама с радостью избежит контакта, уползет, и мы даже ее не обнаружим. Второй момент, это действительно, это по неосторожности. То есть если мы куда-то садимся, не глядя, да, на какой-то тот же самый пенечек, о котором я вначале говорил, действительно, мы можем на нее прям сесть и ей куда деваться. Она будет, конечно, кусать. И еще один момент, который, да, то есть, к сожалению, бывает, что люди сами видят, думают, что, может быть, это какая-то мертвая змея, решают с ней поиграть и потыкать палкой. То есть этого делать не надо. Соответственно, она тоже проявит вот эту самооборону и агрессию. Ну и второй момент. Здесь действительно, если все-таки укус случился, нужно несколько моментов, да, которые не надо делать. Да, то есть здесь мы не накладываем жгут, не разрезаем эту рану. Не принимаем алкоголь, да, то есть часто и такие есть мифы, заблуждения, что часто люди делают, а желательно...
1: А если уже приняли? Как обычно лисы, вот так вдруг это...
2: Да, если наоборот случилось, что делать-то?
1: Приняла и решила обозначить себя в лесу.
2: И тебя укусила гадюка.
3: Это к этому и привело, что человек выпил, осмелел, решил что-то поиграться, не понял, не осмотрелся. Поэтому действительно еще раз предупреждаем, что употребление вредит. Но здесь уже все, в этих двух случаях, да, конечно, это обращение к врачу. То место, особенно если это рука, нога, возможно, иммобилизировать, то есть это обездвижить, да, с помощью какой-то подручной шины, да, так скажем, примотать, дать обильное питье. И желательно в течение часа, ну, максимум 6, если совсем труднодоступные места, да, то есть с самого начала, да, человека транспортируют в стационар, да.
1: Доп, подождите, вот вы берете, вы говорите, что надо это все как-то обмотать, то есть мы берем, ну, что-то похожее на ремень или какую-то резинку для...
2: Не перетягивать, нет, и именно не двигаться, чтобы яд не разгонять по крови, да, правильно я понимаю?
3: Да. Да, в том числе, да, просто чтобы рука не двигалась, это рука, конечность, ну, как при переломах, да, то есть именно пережимать действительно не нужно. Ну, и также очень часто вопрос, нужно ли отсасывать яд из раны, да, тому, кто помогает. Здесь, опять же, большая вероятность, что есть ранки в полости рта, и человек, который помогает, может также сам этот яд получить. Поэтому мы не рекомендуем это делать. Вот эти...
1: Док, а насколько яд опасный? Ну, ядовитый, что тебе прям сразу, что называется,
2: накрыло,
1: из сапогов вылетает?
3: Вот. Ну, смотрите, да, действительно, если оказать своевременную медицинскую помощь, то прогноз благоприятный.
2: Сейчас, давайте паузу, да, возьмем ядовитый на 2 минуты и вернемся.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Дни Санкт-Петербурга впервые пройдут в Вологодской области. С 16 по 18 июля в регионе пройдут Дни Санкт-Петербурга, одного из крупнейших событий в истории межрегионального сотрудничества. Делегацию северной столицы возглавит губернатор Александр Беглов. Как отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в программе свыше 20 мероприятий и встречи по 10 стратегическим направлениям – от промышленности и инноваций до культуры, спорта и молодежной политики. Ожидается более 100 экспертов, представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Жители и гости региона ждут концерты, выставки, деловые сессии, круглые столы и презентации совместных проектов. Основные площадки – Кремлевская площадь, стадион «Витязь», ВАГУ, филармония имени Гаврилина, а также площадки Вологды и Череповца. Гаражная амнистия продлена до 2031 года. Руководитель управления Росреестра по Вологодской области Дмитрий Тулин отметил эффективность закона, но подчеркнул, что потенциал остается значительным. В регионе более 300 ГСК, где не все владельцы оформили права. Председатель законодательного собрания области Роман Заварин добавил, что продление дает время для сбора документов. Оформленные права позволяют продавать, дарить и передавать недвижимость в залог.

Отслеживать поставки можно на интерактивной карте, которую уже посетили более 40 тысяч человек. Губернатор подтвердил выход на прежние объемы поставок. Водителям также рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Вологодские дизайнеры поборются за выход в финал конкурса «На крыльях». Осталось всего 2 дня до оглашения списка финалистов конкурса. Это соревнование по созданию так называемой адаптивной одежды. Смотр объединил мастеров, которые шьют современную одежду для людей с инвалидностью. Яркий, актуальный гардероб помогает обрести уверенность в себе. Конкурс проходит в 4 федеральных округах страны. Вологодские дизайнеры борются за победу на северо-западе. Показ коллекции состоится 30 июля в Выборге. Менее недели осталось до завершения приема заявок на последнюю августовскую трудовую смену в Череповецком молодежном центре. Подросткам дают посильную работу, ребята помогают ухаживать за цветами и деревьями в парках, наводят порядок в школьных кабинетах. Для записи необходимо принести документы лично. Важно, чтобы ребенка сопровождал его законный представитель, родитель или опекун. Череповчане смогут проголосовать за лучшие короткометражки. Кинопоказы пройдут 17 июля в уличном кинотеатре Милютинского парка. Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» – один из самых крупных в стране. В конкурсную программу вошли игровые, анимационные и документальные ленты хронометражом до 30 минут. Арткино позиционирует себя как профессиональный фестиваль, несмотря на то, что около 90% участников и зрителей – молодежь. Для многих из них участие в проекте становится первой серьезной заявкой в большом кино. После просмотра пройдет зрительское голосование.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, небольшие дожди с грозами. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Температура плюс 22 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В частности, Кабмину при участии ведущих деловых объединений поручается рассмотреть вопросы об упрощении условий ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего бизнеса, производящих товары. Помимо этого, президент поручил правительству разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем, а также национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в экономику на период до 2036 года. ФСБ провела масштабную многоходовую операцию в ответ на беспрецедентную попытку украинских спецслужб провести при участии западных разведок серию резонансных терактов и диверсий в России. Сорвана атака 35 FPV-дронов на подмосковное предприятие военно-промышленного комплекса. Беспилотники на территорию России ввезли под видом партии испанской керамической плитки, рассказал сотрудник ФСБ.
3: Начало спецоперации по пресечению теракта послужила разведная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава, Сельце, Брест, Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств. На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства.
1: Проследовавшие через несколько стран взрывоопасный груз разместили в заранее арендованном ангаре рядом с оборонным предприятием. С самой арендой и приемкой товара занимался гражданин России, завербованный украинской разведкой за деньги. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Для подготовки дронов к запуску привлекли двух граждан Молдавии. Те под руководством кураторов подготовили помещение к пуску БПЛА и покинули Россию.
3: Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдовы: Пирлога Виктора 1986 года рождения и Калоса Аурелла 1995 года рождения, прошедших специальную подготовку. Под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и убыли с территории России.
1: В качестве исполнителя СБУ привлекла россиянина, бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывшего 20-летний срок за разбои и грабежи. Действуя по инструкциям украинских кураторов, он собрал и активировал дроны, после чего скрылся, однако был задержан. Также при подготовке теракта использовали подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Для управления дронами они покупали нелегальные сим-карты. По информации ФСБ, к организации атаки причастен и блогер, и рэпер под псевдонимом Киев Стонер, настоящее имя которого Альберт Васильев. Он внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Киев Стонер управлял логистикой доставки FPV-дронов в Россию, а также переводил деньги одному из пособников. Украинские СМИ публикуют кадры последствий удара по танкеру, который следовал из порта Черноморск в порт Одесса. На палубе судна началось возгорание. Танкер обеспечивал ВСУ необходимыми горюче-смазочными материалами. Ранее Минобороны России заявили о нанесении ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по танкеру и сухогрузу, которые использовались для перевозки грузов военного назначения. Групповые удары наносились минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности, наземного базирования и дронами. Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг информацию издания «Нью-Йорк Таймс» о тайной вербовке политика со стороны израильских спецслужб. Это полностью ложное сообщение, которым попытались взбудоражить общественное мнение, использовав чувствительную политическую ситуацию, прокомментировали публикацию в офисе. Там также назвали публикацию частью психологической войны против Ирана, а саму газету не заслуживающей доверия. Напомню, ранее «Нью-Йорк Таймс» написала, что израильский Моссад на протяжении нескольких лет тайно вербовал Ахмадинежада, рассчитывая использовать его для свержения действующей власти в Тегеране. Роспотребнадзор принял меры по остановке продажи через маркетплейсы средства для похудения Rita Trutit. Как пояснили в ведомстве, эта продукция позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением для похудения и жиросжигатель. Однако она не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая. В надзорном ведомстве инициировали процедуру признания недействительными деклараций о соответствии на этот товар. Там добавили, что подобные препараты, особенно для инъекций, подлежат обязательной государственной регистрации, а их обороту угрожает здоровью потребителей. Для предотвращения распространения товара Роспотребнадзор направил письмо в ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъять его из обращения. Россияне сообщают о масштабном сбое в работе Google. Следует из данных ресурса «Сбой РФ». Пользователи утверждают, что не могут воспользоваться поисковиком. У части не открываются сайты в браузере Chrome. Больше всего жалоб приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Челябинской и Самарской областей. О проблемах с загрузкой начали информировать около полутора часов назад. Также сообщают о блокировке сайтов Apple и GitHub. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 22-24 градуса. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, временами с грозой. Термометр покажет 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 72%.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова, и меня зовут Андрей Кудряшов. И теперь о городе поговорим. В лесу мы побывали, уже гадюк разогнали, и теперь будем думать, как, собственно говоря, когда мы вспугнули птиц в лесу, как они, собственно, встраиваются в жизнь города. Именно такая сегодня тема. Помогать нам будет Иван Стариков, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Зоологического института РАН, кандидат биологических наук. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: А действительно есть какая-то такая вот отдельная стезя, как урбанизация диких видов птиц, да? То есть это отдельно изучается, да, сейчас с развитием городов?
3: Ну, это можно счесть отдельным разделом в экологии птиц. Конечно, этот процесс происходит давно, но, собственно, когда города стали появляться на нашей планете, вот с этих самых пор, это называется, в целом, совместное существование с человеком называется у животных синантропизация.
1: Да, как еще раз называется?
3: Синантропизация. Син вместе и антропос человек. Изменение поведенческих особенностей и экологии видов при проживании совместно с нами.
1: А какие?
2: И давно это?
1: Как города стали появляться?
3: Ну, конечно, да. То есть с самого начала понятно, что человек преобразовывал окружающую среду под себя, и, естественно, это не могло не повлиять на животных, в том числе на птиц. И вот начиная с этого времени, да, у нас, в общем-то, мы фиксируем самые разные изменения, которые происходят с ними.
2: А какие самые, ну, такие заметные, да, для орнитологов? Притом наука орнитологии, она так началась-то где-то под Флоренцией, я так поняла. Ну так, там вроде зимы нет лютой, вроде какой-то дядька первый стал за птицами наблюдать. Если вы напомните фамилию, я буду рада. А если нет, я посмотрю в интернетах. Но... Он виды птиц, по-моему, определил, и вообще как это, бёрдвотчингом занялся профессиональным.
3: Первые данные, как бы мы сейчас сказали, орнитологические, такие еще довольно, конечно, примитивные, это еще с античности пошло. Вот у нас встречается у Плиния Старшего, у Аристотеля даже. Вот есть некоторые данные по наблюдению за разными видами. Вот. Ну а что касается именно самих изменений, да, здесь действительно можно их разделить на несколько категорий. Да, например, это поведенческие изменения. Птицы, которые живут вблизи, рядом с нами, да, они отличаются от птиц тех же видов, которые могут жить в лесу, например. В частности, ну, там, пример, который, в общем, весьма яркий, который мы хорошо все птицу знаем, это серая ворона. Вот, всех серых ворон можно разделить на две категории популяции. Одни из них живут в лесах, это такая относительно немногочисленная сейчас группа. И большинство серых ворон живет именно в городах, в самых разных местах, в парках, во дворах жилых домов. У этих птиц, у них, во-первых, расстояние между гнездами значительно ниже, чем в лесу. То есть, если в лесу птицы у них, да, могут гнездиться довольно далеко друг от друга, то в городах это почти полуколониальное гнездование. Ну и кроме этого, больше объем кладки, то есть в среднем число птенцов будет больше, чем в лесу. Это связано с лучшей доступностью кормовых условий. Птицы находят пищу гораздо проще, чем в лесах. Есть различные помойки там и так далее. Вот. Ну и само поведение, да, меняется. Птицы становятся менее пугливыми, более любопытными. Те же самые лесные вороны, в общем, нужно постараться еще, чтобы увидеть.
1: В смысле, в лесу их увидите или в городе?
3: В лесу, нет, в городе это совершенно несложно.
1: Они все оттуда соскочили, да, собственно говоря? Зачем куда-то лететь или что-то искать, когда есть помойка, да, вот под крыльями?
3: Да, не все, но очень многие здесь гораздо комфортнее.
2: Ну, вы знаете, вот я готовилась к эфиру, и мне очень нравятся птички, они прям действительно, прям, да, вот, прямо перед машиной, ну, обычно, ну, в центре не гоняешь так, как стараешься, во всяком случае, но они иногда спокойно так ходят и хвостиком так тык-тык-тык трясут.
1: Учата?
2: У них даже название трясогузки.
1: Трясогузки.
2: Вот. То есть, понятно, если разбирать фонетические названия, то понятно, чем они трясут, но все-таки они совсем страх потеряли, они такие милые, маленькие. Что с ними?
3: Ну, конечно, не,
2: что там, за смелость
3: не совсем,
2: такая?
3: Да. Какая-то осторожность все-таки нужна, хотя бы минимальная, чтобы, да, сказать, выжить и передать свой генетический материал дальшим поколениям. Вот. Но, конечно, да, трясогузка.
2: Генетический материал трясогузки, вот сейчас, внимание.
3: Да. Ну, один из видов относительно небольших по размеру птиц, да, из одноименного семейства, отряд воробьинообразные. Да, те трясогузки, которые будут жить вот именно в крупных городах, они, конечно, менее пугливые тоже, чем те, которые живут у нас в сельской местности. Вот, в принципе, они приурочены к открытым пространствам, как раз какие-то участки полей или открытые участки парков для них нужны. Mm-hmm. Вот, но не только они. То есть многие виды, в общем-то, меняют свое поведение. Кроме этого, это может еще и сказываться на миграциях, то есть те есть виды, которые у нас живут в городах, они становятся более оседлыми, да, опять же, не обязательно куда-то далеко лететь в холодное время года, если действительно есть пища, и, ну и температура в городах, она на несколько градусов будет выше, чем за пределами.
1: А
3: те
1: какие?
3: Те же самые черные дрозды, они, например, многие из них уже начинают оставаться у нас в городах и не летят на юг осенью. Вот, или дрозды-рябинники, вот их еще больше.
1: А хищные птицы, они уходят в города? Тоже бывает? Природа настолько очистилась в городах, что они начинают жить в мегаполисе.
3: Это зависит от конкретного города. Вот, понятно, да, что во многих городах, особенно там, где наблюдаются меры по охране птиц, да, там число хищников может увеличиваться. Опять же, за счет удобства, да, если их не преследовать, потому что в городах много птиц поменьше, на которых охотятся именно хищные птицы. Вот, и тоже, в общем-то, с кормовой базой все хорошо, да, есть и воробьи, и голуби. Вот, ну, мы знаем историю, да, например, когда пара соколов-сапсанов, да, они гнездятся, например, даже на здании МГУ, на главном, вот, очень высоко, и вот уже не один год у них там пара выводит птенцов. Вот, ну, ястребы любят крупные городские парки, поселяются тот же самый наш тетеревятник, самый крупный ястреб, вот, их последние годы стало чуть-чуть больше, чем раньше.
1: А совы тоже в городах, в городе можно найти, или они все-таки...
2: Тем светло, мне кажется, в городах, даже в маленьких.
3: С совами несколько сложнее, потому что, ну, в принципе, да, все хищные птицы, у них территория гнездовая и кормовая, она достаточно большая, да, им нужно много места. С теми же совами сложность в том, что как раз вырастает конкуренция в первую очередь с врановыми, с воронами. Вот, бывает, ну, неоднократно описаны случаи, да, когда прилетает, то есть я сам наблюдал, прилетает сова, например, в городской парк, вот, и дальше вокруг нее собирается толпа из там 10-20 ворон, которые начинают атаковать, вот, и пока сова не улетит, они это будут продолжать делать. Вот, но в крупных парках, да, можно обнаружить гнездование. Ну, например, если мы берем, скажем, Петербург, да, у нас есть вот Московский парк Победы. Вот, и там не каждый, правда, год, но гнездится ушастая сова. Вот в таких елках вот, можно найти при желании.
1: То есть
3: в московских крупных парках тоже иногда попадаются.
1: В лесах, да, можно, да, найти в какой-нибудь вот в районе города, да, в Москве водятся все-таки какие-то совы. Или это от чего зависит, да? На нее не охотятся, чтобы на нее не охотились вороны, или как бы мышку можно поймать?
3: Ну, да, грызунов, в общем, можно поймать действительно более-менее во многих местах, вот. Но, да, проникновение именно в центр мешает как раз отсутствие крупных таких зеленых насаждений непрерывных, вот. И, конечно, прессинг со стороны ворон, в первую очередь, вот, это, конечно, мешает им.
1: А оперение как-то меняется, цвет оперения, да, из-за того, что птицы мигрируют в мегаполисе? Такое происходит? Вообще такое есть в орнитологии?
3: Да, были исследования, например, тот же самый сизый голубь, хорошо всем известный, вот, отмечалось, что в городах он несколько темнее, да, чем в сельской местности, ну и тем более в дикой природе, вот, за счет как раз, ну, очевидно, связано с качеством воздуха тоже еще. Вот, опять же, эта проблема была в прошлом веке довольно сильна для городов. И также могут по морфологии могут изменяться размеры общего тела. То есть сороки, например, которые у нас живут на окраинах городов, они в среднем чуть мельче, чем те,

0: В среднем клюв чуть короче, чем у их диких сородичей. Не так давно было замечательное исследование. Есть такая американская птичка юнка, вот, небольшая, воробьинообразная. И, собственно, когда начался ковид, юнко, когда начался ковид, людей стало меньше в разы вокруг, пищи стало меньше, и буквально вот за пару лет длина клюва у птенцов увеличилась. Вот, а потом, когда все закончилось, все вернулось.
1: Втянулось обратно? Стало меньше.
0: Появились новые птенцы, у которых действительно клюв был короче. Такие вот эволюционные изменения очень быстрые.
2: А вот я хотела, знаете, уточнить насчет подкормки и кормежки, ну, помойки. Как вообще вы, ученые, все это делали? Ну, понятно, что регулировать все это, ну, все не могут. Но очень страшно в зимний период времени, в зимнее время кормить их хлебом, да? Мы уже общались с орнитологами. Вы, кстати, можете рассказать нашим слушателям. Но летом, по-моему, от этого ничего ужасного не будет. Там есть какие-то нюансы? Или все равно им вредно все это?
0: Ну, хлеб в чистом виде, да, это, конечно, не очень полезная пища, если мы хотим подкармливать птиц. А действительно, зимой у нас, ну, зимы у нас будут, бывают время от времени суровые. Особенно проблема, когда даже, может быть, не очень низкая температура, а происходит резкое потепление, да, и потом называемые вот эти ледопады, застывает, замерзает вода, и у птиц просто становится меньше возможности добыть что-то на деревьях.

0: Лирические лирики. Продолжаем эфир. Я Лирик Митрофанова. Перекличка у нас.
1: Ну и так принято, что я лирик Андрей Кудряшов на этой неделе. Это такой небольшой местный социальный регулятор. Именно так звучит тема этой части программы. И с нами Дарья Радченко, антрополог, старший научный сотрудник Института общественных наук РАНХИКС. Дарья, здравствуйте.

0: Добрый день.
1: А это
2: Даша, привет.
1: Да, с точки зрения антропологии, действительно все вот этой фразой регулируется, ну, практически вся наша жизнь. Тут там заходишь.
2: Так принято.
1: Да, да, заходишь в самолет какой-нибудь, ну, к примеру, Москва-Пекин, там у тебя 150 китайцев, вот они плюются. Ну,
2: это... Нет! А давайте по-другому. А вот ты выходишь из самолета, и задние ряды первее тебя бегут. А уже национальность не важна. И ты говоришь, ну так же не принято. Сначала
1: они говорят,
2: выходят те, кто впереди.
1: Так
2: у меня пересадка. И вот это все. И потом на тебе уже сетки, сумки. Но и ты тоже можешь оказаться в такой же ситуации, потому что пересадка.
1: Так как принято?
0: А принято так, как принято в данном сообществе. Вот то, что мы вспомнили сейчас китайцев, это очень показательно. Когда мы видим что-то чужое поведение, которое нашим представлениям о прекрасном не соответствует, первая наша мысль какая?
1: Да что же они творят-то, первая мысль? Да сколько...
0: Это не наш какой-то человек. У нас так не делают. Да? Поэтому вот это так принято, это... Главный регулятор не просто поведения, а принадлежности к сообществу, к какой-то группе.
1: Mm.
0: Так себя девочки не ведут. Да, очень привычная фраза. Да, девочка должна вести себя так-то. В обществе принято себя вести таким образом. В каком обществе? Да в нашем обществе, которое мы, естественно, считаем самым лучшим, самым прекрасным, самым продвинутым. Это совершенно не обязательно так, но... Это наш такой групповой цемент, да, правила и нормы, которыми мы руководствуемся.
1: Неписанный букварь, да, на нашего социума такой. Дарья.
0: Да, это такая сборка социума при помощи тех разделяемых нами норм и смыслов, которые у нас есть. И когда кто-то из этой нормы выбивается, мы начинаем ему на это указывать. Я буквально недавно прочитала совершенно прекрасный текст где-то в социальных медиа, к сожалению, автора не помню, история про то, как, по-моему, в Сербии не принято сидеть в общественном транспорте на крайнем сиденье, если, ну, второе свободно, потому что другому человеку придется пролезать, да, ну, если вы сели...
1: Ой, это у нас так любят, да.
0: Да, вы должны сдвинуться к окну и не перегораживать. И вот она, автор этого текста, пишет, как она увидела женщину, сидящую неправильно, подошла к ней и стала на нее смотреть. Вот просто укоризненно смотреть. Женщина старательно отводила глаза, делала вид, что она тут ни при чем, но в конце концов автор текста не выдержала, сказала, так не делают. Обратите внимание, она даже не уточнила, что именно не делают так. Это было... понятно. Да, и нарушительница встрепенулась, и ситуация вернулась к ожидаемой. Вот. Поэтому вот это нам помогает через очень важный стимул принадлежности группе делать ситуацию более предсказуемой.
1: Дарья,
0: Да.
1: Я просто хотел вопрос задать, и если мы, допустим, представим ситуацию, да, что мы где-то с какой-то там ловкой бабушкой столкнулись, где-то в поликлинике, в магазине, и вот я на нее смотрю...
2: Так, сейчас опасно.
1: Да-да-да, опасно смотрю на нее, говорю у себя в голове.
2: Нет, момент опасный, как в футболе, опасно ты сейчас.
1: Да-да-да, бабушка как-то отреагирует или у меня проблемы будут в нашем обществе?
0: Скорее всего, у вас будут проблемы. Знаете почему? Потому что столкнулись две нормы.
1: А, у бабушки какая своя норма, да? Так, то есть там так,
0: а
1: не,
0: у
1: так не принято.
0: А у бабушки своя норма, которая подразумевает, что есть разные требования и разные отношения к людям разного возраста.
1: Mm.
0: Старуху mm-hmm. обижают. Тоже знакомая, да, фраза? Нет, у нас интересные отношения, говорит баба. Вот хорошо, да, когда она незнакомая, это я могу только позавидовать. Вот. Что ты привязался к старой женщине, да? Человек определенного возраста ожидает, что к нему будет определенное отношение, другое, отличающееся, да, между пенсионеркой и пионеркой. И в результате у нас вот эти две нормы столкнулись, да, надо стоять в очереди и никуда не лезть, и второе, у меня особые права, потому что я пожилая женщина, вот, и выиграет что выиграет в этой войне двух норм, на самом деле зависит от нашего окружения. В свое время, я помню, в Британии я как раз напоролась на компанию старушек, которые вслух очень громко проводили норму, тоже к вопросу об общественном транспорте, в очереди на автобус. И они очень громко говорили, что абсолютно утеряно правило стояния в очереди. Как там стоят в очереди? Люди смотрят, приходишь на остановку, смотришь по сторонам, ну вот эти явно пришли раньше меня, они должны раньше меня войти в автобус. И все просто спокойно пропускают тех, кто пришел раньше. По мнению этих пожилых английских старушек в перманенте, правильно стоять в затылочек на расстоянии полуметра. Иначе это вообще не очередь, а какая-то ерунда. Ну, поэтому нормы, естественно, изменяются, сдвигаются у каждого поколения. Какие-то свои нормы, какие-то свои представления о правильном. И да, рано или поздно эти нормы начинают конфликтовать друг с другом, когда мы оказываемся в одном пространстве. И да, момент опасный, исход матча не очевиден.
1: С точки зрения возраста, человек, ну, какой-нибудь зумер, да, молодой, может себя вести вне норм, так принято, допустим, вот в нашей какой-то возрастной рамке. Его общество как-то будет поправлять, или он может быть настолько себя нагло вести, что ему все равно, да, на...
2: А но... надо его на заправку отправить на машине какой-нибудь.
1: Ну да, да, да.
2: И проверить на нем, как принято.
1: На нормы другого социума. Вот, к примеру, ему все равно, как ведут там себя там взрослые, там, 40-50-летие. Вот я себя хочу вести так. До какого это момента так возможно?
0: На самом деле, иногда возникает еще один важный конфликт, и тоже конфликт, связанный с представлениями о возрасте, когда есть представление о том, что молодежь может в определенных условиях вести себя не так, как все остальные. И этой истории, на самом деле, очень много лет, она очень древняя, она, правда, касалась прежде всего особых каких-то календарных периодов, каких-то эпизодов. Но эти периоды традиционные, когда молодежь может нарушать нормы, они всегда существовали. На святках парни могут рядиться и ходить пугать людей, ну, особенно, конечно, девок своего возраста. Это совершенно нормально, никто им замечаний не сделает, но это же...
1: А в ночном клубе не надо вести. Пугать никого, да, на святках? Как он зашел, напугал кого-нибудь, и что-то произошло?
0: Ну, если вы не женатый молодой мужчина, то пугать на святках людей можно и даже нужно, это абсолютно укладывает...
1: Так, нам надо подумать, Дарья, давайте паузу.
2: Две минуты, да, обдумать святки.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области увеличили поставки бензина. Об этом сообщает глава региона в соцсетях. Нефтяные компании продолжают наращивать поставки бензина, чтобы не допустить дефицита топлива из-за возросшего ажиотажа. Как отметил Георгий Филимонов, благодарю руководство предприятий топливно-энергетического комплекса России за конструктивное взаимодействие и готовность работать в усиленном режиме. Слова особой признательности руководству ПАО «Лукойл» за чуткость к региону и ритмичное сотрудничество. Совместными усилиями обеспечиваем потребности региона в топливе. Сейчас Вологодская область выходит на прежние объемы поставок топлива в регион. Ежедневные поставки позволяют постепенно насыщать рынок и восстанавливать запасы на автозаправочных станциях. Отслеживать наличие и сроки поступления топлива, объем и количество машин для заправки можно на интерактивной карте на сайте платформа35.ру. Фонтан середины 20 века вернется на площадь Революции Вологды. В областном центре продолжают работы по обновлению исторического центра города. Принято принципиальное решение не возводить новый объект, а точно воссоздать облик фонтана, который украшал эту общественную территорию в середине 20 века. Визуально новая конструкция будет повторять исторический оригинал, который помнят старожилы города. Параллельно с разработкой проекта фонтана ведется активная работа по реставрации памятника героям Великой Октябрьской Октябрьской революции. Барельеф уже снят, а на этой неделе подрядчик приступит к демонтажу основной конструкции монумента. После полной реставрации в мастерских памятник будет установлен в парке 50-летия Октября. Это позволит сохранить значимый для волокжан объект в достойном обрамлении. Сергей Жестянников держит ход работ на личном контроле и поручил профильному блоку сопровождать каждый этап переноса, чтобы исключить повреждения при перевозке и транспортировке конструкции. Вологодские наставники участвуют во всероссийском конкурсе. 74 представителя Вологодской области подали заявку.

0: В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» участниц ожидает бизнес-обучение, экспертные консультации и посещение профильных предприятий. Региональный этап пройдет в Вологде с 14 по 18 сентября. Победительница конкурса проектов получит грант в размере 150 тысяч рублей. Первые итоги работы музея традиционной культуры Китая подвели в Вологде. Как отметили в правительстве региона, за первый месяц работы новый музей посетили более 2500 человек. Экспозиция, открытая при поддержке Мэра России, Минкультуры и посольства КНР, включает около 200 уникальных предметов, знакомящих с историей и традициями Китая. Проект стал первой в регионах страны постоянной площадкой подобного профиля, способствующей укреплению российско-китайского стратегического партнерства в соответствии с курсом президента России.
1: Новости спорта.
0: Вологодские рафтеры вошли в число сильнейших на всероссийских соревнованиях. В Ельце Липецкой области турнир по рафтингу собрал юниоров и юниорок до 24 лет из трех регионов страны. Всего за награды боролось 14 экипажей. Команда «Вологжан» выступила в двух мужских категориях – четверках и шестерках. Вологодская шестерка: Михаил Емельянов, Кирилл Деркач, Кирилл Иванов, Федор Дементьев, Евгений Шлежус и Захар Базаров заняла второе место в параллельном спринте, взяла бронзу в спринте длинной горки и многоборье, а также показала четвертый результат в скалами. В борьбе четверок рафт Михаила Емельянова, Кирилла Деркач, Кирилла Иванова и Федора Дементьева стал вторым в спринте, третьим в длинной горке и остановился в шаге от пьедестала в многоборье.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, небольшие дожди с грозами. Ветер северный 5-6 метров в секунду, температура плюс 22 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

меня все чаще посещают видения юности моей. И образ светлый вызывают подруг прекрасных и друзей, былую радость прежних дней. Как много славного случилось в те уже давние года. Событий чудных приключилось, жизнь начиналась лишь тогда. Мы говорили жизни «да». И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить вдруг. И не было ни лжи, ни злости, но были вера и азарт. И мы спешили часто в гости, будь то сентябрь или март, и каждый

0: предчувствие с ума сводило, и было горе не беда, где только всех нас не носило, но возвращались мы сюда, и были вместе мы всегда. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить вдруг. Не для души моей милее, дороже доброй Вологды. Мы с нею стали все добрее и будем вечно молоды. Мы дети нашей Вологды. Меня все чаще посещают видения юности моей, и образ светлый вызывает подруг прекрасных и друзей, былую радость прежних дней. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить вдруг. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью я повстречаю всех вас вдруг.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 13 часов.
1: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Удар фугасной авиационной бомбы ФАБ-500 уничтожил насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. По данным министерства, российская разведка обнаружила в Краматорском районе насыпную переправу через реку в районе населенного пункта Маяки. Уничтожение было подтверждено в режиме реального времени средствами объективного контроля. Также Минобороны рассказали, что вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации поразили за сутки объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения и цеха сборки беспилотников дальнего действия. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Для этого российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 715 дронов ВСУ самолетного типа. Суточные потери противника в результате действий российских группировок составили не менее 1380 военных. Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций, научилась их обходить. Будет делать это и впредь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно. Никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции. Мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
2: По словам Пескова, в Кремле считают абсурдным введение санкций против мессенджера Макс и расценивают этот шаг как проявление репрессивной политики европейских стран. Несмотря на ограничения, российская сторона рассчитывает на дальнейшее развитие платформы, заключил он. В России могут упростить условия деятельности для малого и среднего бизнеса, занимающегося производством товаров. Над улучшением условий работы МСП и МСБ поручил подумать Владимир Путин. Пресс-служба Кремля опубликовала перечень поручений главы государства по итогам прошедшего в начале июня Петербургского международного экономического форума. Правительству также поручается к 15 декабря разработать национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ до 2036 года. Кабмин также должен к 30 сентября представить данные о перемещении из Москвы работников госкорпорации и госкомпании, чей штат в столице превышает 2000 человек с конкретными сроками. Помимо этого, необходимо сформировать перечень перспективных средних и крупных инвестпроектов до 2035 года и обеспечить их сопровождение. Часть поручений президента уже выполнена, например, о законодательном закреплении до 2030 года порога выручки, при достижении которого бизнес должен начать платить НДС. «Автодор» с 2022 года восстановил 2800 километров дорог и построил 67 мостов в новых регионах России. Еще 800 километров и 11 мостов планируется восстановить в этом году. Об этом сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко на встрече с Михаилом Мишустином. Премьер назвал содействие ДНР, НЛ, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям приоритетной задачей.
4: Одна из главных задач, которую перед нами поставил глава государства, оказать максимальное содействие Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Я знаю, что вы уделяете особое внимание укреплению дорожного хозяйства в этих субъектах. Как сейчас идет эта работа?
5: За предыдущие 4 года мы восстановили 2800 километров, а это для сравнения, это как от Санкт-Петербурга до Тюмени. Восстановили 67 мостов.
2: Как отметил Петушенко, работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в многих регионах России оказывают большое влияние на развитие территорий и имеют высокую социальную значимость. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня вводят в Свердловском Ирбите. Уровень воды в реке Ницца достиг критической отметки в 741 сантиметр, сообщил мэр Николай Юдин. По его словам, в городе разворачивает дополнительный пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой Роще. По данным регионального МЧС, в Ирбите затоплено 93 жилых дома. Вероятность серьезных осадков в московском регионе завтра станет еще меньше, а температура воздуха немного повысится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: В среду показания барометров будут расти, тучи будут истончаться, длительность солнечного сияния возрастет. Ну и вероятность того, что в течение дня местами может брызнуть незначительный дождь, она сохраняется, но, что называется, вероятность случайной монеты. И дневная температура повысится до 24-27. Четверг ночью обойдется без осадков, 13-16, а днем скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись мозаичным скоротечным дождем и холодным порывистым ветром, что освежит воздух до 20-23.
2: По словам Чеховца, в последние 3 дня недели природа подарит жителям и гостям московского региона сухую и жаркую погоду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 23 градуса, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 69%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 14-16, днем 24-26 градусов, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
1: Маяк.

0: только предстоит вот с младшей. И дети в стрессе, родители в стрессе. Поэтому вот обратите внимание, сегодня детей очень много стрессов. Они вечно что-то мнут там, да, вот слаймы. Вот,
1: я в Пятерочке регулярно себе покупаю.

0: знаю, какие-то называется, какая-то мялка называет, там, оно стоит до 200 рублей.
1: Мяуколка, да.
0: Мне кажется, я последнюю беру уже, скупаю просто так, они меня в багажник скоро забьют. Такие мягенькие, липкие гадости, вот. Но
2: липкие
0: они
2: гадости, всегда... а да. Это знаешь еще почему, Рит? Потому что раньше дети были больше привязаны к непосредственному миру. То есть дети как выглядит там песок условно, да, как палочки и так далее. Сегодня у нас дети меньше вот к этому реальному, а моторика мелкая. То есть мы так быстро эволюционно не развиваем, мы не успеваем за этим прогрессом. Психика страдает. И поэтому что-то помять руками, успокоить вот эту вот нервическую, такое есть. Раньше детей просто раньше включали в работу по дому, и примесленные работы, поставят где-то дрова колоть. Или что-нибудь такое. Вот тебе и успокаивай стрессовый. Сегодня этого нет. У нас это есть такие замены, в том числе. Да? Сейчас никто не вышивает, никто там не шьет. Это такие медитативные занятия. Хотя они часто возвращаются. У меня вот студенты, например, в том году никто не вязали, а в этом году опять вяжут. Вот, да, тоже. Говорят, прямо их успокаивает.
1: То есть, вот, если... Поэтому... Смотрите, если ребенок, например, там что-то в руках крутит, какой-то, например, палочку от сока, да, вот эту трубочку, да,
2: да,
1: то есть
2: да.
1: Это совершенно нормально, это он таким образом успокаивается, да, или что он делает? Или он представляет...
2: Ну, в целом, если он целый день не сидит вот так вот, уставившись в стену, да, и...
1: Ну, нет, это понятно, нет, крайние варианты не берем, естественно, да, просто
2: конечно,
1: как бы...
0: У нас прерывается связь, ну, у нас 3 минутки осталось, но попробуем еще наладить. Ну, просто перейти к современным игрушкам, Оля наверняка знает совсем такие прям тренды-тренды, потому что следующая часть будет о игрушках, например, японских детей, или мы уже должны на рекламу ходить?
1: Нет, у нас еще пара минут, я не знаю, ты имеешь в виду компьютерные игрушки какие-то или спортивные, ты,
0: ну, вот
1: или,
0: когда...
1: взрослых ты имеешь в виду уже?
0: Так в том-то и дело, что Оля должна была, ну вот мы, если наладим связь, вот как раз перейти, что компьютерные, вот она как раз сказала, что реального песка не видят замки на песке, только Пресняков пел про это. Вот, и мы просто предполагаем, что это. Ну, в общем, вот эти все ножички даже. Извините, я вспомнила детство.
1: Ты имеешь в виду вот на песке, когда рисовали, да, в ножички играли?
0: Да нет, ножички играли. Круг рисуешь,
1: да,
0: потом втыкаешь.
1: Да.
0: В сандалии друга.
1: Себе в ногу, да.
0: Или себе. Не знаю, Оль, дозвонились мы до нее, ну или мы тогда уже в следующем эфире.
1: Не получается, да.
0: Не получается, поговорим о том, как изменились игрушки и действительно, как они трансформировались из вот таких всяких тактильных, вот развивающих и... Как что там было? Сейчас, одну секунду, у меня прям даже есть, я записала. Развивающие, познавание, социализирующее и психологическое. Точка. И тогда, если все это в компе уже, ну, соединилось, то как здесь нам бороться с этим совсем? Вот попробуем об этом подумать, но тему игрушек мы продолжаем.
1: Игрушек, Ольга, там дозвонилась.
2: У нас минута
1: до конца.
2: Да, повторяемые действия, они дают возможность немножко мозг разгрузить. То есть, если смотрим на функцию, да, на функцию, если игрушка выполняет какую-то функцию, это, конечно, осознанность родителей. Когда мы что-то покупаем, не надо бояться современности, надо просто включать свою голову и пытаться понять, что это. Если выполняет, пускай будет. Дети должны быть включены в социальную систему современную, да, поэтому ничего плохого в этом нет.
0: Ну да, если сейчас современные игрушки все в компьютере, то ну куда деваться? Значит, так оно и есть,
2: ну,
0: но надо подсовывать какие-то.
2: Значит, ходить гулять больше в парке, ездить еще как-то, то есть закрывать это. Пусть дети играют и так, и так. Совсем мы не можем отключиться от современности. Это просто отключит детей от родителей, этим закончится. Поэтому просто добавлять. Если слишком много виртуального, давайте реального. Пойдем куда-нибудь погуляем, утку покормим, не знаю, собаку заведем, кошку, еще что-то. Благо есть возможности. Осознанность и здравый смысл родителей. Вот, а игрушки... Того, детство продляется, мы сегодня тоже не справляемся, как взрослые.
0: Ну, собаку-кошку, ты что, нам в детстве, знаешь, как говорили?
2: Это интересно.
0: Это тебе не игрушка.
1: Она подходит, тебя в носик лизнет, и да, так хорошо становится.
0: Не знаю, у меня были коты, поэтому...
1: А, они, да, мимо тебя проходили.
0: Ну, как мимо меня? Первый у меня кот Оззи Осборн был, знаешь, как орал, как резанный. Так что будем еще продолжать эту тему, оставайтесь с нами. И Ольге Хлопониной, культурологу нашей гости, большое спасибо и до новых встреч.
3: Реклама. Как выглядит и идеальный семейный отпуск.
4: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
3: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
5: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
6: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
6: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
5: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. АО «Культурный центр», федеральная территория «Сириус». ОГРН 1212300074250.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 13:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации поразили за сутки объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, места хранения и цеха сборки беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны. Под удары попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 148 районах. Для этого российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 2 американских реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 715 дронов ВСУ самолетного типа. Суточные потери противника в результате действий российских группировок составили не менее 1380 человек. В Кремле считают абсурдным введение санкций против мессенджера Макс и расценивают этот шаг как проявление репрессивной политики европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, несмотря на ограничения, российская сторона рассчитывает на дальнейшее развитие платформы.
1: Мы также не приемлем введение санкций против мессенджера. Мы считаем абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции. Я хочу напомнить, что Макс – это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах. Вы понимаете, о каком еще мессенджере я говорю. Поэтому здесь европейцы проявляют свой недемократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие.
0: Песков добавил, что в Москве также не приняли обвинения России со стороны Европы в причастности к кибератакам. Все они звучат голословно, у Европы никогда нет аргументов и доказательств, отметил представитель Кремля. Напомню, в понедельник Великобритания ввела санкции в отношении 23 россиян, в том числе за нежелательную кибердеятельность по версии Лондона. Инициированная Дональдом Трампом масштабная реформа Госдепа и сокращение карьерных дипломатов вызывает тревогу у союзников США, пишет Financial Times. По данным издания, дипломаты предупреждают о политизации внешнеполитического ведомства и ослаблении экспертного потенциала под лозунгом «Америка превыше всего». Как заявил газете экс-посол США в Китае Николас Бёрнс, проработавший в Госдепартаменте более 30 лет, сейчас наблюдается самый разрушительный кризис за всю 102-летнюю историю американской дипломатической службы. Газета отмечает, что администрация объясняет реформы борьбой с бюрократией и стремлением сделать внешнюю политику страны более прагматичной. А вот бывшие дипломаты считают, что изменения подрывают влияние Соединенных Штатов в мире. Болгария больше не будет частью так называемой коалиции желающих по Украине, заявил премьер страны Румен Радев. По его словам, страна не участвует в объединении, которое настаивает на продолжение финансовой и военной помощи Украине. Радев добавил, что решение украинского конфликта заключается не в его продлении военными средствами, а в сильной дипломатической миссии. Болгария, которая участвовала в предыдущих встречах коалиции, на этот раз не отправила представителя на встречу, прошедшую накануне в Париже. Ранее болгарское руководство выступило против некоторых пунктов 21-го пакета санкций против Москвы, среди них, например, ограничения, связанные с энергетикой. Сильный пожар вспыхнул в гористой местности в провинции Анталья в районе города Демре. Как передают агентство DHA, выгорание произошло на склоне холма с низкорослой растительностью. Пока площадь пожара небольшая, в тушении задействовано несколько десятков специалистов управления лесного хозяйства региона, 9 единиц авиатехники и автоцистерна с водой. Зона возгорания расположена в сельском регионе на достаточном удалении от туристических районов и достопримечательностей.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Московская «Динамо» одержала победу над столичным футбольным клубом ЦСКА. В товарищеском матче встреча в Новогорске завершилась со счетом 4-3 в пользу «Динамо». В составе победителей мячи забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин, Виктор Акишор и Егор Смелов. У ЦСКА отличились Данила Козлов, Матеус Альвес из пенальти и Артем Шуманский. Команды вновь сыграют друг против друга 18 июля на арене «Динамо» в матче братского кубка. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов покинул тренерский штаб челябинского хоккейного клуба «Трактор», сообщает пресс-служба команды. Зубов работал в «Тракторе» с ноября 2025 года. Также команду покинул Андрей Шаяна. Специалисты были помощниками экс-тренера команды канадца Рафаэля Рише. В мае должность главного тренера «Трактора» занял американец Скотт Гордон. Сегодня в борьбу сразу на двух женских теннисных турнирах должны вступить многие российские спортсменки, рассказывает наш обозреватель Николай Сапринин.
2: На женском турнире в Афинах, который проходит на харде, сегодня вступают в борьбу две россиянки. 90-ракетка мира 19-летняя Алина Корнеева сыграет с 246-м номером рейтинга японка Аои Ито, а 102-я в рейтинге Анна Блинкова сразится с белорусской Александрой Соснович, девушка, которая в свое время побеждала Сирену Уильямс. На соревнованиях в румынском городе Яссы, культурной столице Румынии, 21-летняя Алевтина Ибрагимова, 275-я ракетка мира, прошедшая здесь квалификацию, должна сыграть с чешкой Доминикой Шальковой, а другой квалифай, 20-летняя Елена Приданкина, 201-я ракетка мира, с румынкой Мириам Булгару. Приданкина в нынешнем году улучшила свои результаты, проходила квалификацию в основную сетку Ролан-Гароса, чуть было не попала в основную сетку Уимблдона, проиграв в заключительном раунде отбора. Играют на грунте. В ближайшие недели, что у девушек, что у мужчин, начинается целая серия турниров на земле, которая будет закрывать грунтовый сезон. На одном из таких, в мужском турнире в шведском Бастаде, должен сыграть Андрей Рублев, который посеян под первым номером. Матч первого круга он из-за этого пропускает, но во втором сыграет либо с итальянцем Андреа Пеллегрино, либо с норвежцем Николаем Будковым Кьяером. Оба теннисиста сейчас находятся во второй сотне мирового рейтинга. Если ориентироваться только на сейных, главными соперниками Рублева могут стать итальянец Лучано Дардари, португалец Нуну Боржиш и чилиец Алехандро Табило.
1: «Зенит» хочет приобрести центрального полузащитника футбольного клуба «Сан-Паулу» Дамиана Бобадилья, сообщает бразильская пресса. Петербуржцы готовят предложение в размере 10 миллионов евро, но в бразильском клубе считают, что футболист вырос в цене после выступления на чемпионате мира и поэтому готовы начать переговоры с вдвое большей суммой. По данным издания, скаутский отдел «Зенита» следит за выступлениями Бобадилья с 25 года, когда хавбек начал регулярно играть за «Сан-Паулу» и сборную Парагвая. И о спорте на этом пока все.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: детских игрушках в японской культуре. Будем играть сквозь время вместе с Анной Пак, востоковедом, автором ряда книг об искусстве культуры Японии. Анна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Когда первые японские игрушки появились для широкой публики, да, если можно так сказать, как их нашли, где их нашли?
1: Ну, это, конечно, не способ занять ребенка на пару часов, а огромный пласт национальной культуры, который тесно переплетен с синтоизмом, с вековыми традициями, если в современные игрушки смотреть, то с эстетикой каваи, с высокими технологиями, но если смотреть в прошлое, то, наверное, такие самые известные игрушки — это дарумы, кокэши, кендамы там, и так далее. Мы можем про каждую поподробнее чуть-чуть поговорить. А дарумы — очень известные игрушки, круглая неваляшка без глаз, которая изображает основателя дзен-буддизма. То есть ребенок или взрослый загадывает желание, закрашивает один глаз куклы и ставит ее на видное место. И когда желание исполняется, ей дорисовывают второй глаз. Если нет, то в конце года куклу ритуально сжигают в храме. Вот такое к ней отношение.
0: Ну как?
1: Очень интересное. Да.
0: А действительно, что говорят, что японские игрушки, они как-то интегрированы в систему праздников, да? То есть там определенно там цветение там клёна, да, цветение сакуры.
2: Сакуры. Да, клён опадает, он не цветет. Привет, Анечка, извини, меня соединялась.
1: Да, да, да, безусловно. В Японии игрушки и праздники связаны абсолютно неразрывно. Это гораздо глубже, чем просто традиция дарить подарки на Новый год или на день рождения. Потому что в японской культуре многие игрушки изначально создавались под конкретные календарные фестивали, Мацури. И до сих пор несут в себе сакральный защитный смысл. То есть игрушка выступает не просто как какое-то средство развлечения, а именно как главный символ праздника, как оберега от болезней, проводник детского счастья, можно сказать и так. То есть Хина Мацури, например, да, известный праздник, праздник девочек, фестиваль кукол, который проводится 3 марта. И это, наверное, самый яркий пример, потому что выставляются в домах, где есть дочери, такие многоярусные подставки, которые называются, ну, в общем, для кукол хина-ниндзё, покрытые красным шелком. И на них выставляют роскошных, дорогих кукол, которые изображают императорский двор эпохи Хэйян. Это 8-12 века.
0: Ну как, это они сами делают, своими руками, да, это все делается?
1: Нет, это эти куклы, они очень дорогие, они безумно дорогие, их покупают на заказ, их изготавливают. И вот считалось, что они просто оберегают девочек, и в древности изначально, после праздника, кукол пускали по реке, чтобы вода унесла весь негатив. Но сакральный смысл сейчас вот вкладывается именно в выставление конкретных кукол на... Да, их изначально делали из бумаги и соломы, но сейчас они представляют собой произведение искусства. Ведь они передаются из поколения в поколение, это стоит очень дорого.
0: Дорого это просто сколько, не знаю, там, $1000,
1: да,
0: $2000, 3000.
1: Задача приобрести такую для коллекции, да, это в районе нескольких тысяч долларов.
0: Ничего себе. А вывозить можно из Японии это или нет?
1: Ну, можно. Не, можно подешевле купить, можно купить вообще, есть современные куклы кино-ниндзё, на современный лад их вообще чуть ли не из Микки Маусов делают. То есть надо просто видеть в японских магазинах этот полный набор. Но что касается вот именно исторического подхода, то, конечно, это вот такие нарядные куклы. Представляете, император, императрица, это же очень красиво.
2: Да, а вот здесь вопрос. О девочках мы подумали, а вот мальчики. Вот мы только что говорили тоже о разных задачах и целях игрушек. Но вот если здесь мы куклы, понятно, а мальчишкам тогда что? Кого они там складывали? Или...
1: Ой, там интересно, потому что у них есть тоже день мальчиков, это 5 мая. Правда, сейчас он отмечается как день детей. А этот праздник посвящен тоже силе, мужеству, здоровью мальчиков. И здесь игрушки олицетворяют воинскую доблесть. Над домами вывешивают огромных тканевых карпов, которые развиваются на ветру очень красиво, как воздушные змеи. По одному карпу на каждого мужчину или мальчика в семье. А карп в Японии – это символ стойкости, потому что он может плыть против сильного течения. Поэтому так получается, что их можно увидеть в каждом доме. Плюс есть майские куклы. Внутри дома выставляют миниатюрные доспехи, шлемы, кабуто, воинские шлемы и фигурки легендарных самураев. Или могут выставить богатыря Кинтаро, это золотой мальчик с топором, который обладал невероятной силой. И мальчики с этими символами могут играть, принимая дух стойкости.
2: Ага, скажи, Анечка, а тогда для всех остальных детей, а котики вот эти с лапками, это у нас тоже не игрушка вовсе, как нам кажется? Или обезьяны, ничего не слышу, не вижу, никому ничего не скажу?
1: Ну, манеки нека, вот эти котики, про которых мы сейчас говорим, это, конечно, больше манящий кот, да, один из самых узнаваемых японских талисманов в мире, фигурка кота с поднятой лапкой. Их встречают на входе в магазины, в рестораны, в отели, в храмы по всей Японии, по всему земному шару, наверное, уже тоже. Но это именно мощный символ удачи, богатства, процветания бизнеса.
2: Но детям, дети это не воспринимают как игрушка, и что можно котику там что-нибудь приделать.
1: Нет, нет, это не воспринимается как игрушка. Там, кстати, очень интересная история по поводу того, как появился этот талисман, что несколько версий есть, но самое известное связано с токийским храмом Гатокудзи в 18 веке, когда храм находился в глубоком упадке, у настоятеля почти не было денег, но у него жил преданный кот по имени Тама. И однажды мимо храма возвращался из военного похода богатый влиятельный даймё или феодал, попал в страшный ливень с грозой. Вот он укрылся под деревом, сидел недалеко от ворот храма и заметил кота, который как будто манил его лапкой зайти внутрь. И в ту секунду, когда он отошел от дерева, в него, в это дерево ударила мощная молния и разнесла его в щепки. И вот он был очень благодарен за спасение жизни, сделал огромное пожертвование Гатокудзи, сделал его семейной усыпальницей, пожертвовал большие деньги на восстановление там, и так далее. И кот стал героем почитаемым. После его смерти люди начали делать фигурки манящих кошек на память.
0: Фантастика. Слушайте, а кавайи осталось, да, культ милых каких-то существ, милоты?
2: И дети в них играют, да, или это только девушки к сумкам дорогим прикручивают?
0: В дизайне современных японских игрушек он как-то присутствует и влияет на детей?
1: Здесь, да, пример того, что кавайи давно перестал быть только детским, то есть это милота, это легитимная, всеобъемлющая, очень терапевтическая культура для взрослых, включая суровых бизнесменов, госслужащих, пожилых людей. Но, безусловно, для детей тоже, конечно, для дизайна используются эти подходы, вот эти преувеличенно большие головы, да, вот такие милые лапки там и так далее. Тут много, наверное, можно примеров привести, поэтому, да, я считаю, что используются вполне для привлечения внимания детей такие фигурки.
0: Да-да-да, Рит, хотел спросить.
2: А как вот, Ань, вопрос у нас это будет и к следующим гостям, но вот то, что мы говорили об эволюции игрушки, сейчас дети в основном в компьютерах, и вот японцы тоже преуспели в этих технологиях очень сильно. Как они это детям объяснили себе? Давай.
1: Да, да. Япония является третьим по величине игровым рынком планеты. А при этом у них мобильный сегмент занимает около 60%. То есть абсолютный хит – это игры в дороге. И игры создаются для коротких сессий, чтобы было удобно играть одной рукой в переполненном вагоне метро. То есть если мы говорим про игры как таковые, да, в японской культуре, то это скорее мы про игры для взрослых людей говорим. И это очень интересно, потому что есть еще такой феномен, мы его как-то уже обсуждали в эфире, гача. Вместо покупки целой игры японцы скачивают игры бесплатно, затем тратят на случайное выбивание редких персонажей. И из-за этого Япония самый прибыльный мобильный рынок мира по тратам на игрока. Можете себе представить? Очень интересно. И если посмотреть на те игры, которые сейчас популярны, я вот хотела бы обратить ваше внимание на такую игру, которая называется «Ума Мусуме». Один из самых ярких японских феноменов, который вообще очень трудно объяснить в двух словах, потому что это реальные скаковые лошади-чемпионы, которые переосмыслены как девушки-айдолы, которых ты тренируешь как бигуней и как поп-звезд. То есть это символ спортивного симулятора, гача и идол культуры. Огромный коммерческий хит. 9 место среди самых прибыльных игр мира в 2021 году.
2: А что у них с театрами? Все в порядке, что ли? Я не понимаю, что происходит?
1: Да, да. Скачки в Японии – огромная массовая индустрия. И есть очень важный оператор скачек, один из крупнейших операторов в мире. Ставки на лошадей абсолютно легальны, популярны десятилетиями. То есть у игры уже была готовая аудитория, которая знает реальных лошадей по именам. Плюс есть вот эта идол-культура, такая болезненная фанатская привязанность, целая экономика фанатской поддержки любимого персонажа или айдола, когда люди тратят огромные деньги на это. В общем, это очень интересно. Да, и механика забегов так устроена, что идеальный результат хочется переигрывать ради лучших стартов. Бесконечная воронка. Просто бесконечная.
0: А дети как...
1: И комбинация очень хорошо играет.
0: А дети как-то в этом участвуют, подростки, да, во всей вот этой культуре скачек?
1: Конечно.
0: То есть это разрешено там, просто у нас понятно, с определенного возраста, да, это 18+ история. А в Японии?
1: Ну, здесь у этой игры как раз, может быть, аудитория постарше, да, не прям подростки-подростки. Вот, но подростки увлекаются другими играми, другими занимаются, может быть, да, в другую сторону смотрят. Например, очень популярна сейчас Honkai Star Rail, она по всему миру популярна. Космическое приключение от студии, которая сделала Genshin Impact. Путешествуешь с планетами на летающем поезде, собираешь команду героев, сражаешься в пошаговых боях. Очень популярна Zenless Zone Zero, тоже от той же студии, но она противоположна по темпу, это прям для подростков. Быстрый ураганный экшен в футуристическом городе, собираешь команду, рубишься с монстрами в реальном времени под драйвовую музыку, такая уличная, стильная, очень молодежная вещь. Но много других игр есть, очень интересно.
2: Так что в песочек-то играют, да, они там, как
3: или только в автоматы пошли играть и пропали на день.
2: Да, там вот, чтоб как санки прилипнуть к чему-то. Гаражи.
3: К зимней обезьянке на Хоккайдо прицепить санки и поехали к тройке обезьянок. Такого нету, да?
1: Ну, играют, знаете, какие игры играют очень активно? Собирают насекомых, что очень интересно.
3: Живых?
1: Потому что, да, да, живых насекомых.
2: Они потом хранят или что с ними?
3: Выпускают куда-то?
1: Нет, выпускают, выпускают. И надо сказать, что популярность еще, мы же знаем покемон, да, игру, что покемон, вообще создатель покемонов в детстве жил в пригороде Токио, безумно любил ловить жуков в лесах и прудах, собирая их в коллекции, обмениваясь с друзьями. И когда леса начали закатывать в асфальт, он понял, что просто у детей нет больше возможности собирать живые коллекции, и решил перенести этот опыт в виртуальный мир. И так появился покемон.
3: Какие-то все-таки они какие-то на другой планете, вот действительно.
2: Да, абсолютно.
3: Нет, не 25, они просто другие, вот, да. Но просто если ты придешь там, например, к нам во двор и предложишь собирать жуков, а вот что будет, да, давайте через 2 минуты, наверное, узнаем. Сейчас прервемся, вернемся.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
6: Сейчас идет неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем.
7: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. И сегодня у нас особенный гость, медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Подубная. Мы поговорим о том, с чем сталкиваются люди с диагнозом ВИЧ, какую помощь они могут получить и как общество меняется в своем отношении к этой теме. Надежда Олеговна, вы к нам не часто приходите. Расскажите немножко о себе. Как вы пришли в профессию и почему выбрали именно СПИД-центр?
8: Ну, мне всегда было интересно общение с людьми, всегда было интересно альтруизм есть в моей душе, поэтому всегда как-то хотелось помогать. И вот я решила двигаться в этой профессии, когда обучалась, поняла, что в педагогике мне не так интересно, что хочется именно идти в медицину, работать с пациентами, с людьми, которые сталкиваются с какими-то проблемами со здоровьем, их поддерживать, оказывать помощь им, докторам в том числе, потому что наша работа связана не только с пациентами, но и с персоналом. Поэтому вот я выбрала такую специализацию себе.
7: Ну вот смотрите, вы занимаетесь тем, что вы помогаете ВИЧ-инфицированным. Чаще всего, наверняка, это люди, которые употребляют наркотики. Или это не так?
8: Ну, есть и такие люди. Есть люди, которые и не употребляют наркотики, которые получили свой диагноз половым путем. Вот, и таких сейчас даже больше. И часто они сталкиваются с проблемами, которые мы уже смогли, например, пройти через принятие диагноза. И они уже приняли диагноз и обращаются иногда с вопросами, не касаемыми диагноза, то есть какие-то межличностные проблемы, какие-то вот с партнером, с детьми, то есть какие-то такие бывают вопросы. Но так, конечно, больше это работа по принятию диагноза, работа с мотивацией по приему препаратов, связана со страхами, со страхом с раскрытия диагноза. Вот, иногда бывает, вот нужна им поддержка таким людям. То есть бывает, мы выстраиваем беседу с близкими, когда пациент рассказывает о своем диагнозе вот в нашем кабинете, в наших стенах, и доктора адекватно могут рассказать родственникам, близким людям о том, что это за диагноз, как следует себя обезопасить, какие есть риски, какие есть подводные камни, да, вот здесь. То есть мы всегда очень трепетно к этому относимся, к таким беседам, и я, естественно, тоже подключаюсь и всегда готова прийти и ответить на какие-то вопросы.
7: У нас по официальным данным в Вологодской области более 6 тысяч ВИЧ-инфицированных

0: обращаются
1: Почему?
0: С такими вопросами, потому что они думают, что ну как, я же нормальный, ничего такого у меня нет. Почему это я должен идти и сдавать на ВИЧ, на такое стыдное заболевание, что я какой-то грязный? Но в обществе такое.
1: Если они так говорят, пока не сдают кровь, а как люди тогда обычно реагируют на диагноз ВИЧ? Вот какие чувства чаще всего испытывают?
0: Всегда это шок и какое-то отрицание. То есть в любом случае, даже если человек, вот вы говорили, да, что употребляет наркотики, бытует такое мнение, что часто люди в наркотической зависимости обладают таким диагнозом, и другие люди тоже, даже если они понимают, что есть у них риски заражения, они все равно до последнего не верят, что их это коснется. То есть каждый человек, который встает на учет, он не подозревает о том, что у него это может быть. И очень часто они до последнего оттягивают, перепроверяют несколько раз, ездят в другие регионы, сдают даже. То есть не верят до последнего пытаются где-то найти эту лазейку, потому что русские авось, авось меня пронесет. И каждый человек, конечно, проходит вот именно через шок, вот отрицание, то есть вот какая-то такая вот, вот первая стадия у всех такая. Далее, конечно, вот это идет гнев, агрессия какая-то, аутоагрессия. Это часто направлена злость на себя за то, что я неправильно себя вел, за то, что я себя не защитил. На медработников очень часто, что это вы вот виноваты, вы недостаточно много работы проводите, почему мало об этом говорят, никто не говорит. Меня не предупреждали. То есть, ну вот такое, ну хочется снять с себя ответственность где-то, да, хочется какого-то... Принятие легализации хочется, наверное, да, то есть сочувствие хочется человеку услышать. И потом проходит гнев потихонечку, да, начинается стадия торга. Вот давайте, вот я сейчас буду принимать таблетки, или дайте мне таблетку, я вылечиться хочу, что вот, а можно вот как-то вот отмотать
1: это всё? Они не понимают, что нельзя вылечиться.
0: Ну, иногда вот, ну, бывает вот это, то есть каждый человек до конца пытается найти вот эту самую лазейку, что где вот периодически там мне пациенты до сих пор там, кто много лет на... у нас на учете, на диспансер там продолжают скидывать там, а вот вакцину изобрели. А как вы думаете, а вот когда лекарства изобретут? Всегда верят, да, до последнего. Естественно, человек всегда верит, вот у него всегда сохраняется эта надежда о том, что он всегда сможет вылечиться, и мы их в этом, конечно же, поддерживаем, потому что, конечно, сейчас очень шагает все это вперед, все разработки, и мы тоже верим, что когда-то будет лечение доступное, мы сможем защищать и людей как вакциной, например, и лекарства придумают, то есть это было бы очень здорово.
1: Ну вот недавние публикации в зарубежной прессе были о том, что придумали укол, насколько я знаю, который хватает на год, то есть, по-моему, на год. Вы слышали об этом?
0: Но есть такие схемы прогрессивные, да, когда делают инъекцию,
1: да.
0: И человек уходит на год, и через год он приходит, ему делают снова инъекцию, он сдает кровь на контроль обязательно, то есть все равно контролируют анализы крови, как работает терапия. Есть такие прогрессивные схемы, пока, к сожалению, у нас они недоступны.
1: У нас сейчас таблетки, да, в основном?
0: У нас есть препараты, да, то есть препараты всегда подбираются под пациента индивидуально, то есть изначально пациент сдает целый спектр анализов, чтобы определить, какие у него есть аллергические реакции, не будет ли аллергии на препараты. Далее подбираются определенные схемы, тоже они, мне очень сложно об этом рассуждать, потому что все-таки не врач, потому что не инфекционист, но там есть... прогрессивная схема есть, которая назначается в начале лечения, от стадии заболевания зависит, на которой выявили пациента. То есть все это вкупе берется сопутствующее заболевание, естественно, вот, и подбирается схема. Опять же, если пациент чувствует какие-то негативные реакции, обязательно схема меняется. И схемы существуют совершенно разные. Пациенты, которые привержены к терапии, они переходят даже на одну таблетку в день. Вот у нас есть уже такие схемы. Это очень, конечно, облегчает прием препаратов.
1: Надежда Олеговна, а кто чаще всего обращается к вам за помощью? Пациенты, их близкие? Или, может быть, вообще и врачи приходят?
0: Я думаю, что все категории, конечно, есть, но большинство это обращений от пациентов, конечно же. Я больше всего работаю с пациентами и по их обращениям, и по обращениям медицинского персонала, например, что необходимо связаться с каким-то пациентом. Иногда... бывает сложно расположить пациента к себе, и тогда подключаюсь я, иногда бывает звоню по телефону, который пациент дает, указывает в своей карте, приглашаем на прием, объясняем, почему это необходимо.
1: Вы можете рассказать какой-то конкретный случай? Может быть, вы вот посещали притон или что-то такое? Вот где люди такие, так скажем, которые ведут асоциальный образ жизни? Расскажите, вот как это так? Вот и вам не страшно заходить в эти притоны? Ведь наверняка вы там были.
0: В основном это поиск, например, пациентов, да, каких-то, которые долго не приходят на учет. Особенно бывает, что пациентка выявилась, например, она выявилась по беременности. Бывает ведь и в обычном доме, в обычной квартире.

0: многоквартирный дом, ты поднимаешься, и там нет вывески «Тут притон». То есть ты поднимаешься, заходишь, ты видишь, какая-то странная дверь, например, может быть, она не закрыта уже. И мы с эпидемиологами, с врачом-инфекционистом, с медсестрой, вот мы туда проходим, потому что этот адрес указан в карте пациента, и все хорошо.
1: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас на радио «Маяк».
2: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Якутии действует более 100 мер поддержки бойцов СВО. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев во время встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Президент попросил поддерживать их и в дальнейшем.
2: У нас 117 мер поддержки воинов СВО, членов семей в республике работает. Нормально все. Ребята сейчас многие приходят с фронта уже, мы переобучаем их. Вот в мае у нас как раз первый выпуск программы «Якутия – земля героев» состоялся, программа, которую мы, по вашему поручению, у нас в республике первой стране начали. Мы ее первый выпуск сделали, как раз вот Андрей Григорьев тут, а он как раз стал выпускником в том числе. Ну и ребята очень довольны, они хотят расти. Вот многие в праймерис участвовали в Госдуму, и по одномандатному округу вот наш парень победил.
3: Поддержите их.
2: Обязательно поддержите.
0: Также Айсен Николаев подарил от якутских бойцов президенту настоящий якутский нож. Добавлю, предыдущая встреча в двустороннем формате состоялась в июне 2024 года. Глава региона доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Также были затронуты вопросы демографии и развития инфраструктуры. Удар фугасной авиабомбы ФАП-500 уничтожил насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. По данным Министерства, российская разведка обнаружила в Краматорском районе насыпную переправу через реку в районе населенного пункта Маяки. Уничтожение было подтверждено в режиме реального времени средствами объективного контроля. Также в Минобороны рассказали, что вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации поразили за сутки объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения и цехосборки беспилотников дальнего действия. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 148 районах. Для этого российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 715 дронов ВСУ самолетного типа. Суточные потери противника в результате действий российских группировок войск составили не менее 1380 человек. Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций и научилась их обходить. Будет делать это и впредь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве не приемлют обвинений со стороны Европы о причастности России к кибератакам. Все эти обвинения звучат голословно, у Европы никогда нет аргументов и доказательств, отметил представитель Кремля.
4: Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
0: По словам Пескова, в Кремле считают абсурдным введение санкций против мессенджера Макс и расценивают этот шаг как проявление репрессивной политики европейских стран. Несмотря на ограничения, российская сторона рассчитывает на дальнейшее развитие платформы, заключил он. Болгария больше не будет частью так называемой коалиции желающих на Украине, заявил премьер страны Румен Радев. По его словам, страна не участвует в объединении, которое настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Радев добавил, что решение украинского конфликта заключается не в его продлении военными средствами, а в сильной дипломатической миссии. Болгария, которая участвовала в предыдущих встречах коалиции, на сей раз не отправила представителя на встречу, прошедшую накануне в Париже. Ранее болгарское руководство выступило против некоторых пунктов 21-го пакета санкций против Москвы, среди них ограничения, связанные с энергетикой. Настоящее летнее тепло вернется в Москву и Подмосковье в пятницу. В последние 3 дня недели природа подарит жителям и гостям московского региона сухую и жаркую погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: последние три дня недели природа подарит нам миллион на миллион, когда облака отсутствуют, небо становится таким бездонно голубым, воздух чистым, ну и видимость стремится к бесконечности. Поэтому в ясную ночь на пятницу на минимальных термометрах не выше 7-12, после полудня 19-24, а в выходные ожидается уже абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В субботу ночью 9-14 днем потеплеет до плюс 22-27 градусов, а в воскресенье под утро 10-15, ну и в середине дня, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до плюс 25-30 градусов. Ну и ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. Поэтому небо переключится с дождливого режима на режим абсолютного комфорта.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Фобоса, сейчас столица плюс 23, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 62%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 14-16, днем термометры покажут 24-26 градусов. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров, что около нормы.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, здравствуйте, всех привет.
2: Что такое?
1: Паша,
2: я не поняла.
1: Поздравляю тебя.
2: Спасибо, с чем? Неожиданно и приятно.
1: Поздравляю тебя с днем смородины. Сегодня день смородины. Можешь сегодня лукошко набрать.
2: Лукошко.
1: А потом можно хоть в йогурт, хоть горстями ешь, понимаешь? Вот, очень важно, это полезно.
2: Наберу лукошко и буду смотреть «Богатые тоже плачут». Вчера включаю «Россию-1». Спасибо коллегам, кстати, хочу передать. Вы представляете, что происходит? А мне показывают Мариану, Луиса Альберта, Дона Альберта. Падре Адриана даже показали.
1: Это где?
2: На «России-1» у наших коллег в соседнем кабинете.
1: Ничего себе.
2: Видеомагнитофон включили в 23:40 вчера. Это вот видите, это ремейк, причем это мексиканский сериал, но ремейк абсолютно. То есть компания там, да, компания Сальватерра, Луис Альберто Сальватерра, как ты помнишь. А Марианна, помнишь, как у нее фамилия была? Я тоже забыл. Еще пока не назвали. Но 90-е, 90-е.
1: Но одно время ремейков сейчас. Сейчас, понимаешь, идей-то новых не очень много, а ремейки всегда.
2: Мы с женой как залипли, до полтретьего сидели, три серии показывали.
1: Потом Зуга-Зуга-Рей или как?
2: Это другое, это Рабыни Изауры, это другое, не путай.
1: Я все уже перепутал, столько лет прошло, у меня все в одно смешалось и сложилось.
2: Ну, с благодарностью мы начинаем сегодня нашим коллегам в эфире снова ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе. Бесподобный провидец человеческих чувств, психолог Софья Сулим. Самый отважный навигатор диких троп, организатор походов Вячеслав Ходченков. Мудрейший летописец культурного многообразия, этнограф Елена Колчина. Несравненный кладоискатель земных сокровищ, минералог Артем Казаков. Сегодня мы узнаем, почему наш мозг любит сплетни, как организовать быт в походе, как сложились культурные традиции и обычаи Татарстана, чем отличается чароид от дианита. А в 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: «Роза ветров».
1: Так-так, я смотрю, в студии появился знаменитый аналитик.
2: Аналитик чего?
1: Аналитик туризма.
2: И буйабеса.
1: Павел Картаев.
2: Это я. Ему слово, то есть мне. Почитаем сегодня, покомментируем, если понадобится, и покритикуем. А если понадобится, и покритикуем статью о празднике огурца в Суздале. Это не просто фестиваль, а почти национальное достояние. Читаю я сейчас подробный гид на Яндекс.Путешествиях.
1: Это бренд уже, конечно.
2: Это бренд. Да, Суздаль бренд. Немножко перегреты, денег надо много, когда в Суздаль едешь. Но все равно, это наше все. Честно говоря, начинаю подозревать, что огурец в нашей культуре недооценен. Вообще, если верить авторам журнала и их спикерам, а на страницах портала выступают и организаторы фестиваля, и местные эксперты, к поездке нужно готовиться почти как к экспедиции, потому что просто приехать и погулять не получится, слишком много всего.
1: Нужно ведра взять для огурцов.
2: Да, обязательно. Куда будем складывать? Лукошко. Сам фестиваль проходит в Суздале, как уже вы поняли, городе с тысячелетней историей, где каждый дом как музей, а тут еще и праздник. И вот что советуют. Приезжайте пораньше, потому что к обеду все.
1: На всех огурцов не хватит.
2: Не хватит. Толпы, очереди, ощущение, что весь регион решил срочно полюбить огурцы. Я добавлю от себя, что если событие требует приезжать к 9 утра, это уже не фестиваль, а квест на выживание. Дальше, маршрут. Это, пожалуй, самое интересное. В статье прямо разбирают, куда идти сначала. Ярмарки, потом мастер-классы, потом сцена. Если сделать наоборот, вы рискуете застрять у прилавка с огуречным вареньем и пропустить половину программы. Варенье из огурцов. Варенье из огурцов,
1: да. Ну, из грецких орехов.
2: Я такого не видел.
1: Даже не из грецких, из грецких есть, а еще из кедровых орехов варенье. Почему из огурцов не делать?
2: Сама структура праздника вообще отдельный аттракцион. Есть обжорные ряды, где готовят все, что только можно из огурца. Огурец жарят, огурец варят, огурец запекают. Есть огурец солят. Есть ремесленные зоны, где учат резьбе по огурцу.
3: Хобби, которое выбираешь после третьей банки солений.
1: И, конечно,
3: сцена. Она остается с тобой на всю жизнь.
1: На всю жизнь. Что делаешь? Резьба по огурцу у меня сегодня вечером. Концерты, конкурсы, народные ансамбли. Полный набор от гастрономии до фольклора. Ну, по-доброму покритикуем, как мы любим, да? Вот я читаю гид и ловлю себя на мысли, чтобы все успеть, нужно быть либо очень быстрым, либо очень организованным. Потому что программа плотная, людей много. Советы звучат так, будто ты собираешь не на фестиваль, на стратегическую операцию. Сюда в 11, сюда в 11.15, сюда в 12.30, потом срочно туда. Но в этом же, наверное, есть смысл какой-то. Потому что такие праздники, это не про галочки успел, не успел, да?
3: Ну да, смысл про то, да. Что не то, что ты везде успел, как наш пострел, а ты пошел там, где тебе интересно. А
1: это про атмосферу.
3: Да.
1: Да. А еще один момент, который мне понравился, акцент на деталях. Ну, например, вот совет просто остановиться и посмотреть вокруг на людей, на костюмы, на огурец. Огурцы. Да, на то, как все это живет. Потому что огурец – это повод, а главное – настроение. Ну и в конце праздника, финальный штрих, запускают огурец в небо.
3: Красота-то какая.
1: Это причем кукла огурца. Кукла-огурец, да. Потому что если у вас есть традиция запускать огурец в небо, вы точно знаете, как жить эту жизнь. В общем, гид от Яндекс.Путешествий. Давайте выводы сделаем. Полезный, подробный, местами даже слишком. Но праздник, судя по всему, того стоит. Если вдруг вы сомневались, ехать или нет, где еще вы попробуете жареный огурец? Будете чувствовать себя абсолютно нормально после этого. Итак, в 26-м году Владимира Суздальский музей-заповедник решил не ограничивать веселье. И впервые фестиваль будет идти два дня. 1 и 2 августа в Суздале. Приятных путешествий.
3: И вареных огурцов.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Технологии, гаджеты, искусственный интеллект. Все в ближайшие несколько минут. Начнем с новинок от компании Realme. Представили в России сразу три смартфона новой серии P4. Это модели P4, P4X и P4 Lite. Ну и главная идея новой линейки – это не рекордные цифры в тестах производительности, а комфорт в повседневном использовании. Производитель делает ставку на то, чтобы смартфоны дольше работали без подзарядки, меньше нагревались и сохраняли емкость аккумулятора даже спустя годы активной эксплуатации. Все три модели получили кремний углеродный аккумулятор нового поколения, защищенный корпус Armor Shell, соответствующий военному стандарту прочности, ну а также экраны с частотой обновления 120 Гц. Для любителей мобильных игр, тоже не забыли про них, предусмотрен специальный ИИ-помощник, который оптимизирует производительность устройства, во время зарядки снижает нагрев смартфона. Ну и кроме того, все модели работают на Android 16, получили набор нейросетевых функций, от удаления лишних объектов на фотографиях до поиска информации по выделенному изображению. Тем временем Google представила новую линейку, новую нейросетку. Вот как это называется. Нейросетка называется она Sensor FM. Не знаю, FM здесь при чем, честно говоря, но так назвали они ее. Она сможет в будущем стать персональным не радиоведущим, а персональным врачом. Модель анализирует данные, которые собирают умные часы и фитнес-браслеты, пульс, уровень кислорода в крови, физическую активность, сон, температуру кожи, уровень стресса и другие показатели. Ну, причем, конечно, все утверждается, что это все абсолютно безличные данные, все анонимно. Ну и для обучения нейросети использовали колоссальный объем информации. Это примерно триллион минут наблюдений за 5 миллионами человек. Во время испытаний сенсор FM проверяли на десятках медицинских задач от оценки состояния сердца до качества сна и обмена веществ. Ну и по данным Google, опять же, новая система показала более высокую точность, чем традиционные методы почти во всех тестах. То есть намекают, что лучше врачей у них система работает, да? Угу, конечно.
2: Вряд ли.
1: Я тоже так считаю. В перспективе такие технологии смогут анализировать состояние человека практически в режиме реального времени, замечать тревожные изменения, давать персональные рекомендации еще до появления серьезных симптомов. Ну и еще одна новость из мира искусственного интеллекта. Компания OpenAI решила закрыть свой браузер Atlas, который был тесно интегрирован с ChatGPT. Причина довольно проста. Компания решила не развивать сразу несколько похожих продуктов, вот не разводить туда налево, туда направо, а сосредоточиться на едином десктопном приложении ChatGPT. Все функции поиска в интернете сохранятся, но теперь они будут встроены прямо в приложение. Отдельный браузер, по мнению разработчиков, оказался просто не нужен. Atlas просуществовал меньше года. Эксперты считают, что создать новый браузер, способный конкурировать с такими гигантами, как Chrome или Safari, или Яндекс, например, задача чрезвычайно сложная и дорогая. Поэтому OpenAI решила сосредоточиться на том, что у нее получается лучше всего развитие самого искусственного интеллекта и объединение всех его возможностей в одном приложении. Это был разговор у нас новости о технологиях, ну а после выпуска новостей поговорим о том, почему наш мозг любит сплетни.

0: эгоизм – это когда человек живет так, как он хочет. А нездоровый эгоизм – это когда человек требует, чтобы другие жили так, как он хочет. Вот если вы эту разницу улавливаете, то нездоровый эгоизм вам не страшен. Сергей Насибян, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена. Дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Необходимо поддержать идущих на выборы участников спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Президент также поручил усилить помощь раненым бойцам СВО и их семьям.
2: Еще обратить внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения. Надо им помогать и членам их семьи, потому что на них тоже большая нагрузка.
3: Конечно, это очень непростая ситуация. Мы, кстати говоря, вот здесь наш подмосковный санаторий Бесчегде у Якутии, мы его, как спецоперация началась, переориентировали на работу как раз по реабилитации наших тяжелораненых. И, знаете, очень хороший результат, потому что одно дело, когда вот наши врачи в госпиталях делают чудеса, людей вытаскивают прямо вот, ну, считайте, с того света, но потом нужно реабилитировать же их. И вот как раз наш санаторий помогает, там уже, ну, за 1000 человек уже у нас прошло в общей сложности. И мы будем дальше работать, потому что мы обязательно должны победить, и как раз для нас это святой долг — помочь нашим ребятам.
0: Николаев рассказал, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии, и все они передавали президенту привет. Глава республики подарил президенту настоящий якутский нож. Путин передал якутским бойцам ответный привет. Основная сила украинской армии отошла от города Красный Лиман в ДНР. В нем остаются лишь одиночные группы. Об этом сообщил начальник артиллерийской разведки группировки «Запад» с позывным «Кортес». Он отметил, что бойцы проделали в Красном Лимане большую работу, так как там было очень много стационарных станций радиоэлектронной борьбы противника и так называемых дронов-ждунов, которые находятся в засаде. Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, структуры, используемые в СУ, места хранения и цеха сборки беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Для этого российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 2 американских реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 715 дронов в СУ самолетного типа. Суточные потери противника в результате действий России группировок составили не менее 1380 военных. В Кремле рады успешной работе российских спецслужб по предотвращению терактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также поблагодарил сотрудников ФСБ.
4: Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу.
0: Ранее в ФСБ рассказали о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. А в понедельник стало известно, что спецслужба предотвратила масштабную атаку с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагул в Челябинской. Школа может отказать в приеме при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. В этом случае родителям ученика нужно будет обратиться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования, добавили в министерстве. Там отметили, что соблюдение прав несовершеннолетних на обучение по программам среднего и общего образования находится на особом контроле в Минпросвещении, Генпрокуратуре и Госдуме. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге временами переменная облачность без осадков, ночью плюс 14-16, днем 24-26 градусов. В Москве также переменная облачность, существенных осадков не ожидается. По области местами небольшие дожди, в ночные часы плюс 16-18, а в дневные 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 24, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 58%.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Третий комплект формы сборной России по футболу на новый цикл будет посвящен Никите Симоняну и 70-летию завоевания советскими футболистами золота Олимпийских игр, сообщил РИА Новости основатель фирмы экипировщика национальной команды Артур Мовсисян. В июне директор департамента мероприятий и коммуникации РФС Кирилл Терешин сообщил РИА Новости, что презентация новой формы сборной России намечена на сентябрь. Московская «Динамо» одержала победу над столичным футбольным клубом ЦСКА в товарищеском матче. Встреча состоялась в Новогорске и завершилась со счетом 4-3 в пользу «Динамо». В составе победителей мячи забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин, Виктор Акишор и Егор Смелов. У ЦСКА отличились Данила Козлов, Матео Салвес с пенальти и Артем Шуманский. Команды вновь сыграют друг против друга 18 июля на арене «Динамо» в матче братского кубка. Международная федерация гребли не вернет флаг российским гребцам, несмотря на решение Международного олимпийского комитета. Слово нашему обозревателю Николаю Суприну.
2: В ближайшее время Международная федерация гребного спорта не планирует возвращать российским гребцам национальную символику, флаг и гимн. Такой вывод можно сделать из заявления, опубликованного самой федерацией посредством своей пресс-службы. World Rowing, Международная федерация гребного спорта, приняла к сведению решение исполкома МОК от 7 июля в отношении Олимпийского комитета России и его рекомендации международным федерациям, говорится в заявлении. Система допуска к соревнованиям под эгидой Международной федерации гребного спорта, установленная нашим исполкомом и обновленная в феврале 2026 года, уже позволяет спортсменам, имеющим российский или белорусский паспорт, выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов на всех мировых соревнованиях по академической гребле при соблюдении строгих условий нейтральности. Эта система остается неизменной и продолжит функционировать. Конец цитаты. В нынешнем году чемпионат Европы по академической гребле пройдет с 31 июля по 2 августа в итальянском Варезе. Чемпионат мира по академической гребле состоится с 24 по 30 августа в Амстердаме.
1: Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Юдиным, сообщают в соцсетях клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца мая 2027 года. Защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА, серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России. О спорте на этом пока все.
3: Этот граф, которому Аверин проиграл свое имение.
4: Шереметьев.
3: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
5: Исключено.
6: Дворянка по праву рождения.
3: Речь идет о чести моей семьи.
6: Служанка по воле случая.
3: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
7: Неужто ты гордость семьи?
3: Или в планах
7: заполучить богатство Николая через постель?
6: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
0: Маяк.
8: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев не представляют, почему наш мозг любит сплетни. Выясним это у нашего эксперта. С нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Софья, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Добрый день. Какая интересная тема.
8: Да. Давайте посплетничаем. Давайте Софья. Посплетничаем, Софья. А чё, а чё, а чё,
10: давайте.
8: А чё? Обычно после а чё, а чё, а чё, а чё?
9: А вот,
8: начинается
9: а
8: самое интересное.
9: Она
8: что
9: сказала?
8: Мозг.
10: Да, было бы о ком или о чём. Да, да. Это единственный повод посплетничать. Нужен повод. Как мы говорим, инфоповод, а обычно сплетничают о людях.
8: Угу. Ну ведь мы сами себя настраиваем на сплетню. А чё, а чё, а чё, а чё? Накачиваем себя. Она, ну, дальше. А вот как мозг вообще готовится к восприятию сплетни? И как вообще понимает, что это сплетня, а не какая-то там официальная информация, например?
10: Ну, во-первых, это эволюционный механизм выживания. Говорить о ком-то, судачить, обсуждать, просто чтобы быть в курсе, потому что... мы от дикой природы, конечно, ожидали чудес. В том плане, эволюционно человек взаимодействовал с другими людьми. Когда он взаимодействовал с другими людьми, он понимал, что можно делать, на что рассчитывать. Поэтому, видите, сегодня я пытаюсь объяснить, а это со мной тоже случилось. Потому что интересный момент, что эволюция эта дала нам всплеск дофамина, дала нам возможность, обсуждая других людей, погружаться в как будто в чужую реальность, в другую жизнь и отвлекаться от реальности текущей. И в силу того, что человек любит обсуждать другую жизнь, и ему нравится отвлекаться, то есть эволюционно мы должны переключаться. Самое интересное – это погрузиться во что-то другое и получить очень быстрый дофамин от каких-то новостей. То есть здесь смысл – информация нужная, интересная и просто отвлекающая от реальности.
0: Ну, это как тортик есть, получается. Быстрый дофамин. Обсудил этот кого-то. Но ведь понимаете, в чем дело, Софья? Редко же люди сплетничают позитивно. Но в том смысле, а вот Машка-то, да молодец. Угу. Как
8: да и понятно, у Машки откуда машина эта.
0: Вот, нет. Вот мало кто говорит, кто молодец, а говорят, машина понятна, а мужик-то, ой, да все.
10: Уважаемые коллеги, вы так прекрасно это демонстрируете. Как будто вы это делаете каждый день.
8: Это актерское мастерство просто.
10: Да-да, я понимаю.
0: Ну вообще, ну делаем, конечно. Что ж, мы не люди, что ли, Софья? Пойми. Все делают это.
10: Все делают это. Вот вы сами сейчас сказали про Машку и всех остальных людей, да, это интересно, и человека привлекает сам факт сплетни, потому что сплетни у нас, вы очень точно заметили, они это в негативном контексте рассматриваются. На самом деле сплетня – это информационная такая нагрузка у нее отрицательная, но есть же просто обсуждение чего-то, обсуждение новостей. Если мы говорим новостей о ком-то и сплетни, получается две разных интонации, две разных эмоциональных нагрузки. Сплетни тем и привлекательны, что они запретны, тем, что они как будто бы нехороши. Когда человек туда погружает внимание больше, чем в свою жизнь, и там начинает что-то искать или обсуждать, или оценивать. Вот сплетня, она всегда несет с точки зрения психологии оценочное суждение, негативное, и перенос больше в сторону других людей, чем в своей жизни. И оттуда же пословица: в чужом глазу бревна не видно.
0: В своем глазу бревна не видно. В чужом-то как раз мы хорошо видим. Но ведь интересно, почему вы говорите обсуждение и сплетня. Ну, обсуждение, да, это просто обсуждение. А сплетня, это же мы гадости все время говорим. Это же мы ничего хорошего про людей, как правило, не говорим. Все время там, не знаю, подхихители, как вот у кого-то плохо. Это что, получается, что у тех людей, которые сплетничают про других, у них самооценка заниженная, или им в своей жизни чего-то не хватает? Как вы думаете, какие механизмы здесь работают? Мы же все вроде люди нормальные, да? А вот иногда гадости-то про ближнего сказать хочется.
10: Смотрите, если совсем просто, то мы все нормальные, но мы склонны через других людей понимать себя. То есть есть такой самый простой механизм защиты, как проекция. И обсуждая других, глядя на других, мы проецируем на них что-то свое. То есть невозможно увидеть в других то, чего нет у тебя, или то, что ты не желаешь видеть. Поэтому люди сплетничают тогда, когда у них накопился внутри какой-то эмоциональный багаж. Им хочется эмоции куда-то идти деть. Они в себе что-то не замечают, их что-то волнует. И, собственно, они не желают с этим, скажем так, в своей жизни разбираться, они как будто фокусируются на внешнем, чаще всего на других людях, ну или на какой-то другой деятельности. Это очень бессознательный процесс переноса своего внимания и своей жизни и от своей личности на других людей. Увы, это свойственно почти всем нам.
8: А ведь сплетня – это же скрытая информация, она передается потихонечку, из уст в уста, да, так тет-а-тет. А
0: это значит, никому не говори.
8: Возможно,
0: не говори,
8: да, никому. Прикоснуться к... Никому никогда не скажу, я клянусь, да. Прикоснуться к тайне же, да, это к сокровенной информации нам дают возможность, да, подключиться, познать непознаваемое. То есть буквально мы заглядываем за грань возможностей. И отсюда, да, и всплеск дофамина, и тяга к сплетням, да, то есть человек, посплетничав раз, да, он начинает сплетничать и завтра, и послезавтра, и так постепенно подсаживается на эту информационную иглу, правильно?
10: И... Да, да, вы абсолютно точно сказали. И... Здесь механизм такой нарастающий.
8: Угу. И как быть? Как вот понять, что ты все уже, ты сплетник, ты уже без этого не можешь? И как с этого спрыгнуть?
10: Если человек ловит себя на том, что он охотно и быстро включается в разговоры о ком-то и переключается со своей работы, со своей жизни на такие сплетни, и ему прям оживает, да, как будто всплеск такой дофамина, что человек чувствует себя живым, включенным, он охотно как-то идет обсуждать это, бросая что-то свое. То есть когда страдает его жизнь, не так уж сильно страдает, но он внимание больше уделяет и может то, что для него важно, оборвать, бросить, не заметить, тогда уже серьезно он точно от чего-то в жизни убегает и точно подсел, как мы говорим, на этот быстрый дофамин с обсуждений кого-то других. Ну, вы знаете, я не хочу никого обидеть, но так как по роду деятельности сталкиваюсь, естественно, сохраняя конфиденциальность, но вот шоу-бизнес, да, люди публичные, эмоциональные, творческие, они так и живут. Они живут в этом быстром дофамине постоянных сплетней, более того, сами их провоцируют. Это хороший пример того, как люди, которые склонны, подвержены быстрому дофамину в силу темперамента, особенности профессии, они просто становятся заложниками среды и собственных установок, и собственного такого подхода к этому.
0: Да,
10: но обычные люди не очень включены, если у них есть чем заняться.
0: Ну, я помню, даже в моей юности театральные коллективы называли террариум единомышленников.
10: Вот.
0: Да, но все-таки сплетни, может быть, они позволяют нам как-то социальные связи в группе лучше укреплять. Предположим, мы собрались обсудить кого-то третьего, и как раз мы вдвоем обсудили гадости, проговорили про него, осудили и так далее, и наше взаимодействие между собой стало крепче.
10: Ну да, это очень понятный механизм с точки зрения психологии, потому что люди объединяются, обсуждая что-то. Знаете, вообще в психологии есть такая мысль, да, такой принцип, что сильные чувства объединяют людей. И здесь у нас не столько сильное чувство, сколько быстрый дофамин. И постоянный дофамин. Вот если есть же такие друзья и подруги, с которыми не деятельность делаешь, не вопросы решаешь, да, а, возможно, только обсуждаешь. То есть на каком-то этапе, возможно, мы все это проходили. И с такими людьми происходит такое дофаминовое погружение в чужую жизнь. И вот с ними поговоришь, и вроде мы вместе, и это как-то скрепляет. Но если коснуться глубже, да, такого взаимодействия, хотя у нас эфир не про дружбу, ну, это скрепляет временно. Потому что если нет содержательной части, нет действительно чего-то важного, что людей объединяет, то это, ну, им разрядка двоих и ощущение некой солидарности, но глубоко за этим не стоит ничего.
0: Это другое выражение, против кого дружить будем, вот это такая дружба, мне
10: кажется. Да, да.
8: А сплетни о себе еще бывают, да, как на них реагировать, как вообще, стоит ли оправдываться? Да не, это ерунда, да это сплетни, ну что ты собираешь сплетни? Вообще не такой. Как реагировать правильно, и надо ли вообще реагировать на сплетни о себе? А мне сказали, что ты тут вот машину купил, там, говорят, там, квартиру, там, да?
0: А ты такой, а это не сплетни.
8: Да, а говорят, это любовница. Как на это реагировать?
10: Если говорят в лицо, то есть такой принцип психологического айкидо, когда человек прямо говорит: да, это так, да, ты прав,
8: да,
10: абсолютно.
8: Купил.
10: Причем говорит это так в ироничной,
8: да,
10: форме, да, не отрицая, так, и оставляет оппонента в недоумении. Угу. Или правда, или неправда.
8: Да,
10: есть такой прием.
8: Чё?
10: А так обычно можно посмеяться и ничего не ответить, или сделать психологический прием айкидо. Собственно, работать здесь внутренней уверенностью, самоценностью, потому что сплетни, особенно у людей, которые на виду, у которых есть какие-то заметные результаты, или они делают что-то такое необычное, они всегда существуют, и на это реагировать все равно каждый научается по-своему. Ну, не так много людей в лицо нам это говорят. А если говорят, то я выработала для себя правило: да, это так, или промолчать, или посмеяться, или спросить: да ты что? А может, расскажешь мне подробнее?
8: Отлично. Спасибо большое за эти советы. Замечательная беседа, как всегда. С нами была психолог, кандидат психологических наук Софья Сули. Мы сегодня выясняли, почему наш мозг любит сплетни. Ну, любит, конечно. Что же делать-то? Спасибо большое, Софья.
0: Конечно. Всего доброго. До свидания.
8: До новых встреч.
10: До свидания.
8: До свидания.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области увеличили поставки бензина. Об этом сообщает глава региона в соцсетях. Нефтяные компании продолжают наращивать поставки бензина, чтобы не допустить дефицита топлива из-за возросшего ажиотажа. Как отметил Георгий Филимонов, благодарю руководство предприятий топливно-энергетического комплекса России за конструктивное взаимодействие и готовность работать в усиленном режиме. Слова особой признательности руководству ПАО «Лукойл» за чуткость к региону и ритмичное сотрудничество. Совместными усилиями обеспечиваем потребности региона в топливе. Сейчас Вологодская область выходит на прежние объемы поставок топлива в регион. Ежедневные поставки позволяют постепенно насыщать рынок и восстанавливать запасы на автозаправочных станциях. Отслеживать наличие и сроки поступления топлива, объемы и количество машин для заправки можно на интерактивной карте на сайте платформа35.ру. Фонтан середины 20 века вернется на площадь Революции в Вологде. В областном центре продолжают работы по обновлению исторического центра города. Принято принципиальное решение не возводить новый объект, а точно воссоздать облик фонтана, который украшал эту общественную территорию в середине 20 века. Визуально новая конструкция будет повторять исторический оригинал, который помнят старожилы города. Параллельно с разработкой проекта фонтана ведется активная работа по реставрации памятника героям Великой Октябрьской революции. Барельеф уже снят. На этой неделе подрядчик приступит к демонтажу основной конструкции монумента. После полной реставрации в мастерских памятник будет установлен в парке 50-летия октября. Это позволит сохранить значимый для вологжан объект в достойном обрамлении. Сергей Жестянников держит ход работ на личном контроле и поручил профильному блоку сопровождать каждый этап переноса, чтобы исключить повреждения при перевозке и транспортировке конструкции. Вологодские наставники участвуют во всероссийском конкурсе. 74 представителя Вологодской области подали заявки на участие в конкурсе «Знания наставники». В число претендентов вошли педагоги, советники по воспитанию и руководители образовательных организаций региона. Всего проект «Российское общество знания» собрал более 15 тысяч участников со всей страны. По итогам конкурса будут определены лучшие наставники, которые получат денежные премии и возможность пройти обучение в Центре знаний «Машук». В Вологде стартовала бизнес-программа для женщин. Более 50 вологжанок подали заявки на участие в образовательной программе «Мама предпринимателей», реализуемой в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ожидает бизнес-обучение, экспертные консультации и посещение профильных предприятий. Региональный этап пройдет в Вологде с 14 по 18 сентября. Победительница конкурса проектов получит грант в размере 150 тысяч рублей. Первые итоги работы музея традиционной культуры Китая подвели в Вологде. Как отметили в правительстве региона, за первый месяц работы новый музей посетили более 2500 человек. Экспозиция, открытая при поддержке МИД России, Минкультуры и посольства КНР, включает около 200 уникальных предметов, знакомящих с историей и традициями Китая. Проект стал первой в регионах страны постоянной площадкой

всех четверках и шестерках. Вологодская шестерка: Михаил Емельянов, Кирилл Деркач, Кирилл Иванов, Федор Дементьев, Евгений Шлюжус и Захар Базаров заняла второе место в параллельном спринте, взяла бронзу в спринте длинной горки и многоборье, а также показала четвертый результат в скалами. В борьбе четверок рафт Михаила Емельянова, Кирилла Деркач, Кирилла Иванова и Федора Дементьева стал вторым в спринте, третьим в длинной горке и остановился в шаге от пьедестала в многоборье.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, небольшие дожди с грозами. Ветер северный 5-6 метров в секунду, температура плюс 22 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru/фестиваль.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщения Минобороны вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотниками поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск в Одессу. В порту Южный поражены объекты инфраструктуры, 12 грузовиков и бензовоз для перевозки грузов военного назначения ГСМ для ВСУ. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что сегодня ночью высокоточным оружием большой дальности, воздушного базирования и беспилотниками были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. И сегодня ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотникам. По данным Минобороны, в Киеве было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Раудиоизмеритель». Это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «ФП» и «Гром-2». Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ-компоненты для авиастроения. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение, выселили техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Васильковка, Коломийцы, Днепропетровской области, Любицкая и Новосолошина. В Запорожской области противник потерял свыше 475 военнослужащих, 2 боевые бронемашины и 11 автомобилей. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов спецоперации. Об этом Владимир Путин доложил глава региона Айсен Николаев. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам, участникам спецоперации, их семьям. По его словам, поддержать нужно идущих на выборы участников спецоперации. На встрече в Кремле речь зашла об экономике, о ключевой ставке. Глава государства заявил, что смягчение денежно-кредитной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями. Ключевая ставка в России должна снижаться, отметил президент в ответ на слова главы Якутии.
3: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Но я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
4: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
3: Да, и стабильности. Рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
4: Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше.
1: Следующее заседание Совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет на следующей неделе, 24 июля. Регулятор должен принять решение по ключевой ставке. Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций, научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве не приемлют обвинения со стороны Европы о причастности России к кибератакам. Все эти обвинения звучат голословно, у Европы никогда нет аргументов и доказательств, отметил представитель Кремля.
5: Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно. Прогнозировать реализацию договоренности по Ирану сложно с учетом опыта российско-американского саммита на Аляске, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что на саммите России и США договоренности были достигнуты, но не были реализованы. Министр подчеркнул, что Россия рассматривает новые атаки на Иран как нарушение заключенного меморандума между Тегераном и Вашингтоном. По словам Лаврова, возобновление США военной агрессии против Ирана закрывает дверь к урегулированию. Напомню, в минувшую среду США нанесли удары по территории Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Ормузский пролив. Иран ответил ударами по американским объектам на Ближнем Востоке. На этой неделе обмен ударами продолжится. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 24-26. В Москве в среду без существенных осадков, по области местами небольшие дожди. Ночью в городе плюс 16-18, днем 24-26 градусов. Сейчас в Москве плюс 23. Атмосферное давление чуть ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, с нами основатель компании по организации походов для детей и родителей Вячеслав Ходченков. Вячеслав, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вячеслав, сегодня хотели бы сходить в поход, но чтобы нам было как-то комфортно все-таки в походе, и хотим спросить у вас советы по организации походного быта. Вообще, наверное, поход начинается все-таки с подготовки, да, и с комфортной подготовки к походу. Чего мы не должны забыть и что предусмотреть перед тем, как мы уже куда-то ушли с палаткой?
3: Ага. Ну, тут надо определиться, это длительный поход с ночевкой или без ночевки?
1: Давайте с ночевкой.
2: Да.
1: С ночевкой. На выходные пойдем. Чтобы мы поспали в палатке все-таки, хоть одну-две ночи.
3: Ну, конечно. Важна обязательно палатка. Если будет непогода, нужно взять какой-нибудь тент на вес. Они сейчас легкие и удобные. Обязательно взять то, в чем готовить еду. Котелок, например. И обязательно что-то, чтобы этот котелок подвесить. А дальше, для того, чтобы комфортно спать, нужно подстилочку такую, называется коврик, и спальный мешок.
1: Типа пенка, это называется, мне кажется?
3: Это называется пенка, каремат, действительно. Это называется пенка. Проще всего вбить в интернете поход на 2 дня количество снаряжения или список снаряжения. И все, и скачать. А есть еще один способ написать в любой турклуб вашего города и попросить у них, чтобы они скинули список снаряжения на выходные. И по нему уже собираться. Они уж точно ничего не забудут.
2: А мы в любом понравившемся месте остановимся и бросим якорь? Или все-таки нужно учитывать какие-то, я не знаю, особенности и смотреть, где тут медведь поцарапал дерево, и тут лучше не ставить? На что обратить внимание при выборе места для стоянки?
3: Из моих личных наблюдений, рядом с метро стоять не очень спокойно, много людей. Поэтому лучше уходить куда-то в лес, конечно, или на речку. Как найти место, это, конечно же, точно так же. Такой же способ. Позвонить в турклуб и сказать: слушайте, подскажите местечко, куда можно поехать с палаткой.
1: Хорошо, они не будут свои места выдавать? Зачем им выдавать свои места?
3: Выдают.
1: Да.
3: Это же... Да, дело в том, что в 70-х, 80-х годах туризм был очень развит, и ходили с удовольствием. Мой дедушка водил тоже детей в походы, и, конечно же, таких мест много, и их как секретными никто не считает. Другое дело, что очень много застраивают, и те места, куда есть подъезд на машине, там будет много людей и раскаты на дороге. Поэтому хорошо уходить туда, куда можно уйти пешком и принести с собой рюкзак.
1: Ну, конечно, рюкзак хочется с собой принести, но мы все-таки комфортно хотим отдохнуть. Вот вы рассказали про пенки. Я думаю, пенка же, она жесткая, на ней спать неудобно. А можно, например, надувной матрас с собой в палатку принести? Это же гораздо будет комфортнее.
3: Конечно, и современные надувные матрасы весят буквально 800 грамм и делаются достаточно компактные. Но у них есть минус, это цена, конечно. Именно поэтому, если хочется первый или второй раз сходить, можно сходить и попробовать поспать на жестком. На жесткой пенке, как относительно жесткой. А потом, если уж поняли, что походы – это дело вашей жизни, тогда уже можно вкладывать деньги и в некий более дорогой матрас. Можно идти и с достаточно бюджетным матрасом надувным, но он получается очень, очень тяжелый и громоздкий. С ним ходить очень неудобно.
2: А что составляет необходимый минимум провианта? Что, наверное, банка сгущенки, банка тушенки, что-нибудь еще? Хлеб?
3: Сосиски. Если мы идем с детьми, чего не готовь, чего не делай. Дети больше всего любят макароны с сосисками. Это вот мой советный совет, конечно же. По моим наблюдениям, новички очень часто набирают очень много еды. И особенно берут какие-то неудобные продукты, такие как шашлыки, такие как яйца с собой в поход и так далее. Поэтому вы сказали про банку тушенки, отличный вариант. Хорошо подходит, что... по сути, любые консервы, крупы, потому что они развариваются и достаточно сытные. А вот фрукты, овощи лучше не брать, потому что приходится таскать много жидкости в них, и они очень сильно увеличивают вес рюкзака. Конфеты, конечно же, печенье, то, что как углевод дает много энергии и весит достаточно легко.
1: А вот... Палатку нам как правильно выбрать, если мы пошли в поход? Я как-то даже интересовался и заглядывал. И такое разнообразие, хочу вам сказать, палаток сегодня представлено на рынке. И какие-то и дешевые, и какие-то и дорогие, и одноместные, и двухместные, и там с каким-то, значит, навесом еще можно палатку сделать и так далее. Вообще, на что обращать внимание для того, чтобы, ну, не ошибиться и выбрать то, что нужно?
3: Дело в том, что когда я начинал ходить в походы в 6 лет, меня водил дедушка, палатка весила 12,5 килограмм. И она была брезентовая и протекающая, и мы все равно с удовольствием ходили. А почему я про это говорю? Потому что современные палатки, они весят буквально 3-4 килограмма, а может быть даже и меньше, и около 2. И они 100% будут сильно комфортнее, чем те, с которыми я ходил. Поэтому... можно брать практически любую из тех, что предложено, но так, чтобы прям чуть поглубже и выглядеть большим экспертом на месте, где палатку берете, проще всего сказать, что мне нужна полусфера, это очень удобная конструкция, ее легко и удобно ставить, и важно сказать, что мне нужна двухслойная палатка. И тогда получается, что и конденсат вас не будет мучить, и вы сами справитесь с ее установкой. Вот два ключевых слова: полусфера и двухслойная.
2: Помним о пожарной безопасности, поэтому у нас вопрос: как располагать костровую зону относительно палатки? Где вот мы поставим котелок, повесим, где мы будем разводить огонь, и где у нас будет стоять палатка? На каком отдалении, может быть, как вот это все сориентировать?
3: Конечно, в первую очередь изучите, пожалуйста, законодательство с точки зрения того, что пожароопасный период, не пожароопасный, и куда вы идете, то есть с точки зрения закона, чтобы вы не нарушали. Это раз. А дальше...
2: Так-так. Сейчас.
1: Вячеслав Ходченко. Сейчас, был Вячеслав. С нами, да. Я подумал, ну а что делать, если, например, не хочется разводить костер? Почему нельзя с собой газовую плиту взять?
3: А можно. И это хорошее решение.
1: Вот. И не разводить просто костер.
2: А сухое горючее для примусов?
3: Сухое горючее уже не является контролируемым горением, поэтому газовые горелки лучше подходят под это.
2: Понятно.
3: А что касается, по сути, костра, то хорошо бы делать палатку не менее чем там за 15 метров от костра, и обязательно костер обкопать до минерального слоя хотя бы метр и обложить камушками из реки. Вот тогда будет поспокойнее спать, конечно.
2: А направление ветра мы учитываем, чтобы на палатку не дуло, искры не залетали?
3: Это если палатку близко ставить там в 5 метрах от костра, тогда имеет смысл на это смотреть. А если мы заранее пропланируем, что у нас костер будет в 15 метрах, нет, это не имеет с собой значения.
1: Палатку как правильно мы будем ставить? На что обращаем внимание? Ну, чтобы корни деревьев, может, не попадались нам, потом мы на них лежать будем на этой пенке несчастной. Опять же, если вдруг дождь пойдет, надо, наверное, я предполагаю, палатку как-то поставить повыше, не в низине, а наоборот, на возвышенности, для того, чтобы вода стекала вниз. Вот какие здесь вы советы можете дать?
3: Да, здесь конечно. Первое, на что мы обращаем при установке палатки, это, конечно, безопасность. Например, бывают случаи, когда ставят под деревом такое сухое, которое начало падать, зацепилось сверху и до конца не упало. Вот под ним не надо ставить. Или же бывают тоже случаи, когда ставят на мотоциклетных тропах. Их сейчас много, ну там ровненькая площадочка получается, вот вдоль от троп. Безопасно, посмотрели, оценили, отлично. И дальше уже выбираем. Если у вас есть самодувающий коврик, то вот этот матрас, который надувающий, там можно и на коряги, и на корни, и на что угодно, лишь бы не продырявилось в матрас. Но если пеночка вот эта тоненькая, каремат, коврик, как мы говорили, вот тогда нужно площадочку почистить чистенько, чтобы она была ровная, чтобы не торчали коряги. Ну вот, а если уж мы говорим про влажность, в речке, в болоте, туда лучше не ставить, там правда мокренько, поэтому выбираемся на кочку и ставим там, где воды будет, конечно, поменьше.
2: А как там защитить себя от клещей, гадюк? Ну, там, может, и от медведя даже придется защищать себя.
1: От меня не придется. От медведя только бежать.
3: Да. Если медведь, то нужно бегать не очень быстро, а быстрее просто, чем самый, чем один из участников.
2: Говорят, с ним надо разговаривать. Миша, Миша, все в порядке. Мы уйдем, уйдем. Все, все хорошо.
3: Именно поэтому я люблю ходить в походы с детьми, конечно же. Вот. Что касается защиты, да, действительно, самый опасный зверь, который есть в лесу, это клещ. Ну вот. Но их опасность переоценена, поэтому обработка штанов и ботинок до колен, чаще всего этой обработки хватает, чтобы себя уберечь. Только средствами от клещей, которые называются акарицидные средства, не репелленты. Не такие, которые универсальны, это всего на свете.
1: Которые убивают, а не отпугивают, короче.
3: Именно, да. Спасибо. Ну вот. А что касается гадюк, вот по моей памяти, у нас много походов проходит, и никаких там проблем со змеями не бывает, потому что они боятся нас, конечно, сильнее, чем мы их. Ну вот. А что еще бывает, это когда мы заходим на территорию собак. И вот бродячие собаки, только когда мы зашли на их территорию, могут представлять опасность. И в таком случае обязательно сбиваться в кучу, что-то громкое кричать, стучать в кастрюле, громко-громко забираться куда-то на родителей, на взрослых, на спины и потихонечку пятись отходить. Вот такой вот совет.
1: А вот вы водите в походы детей. Для детей есть какие-то определенные, может быть, правила и какие-то тоже лайфхаки, которые для взрослых, может быть, не обязательно, а детям это просто необходимо?
3: Дело в том, что детям в походе очень нравится, очень важно от них в первую очередь отстать. Взрослые очень хотят им постоянно причинить какую-то пользу и добро и пожалеть, чтобы они не сталкивались с трудностями. Но детям так нравится лазить по деревьям, так нравится стучать палкой о дерево. Иногда кому-то даже нравится надувать лягушку. И вот, на мой взгляд, очень важно не мешать детям развивать вот это вот любопытство и любознательность такое очень живое.
2: А лягушку сдуть надо потом?
1: Она уже не сдувает.
3: Они универсальные, у них универсальные клапаны сами сдуваются. Это не коврик надувающий, у них автоматически все.
1: Лягушку жалко немножко, хотя мы в детстве тоже
3: жалко.
1: Делали. Может, лягушку все-таки не будем надувать? Может, мы что-нибудь...
2: Нам договориться на берегу с детьми. Лягушек не надуваем.
3: Ну, я уже не надуваю.
1: Уже хорошо. Но, опять же, вы говорите, вот по деревьям любят лазить. Так они же и шмякнуться оттуда, с этого дерева могут. То есть надо же еще аптечку, наверное, какую-то с собой брать, чтобы, если что-то там...
2: Пластырь, бинт, наверное, да? Какие основные у нас в аптечке?
3: Да, перевязка в первую очередь, хлад-пакеты, что-то, что как первую помощь можно оказать. А могут ли грякнуться? Ну, конечно же, грякаются. И уберечь те травмы, к сожалению, невозможно, но наша задача в этом случае поддерживать то, чтобы это не было фатально опасным. А ограждать их от ссадин и сетников, мне кажется, что не стоит. Детям в походах очень интересно, как и родителям. И важно, чтобы они ходили с мокрыми ногами. И важно, чтобы они спали иногда в подмоченных спальниках и справлялись с этим. Ну, так закаляется и характер, и
1: здоровье.
3: Человек.
1: Спасибо вам большое за эту беседу. Вячеслав Ходченков, основатель компании по организации походов людей и родителей, сегодня был с нами, и мы говорили о том, как организовать быт в походе. Спасибо, Вячеслав. До новых встреч.
2: Спасибо. До свидания.

0: нравится этот контраст? Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
1: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. АНО «Культурный центр», федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотниками поражены два сухогруза на переходе с порта Черноморск в Одессу, сообщили в Минобороны России. В порту Южный поражены объекты инфраструктуры, 12 грузовиков и бензовоз для перевозки грузов военного назначения ГСМ для ВСУ. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что сегодня ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования беспилотниками были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. По данным Минобороны, было поражено промышленное предприятие «Киев-79». Это одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа. Также предприятие осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ, которые используются при производстве боеприпасов, выполняют функции логистического центра для хранения и отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и БПЛА. Новая воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких украинских регионах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Чернигове, Суме, Харькове, а также подконтрольном ВСУ Херсоне. Средствами ПВО за сутки сбиты 715 украинских беспилотников, 7 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Юлевка, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 65 военнослужащих, боевая бронемашина, 16 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Верховная Рада большинством голосов отправила в отставку с поста премьер-министра Юлию Свириденко. Отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства. Заявление об отставке Свириденко направила в парламент накануне. Как утверждают источники в Раде, Свириденко займет должность главы офиса Зеленского. Нынешнего глава Кирилл Буданов, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов, станет министром обороны Украины, передает ТАСС. В штате Нью-Йорк на год запретят строительство дата-центров. Это первый американский штат, который принял такое решение. Согласно указу губернатора Кэти Хокл, власти штата не смогут выдавать экологические разрешения на строительство дата-центров, специальных зданий, где размещены мощные компьютеры, серверное и сетевое оборудование для хранения, обработки и передачи данных. По мнению Хокл, пауза в год будет использована для развития законодательства в сфере защиты граждан и окружающей среды. Она отметила, что дата-центры создают риск роста цен на коммунальные услуги, а также истощение природных ресурсов. Запрет будет отменен после согласования новых стандартов строительства таких объектов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 24-26. В Москве, по данным центра ФОБОС, в среду без существенных осадков, 24-26 градусов.
2: Виктория Колосова, здравствуйте. Московская «Динамо» одержала победу над столичным футбольным клубом ЦСКА. В товарищеском матче встреча в Новогорске завершилась со счетом 4-3 в пользу «Динамо». В составе победителей мячи забили Давид Рикардо, Константин Цюкавин, Виктор Акишор и Егор Смелов. У ЦСКА отличились Данила Козлов, Матео Салавес с пенальти и Артем Шуманский. Команды вновь сыграют друг против друга 18 июля на арене «Динамо» в матче братского кубка. Ситуация с продлением контракта полузащитника Артема Карпукаса с московским футбольным клубом «Локомотив» не изменилась, однако игрок желает продлить соглашение с железнодорожниками. Об этом он рассказал «Спортэкспрессу». Есть желание договориться с «Локомотивом», а как сложится в итоге, покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его провести как можно лучше, сказал Карпукас. Тем временем полузащитник Ярослав Михайлов перешел из петербургского футбольного клуба «Зенит» в Ростов. Об этом и не только в материале. потеряли нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Сергея Циммермана.
1: Сегодня петербургский «Зенит» объявил о том, что полузащитник Ярослав Михайлов переходит в Ростов из Ростова-на-Дону. Ну, здесь можно напомнить о том, что Ярослав Михайлов является воспитанником «Зенита» и в свое время отправился даже на обучение в Академию Шальке, потом вернулся в «Зенит», но после этого скитался по арендам, выступал и за Пари-НН, и за Оренбург именно на правах аренды. Ну, а вот сейчас этот трансфер, правда, о сроках соглашения Ярослава Михайлова с Ростовом, что мне сообщается, но факт остается фактом. Этот полузащитник, который все сборы практически прошел сейчас с «Зенитом», все-таки покидает команду и будет играть теперь на берегах Дона. Можно также напомнить, что по ходу этих сборов сразу несколько игроков вернулись из аренды, в частности, голкипер Даниил Адоевский, полузащитник Дукейрос, защитник Сергей Волков. Пока все они находятся в расположении команды, но уже есть данные о том, что тот же Дукейрос, скорее всего, тоже поедет в аренду в какой-либо другой клуб, а может быть тоже это будет трансфер. Ну и напомним, что 18 июля «Зенит» сыграет в Нижнем Новгороде со «Спартаком» в рамках Суперкубка. Команда отправится на берега Волги в пятницу. Ну а пока продолжает тренировки на своей базе в Удельне.
2: Ну а в субботу не пропустите прямую трансляцию матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» на волнах «Маяка». Прямая трансляция начнется в 19 часов по московскому времени. По традиции, за ходом матча вы сможете следить с нашими комментаторами Александром Неценко и Николаем Цыприным. А в спорте на этом пока все.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владик, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
7: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол. Это нужно слышать.
3: Маяк.
7: Как знать? Год единства народов России.
8: Сегодня поговорим о традициях и обычаях татарского народа. С нами заведующая отделом этнографии Поволжья и Приуралья Елена Викторовна Колчина. Елена Викторовна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
8: Сегодня хотелось бы пойти к самым истокам традиций татарского народа. Какие из них считаются наиболее древними и дошли до наших дней?
10: Вы знаете, друзья, прежде всего я хотела бы сказать, что татары занимают второе место по численности среди этносов нашей страны, уступая только русским. И насчитывается их более 5 миллионов. Огромный этнос. Это значит, имеются разные локальные группы, которые отличаются между собой. Конечно, в прошлом это было очень заметно, когда отличия были в костюме, но диалектные отличия имеются и сейчас. Но, несмотря на то, что разные этнолокальные, этноконфессиональные группы складывают вот этот этнос, можно сказать, что семейно-общественная жизнь разных групп татар имеет свои особенности, вот такие вот исконные традиции, всем без исключения присущи почитание родственных связей, семейных ценностей. И об этом свидетельствуют специальные встречи родственников, традиции составления родословных. И вот вы знаете, мы в экспедициях не раз имели возможность наблюдать, как в доме на почетном центральном месте расположено вот такое панно, иногда самостоятельно сделанное вручную, иногда даже отпечатанное в типографии, где вот представлено родовое древо. И хозяева всегда с огромным удовольствием рассказывают о своих предках.
4: Ну, наверное, все-таки, несмотря на то, что есть разные группы, да, очень большой этнос, как вы сказали, но наверняка ведь есть какие-то национальные праздники важные, которые объединяют всех, которые празднуют и в этом этносе, в этой группе, и в этой группе, и в третьей группе, грубо говоря. Что это за праздники?
10: Ну, вы знаете, прежде всего, это те праздники, которые имеют отношение к исламскому, мусульманскому календарю, потому что большинство татар исповедуют ислам. Есть группы крещенных татар-кряшен, исповедующих православие. Это 17-18 века буквально. Но, тем не менее, как я уже сказала, ислам все-таки регламентирует и семейную, и общественную жизнь, и в том числе праздники. Поэтому, как и во всем мусульманском мире, это ураза, праздник поста, курбан, праздник жертвоприношения, навруз. И эти дни проходят строго по исламским канонам. Ну, например, вот мясо жертвенного животного необходимо было разделить и угостить как можно больше людей, особое внимание проявляя к престарелым людям, малоимущим. Ну и давать садака, подаяние.
8: А Сабантуй – это что за праздник?
10: О, Сабантуй, как хорошо, что вы сказали про Сабантуй. Один из самых популярных татарских праздников. Сабан – это плуг, туй, торжество. Праздник, который связан с весенне-летними сельскохозяйственными работами. Обязательно его частью являлись всегда скачки на лошадях, национальная борьба кереш или куреш, соревнования в подъеме тяжестей, перетягивание каната, очень много шуточных разных соревнований, ну и лазанье на огромный сабантуйный столб, чтобы получить приз. Как правило, молодые мужчины соревновались вот за этот приз. И надо сказать, что в разных абсолютно городах нашей страны и в сельской местности отмечается Сабантуй, отнюдь не только в Татарстане. Например, вот у нас в Ленинградской области проходит Сабантуй уже много-много лет. И вот вы знаете, как исторически сложилось, что Сабантуй – это праздник, куда мог прийти любой желающий, вне зависимости от возраста, от веры. В сабантуйных торжествах принимали участие и женщины в том числе. Вот так и сейчас. Это такой замечательный объединяющий праздник, где очень всегда весело, там звучит музыка народная, народные танцы. Мастера показывают свое мастерство. И еще сабантуй – это очень вкусно, потому что мы можем насладиться прекрасными национальными блюдами.
4: А когда у нас сабантуй проходит? Когда нам в Казань-то уже приезжать нужно?
10: Вы знаете, вот обычно это даты плавающие, но обычно это все проходит в июне или в начале июля. В Петербурге в этом году прошел сабантуй 13 июня.
8: Угу,
10: так что если до Казани вы не доедете, в следующем году милости просим. Петербургский сабантуй ждет вас.
8: Вы сказали вкусное, да? Вкусный праздник сабантуй. А вот какие элементы национальной кухни мы можем считать частью культурного кода? Из чего состоит национальная кухня? Что является основой?
10: Ой, знаете, вот сразу вспоминаются экспедиции, когда в какой бы дом ты ни зашел, тебя всегда встречают радушные хозяева и сразу приглашают к столу. А там выпечка. Татарские женщины, великие мастерицы, и пирожки, треугольники, эчпечмак. Ну и, разумеется, наверное, всем знаком вот такой буквально культурный код кулинарный. татар это...
8: Чак-чак!
10: Умница! Конечно, конечно, чак-чак. Но, вы знаете, вот что я вам скажу, удивительная вещь. Довелось мне беседовать с одной дамой, которая не имеет прямых татарских корней, но подозревает, что у нее кто-то, какие-то предки были татары. И об этом мы узнали, когда она стала рассказывать о своей свадьбе. И она говорит, а к свадьбе мне приготовили чак-чак. Это обязательный свадебный тортик. Вот вы представляете, то есть мы через кулинарную традицию вышли на корни, да, этнические корни человека. Совершенно верно, чак-чак в обязательном порядке раньше готовили на свадьбу. Вот это удивительное блюдо. Сейчас, конечно, мы в любое время можем это вкусить, это лакомство. Но в целом, да, конечно, нужно помнить, что вот такие вот блюда, они были ритуальные и... Не предполагалось, что ими будут угощаться каждый день.
4: Но вот мы также плавно вышли из вкусной гастрономии к свадебным обрядам. Вот как свадьба татарская проходит, вот уже выяснили, что чак-чак должен быть обязательно. А что еще? Как невеста, не знаю, себя ведет? Как жених? Что кроме чак-чака на столе? Кто за столом сидит? Что за люди вокруг?
10: Ну, вы знаете, то, что касается свадебных обрядов, здесь нужно опять-таки вспомнить и мусульманские традиции. В обязательном порядке в прошлом, сейчас это тоже как желательно для мусульманских семей проведение такого обряда, как никах. То есть до того, как пройдет регистрация в ЗАГСе, нужно провести вот этот вот обряд, который символизирует собой своеобразный такой брачный договор. И вот среди мусульман брак без никаха считался недействительным. И дети, рожденные в браке, но без никаха, тоже считались незаконно рожденными. Да, это вот если в православной традиции мы сравним, да?
4: Ну, венчание, наверное, да.
10: Совершенно верно, да, то есть есть как бы светское оформление брака, а есть вот такое вот религиозное. Ну и в прошлом обязательном порядке этот обряд проводился в доме невесты, при этом участвовали в нем мужчины. Согласие, мулла спрашивал, значит, согласие за невесту, согласие давали два свидетеля, за жениха согласие давал его отец. Записывалось в регистрационные книги соответствующее вот свидетельство. Ну и, собственно говоря, по окончании церемонии брачный договор отдавался жене, а муж вознаграждал муллу. Трансформировался, конечно же, этот обряд в советское время, ну а в настоящее время обряд стал, никах стал восприниматься как часть вот национальной культуры татарской. И проводится он, конечно, с изменениями некоторыми. Он может совершаться уже и в присутствии жениха и невесты, и не обязательно это в доме, это может быть и в мечети иногда. Но, тем не менее, вот до официальной регистрации брака проводится вот этот замечательный обряд. Наверное, то, что отличает свадьбу татарскую, то есть вот особая регламентация блюд, о чак-чаке мы уже сказали, но то, что все-таки желательно, чтобы алкоголя не было за свадебным столом, определенный порядок рассаживания гостей за столом, то есть вот этот вот застольный этикет, он тоже соблюдается. Но, во всяком случае, стараются соблюдать. И, наверное, это тоже вот некое такое обращение к своим корням, к своим истокам.
8: Как в советское время трансформировался этот обряд, мы узнаем сразу после небольшой рекламы. И, конечно же, про свадьбу поговорили и после свадьбы появляются дети. Как детей встречали в татарской культуре, узнаем сразу после небольшой рекламной паузы. Мы сегодня говорим о традициях и обычаях татарского народа в рамках нашего большого цикла «Года единства народов России». С нами заведующая отделом этнографии Поволжья и Приуралья Елена Викторовна Колчина. И сейчас мы сделаем небольшую паузу, чтобы вернуться в эфир ровно через 2 минуты. Оставайтесь, не переключайтесь, впереди все самое интересное.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости в Вологде. Коммунальные службы приведены на усиленный режим работы. Из-за продолжающихся ливней и шквалистого ветра все службы города работают в усиленном режиме. Глава Вологды Сергей Жестяников держит ситуацию на личном контроле. Особое внимание уделяется ликвидации подтоплений. По поручению градоначальника, Вологда-Городоканал увеличил число аварийных бригад и спецтехники. Работы проведены по адресам Клубова 5, Пугачева 44, Петина, Гагарина, Северная 18, Козленская 10 и 43, Герцена 2, Пашихонское шоссе 64, Горького 86, Северная 17. Непогода также привела к падению веток. Все поступившие заявки оперативно отрабатываются. Вологжане могут воспользоваться общественным транспортом для поездок на дальние расстояния. Автовокзал Вологда обновил расписание междугородних и межрегиональных рейсов. Актуальная информация опубликована на официальном сайте автовокзала. Чтобы купить билет, достаточно перейти на сайт. В разделе «Купить билет» посмотреть расписание, указать направление и дату. Нажать «Начать поиск», после чего система покажет все доступные маршруты. Оплата производится онлайн, что экономит время и избавляет от очередей. Отметим, что общественный транспорт остается надежной альтернативой личному автомобилю, особенно в периоды повышенного спроса на бензин. Криминальные новости. 17-летняя вологжанка отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей. Жительница областного центра обратилась в полицию. Ее дочь стала жертвой аферистов. По данным правоохранителей, злоумышленники действовали по отработанной схеме. Сначала девушке позвонили под видом сотрудника поликлиники и выманили паспортные данные. Затем работник Центра цифровой безопасности заявила о взломе аккаунта на госуслугах. Под давлением лжесотрудников Росфинмониторинга и следственных органов девушка ночью забрала из родительского сейфа 3,5 миллиона рублей и передала их незнакомцу, представившемуся инкассатором. Деньги родители копили на обучение дочери в вузе. Череповецким металлургам вручили награды. Торжественная церемония прошла накануне в Камерном театре. Указом президента, орденами за доблестный труд и медалями ордена за заслуги перед Отечеством второй степени были отмечены работники разных подразделений, от цеха производства огнеупоров до прокатного производства. Также металлургам вручили почетные награды губернатора Вологодской области и главы города Череповца. По словам Андрея Накрашаева, праздник «День металлурга» для города Столяров имеет огромное значение, так как в первую очередь город ассоциируется с металлургией. И за каждой наградой стоит человек, мастер, столяр, электромонтер, машинист крана, слесарь, инженер. Это люди, которые знают цену своему труду и каждый день делают свою работу на совесть. Всего наградами разного уровня были отмечены более 150 человек. Орден за доблестный труд коллективу компании «Северсталь» вручили гендиректору дивизиона Евгению Виноградову. Президент особо отметил вклад компании в развитие экономики, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. Лучших исполнителей соберет фестиваль народного творчества «Душа поет, гармонь играет». Второй фестиваль народного творчества и вожегодского гостеприимства «Душа поет, гармонь играет» состоится 19 июля в Центральном парке поселка Вожега. Фестиваль носит имя заслуженного работника культуры Вологодской области гармониста-баяниста Николая Сазонова. Проводит мероприятие Вожегодский центр культурного развития. В этом году в фестивале примут участие около 100 артистов. Со сцены прозвучат лирические и патриотические задания. задористые и разухайбистые песни и частушки в исполнении гармонистов, солистов и вокальных групп. Праздник начнется в это воскресенье в полдень.

метров, а юные атлеты – 500 и 1000 метров. На самом длинном отрезке лучшими стали волокжанка Олеся Сидорцова и череповчанин Сергей Снопиков. 19-километровую гонку выиграли Татьяна Миловская и Алексей Михайлов, бегуны из города на Шексне. Отметим, в состязаниях также участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья из Грязовецкой школы-интерната.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, небольшие дожди с грозами, ветер северный 5-6 метров в секунду, температура плюс 23 градуса, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. 16 часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военно-промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников.

0: Кроме того, по данным Минобороны, высокоточным оружием большой дальности, воздушного базирования и беспилотниками были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Был поражен порт Южный, объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов, и 7 резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. И в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. В порту Южный поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения ГСМ для ВСУ. Ударными беспилотниками поражены 2 сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса. Сегодня ночью вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности наземного базирования поразили в Киеве предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». По данным Минобороны России, это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «ФП-Гром-2». Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру и СВЧ-компоненты для авиастроения. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Новониколаев, Карайская, Рубежная, Горняк, Красноярская, Светлая, Сергеевка, Марьевка и Золотой Колодец Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 330 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 3 автомобиля, станции радиоэлектронной разведки и станции радиоэлектронной борьбы. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимир Путин доложил глава региона Айсен Николаев на встрече в Кремле. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям, по его словам, поддержать нужно идущих на выборы участников спецоперации.
1: Конечно, для нас самое главное, как я уже сказал, задача – это помогать стране, вместе с страной одержать победу. С нашими ребятами встречался. Все военнослужащие, когда я сказал, что, наверное, может быть, как президент тоже, все президенты, огромный привет.
2: И вашим ребятам большой привет.
1: Мы обязательно, говорит, победим они вместе со всей страной.
2: Бойцы у вас настоящие.
1: Спасибо, Владимир. И вот, Владимир, как раз от имени воинов-якутян, вот якутский нож, они попросили передать, в том числе вот Андрей Григорьев, который, вы знаете, вот тут написано, верховному главнокомандующему от воинов якутян. Настоящий якутский нож.
2: Спасибо.
0: Николаев рассказал, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии, и все они передавали президенту привет. В Кремле рады успешной работе российских спецслужб по предотвращению терактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он поблагодарил сотрудников ФСБ.
3: Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу.
0: Ранее ФСБ сообщили о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. А в понедельник стало известно, что спецслужба предотвратила масштабную атаку с помощью беспилотников на российский военный аэродром «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. Подавший в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко займет должность главы офиса Зеленского. Действующий его глава Кирилл Буданов, который внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, станет министром обороны Украины, утверждают источники в парламенте, передает ТАСС. Сегодня Верховная Рада большинством голосов отправила Свириденко в отставку. Это означает и отставку всего правительства киевского режима. Новым премьер-министром Украины может стать глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Он является человеком Тимура Миндича, соратника Зеленского, фигуранта крупного коррупционного скандала. На ликвидацию пожара под Парижем может уйти несколько недель, сообщили в пожарно-спасательной службе Франции. По последним данным, площадь пожара в лесном массиве Фонтебло под Парижем превысила 2000 гектаров. В настоящее время возгорание локализованное, огонь больше не распространяется. Всего в тушении огня задействованы более 800 пожарных, 4 самолета и несколько вертолетов. Крупный природный пожар под Парижем начался в воскресенье. Распространению огня способствовали сильный ветер и жаркая погода. Власти подозревают, что пожар мог произойти из-за умышленного поджога. Задержаны двое подозреваемых. Напомню, Фонтебло – историческое место. Здесь в 1814 году стояли лагерем русские войска после взятия Парижа. Там же, в Фонтебло, Наполеон отрекся от престола. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 24-26, такая же температура в Москве, в среду в столице без существенных осадков, по области местами небольшие дожди.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сегодня хотим с вами обсудить чароид. А вообще, что это такое? Я раньше не встречал этого названия. Это минерал?
3: Чароид – это название и минерала, и очень-очень редкого самоцвета.
2: О, так, надо понимать, в чем различие. Минерал и самоцвет – это разные вещи, получается, да?
3: Да, все верно. Иногда это одно и то же, а иногда имеются очень большие отличия. Угу. Если мы говорим о чароите как о минерале, мы подразумеваем тончайшие игольчатые кристаллы, которые в том числе образуют почти мономинеральную или гетероминеральную горную породу, которая может использоваться в качестве камнерезного материала. Угу. Получается, чароид как самоцвет – это горная порода, сложенная на 90-30% кристалликами чароита. Угу. И помимо самого чароита, в ее состав входят всем привычные минералы, такие как кварц, некоторые пылевые шпаты, более экзотические минералы, не всем привычные, например, эгерин. Хотя на самом деле эгерин в природе довольно распространен. И, в принципе, очень редкие. Например, какие-нибудь эконит, довольно интересный минерал тиноксид. И еще более редкие, такие как мурунскит. Вот это же вообще очень-очень редкие и очень ценные с точки зрения коллекционирования. Хотя с точки зрения обработки камнерезного искусства они уже не вызывают такого
1: отношения. Ну, вы начали с того, что чароид как минерал используется как камнерезный. Это получается, у него твердость по шкале Мооса очень большая, да?
2: Ух ты, шкала есть.
3: Твердость по шкале Мооса, ну, чтобы всем было понятно, даже тем, кто не знаком с этой шкалой, он мягче кварца, но тверже среднестатистического стекла.
2: Угу.
3: Вот немного тверже стекла.
2: А кварц и стекло – это не одно и то же?
3: Ну нет, нет, конечно. Тем более, что стекла, которые мы используем…
2: Вот, значит, кварцевое стекло, вот я знаю.
3: Не всегда, не всегда. Бывает действительно кварцевое химически чистое стекло, но обычно используем боросиликатные стекла и вообще стекла разнообразного состава. Химически чистое кварцевое стекло действительно довольно твердое, но большинство стекол по шкале Мооса имеют твердость между 5 и 6. То есть… Ну, примерно между апатитом и пылевым шпатом. Да, ну, в конце концов, пылевой шпат-то все знают, более или менее хотя бы видели, как он выглядит. И вот получается, чароид по твердости, ну, примерно как пылевой шпат. Да, ну, вот можно сопоставить.
1: Ну, вот это 5-6, да. А алмаз тогда сколько у нас получается?
3: Десятка.
1: Десяточка.
3: Алмаз, безусловно, он колоссально твердый. Это чемпион в мире минералов по твердости. Но вот вернемся к чароиду, пока не забыли маленький важный момент. Одно дело твердость минерала, чароида. Другое дело твердость самоцвета.
2: Вот, самоцвет, да.
3: И вот в горной породе, сложенной в том числе чароитом, могут быть зерна даже кварца. Получается, твердость в общем и целом горной породы повышается. Иногда до почти 7 по Моосу. Хотя, конечно, нельзя так говорить, потому что твердость может быть измерена у минерала, у зерна, у кристалла. А полиминеральная горная порода состоит из кристалликов с разной твердостью. Но из-за того, что горная порода чароид, точнее, простите, чароитит, вот с точки зрения минералогии правильно использовать этот термин, чароитит, чароид, содержащая горная порода, она может состоять в том числе из кристаллов кварца, поэтому ее твердость, она несколько повышается, и изделие из такого камня будет более носким, чем изделие из такого сливного мономинерального чароитового сростка.
2: Зерно кварца и кристалл кварца – это разные вещи. Из зерна растет, да, кристальчик?
3: Я здесь подразумевал, что выделение. Допустим, если кристаллам кварца мешали расти, их соседи, даже пусть другие же кристаллики кварца, тогда он не ограняется, не самоограняется и приобретает форму зернышка, ну, как в обычном граните, например. А если кристаллам кварца никто не мешает расти, так же, как и другим минералам, то в каких-то полостях монокристаллы могут самоограняться, и мы видим вот эти восхитительные призмы, закрытые гранями, похожими на пирамидки, вот если о кварце говорим.
1: А если говорить о том, как образуется чароид, это всегда какие-то волшебные истории, какие-то вулканы миллионы лет назад.
2: Там обычно маленькие гномики ходят.
1: Там обычно извергаются, потом что-то происходит в недрах нашей земли, и вдруг появился чароид. Как вообще он...
2: На вагонетках их возят там. Я видел в мультиках.
3: Ну, действительно, все это дела давно минувших дней. Гигантская структура была сформирована очень-очень давно. Какие-то блоки около миллиарда, полутора миллиарда лет назад. Какие-то части этой гигантской структуры в Восточной Сибири были сформированы около 700 миллионов лет назад. И вот туда, во времена динозавров, порядка там сотни, чуть более миллионов лет назад, стали внедряться по глубинным разломам магматические расплавы, чрезвычайно богатые щелочами и относительно бедные кремнезиомом. И на границе вмещающих пород, пород рамы, которые приняли эти расплавы, начало происходить удивительное действие, когда от щелочных магм отделялись водные растворы и изменяли то, во что они внедрялись. И внедрившись в протерозойские отложения возрастом порядка там 700 миллионов лет и чуть побольше, составлявшиеся из доломитов, из песчаников, произошло изменение вот этих вмещающих пород. И там, в окрестностях доломитов, около трещинок, возникли новые минеральные ассоциации, в том числе богатые тем самым удивительно редким чароидом.
2: Ух ты! Красивая сказка.
1: Удивительно редкий, да, он получается следующий. Тогда вопрос, насколько много его вообще в мире, где его добывают, чароид?
3: Единственным месторождением чароида является то самое месторождение сиреневый камень. В пределах Мурунского щелочного массива у нас в Забайкалье. Больше нигде его не добывают. Но стоит отметить, что в 2019 году вышла прекрасная статья, описывающая находку чароита в Горной Шории на юге Сибири. Там чароит есть,
2: Кемеровская область.
3: Но чуть-чуть. Маленькие-маленькие кристаллики в сростке с патенитом и с некоторыми другими очень редкими минералами. Собственно, статья описывала находку нового минерала патенита в Патенском массиве. И чароид там действительно он был выявлен, и доказано, что это был именно чароид. Но он никакой не красивый, не сиреневый, он чуть-чуть коричневатый. С точки зрения минералогии шикарная находка, но, увы, пока совершенно, ну не то что бесполезная, но неприменимая для любителей самоцветов. Хотя для коллекционеров, конечно, это огромная удача, что его удалось еще где-то обнаружить.
2: А сосед с углем это случайное соседство?
3: Нет, нет, вообще с углем не имеет никакого,
2: никакого
3: отношения.
2: Отношения, потому что Шория, Кузбасс — это же уголь, да, угольные разрезы, а в Забайкале там угля нет.
3: Дело в том, что образование чароита происходит в результате того самого метасоматоса, калиевого метасоматоза, когда водные растворы от как раз кристаллизующихся магматических расплавов изменяли вмещающие горные породы, и с каменными углями, бурыми углями это вообще, вообще никак не связано.
1: Ну, то есть, получается, если чароид такой редкий, он же, наверное, должен быть очень дорогим. Ну, мы же знаем, чем реже, чем как бы более редко, чем реже встречается, тем, значит, уникальнее, значит, чем дороже должно быть.
3: Было бы очень хорошо, надеюсь, так и произойдет. Конечно же, чароид ни в коем случае нельзя назвать дешевым самоцветом, но, к великому сожалению, в том числе для жителей региона, где он добывается, он очень недооценен. И дело в том, что его добывали в колоссальных просто объемах, в общем-то, и продолжают его добывать довольно шустро. Другой вопрос, что уже тяжело достаточно добывать много. Но в свое время, в 70-е, 80-е годы, его добыли более 1000 тонн. Безусловно, камень, которым в таком количестве добывался и продавался в основном, к сожалению, на экспорт, особенно в 70-е годы, его увозили какими-то нереальными объемами, в том числе и в Японию его продавали, ну, просто за валюту. В Японии, например, его заказывали для того, чтобы облицовывать буквально интерьеры некоторых зданий, некоторых корпораций. Или вот хороший пример. В Париже на Елисейских полях есть офис Аэрофлота. Uh-huh. И там как раз есть работы на стенах, выполненные как раз-таки из нашего чароита. Конечно же, нельзя ни в коем случае использовать такой редкий самоцвет для массивных монументальных работ. Получается, это вообще-то не поделочный камень или ювелирный, как он должен быть, ювелирно-поделочный камень. Это получился облицовочный камень. Так делать нельзя. Он слишком дорог, и, естественно, его обесценили таким нехорошим подходом.
2: А в агрессивной среде он как-то разрушается, может быть, теряет свои свойства?
3: О, к великому счастью, нет, он довольно устойчив. Дело в том, что чароит и большинство минералов в ассоциации в этих чароитово-горных породах, в чароититах, это силикаты. Конечно же, там есть и сульфиды, и совсем чуть-чуть карбонатов встречается, но в основном это силикаты, поэтому он химически устойчивый, механически устойчивый, прекрасно подвергается обработке, причем у него очень много текстурно-структурных разновидностей, за что его и ценят. Просто неповторимый, очень красивый узор. Вот, так что его удобно и обрабатывать, и носить, и использовать.
2: То есть за 40 лет, да, в облицовке Аэрофлота в Париже ничего не изменилось и никакой реконструкции не требуется?
3: Скорее всего, да. Ну, лично я не видел, и фотографии, к сожалению, в интернете, когда вот готовился к эфиру, найти не смог, но по авторитетным изданиям там где-то есть. Скорее всего, внутри. Скорее всего, все-таки
1: да, скорее всего, внутри, потому что я сейчас вспоминаю, действительно, я помню из этих полях офиса Аэрофлота, но чароиты я просто там не помню, у меня визуально вот не вспоминаю. Может быть, я просто внимания, конечно, не обращал, вот, потому что просто не знал про это. А получается, что чароит использовать все-таки как, ну, как есть этот самоцвет в ювелирке, он же тоже должен использоваться, по идее.
3: Да, его можно использовать в ювелирном деле, только его не огранят, потому что, собственно, монокристалл там огранить-то невозможно. Размер кристаллов чароит – это тончайшая-тончайшая иголочка, порой намного-намного тоньше волоса. Мономинеральные выделения, какие-то крупные, иногда даже полупрозрачные, в принципе, можно огранить, но его в основном ценят за неповторимую текстуру, за какую-то полосчатость, за какую-то свелеватость, радиально-лучистость. Получается, его удобнее всего обрабатывать кабошоном, делать плоские вставки, естественно.
1: Кабошоном это как?
3: Кабошон, представьте, такая вот голова заполированная. Полукруг с заполированной верхней поверхностью. Точнее, не полукруг, а как полусфера, капелька такая. Вот это вот кабошон. Очень хорошо кабошонами раскрывать текстуру каких-то вот именно поделочных камней, каких-то узорчатых камней. Малахит, например, кабошонировать одно удовольствие.
2: Сейчас я тебя кабошонирую.
1: Мы уже кабошонированы вообще. У нас уже давно этот процесс был произведен. Ну, то есть, я не знаю, если зайду на какой-нибудь условный marketplace, я не найду там, да, скорее всего, с чароитом каких-то ювелирных изделий.
3: В принципе, чароит продается просто в не очень большом количестве, чтобы не рекламировать конкретные организации. Вот, я не могу сказать, но он есть. Он есть, действительно, он представлен на площадках, это не так-то сложно найти. Вот самое приятное, что в отличие от многих других самоцветов, в том числе вот каких-нибудь драгоценных камней первого порядка, рубины, сапфиры, его чароит может диагностировать, ну, в общем-то, даже любитель, который много-много-много раз пришел в музей. Действительно, вот насмотренность, банальная насмотренность, она поможет понять, где подделка, где настоящий чароит. Это хорошо.
2: Кстати, название чара, да это река Чара, наверное, да?
3: О, тут вообще очень сложная история по поводу так, наименования.
1: Давайте по поводу наименования, значит, чароита мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Сегодня с нами специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. Ну и еще и про дионит мы после новостей обязательно поговорим.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. По данным Минобороны России, в порту Южный на территории контейнерного терминала в момент разгрузки был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения. Также был поражен танкер на переходе с порта Черноморск в порт Одесса. В течение дня российские войска продолжили наносить удары по портам Украины судам, которые задействованы в интересах ВСУ. В порту Южный поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения ГСМ для ВСУ. Ударными беспилотниками поражены 2 сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. И сегодня ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. По данным Минобороны, было поражено промышленное предприятие «Киев-79», одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа. Также предприятие осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ, которые используются при производстве боеприпасов, выполняет функции логистического центра для хранения и отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и БПЛА. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки, по данным Минобороны России, нанесено поражение живой силе техники 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Хотинь, Старые Вирки, Могрица, Рыжевка. В Сумской области, в Харьковской области нанесено поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Казачий Лопань, Йорченково, Белый Колодец и Захаровка. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Разногласия вокруг перевозок российского сжиженного природного газа и ограничений в отношении Райффайзенбанка затормозили 21-й пакет санкций ЕС против России, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на европейские источники. Накануне министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что под давлением стран ЕС из пакета уже исключен предложенный Еврокомиссией полный запрет на поставки в Евросоюз российской рыбы и морепродуктов. Серьезно скорректировано предложение запретить въезд в ЕС для участников спецоперации, напоминает ТАСС. Следующая попытка принять новые санкции против России страны Евросоюза предпримут завтра. Почти 3 месячных норм осадка выпало в июле в некоторых районах Свердловской области, сообщили ТАСС синоптики. Обильные дожди спровоцировали высокие паводки на большинстве рек региона. По данным властей, в Камышловском районе потоплено более 100 домов и свыше 200 приусадебных участков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 24-26, в Москве в среду без существенных осадков, по области местами небольшие дожди, ночью плюс 16-18, днем 24-26 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Трофи-тур футбольного суперкубка стартует в Нижнем Новгороде 15 июля. Трофеи будут сопровождать амбассадоры РФС Денис Глушаков, Роман Широков, Ари, Юрий Жирков и Алексей Гонин. Суперкубок прибудет в международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова 15 июля. 16-го амбассадоры РФС привезут суперкубок России на фабрику «Хохламская роспись» в городе Семенов. Далее трофей отправится в плавание на теплоходе по Волге, а 17 июля футболисты доставят трофей на завод «Красное Сормово» и примут участие в публичной дискуссии в амфитеатре парка 800-летия Нижнего Новгорода. Любой желающий сможет задать вопрос игрокам. На протяжении всего тура суперкубка амбассадоры будут посещать знаковые места Нижнего Новгорода, где каждый сможет получить автограф и сфотографироваться с трофеем. Ну а сам матч за суперкубок между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем кубка московским «Спартаком» состоится в Нижнем Новгороде 18 июля. Перед его началом Александр Киржаков и Александр Мостовой вынесут трофей на поле стадиона «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Ну и прямая трансляция начнется на волнах «Маяка» в 19:00. И проведут ее для вас Александр Неценко и Николай Саприн. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» высказал свою готовность предоставить свою инфраструктуру для проведения возможных домашних матчей российских клубов и сборных в случае допуска УЕФА и ФИФА. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Руководство сербского клуба «Црвена Звезда» заявило о том, что клуб без сомнений предоставит свою инфраструктуру для проведения домашних матчей российских клубов и сборных в случае допуска их к международным соревнованиям под эгидой УЕФА и ФИФА. «Мы готовы предоставить все необходимое нашим русским братьям», заявил в интервью изданию «Спорт-24» генеральный директор «Црвена Звезды» Звездан Терзич. Напомню, что на прошлой неделе благодаря казахстанским журналистам появилась информация и о том, что клубы российской премьер-лиги начали предварительную работу над возможной организацией домашних матчей Еврокубков на территории Казахстана. Отмечалось, что в качестве площадок для проведения встреч рассматривались Алматы, Чимкент и Актобе. Их преимущество в инфраструктуре и наличии стадионов с натуральным газоном, соответствующим требованиям УЕФА.
1: Пресс-служба континентальной хоккейной лиги представила расписание межсезонных турниров. Первый турнир примет Башкортостан. Кубок Республики стартует 17 августа. В нем примут участие Салават Юлаев, Амур, Барыс, Лада. Ну а Кубок мэра Москвы пройдет с 27 по 30 августа. Участниками станут Московская «Динамо», «Спартак», ЦСКА, Шанхайские «Драконы», «Динамо Минск», «Акбарс», «Автомобилист» и «Торпедо». И о спорте на этом пока все.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Как знать.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. Мы обсуждаем чароид. Много уже обсудили в первой части программы и выяснили, что это и минерал, и самоцвет. И он очень редко добывается в единственном месте у нас, в России, в Сибири. И вот дошли до, как бы принято говорить, до нейминга, да? Как чароид получил свое имя? Там какая-то интересная история, судя по всему.
2: Да, история открытия вообще потрясающая. Чуть-чуть отойдем в более глубокие времена, нежели само наименование, чтобы была понятна вся последовательность событий. В 1947 году первое управление геологии, которое было посвящено золоту, оно было переименовано, точнее не то, что переименовано, перенаправлено на уран, потому что добыча урана стала стратегически важной для страны. И, естественно, начались активные работы по поиску урана. И геолог Владимир Георгиевич Дитмар, который во время войны трудился на севере, искал ценнейшие виды сырья стратегического, он был отправлен в Забайкалье. И вот именно во время работы Дитмара был обнаружен Мурунский щелочной массив, как раз-таки относительно недалеко от реки Чара. Угу. На этом массиве дозиметры показали превышение фона радиационного. Собственно, урановых месторождений найдено не было, но были обнаружены радиоактивные участки, где впоследствии нашли ториевую минерализацию. Пока Дитмар производил свои работы, им были описаны выходы глыб таких вот сланцеватых пород. Он так их назвал. Кумингтонитовые сиреневые сланцы. Кумингтонит — это минерал, который уже был известен на тот момент. Первые находки были найдены в Камингтоне в Массачусетсе, в Соединенных Штатах, поэтому, собственно, такое название. И, в общем-то, сама эта находка не привлекла никакого особого внимания. И вот когда экспедиции Дитмара закончились, более десятилетия никто, по большому счету, и не возвращался к Муруну. Но вопрос поиска урана встал опять ребром, и в 1960 году руководил поисками урановых месторождений геолог Рогов Юрий Гаврилович. Кстати, работал он вместе со своей женой Роговой Верой Парфентьевной, которая и была самым главным важным звеном в открытии чароита. И вот когда Юрий Гаврилович отыскал, спустился к избушке Дитмара, взял несколько образцов вот этих вот кумингтонитовых сланцев и принес своей жене, жена рассмотрела их и обратила внимание на не сиреневый минерал, а на крупные кристаллы какого-то странного медового такого желтенького минерала. Заинтересовалась ими.
1: Женщины красоту видели.
2: Да, именно так. И вот этот вот заинтересовавший ее минерал оказался совсем-совсем новым. Он был, собственно, изучен, так как размеры кристаллов большие, их было изучать довольно удобно, и он получил название тиноксид по компонентам титан, натрий, калий, кремний, собственно, силициум. И вот в горной породе, содержащей тиноксид, была обнаружена еще какая-то вязкая масса тончайших игольчатых кристаллов, которые и считались Дитмаром кумингтонитом, но непонятно было, что это такое. И определить их было тоже невозможно, потому что кристаллики настолько малы, чтобы выделить фракцию и изучить состав. Поэтому все откладывалось, долго-долго изучалось, и лишь уже в 70-е годы удалось определить его состав. Вот, и то предварительный состав. Но пока дело шло за минералогами, за исследованиями, люди, занимавшиеся практикой, собственно, использованием сырья, они уже поняли, что вот эту находку необычную, не кумингтонитовую, можно использовать в качестве самоцвета. Ведь при первичной полировке образцов для изготовления шлифов уже увидели, что на спиле этот странный сланец красивый, шикарный, он хорошо полируется, и получается, минерал новый еще открыт не был, но самоцвет уже был открыт к концу 60-х годов. И к началу 70-х годов он уже постепенно стал выходить на рынок, причем международный рынок. Мы точно знаем, прям на 100%, что, например, в 75-м году призы Московского международного кинофестиваля, когда выдавали потрясающим режиссерам, в том числе Акире Куросава, ему выдали шар тот самый чароитовый. То есть термина не было, что это такое, почти никто не знал, но самоцвет есть, потрясающий, красивый самоцвет, такой вот сибирский сиреневый камень. И уже спустя несколько лет, когда структура еще была, в общем-то, неизвестна, но состав уже более или менее просчитали, была подана заявка той самой Веры Роговой. Заявку приняли, обработали, была тоже такая история непростая. И с 77 года утверждено название «Чароит», а с 78 года, по сути дела, минерал вошел в литературу. И, собственно, почему его назвали «Чароитом»? Формально по реке Чара, но есть нюанс. Были проблемы с заявкой на утверждение нового минерального вида, потому что исходное название минерала должно быть чаролит, потому что, чароит. Из-за того, что река Чара, поэтому и название чароит. Но заявку не приняли в полном виде, ведь уже был минерал чаролит.
0: Да.
2: И чтобы не было путаницы, попросили переименовать, подумать, как лучше обыграть. И вот Вера Рогова как раз сама предложила, что из-за очаровательного цвета и из-за его выдающихся внешних свойств назвать все-таки чароитом. И такое название, оно прошло. То есть получается формальное название в честь реки, оно действительно имеет место быть, но все куда глубже, тоньше и поэтичнее.
1: И очаровательнее. Чаролит
0: виноват во всем. А Акира Куросава получил проверенный дозиметром приз. Вообще, что с радиоактивностью чароита?
2: Вопрос очень важный на самом деле, потому что как раз материалы, попавшие на рынок, на внешний рынок, были проверены в тех же Соединенных Штатах, вот в 70-е годы, оказалось, что там немало радиоактивных образцов. Сам по себе чароит не радиоактивный, то есть в нем вообще нет ничего радиоактивного. Но чароититы, горные породы, чароит содержащие, они могут обладать радиоактивностью из-за присутствия двух ториевых минералов. Во-первых, эконит, а во-вторых, стисиит. И вот как раз-таки минерал стисиит, его довольно легко выявить, даже без какого-либо дозиметра. Так уж получилось, что его кристаллики имеют красивый светло-желтый цвет и яркую, зеленую, такую, вот если читали книги Пратчета, конечно же, цвет волшебства, его нельзя визуализировать, но во всяких рисунках, в мультиках по Пратчету, там вот этот октарин, он сияет каким-то невероятным кислотно-зеленым огнем. И вот как раз та самая салатовая кислотно-зеленая люминесценция в ультрафиолетовых лучах у этого стисиита. Не обязательно покупать какой-то дорогой фонарь диагностический, обычная люминесцентная лампа для дезинфекции помещений. Положите рядышком образец, если нигде не светятся зернышки кислотно-зеленым, во всяком случае снаружи стисиита нет. Эконит диагностировать значительно тяжелее, но он образовывал, как правило, зернышки такого желто-зеленого цвета, чем-то напоминающее стекло пивных бутылок советской эпохи. Вот, в принципе, в ювелирном и поделочном чароите таких зерен, ну, чисто по гамме быть не должно. Так что если какой-то непонятной кислотной зелени нет, то бояться не нужно. Вот так вот.
0: Но лучше дозиметр купить на маркетплейсе.
2: Да, безусловно, дозиметр вещь хорошая.
1: Ну, то есть к американцам уже это отправили радиоактивные образцы, получается.
2: По чистой случайности. Это внешнеторговая фирма постаралась.
1: Да не-не-не, мы чисто случайно послали. Так-то мы не хотели.
0: Куросаву жалко.
1: Ну, я... Ну, он уже умер, к сожалению. Да, режиссер, конечно, гениальный. А где-то еще чароиты используют, вот помимо ювелирного дела, мы уже сказали. Облицовка, но облицовка, вы сказали, это не очень хорошая идея для использования чароита, поскольку он очень редкий и как-то вот, не знаю, там, условный метрополитен, значит, им делать не очень хорошо. А где-то еще, может быть, он может быть использован, или у него нет никаких других сфер применения?
2: Его можно использовать только как самоцвет, больше никак. Ну и коллекционный минерал, безусловно. И получается, его используют непосредственно в камнерезных работах и в мозаиках. Вот потрясающие мозаики, в том числе объемные, полилитные мозаики, можно увидеть, например, в музее самоцветы. Очень хороший музей на улице Народного ополчения. Там вообще богатейшая коллекция чароита, в том числе тех сортов, которые добывались еще до наименования, что очень важно. Вот приходите, посмотрите. Вот. Ну и, конечно, в музее Ферсмана тоже много чего есть. Но вот в самоцветах можно увидеть именно тот материал, который исходно начал поступать от внешней торговой фирмы при Союзкварц самоцветах.
0: Угу. Вот так вот. Народное ополчение Москвы.
2: Да-да-да, на улице Народного ополчения музей самоцвета. Угу. Обязательно посмотрите. Там восхитительные выставки аналогов вот этих разных сортов чароит просто нигде нет. А сортов много. Дело в том, что там, вот, допустим, в 66-м году Акимов выделял 4 важнейшие разности. Так называемая сливная, микрокристаллическая. Вы смотрите, и камушек плотный-плотный, как нефрит. Только это не нефрит, а чароитовая горная порода.
1: Так, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу. Вернемся к нашей беседе. С нами специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. Мы сегодня говорим про чароите. И вот про виды чароита мы как раз успеем договорить после рекламы.

0: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. В Вологде коммунальные службы приведены на усиленный режим работы. Из-за продолжающихся ливней и шквалистого ветра все службы города работают в усиленном режиме. Глава Вологды Сергей Жестяников держит ситуацию на личном контроле. Особое внимание уделяется ликвидации подтоплений. По поручению градоначальника, Вологда-Горводоканал увеличил число аварийных бригад и спецтехники. Работы проведены по адресам Клубова 5, Пугачева 44, Петина, Гагарина, Северная 18, Козленская 10 и 43, Герцена 2, Пашихонское шоссе 64, Горького 86, Северная 17. Непогода также привела к падению веток. Все поступившие заявки оперативно отрабатываются. Вологжане могут воспользоваться общественным транспортом для поездок на дальние расстояния. Автовокзал Вологда обновил расписание междугородних и межрегиональных рейсов. Актуальная информация опубликована на официальном сайте автовокзала. Чтобы купить билет, достаточно перейти на сайт. В разделе «Купить билет» посмотреть расписание, указать направление и дату. Нажать «Начать поиск». После чего система покажет все доступные маршруты. Оплата производится онлайн, что экономит время и избавляет от очередей. Отметим, что общественный транспорт остается надежной альтернативой личному автомобилю, особенно в периоды повышенного спроса на бензин. Криминальные новости. 17-летняя вологжанка отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей. Жительница областного центра обратилась в полицию. Ее дочь стала жертвой аферистов. По данным правоохранителей, злоумышленники действовали по отработанной схеме. Сначала девушке позвонили под видом сотрудника поликлиники и выманили паспортные данные. Затем работник Центра цифровой безопасности заявила о взломе аккаунта на госуслугах. Под давлением лжесотрудников Росфинмониторинга и следственных органов девушка ночью забрала из родительского сейфа 3,5 миллиона рублей и передала их незнакомцу, представившемуся инкассатором. Деньги родители копили на обучение дочери в вузе. Череповецким металлургам вручили награды. Торжественная церемония прошла накануне в Камерном театре. Указом президента, орденами за доблестный труд и медалями ордена за заслуги перед Отечеством второй степени были отмечены работники разных подразделений, от цеха производства огнеупоров до прокатного производства. Также металлургам вручили почетные награды губернатора Вологодской области и главы города Череповца. По словам Андрея Накрашаева, праздник «День металлурга» для города Столяров и имеет огромное значение, так как в первую очередь город ассоциируется с металлургией. И за каждой наградой стоит человек, мастер, столяр, электромонтер, машинист крана, слесарь, инженер. Это люди, которые знают цену своему труду и каждый день делают свою работу на совесть. Всего наградами разного уровня были отмечены более 150 человек. Орден за доблестный труд коллективу компании «Северсталь» вручили гендиректору дивизиона Евгению Виноградову. Президент особо отметил вклад компании в развитие экономики, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. Лучших исполнителей соберет фестиваль народного творчества «Душа поет, гармония играет». Второй фестиваль народного творчества и вожегодского гостеприимства «Душа поет, гармония играет» состоится 19 июля в Центральном парке поселка Вожега. Фестиваль носит имя заслуженного работника культуры Вологодской области гармониста-баяниста Николая Сазонова. Проводит мероприятие Вожегодский центр культурного развития. В этом году в фестивале примут участие около 100 артистов. Со сцены прозвучат лирические и патриотические, задористые и разухабистые песни и частушки в исполнении гармонистов, солистов и вокальных групп. Праздник начнется в это воскресенье в полдень. Первый чемпионат по ручному сенокошению накануне прошел в Череповецком округе. Сенокосный батл, так назвали праздник в деревне Шалимово. В центре мероприятия соревнования косарей 6 мастеров показали скорость и качество владения косой литовкой. Гости участвовали в конкурсах по стогометанию и на лучший традиционный наряд. Завершили праздник общим хороводом.
1: Спорта.
2: Около 400 любителей бега финишировали на летотрейле в Стризневе. Спортсмены из 60 городов и 14 регионов России преодолели дистанцию от

0: и 5-6 метров в секунду. Температура плюс 23 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Южный поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения ГСМ для ВСУ. Ударными беспилотниками поражены два сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что сегодня ночью высокоточным оружием большой дали воздушного базирования беспилотниками были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Кроме того, вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. Новые взрывы прогремели в

0: Одессе, а также в Харькове и городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск, передает ТАСС. Сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Чернигове, Сумах и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Никаноровка, Краматорск, Ижевка, Алексеево, Дружковка и Кондратовка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронемашину, 19 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Айсен Николаев на встрече в Кремле. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По словам Путина, поддержать нужно идущих на выборы участников спецоперации. Николаев рассказал главе государства, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии, и все они передавали президенту привет.
1: Конечно, для нас самое главное, как я уже сказал, задача – это помогать стране, вместе с страной одержать победу. С нашими ребятами встречался. Все военнослужащие, когда я сказал, что, наверное, может быть, как президент тоже, все президенты, огромный привет.
2: И вашим ребятам большой привет.
1: Мы обязательно, как победим, они вместе со всей страной.
2: Бойцы у вас настоящие.
1: Спасибо, Владимир. И вот, Владимир, как раз от имени воинов-якутян, вот якутский нож, они попросили передать, в том числе вот Андрей Григорьев, который вы знаете, тут написано верховному главнокомандующему от воинов якутян. Настоящий якутский нож.
2: Спасибо.
0: На встрече в Кремле речь зашла об экономике, о ключевой ставке. Владимир Путин заявил, что смягчение денежно-кредитной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями. Ключевая ставка в России должна снижаться, отметил президент в ответ на слова главы Якутии.
1: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, наши, ну, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Но я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
2: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей,
1: да,
2: и стабильности.
1: Рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
2: Валюта меньше нужна. Не нужна так, как раньше.
0: Следующее заседание Совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет на следующей неделе. 24 июля регулятор должен принять решение по ключевой ставке. Французы назвали позором приглашение военнослужащих ВСУ для участия в параде в Париже. Они выражают свое возмущение в соцсетях. Боевиков киевского режима, последователей Бандеры, в Париж пригласил президент Франции Эммануэль Макрон. Сегодня он опубликовал у себя в соцсети кадры, на которых украинские военные маршируют на параде в честь дня взятия Бастилии. Передая РИА Новости, добавлю, сегодня Макрон последний раз принял ежегодный военный парад по случаю дня взятия Бастилии. В следующем году во Франции пройдут выборы, принять участие в которых Макрон не сможет, у него заканчивается второй президентский срок. Танкер «Stolt Magnesium» загорелся после взрыва у побережья Омана в Аравийском море, передает агентство «Рейтер». По его информации, произошел пожар в машинном отделении. Все члены экипажа находятся в безопасности, приступили к тушению возгорания. Напомню, в минувшую среду США атаковали территорию Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Ормузский пролив. Иран ответил ударами по американским объектам на Ближнем Востоке. На этой неделе обмен ударами продолжился. Сегодня глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает новые атаки на Иран как нарушение заключенного меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Депутаты парламента Ирана призывают руководство страны объявить о прекращении действия меморандума. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра без осадков. Днем в северной столице 24-26 градусов. В Москве в среду без существенных осадков, по области местами небольшие дожди. Ночью в городе плюс 16-18, днем 24-26 градусов. Сейчас в Москве плюс 25. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: сундучок.
1: Нет, ничего не видела, ни сундучка, ничего.
0: Я тоже. Хорошо, что он спал, как убитый.
1: Нет, ты знаешь, а сейчас самое время взять сундучок, пока он пьяный.
0: Попробуй возьми. Попробуй.
1: Ты нет, неохота.
0: И мне тоже неохота. Я видел, что возле него одна бутылка. Будь возле него 2-3, я бы пошел.
1: Гек, не, не нужно сейчас ничего не пробовать, никуда не идти. Пока мы не узнаем, пока мы не убедимся, что индейца Джо нет на верне, тогда мы подцепим сундучок.
0: И... Хорошо, я буду дежурить эту ночь и остальные. Тогда другую работу ты берешь на себя. Договорились?
1: Ладно, возьму. Только меня завтра целый день не будет. А он до вечера и не проснется. А вечером ты мне мяукнешь.
0: Ладно, мяукну.

0: мы идем? А? А сейчас, Бекки, ты увидишь такое.
1: Думал,
0: сейчас знаешь.

0: Нет, Том, нас будут ругать.
1: Так ты увидишь, что мы здесь. Мы только посмотрим, что там, и тут же вернемся. Ну, пошли. Яробей, со мной не пропадешь.

синим, Бекки.

0: Мэгги, а ты была когда-нибудь помолвлена? А что это такое?
1: Ну, помолвлена — это значит выйти замуж.
2: Не была.
0: А хотела бы?
2: Не знаю. А как это делается?
0: Да, никак не делается. Просто ты говоришь какому-нибудь мальчику, что никогда ни за кого не выйдешь замуж, кроме него. Ну, а потом целуетесь.
2: Целоваться? А зачем целоваться?
0: Так принято, так все делают. А ты помнишь, что я тебе написала на доске? Что?
2: Да.
0: Ну что?
2: Не скажу.
0: А если я тебе скажу?
2: Да, только не сейчас.
0: Ну сейчас, Бекки, тут такое хорошее место.
2: Нет, нет.
0: Да тебе на ушко.
2: Бекки, я вас люблю.
0: А теперь вы мне скажите то же самое.
2: Нет, нет, Том.
0: Ну, Бекки, ну это же так просто. Это же проще, чем не учить уроки. Ну, Бекки.
2: Нет, Том, в другой раз.
0: Ну, Бекки, ну, пожалуйста, ну, Бекки.
2: Ладно, отвернитесь, чтобы не видеть меня, тогда я скажу. Вы никому не расскажете, честное слово, Том.
0: Ну, Бекки.
3: Они в пещере, мистер!
4: Они в пещере!
3: Они в пещере!

И не плачь. Хочу домой, Том. Ну, потерпи немножечко.

0: опять здесь, Том.
1: Я рад, что ты поспала, Бекки. Теперь мы обязательно найдем дорогу. Вот увидишь.
0: Нет, Том, нет, нам никогда не выбраться из этого подземелья. Никогда, Том.
1: Может, да, может, нет. Ну, пошли, Бекки. Главное, не падай духом.

0: Теперь я могу идти дальше.
1: Бекки, ты можешь выслушать все, что я скажу? Мы должны остаться здесь. Здесь есть вода для питья. Свечи нам хватит ненадолго.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. АО «Культурный центр. Федеральная территория «Сириус». ОГРН
3: 1-21-2300-74-250. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. По данным Минобороны, сегодня ночью в Киеве было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «ФП» и «Гром-2». Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру и СВЧ-компоненты для авиастроения. Кроме того, высокоточным оружием большой дальности, воздушного базирования и беспилотниками ночью были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. В течение дня российские войска продолжили наносить удары по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Новые взрывы прогремели в Одессе, передают РИА Новости. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Киеве, Чернигове, Харькове, Сумах и в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Средствами ПВО за сутки сбиты 715 украинских беспилотников, 7 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Аркадьевка, Гроховатка, Подлиман, Харьковской области, Маяки, Щурово, Рубцы и Светогорск. Донецкой Народной Республики потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 15 автомобилей гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы производства США. Сотрудники МЧС получили ранения при повторном ударе беспилотника ВСУ во время тушения пожара на стоянке грузовиков в Луганске, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он также сообщил, что 2 мирных жителей пострадали в Луганске и Рубежном. Экипаж 75-й миссии КМКС занял места в космическом корабле на Байконуре, сообщили в Роскосмосе. Запуск ракеты «Союз» с российскими космонавтами Петром Дубровым, Анной Кикиной и астронавтом НАСА Анилом Миноном запланирован на 17:48 по московскому времени. Пожар начался у подножья средневекового замка-крепости на юге Франции в результате фейерверка накануне дня взятия Бастилии. Ранее сообщалось, что праздничные фейерверки были отменены во многих департаментах из-за риска пожаров на фоне аномальной жары. Сейчас лесные пожары бушуют в нескольких регионах Франции. Крупный пожар произошел под Парижем в лесном массиве Фонтебло. По последним данным, площадь возгорания превысила 2000 гектаров. В настоящее время пожар локализован, но на полную ликвидацию может уйти несколько недель. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 24-26, такая же температура в Москве, в среду в столице без существенных осадков, по области местами небольшие дожди.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Мужская сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке с участием 8 команд из 7 стран, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Турнир пройдет на столичной РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. В рамках соревнований соперниками сборной России станут московский «Локомотив», бразильский «Коринтианс», парагвайский «Спортиво Лукенью», иранский «Гол Сапуш», турецкий «Альянспор», болгарский «Бетвам» и белорусский «ЦОР». Московский международный кубок пройдет в пятый раз. Действующим обладателем трофея является «Локомотив». Московский футбольный клуб «Спартак» на своем сайте объявил о приобретении у испанского «Алавеса» защитника Виктора Паррады. Контракт с новичком заключен на 4 года. По данным СМИ, сумма трансферта составила 4 миллиона евро. Полузащитник футбольной сборной Франции Орельен Чуамини, пропустивший из-за травмы четвертьфинал чемпионата мира против Марокко, должен вернуться в стартовый состав на грядущую игру с Испанией. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: На первенстве планеты во вторник пройдет первый полуфинал, в котором сыграет Франция и Испания. За последние 2 года это будет уже третья встреча для названных сборных, причем в обоих предыдущих случаях французы уступали. Сперва в полуфинале Евро 24 года 1-2, а затем в полуфинале Лиги наций 4-5. Однако сейчас расклад иной, эксперты чуть чаще отдают предпочтение Франции. Команда Дидье Дешама на турнире выиграла все свои матчи, почти не давая ничего сделать соперникам впереди. Плюс яркая атака трехцветных тоже успела здорово порезвиться и порадовать футбольных эстетов. У испанцев хороша структура, идентичность и умение брать ситуацию под контроль. Однако команда Де Ла Фуэнте побеждает без лоска близкого французам. Плюс в последней игре с Бельгией начал чудить вратарь Испании Симон. В 2 последних встречах в плей-офф пиренейцев уручал выходящий со скамейки запасных джокер Микел Мерина, забивавший на последних минутах ключевые голы. У Франции должен вернуться в основу опорник Реала Чуамини, пропустивший за травму встречу против марокканцев. Тем более небольшой ушиб колена был у Кане. Мбаппе, несмотря на микроповреждения, для Дешама доступен и занимался в общей группе. У испанцев составом нет никаких сложностей, и многие называют предстоящую дуэль скрытым финалом. И с этим сложно не согласиться.
1: Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте Международной федерации футбола. Сама церемония пройдет 19 июля перед финальным матчем турнира на стадионе в Нью-Джерси. И в завершение хоккея московский «Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Вишневским. Соглашение с 36-летним хоккеистом рассчитано на год. А екатеринбургский автомобилист на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Дмитрием Юдиным. И о спорте на этом пока все.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
6: Шереметьев.
5: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
7: Виктор Васильев. Илья Носков.
8: Граф Шереметьев – богатейший человек. Нужно срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
7: Ольга Ломоносова.
9: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
7: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
10: Неужто ты гордость семьи?
11: Или в планах заполучить богатство Николая через постель?
7: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
12: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
0: психотерапевт Сергей Насибян. Слушает и отвечает. По субботам.
12: 17:00
0: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
6: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
12: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
13: Мы так привыкли, это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу в 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы Санкт-Петербург получил только в 1719 году. 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, и туда можно вообще переместить посольство, и вообще там можно обустраиваться надолго.
12: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Маяк. Летний кинозал «Маяка».

0: окнах свет.
1: Черт. Мне кажется, гости.
0: Слушай, Джо. Может, лучше бросим это дело, а?
1: Бросить, когда мы навсегда уезжаем отсюда? Говорю тебе еще раз. Мне деньги ее не нужны. Можешь их взять себе. Но ее муж, он был судья. Он обидел меня. Посадил меня в тюрьму. Но это еще не все. Нет, не все. Он велел меня высечь.
0: Что? Да, высечь.
1: Как негра. И весь город видел мой позор. Он перехитрил меня. Умер. Я расквитаюсь с ней.
0: Только не убивай ее, не надо.
1: А кто тебе говорил, что я убью ее? Его я убил бы, если он был бы здесь. Если хочешь обидеть женщину, то зачем ее убивать? Из-за рода ее вырежь ей ноздри, отрежь ей уши, как свинье.
0: О, боже мой, ну ведь это...
1: А тебя не спрашивают, лучше помалкивай, целее будешь.
0: Что ж делать, так делать. И чем скорее, тем лучше, а то я весь так и дрожу.
1: Сейчас? При гостях? Нет. Мы подождем, когда гости уйдут. Свет погасит.
2: Кто там стучит?
3: Пустите меня! Пустите! Я вам все скажу!
2: Кто ты такой?
3: Гекльберифин!
2: Гекльберифин? Вот это здорово! И такое это имя, чтобы перед ним все двери открывались. А так впусти его. Посмотрим, что за беда случилась. Заходи.
3: Только не говорите никому, что это я. Вдова Дугла жалела меня иногда. И поэтому хочу рассказать вам все как есть.
2: Честное слово, у него есть что сказать. А ну, малый, выкладывай все, что знаешь.

0: Разрази меня гром, если я знаю, где мы находимся.
1: Похоже, мы так и будем искать друг друга в этом чертовом лабиринте.
2: Могу побиться об заклад, что никто толком в этом городе не знает этой пещеры.
3: Проще закрыть ее наглухо.
0: Тихо! Показалось.

0: Гекельбери Финн.
1: О, перед этим именем, мальчик, дверь каждого дома всегда открыта днем и ночью. Добро пожаловать. Входи, милый, входи. Иди покажись, миссис Дуглас. Вот, сударыня, человек, которому вы обязаны своим спасением. Да-да-да-да-да, вот он самый. И хотя он просил не называть его имя, я думаю, это не относится к вам, чью жизнь Господь вложил в его руки.
2: Боже мой. Мой мальчик, какой же у тебя измученный вид. Ну ничего, малыш, сейчас ты поешь и ляжешь отдохнуть.
1: А где же ты был, малыш, а? Расскажи.
3: Эл. Я ужасно перепугался, когда вы стали палить из ружей. А потом уж я боялся наткнуться на них, чертей. Даже если они и мертвые.
1: Нет, милый, они, к сожалению, не убиты. И это нам очень досадно. Подкрались мы к ним близко-близко. Остановились так в шагах в 15. И тут... И тут, что бы ты думал, вдруг я чувствую, что вот-вот чихну. Я и так из всех все старался сдержаться, но ничего не поделаешь. Чихнул таки, что есть мочи. Но они бросили свой мешок и в кусты.
3: А что там было в мешке?
1: Это самый воровской инструмент. Мои мальчики побежали будить шерифа, надо устроить облаву в лесу. Хорошо бы знать, каковы эти разбойники с виду. Нам легче было бы их искать. Но ты, конечно, не приметил их в потемках?
3: Нет, я заприметил их в городе и пошел за ними.
1: Отлично, отлично, малыш! Ты как они из себя выглядят?
3: Один из них глухонемой испанец, а второй такой мерзкий оборванец.
1: Довольно, милый. Я видел обоих. Но как тебе пришло в голову следить за ними?
3: Понимаете, я ведь бродяга, но, по крайней мере, все так говорят. Иной раз я не сплю, хожу по ночам, думаю, как бы начать жизнь по-другому. И вот прохожу я мимо таверны, смотрю, бегут два человека, а у одного чего-то под мышкой. Сразу думаю, краденое. Проследил я за ними до самого забора миссис Дуглас. Ага, вот. Ага. А сам стал в темноте и слушаю. Испанец-то и говорит.
1: Что? Глухонемой говорил? А ну, подойди сюда. Ну вот что, малый, меня ты не бойся. Я не трону и волоска на твоей голове. Этот испанец не глухонемой. Ты нечаянно проговорился, теперь ничего не поделаешь. Доверься мне, скажи, кто он? Я тебя не выдам.
3: Это не испанец. Это индеец Джо.
4: Летний кинозал «Маяка».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
3: Сейчас идет неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем.
4: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. И сегодня у нас особенный гость, медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Поддубная. Мы поговорим о том, с чем сталкиваются люди с диагнозом ВИЧ, какую помощь они могут получить и как общество меняется в своем отношении к этой теме. Надежда Олеговна, вы к нам не часто приходите. Расскажите немножко о себе. Как вы пришли в профессию и почему выбрали именно СПИД-центр?
5: Ну, мне всегда было интересно общение с людьми, всегда было интересно... Альтруизм есть в моей душе, поэтому всегда как-то хотелось помогать. И вот я решила двигаться в этой профессии. Когда обучалась, поняла, что в педагогике мне не так интересно, что хочется именно идти в медицину, работать с пациентами, с людьми, которые сталкиваются с какими-то проблемами со здоровьем, их поддерживать, оказывать помощь им, докторам в том числе, потому что наша работа связана не только с пациентами, но и с персоналом. Поэтому вот я выбрала такую специализацию себе.
4: Ну вот смотрите, вы занимаетесь тем, что вы помогаете ВИЧ-инфицированным. Чаще всего, наверняка, это люди, которые употребляют наркотики. Или это не так?
5: Ну, есть и такие люди. Есть люди, которые и не употребляют наркотики, которые получили свой диагноз половым путем. Вот, и таких сейчас даже больше. И часто они сталкиваются с проблемами, которые мы уже смогли, например, пройти через принятие диагноза. И они уже приняли диагноз и обращаются иногда с вопросами, не касаемыми диагноза, то есть какие-то межличностные проблемы, какие-то вот с партнером, с детьми, то есть какие-то такие бывают вопросы. Но так, конечно, больше это работа по принятию диагноза, работа с мотивацией по приему препаратов, связана со страхами, со страхом с раскрытия диагноза. Вот иногда бывает, вот нужна им поддержка таким людям. То есть бывает, мы выстраиваем беседу с близкими, когда пациент рассказывает о своем диагнозе вот в нашем кабинете, в наших стенах, и доктора адекватно могут рассказать родственникам, близким людям о том, что это за диагноз, как следует себя обезопасить, какие есть риски, какие есть подводные камни, да, вот здесь. То есть мы всегда очень трепетно к этому относимся, к таким беседам, и я, естественно, тоже подключаюсь и всегда готова прийти и ответить на какие-то вопросы.
4: У нас по официальным данным в Вологодской области более 6 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это так?
5: Да.
4: Вы как специалист, который работает в этой системе, вы работаете наверняка давно.
5: Да.
4: С 2016 года, да? Скажите мне, пожалуйста, вот эта цифра, 6 тысяч, это официально. Ее можно смело умножать на 2? Как вам кажется?
5: Ну, я думаю, это, конечно, смело, но насколько ее умножить, это... Может быть, каждый поймет сам, когда услышит такую информацию, что до 10 лет никаких симптомов у этого заболевания нет. И люди очень часто не понимают о том, что они больны, и о том, что у них есть какое-то заболевание, какие-то проблемы со здоровьем до 10 лет. И до 10 лет эти люди продолжают заражать даже других людей, не зная о своем диагнозе.
4: Но в течение 10 лет можно же сходить и сдать кровь на ВИЧ.
5: Ну, очень редко люди обращаются.
4: Почему?
5: С такими вопросами, потому что они думают, что ну как, я же нормальный, ничего такого у меня нет. Почему это я должен идти и сдавать на ВИЧ, на такое стыдное заболевание, что я какой-то грязный? Но в обществе такое.
4: Если они так говорят, пока не сдают кровь, а как люди тогда обычно реагируют на диагноз ВИЧ? Вот какие чувства чаще всего испытывают?
5: Всегда это шок и какое-то отрицание. То есть в любом случае, даже если человек, вот вы говорили, да, что употребляет наркотики, бытует такое мнение, что часто люди в наркотической зависимости обладают таким диагнозом, и другие люди тоже, даже если они понимают, что есть у них риски заражения, они все равно до последнего не верят, что их это коснется. То есть каждый человек, который встает на учет, он не подозревает о том, что у него это может быть. И очень часто они до последнего оттягивают, перепроверяют несколько раз, ездят в другие регионы, сдают даже. То есть не верят до последнего пытаются где-то найти эту лазейку, потому что русские авось, авось меня пронесет. И каждый человек, конечно, проходит вот именно через шок, вот отрицание, то есть вот какая-то такая вот, вот первая стадия у всех такая. Далее, конечно, вот это идет гнев, агрессия какая-то, аутоагрессия, это часто направлена злость на себя за то, что я неправильно себя вел, за то, что я себя не защитил. На медработников очень часто, что это вы вот виноваты, вы недостаточно много работы проводите, почему мало об этом говорят, никто не говорит. Меня не предупреждали, то есть, ну вот такое, ну хочется снять с себя ответственность где-то, да, хочется какого-то принятия легализации хочется, наверное, да, то есть сочувствие хочется человеку услышать. И потом проходит гнев потихонечку, да, начинается стадия торга, вот давайте, вот я сейчас буду принимать таблетки или дайте мне таблетку, я вылечиться хочу, что вот, а можно вот как-то вот отмотать
4: это всё. Они не понимают, что нельзя вылечиться.
5: Ну, иногда вот, ну, бывает вот это, то есть каждый человек до конца пытается найти вот эту самую лазейку, что где вот периодически там мне пациенты до сих пор там, кто много лет на у нас на учете, на диспансер там продолжают скидывать там

0: контроль обязательно, то есть все равно контролируют анализы крови, как работает терапия. Есть такие прогрессивные схемы, пока, к сожалению, у нас они недоступны.
1: У нас сейчас таблетки, да, в основном?
0: У нас есть препараты, да, то есть препараты всегда подбираются под пациента индивидуально, то есть изначально пациент сдает целый спектр анализов, чтобы определить, какие у него есть аллергические реакции, не будет ли аллергии на препараты. Далее подбираются определенные схемы, тоже они, мне очень сложно об этом рассуждать, потому что все-таки не врач, потому что не инфекционист, но там есть прогрессивная схема, есть, которая назначается в начале лечения, от стадии заболевания зависит, на которой выявили пациента. То есть все это вкупе берется сопутствующее заболевание, естественно, вот, и подбирается схема. Опять же, если пациент чувствует какие-то негативные реакции, обязательно схема меняется. И схемы существуют совершенно разные. Пациенты, которые привержены к терапии, они переходят даже на одну таблетку в день. Вот у нас есть уже такие схемы. Это очень, конечно, облегчает прием препаратов.
1: Надежда Олеговна, а кто чаще всего обращается к вам за помощью? Пациенты, их близкие или, может быть, вообще и врачи приходят?
0: Я думаю, что все категории, конечно, есть, но большинство это обращений от пациентов, конечно же. Я больше всего работаю с пациентами и по их обращениям, и по обращениям медицинского персонала, например, что необходимо связаться с каким-то пациентом. Иногда бывает сложно расположить пациента к себе, и тогда подключаюсь я, иногда бывает звоню по телефону, который пациент дает, указывает в своей карте, приглашаем на прием, объясняем, почему это необходимо.
1: Вы можете рассказать какой-то конкретный случай? Может быть, вы вот посещали Притон или что-то такое? Вот где люди такие, так скажем, которые ведут асоциальный образ жизни? Расскажите, вот как это так? Вот и вам не страшно заходить в эти Притоны? Ведь наверняка вы там были.
0: В основном это поиск, например, пациентов, да, каких-то, которые долго не приходят на учет. Особенно бывает, что пациентка выявилась, например, она выявилась по беременности. Бывает ведь и в обычном доме, в обычной квартире, многоквартирный дом. Ты поднимаешься, и там нет вывески, тут Притон. То есть ты поднимаешься, заходишь, ты видишь какая-то странная дверь, например, может быть, она не закрыта уже. И мы с эпидемиологами, с врачом-инфекционистом, с медсестрой, вот мы туда проходим, потому что этот адрес указан в карте пациента, и все хорошо.
2: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Часов в Москве. В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Ракета с кораблем «Союз» с экипажем на МКС стартовала с Байконура. На борту российский космонавт Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Корабль уже успешно выведен на орбиту, сообщает Роскосмос. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения. Как ожидается, корабль пристыкуется к модулю причала российского сегмента Международной космической станции в 20:56 по московскому времени. По плану космонавта проведут на МКС 261 день. На борту корабля «Союз» также различная научная аппаратура, предназначенная для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Южный поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения ГСМ для ВСУ. Ударными беспилотниками поражены 2 сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что сегодня ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования беспилотниками были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Был поражен порт Южный, объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов и 7 резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в

0: Киеве, задействованном в производстве крылатых ракет и беспилотников. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Васильковка, Коломийцы, Днепропетровской области, Любицкая и Новосолошино Запорожской области. Противник потерял свыше 475 военнослужащих. Владимир Путин призвал поддержать идущих на выборы участников спецоперации. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Путин также поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям.
1: Еще обратите внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения. Надо и им помогать, и членам их семей, потому что на них тоже большая нагрузка.
2: Конечно, это очень непростая ситуация. Мы, кстати говоря, вот здесь наш подмосковный санаторий Бесчегде у Якутии, мы его, как спецоперация началась, переориентировали на работу как раз по реабилитации наших тяжелораненых. И, знаете, очень хороший результат, потому что одно дело, когда вот наши врачи в госпиталях делают чудеса, людей вытаскивают прямо вот, ну, считайте, с того света, но потом нужно реабилитировать же их. И вот как раз наш санаторий помогает, там уже, ну, за 1000 человек уже у нас прошло в общей сложности. И мы будем дальше работать, потому что мы обязательно должны победить, и как раз для нас это святой долг – помочь нашим ребятам.
0: Николаев рассказал, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии. Все они передавали президенту привет. Глава республики подарила Путину настоящий якутский нож. Глава государства передал участникам спецоперации ответный привет. Международный олимпийский комитет направили жалобу на Джани Инфантино, президента ФИФА, Международной федерации футбола, который также является членом МОК. Обращение связано с отменой дисквалификации нападающего сборной США Флорина Балагуна. В жалобе говорится, что решение было принято под политическим давлением, оказанным президентом США на Инфантино. Напомню, 2 июля американский футболист получил красную карточку за фол в 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины и должен был пропустить следующий матч – 1/8 финала с Бельгией. Однако ФИФА отсрочила Балагуну дисквалификацию, это позволило ему сыграть против бельгийцев, но не помогло сборной США, она все равно проиграла. Ранее Инфантино признался, что обсуждал с Трампом вопросы, связанные с чемпионатом мира, в том числе ситуацию вокруг Балагуна. В свою очередь президент США сообщил, что лично попросил Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации американского футболиста. Глава Белого дома назвал Инфантино умным человеком. В столичный регион возвращаются тепло и солнце. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, с пятницы и до начала следующей недели в Москве будет ясно и сухо. Самым теплым днем станет воскресенье.
3: Завтра днем столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. Ну а начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион. То есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление. С плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные. В начале следующей недели температура продолжит расти. В общем, метеоусловия будут идеально соответствовать статусу макушки лета.
0: Синоптик также рассказал, что к концу месяца в столичном регионе ожидается похолодание, при этом среднемесячная температура останется близкой к климатической норме. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра в Москве 24-26 градусов, без существенных осадков, по области местами небольшие дожди, в Петербурге без осадков, плюс 24-26.

0: Бекки, Бекки, проснись. Бекки, проснись. Вот тебе конец бечевки от змея. Держи его очень крепко. Второй конец у меня. Ни в коем случае не выпускай его из рук. А я поползу в другую сторону, проверю, что там.
1: Том, Том, не уходи.
0: Ну, Бекки, не раскисай. Бекки, дай я привяжу к руке. Слышишь?
1: Ладно, Том.
0: Так, держи крепче и ничего не бойся, хорошо?
1: Ладно, Том, только ты почаще возвращайся.
0: Да-да, обязательно.
1: И разговаривай со мной.
0: Держи очень крепко.

0: нашел выход. Слышишь? Слышишь, вставай давай.
1: Ко мне, Том, спустякай.
0: Блэки, ну что ты? Ну вставай. Ну, пожалуйста, нет, ну вставай же, Блэки.
1: Нет, так хорошо.
0: Блэки, мы сейчас выйдем отсюда.
1: Нет, Том.
0: Ну вот.
1: Нет,
0: все.
1: Том, иди один.
0: Ничего, Блэки.
1: Иди, Том.
0: Блэки, еще
1: нет,
0: немножко
1: осталось. Нет, Том,
0: осталось.
1: Иди один.
0: Совсем немножечко.
1: Нет, а я не могу.
0: Все, идем.
1: Знаешь, Том?
0: Шагай, шагай.
1: Я сейчас видела такой
0: так.
1: Сон.
0: Ну вот, еще.

0: плохо. Что? Оглох? А? Оглох, что ли?
1: Совсем забыл. Что ты говоришь?
0: Неплохо говорю. Вдова обхаживает меня. Велит каждый день приходить в гости. Слышь, Том, мне кажется, она хочет меня усыновить.
1: Ну и прекрасно, Гек. Ведь ты же ее спас. Я знаю про твой подвиг. Молодчина, Гек.
0: Хорошо и плохо, Том. Знаешь, правда, уж скоро кончится лето. Конечно, неплохо бы иметь крышу над головой. Только я очень привык к вольной жизни. Знаешь, уехать бы нам с тобой в Европу, а? Но ничего не выйдет.
1: Почему?
0: Потому что я был тогда в таверне.
1: Ну?
0: Во втором номере. Когда на Метиса устроили облаву, я пробрался в номер.
1: Ну?
0: Что ну? Сундучка там не было. Нас кто-то опередил.
1: Гек, этих денег никогда не было в номере.
0: Что? Что ты сказал?
1: Это в пещере.
0: Что ты сказал, Том?
1: Деньги в пещере.
0: Том, ты шутишь? Или ты серьезно?
1: Серьезно, Гек. Никогда в жизни я еще не говорил так серьезно.
2: Том, к тебе гости.
3: Здравствуй. Вот, Том, решил проведать тебя, а то моя племянница Бекки все уши мне прожужжала. Как там Том, да что с Томом? Ну, как ты себя чувствуешь?
1: Спасибо, мистер Тича, хорошо.
3: Я очень рад.
1: А как там Бекки?
3: Прекрасно, мой друг, прекрасно. Вот скоро она поднимет с постели, пожалуйста.
2: Спасибо.
3: И ты придешь к нам в гости, хорошо? А, и ты здесь? Ну, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Я очень рад тебя видеть. Миссис Дуглас пригласила меня завтра вечером прийти в гости. Она просила и вас с Томом непременно быть там. Миссис Дуглас собирается объявить нам нечто очень важное. Оно касается и тебя, Гек. Поэтому непременно приходите. Ну что там? А не хотелось бы тебе снова побывать в пещере? Не волнуйся, не волнуйся, мой мальчик. Теперь уж никто никогда не заблудится в этом подземелье.
1: Почему?
3: Да потому что в тот же день я распорядился поставить там дверь, обить ее железом и запереть на замок. А ключ находится у меня.
1: А?
2: Что с тобой, Том?
1: Ты, мистер Тичер, а...
2: Что, Том?
1: Там...
3: Ну-ка. Что случилось?
1: Там в пещере Индичо.

0: Смотри внимательно, Гер. Видишь ты где-нибудь дыру, через которую я вылез из пещеры?
1: Нет, откос совершенно гладкий.
0: Пошли. Сейчас я тебе покажу такую лазейку,

Только ты никому не гу-гу. Эта дыра нам еще пригодится, когда мы соберем шайку и станем настоящими разбойниками. Шайка Тома Сойера. Звучит? А?

успокойся, а. Ой, что это там? Гек, моя шляпа. Оп. А теперь я тебе покажу одну штуку.

0: Престон, теперь ты понимаешь, где номер второй? Помнишь, что сказал индеец Джо? Номер два под крестом. Под крестом. Вот тут-то я его и видел, со свечой в руке. Видишь, тут ход.
1: Том, давай лучше уйдем отсюда, а?
0: Как, и оставим сокровище?
1: Да, оставим. Ты знаешь, мне кажется, что здесь где-то поблизости бродит дух индейца Джо.
0: Какие мы дураки все-таки с тобой, Гек. Разве дух индейца Джо станет бродить там, где крест?
1: Правда, Том. Это наше счастье, что здесь крест.
0: Ну что, пошли?
1: Пошли.
0: Пошли.

0: Есть понятие желания и понятие страха. Мне кажется, что они связаны друг с другом. То есть желание – то, что я хочу, а страх – то, чего я не хочу. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Ракета «Союз», стартовавшая с Байконура, успешно вывела на орбиту корабль, на котором двое россиян и один американец летят на Международную космическую станцию. На борту российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Корабль должен пристыковаться к МКС в 20:56 по московскому времени. Еще одно сообщение. Первый вице-премьер Денис Мантуров обсудил на Байконуре с главой НАСА сотрудничество в космосе, в частности, вопросы сведения МКС с орбиты к концу 30-го года. Как сообщается, разработана совместная программа России и США, предполагающая завершение полета МКС на конец 2030 года. Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет-беспилотников. По данным Минобороны, сегодня ночью было поражено промышленное предприятие «Киев-79». Это одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа. Также предприятие осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ, которые используются при производстве боеприпасов, выполняют функции логистического центра для хранения отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и БПЛА. Кроме того, высокоточным оружием большой дальности, воздушного базирования и беспилотниками ночью были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. В течение дня российские войска продолжили наносить удары по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Новая воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких украинских регионах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Сумах и в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки, по данным Минобороны России, нанесено поражение живой силе техники двух украинских бригад в районах населенных пунктов Хотинь, Старые Вирки, Магрицы, Ржевка, в Сумской области, в Харьковской области. Нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Казачий Лопань, Юрченково, Белый Колодец и Захаровка. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих. Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив в настоящее время открыт для всех судов, кроме иранских. Он заявил, что любое судно, которое направляется в иранский порт или из него, столкнется с американской блокадой. Президент США также сообщил, что решил заменить сбор в 20% судов за проход через Ормуз на торговые и инвестиционные сделки стран Персидского залива с Вашингтоном. Напомню, в минувшую среду США атаковали территорию Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Ормузский пролив. Иран ответил ударами по американским объектам на Ближнем Востоке. На этой неделе обмен ударами продолжился. Во вторник сообщалось о гибели не менее трех человек в городах Бандер-Аббас и Хаджи-Абад на юге Исламской Республики. Сегодня глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает новые атаки на Иран как нарушение заключенного меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Депутаты парламента Ирана призывают руководство страны объявить о прекращении действия меморандума. Еще одно сообщение. 6 моряков пострадали при атаке на танкер «Мамбас» у берегов Омана, сообщили власти страны. Раненые эвакуированы. У судна вышел из строя один из двигателей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 24-26. Такая же температура в Москве, в среду в столице без существенных осадков.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Паррадо из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт красно-белых, с футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Паррадо будет выступать под номером 33. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариуса, действующий контракт которого рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение с «Зенитом». Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не успел полностью восстановиться к сегодняшнему полуфинальному матчу, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против испанцев, сообщает RMC Sport. Форварда все еще беспокоит правая лодыжка, травмированная в игре с Марокко. Последние дни Мбаппе тренировался отдельно от команды и не работал с мячом. Тем не менее, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что Мбаппе сможет сыграть сегодня против сборной Испании. Футбольные чиновники ищут кандидатов в соперники Джани Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола. С подробностями Екатерина Маловичко.
3: Европейские футбольные федерации могут поддержать президента французского Пари Сен-Жермен Насера Аль-Хилайфи или владельца польской лиги Дариуша Миадуски в качестве конкурента действующего президента Международной федерации футбола Джани Инфантино на выборах главы организации в 2027 году, сообщает ТОКСПОРТ. По данным издания, после скандала с приостановкой дисквалификации американского форварда Белла Гуна на чемпионате мира, Европа решила выдвинуть альтернативного кандидата. Ряд национальных ассоциаций, в том числе Бельгии и Польши, готовы поддержать Аль-Хилайфи. Однако, если не удастся убедить его баллотироваться, Польша, а также представители Боснии и Герцеговины, Норвегии, Швеции, Германии и Испании могут отдать предпочтение Миадуске. За пределами УЕФА в качестве кандидата называют президента КОНКАКАФ Виктора Монтальяни. Сейчас, по данным источников, он намерен переизбраться на свой нынешний пост, но в будущем действительно хотел бы возглавить ФИФА. Еще один потенциальный претендент – глава Африканской конфедерации футбола Патрик Моцепе, но он намерен подождать до 2031 года, когда Инфантино уже не сможет участвовать, говорится в материале. Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Он дважды переизбирался, в 2023 был единственным кандидатом и ранее объявил, что будет баллотироваться и в 2027 году.
2: Сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. Отмечается, что российская сборная выступит в экспериментальном составе. Всего в турнире примут участие 8 команд из 7 стран. В Москву приедут помимо сборной России московского «Локомотива», «Коринтианс» из Бразилии, «Спортиво Лукенью» из Парагвая, «Мокхавемат Голсапуш» из Ирана, «Аланья Спор» из Турции, «Бетвам» из Болгарии и «Цор» из Белоруссии. Российские дзюдоисты проводят международный учебно-тренировочный сбор в Венгрии после победы в общекомандном зачете Кубка Европы среди спортсменов до 21 года. Об этом ТАСС сообщил старший тренер юниорской сборной России Иван Воробьев. Напомню, в сентябре состоится первенство Европы среди юниоров, а в ноябре мировое первенство в Ташкенте. В завершение о теннисе. 275-я ракетка мира россиянка Алевтина Ибрагимова вышла во второй круг турнира WTA-250 в городе Яссы. В первом раунде Ибрагимова обыграла Доминику Шалькову 6-2, 7-5. И пока это все новости спорта.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Театр HD представляет на большом экране легендарный Моцарт-гала со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Мороженое, чипсы.
6: Таких дедушек не бывает.
7: Отец твоего отца.
8: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
6: Нам надо их помирить.
8: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
9: 6+.
1: Маяк.

0: Ну все. Теперь мы с тобой богачи.
1: Все вы. Дед, даже не сундук в наших руках.
2: Том, может, оружие с собой возьмем?
3: Нет, Гет, оставим их тут. Они нам пригодятся, когда мы начнем разбойничать. Тут мы будем держать все награбленное. И оргии будем устраивать тут.
2: А что такое оргии?
3: Да не знаю. Но у разбойников всегда бывают оргии. Значит, и нам придется устраивать оргии. Это какая-то совсем старая.

0: боже мой!
1: Ой!
0: Ой! Немедленно поднимитесь наверх и умойтесь. Нет, погодите, не стоит взрослых заставлять вас ждать. Садитесь. Я сейчас скажу несколько слов, после чего вы подниметесь наверх и умойтесь, прежде чем сесть за стол. Господа, я вас пригласила сюда, чтобы попросить у вас совета по поводу одного решения, которое я приняла после серьезного обдумывания. Этот мальчик спас мне жизнь. Вы все это знаете. У него нет родителей. Его несчастная мама умерла 2 года назад. Отец бросил его. Бедный малыш, мое сердце разрывается от жалости. Мне нравится Гекельберри. То, что создано Богом, имеет на себе его печать. Я по-матерински привязалась к Гекельберри. Господа, я хочу его усыновить. Я, господа, понимаю, какую ответственность я беру на себя. Но я обещаю дать мальчику приличное воспитание, а когда он вырастет, я ему дам денег, чтобы он мог открыть какое-нибудь небольшое торговое дело.
2: Гек в этом не нуждается. Он и сам богатый человек. Не смейтесь, пожалуйста. Гек, богатый человек, у него много денег. Я вам сейчас покажу.

0: Мэм, вы не видели Гекельберри? Нет. Гекельберри! Гекельберри! Том, Том, подожди, подожди, Том! Том, голубчик, помоги мне найти Гекельберри! Том, он не ночевал дома! Он связал простыню узлом и спустился через окно на землю! Бедная заблудшая овечка! Я весь город обегала, не могла его найти! Мне сердце разрывается от дурного предчувствия, Том!
1: Ладно, мисс Дуглас, я попробую его отыскать!
0: Том, пожалуйста!
2: Летний кинозал «Маяка».

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Дни Санкт-Петербурга впервые пройдут в Вологодской области. С 16 по 18 июля в Вологодской области пройдут Дни Санкт-Петербурга. Одно из крупнейших событий в истории межрегионального сотрудничества. Делегацию северной столицы возглавит губернатор Александр Беглов. Как отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в программе свыше 20 мероприятий и встречи по 10 стратегическим направлениям. От промышленности и инноваций до культуры, спорта и молодежной политики. Ожидаются более 100 экспертов, представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Жителей и гостей региона ждут концерты, выставки, деловые сессии, круглые столы и презентации совместных проектов. Основные площадки – Кремлевская площадь, стадион «Витязь», ВАГО, филармония имени Гаврилина, а также площадки Вологды и Череповца. Гаражная амнистия продлена до 2031 года. Руководитель управления Росреестра по Вологодской области Дмитрий Тулин отметил эффективность закона, но подчеркнул, что потенциал остается значительным. В регионе более 300 ГСК, где не все владельцы оформили права. Председатель законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин добавил, что продление дает время для сбора документов. Оформленные права позволяют продавать, дарить и передавать недвижимость в залог. По амнистии можно бесплатно оформить участок и капитальный гараж, построенный до 30 декабря 2004 года. В Вологодской области увеличили поставки бензина, об этом сообщил глава региона. Нефтяные компании продолжают наращивать поставки бензина, чтобы не допустить дефицита топлива из-за возросшего ажиотажа. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, благодарю руководство предприятий топливно-энергетического комплекса России за конструктивное взаимодействие и готовность работать в усиленном режиме. Слова особой признательности руководству ПАО «Лукойл» за чуткость к региону и ритмичное сотрудничество. Совместными усилиями обеспечиваем потребности региона в топливе. Сейчас Вологодская область выходит на прежние объемы поставок топлива в регион. Ежедневные поставки позволяют постепенно насыщать рынок и восстановить запасы на автозаправочных станциях, отслеживать наличие и сроки поступления топлива, объем и количество машин для заправки можно на интерактивной карте, размещенной на платформе 35.ru. В Вологде стартовала бизнес-программа для женщин. Более 50 вологжанок подали заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель», реализуемой в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ожидает бизнес-обучение, экспертные консультации и посещение профильных предприятий. Региональный этап пройдет в Вологде с 14 по 18 сентября. Победительница конкурса проектов получит грант в размере 150 тысяч рублей. Череповецким металлургам вручили награды. Торжественная церемония прошла накануне в Камерном театре. Указом президента орденами «За доблестный труд» и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» были отмечены работники разных подразделений – от цеха производства огнеупоров до прокатного производства. Также металлургам вручили почетные награды губернатора Вологодской области и главы города Череповца. По словам Андрея Накрашаева, праздник «День металлурга» для Череповца имеет огромное значение – так как в первую очередь город ассоциируется с металлургией. И за каждой наградой стоит человек, мастер, сталевар, электромонтер, машинист крана, слесарь, инженер. Это люди, которые знают цену своему труду и каждый день делают свою работу на совесть. Всего наградами разного уровня были отмечены более 150 человек. Орден за доблестный труд коллективу компании «Северсталь» вручили гендиректору дивизиона Евгению Виноградову. Президент особо отметил вклад компании в развитие экономики, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. Лучших исполнителей соберет фестиваль народного творчества «Душа поет, гармонь играет». Второй фестиваль народного творчества и вожегодского гостеприимства «Душа поет, гармонь играет» состоится 19 июля в Центральном парке поселка Вожега. Фестиваль носит имя заслуженного работника культуры Вологодской области, гармониста, баяниста Николая Сазонова. проводит мероприятие Вожегодский центр культурного развития. В этом году в фестивале примут участие около 100 артистов. Со сцены прозвучат лирические, патриотические, задористые, разухабистые песни и частушки в исполнении гармонистов, солистов и вокальных групп. Праздник начнется в это воскресенье в полдень. Вологжан приглашают потренироваться с Алиной Замараевой. Чемпионка Суперлиги и Кубка Берлина, призер молодежного чемпионата Европы, проведет открытое занятие для любителей баскетбола. Встречи пройдут на обновленном стадионе «Политехник». Расписание тренировок 15 июля 10:00, 16 июля 18:30.
0: Года на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 21 градус. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и

0: комфорта.
1: Нам надо переименовать программу. Программе имени Луначарского. Потому что он предвосхитил подкасты.
2: Совершенно верно. Он предвосхитил подкасты. Он даже не предвосхитил, он огромное внимание уделял возможности передавать информацию с помощью каких-то носителей.
3: Много раз прозвучало «предвосхитил», «предвосхитить», но это неверно. В этом глаголе очень непривычное ударение «предвосхитить». Именно такое ударение считается литературной нормой, и другие варианты не предусмотрены. Поэтому «предвосхитить», «предвосхитил», «предвосхитим» и так далее. Всегда ставим ударение на третий слог. Звучит непривычно, и нам остается только запомнить правильный вариант. Или ждать, когда филологи изменят норму, что, на мой взгляд, уже давно пора сделать. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
4: Спасибо. Училка против маяка.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для ВСУ. Ранее днем в нашем военном ведомстве сообщили, что в порту Южный были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения ГСМ для ВСУ. Ударными беспилотниками поражены 2 сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в ходе ночных групповых ударов поразили заводы в Киеве, объекты в порту Южный, сухогруз и танкер. В Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. В Киеве было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «ФП-Гром-2». Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ-компоненты для авиастроения. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Никаноровка, Краматорск, Ижевка, Алексеева, Дружковка и Кондратовка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 140 военнослужащих. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Айсен Николаев. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям, по его словам, поддержать нужные идущих на выборы участников спецоперации. На встрече в Кремле речь также зашла об экономике, о ключевой ставке. Глава государства заявил, что смягчение денежно-кредитной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями. Ключевая ставка в России должна снижаться, отметил президент в ответ на слова главы Якутии.
2: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, мы же экспортно-ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Но я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
3: Это должно быть, и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей,
2: да,
3: и стабильности.
2: Рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
3: Валюта меньше нужна. Не нужна так, как раньше.
0: Следующее заседание Совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет на следующий

0: неделе, 24 июля, регулятор должен принять решение по ключевой ставке. Дональд Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал скончавшийся сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов. Глава Белого дома сообщил, что документ по-прежнему находится на рассмотрении американской администрации, передает РИА Новости. Напомню, ярый русофоб Линдси Грэм скончался в воскресенье, буквально за день до смерти. Грэм вернулся из Киева, где встречался с Зеленским. Сегодня Трамп заявил, что ФБР впустую тратит время, выясняя обстоятельства смерти сенатора Линдси Грэма. Американские снаряды взорвались рядом с электростанцией на иранском острове Киш в Персидском заливе. Ряд энергоблоков могут быть выведены из строя, об этом сообщила компания по обслуживанию воды и электроэнергетикой острова Киш. Между тем, взрывы прогремели на другом острове Кешем, рядом с Армузским проливом. По информации иранских СМИ, на остров упали американские снаряды. Напомню, в минувшую среду США атаковали территорию Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Армузский пролив. Иран ответил ударами по американским объектам на Ближнем Востоке. На этой неделе обмен ударами продолжился. Аномальной жары в столичном регионе не будет. Погода обещает быть вполне комфортной и типичной для июля температуры с температурой до 28 градусов с возможными кратковременными осадками, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, с пятницы по воскресенье температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 28, осадков не ожидается. Синоптик отметил, что в понедельник и вторник температура воздуха может достигнуть 27-28 градусов. В начале недели возможны кратковременные дожди, но они не будут затяжными. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем без существенных осадков, плюс 24-26, такая же температура в Санкт-Петербурге, днем в северной столице без осадков.

спать. Я рад, что сны приходят всегда, а в них всегда.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: И мы возвращаемся к уже давно полюбившемуся вам формату чтения Махараджи Нисаргадаты из его книги «Бесед с разными людьми», который называется «Я есть то». Сегодня мы будем вместе с Владом читать 27-й диалог Махараджа, который называется «Безначальное начинается всегда». А почему смеешься, Влад?
3: Я радуюсь той реальности, в которой мы с тобой находимся.
1: А что ты смеешься? Это какой-то невротический у тебя смешок.
3: Это твой ум. Да, потому что это мой ум. То есть, смотри, на первом уровне ум говорит, это никому не нужно. Это такого вообще быть не может. Я странный, если я такое обсуждаю. Это первый такой уровень. Второй уровень, но мне очень интересно. Я буду защищать свое право читать Нисаргадату Махараджа. А вот я осознаю оба этих уровня и пребываю в той точке, в которой я получаю удовольствие от бесед с тобой. А тема не важна, как мы регулярно доказываем. Но не всем, потому что многие люди недовольны, что темы недораскрыты. А вот сегодня, я думаю, может получиться раскрыть тему, потому что она абсолютно непонятно.
1: Назовем эфир «Почему безначально начинается всегда?»
3: Нет, я думаю, его как-то по-другому назовем, потому что у нас есть все-таки ответственность перед коллегами.
1: Ну, смотри.
3: Которые могут задать вопрос, о чем эфир? Непонятно, о чем эфир.
1: Само, что такое безначально? Тут мы можем сделать гиперссылку на другой наш эфир о Нисаргадате, который был посвящен теме отсутствия причин следственных связей как таковых в этом
3: мире. Великий эфир.
1: А что?
3: Великий эфир.
1: Да. Вот. Безначально начинается всегда. И почему я выбрал эту главу? Потому что, мне кажется, она тебе очень понравится. Потому что она несколько расширяет представление, такое общее представление о духовном пути, как о пути неизбежно аскетическом, да, обязательно аскетическом.
3: А просто... Почему еще смешок возник? Все три слова непонятны. Изначально начинается всегда. Это знаешь, как фразеология русского языка. Все три слова не русские. Одно греческое, да, одно тюркское, одно скандинавское. Фразеология русского языка, все три слова не русские. Так и здесь. Безначально начинается всегда. Что такое безначальное? Что такое всегда?
1: Ну, давай читать.
3: Что такое как безначально может начаться?
1: Хорошо. Давай прочитаем главу и в конце эфира вернемся к названию.
3: Хорошо.
1: Насколько мне помнится, она небольшая. Да. Я, как всегда, буду читать за вопрошающего, а ты за Махараджа.
3: Ну, чтобы хоть как-то себя уважать. Давай.
1: В прошлый раз я спрашивал вас о двух путях развития. Отречение, йога, и наслаждение, бхога. Разница не так велика, как кажется. Йог отрекается ради наслаждения, а бхог наслаждается ради отречения. Для йога первое отречение, для бхога наслаждение.
3: Ну, во-первых, я никогда не слышал слова бхог. Вообще никогда. Понимаешь, я прожил 34 года на этой земле. Я прочел довольно много книг. Я путешествовал в десятки стран. Я смотрел сотни фильмов. И общался, наверное, с тысячами людей. Но слово «бхог» я никогда не слышал. Что происходит?
1: Ладно, ты и про Силайдера не знал. Давай
3: и про Силайдера я не знал. То есть, понимаешь, и я никогда не слышал, что есть эти бхоги, как путь наслаждения, который ведет к отречению.
1: Да.
3: И я думаю, что для многих людей это тоже является откровением сейчас.
1: Я должен сказать, что до чтения Нисаргадаты я тоже ничего не знал про бхогов, а потом оказалось, что в интернете о них довольно много написано.
3: Да, то есть, с одной стороны, у нас был эфир с тобой про эпикурейцев, и многие с удивлением обнаружили, что эпикурейцы — это не то, что они лежат и пьют вино, и ласкают прекрасный гурий, да, а вот бхоги, и мы такие слышим, есть духовный путь, который лежит через наслаждение, класс, давайте мне, я люблю наслаждаться, я не люблю отрекаться, давайте про бхогов.
1: Да.
3: Так, вот такой вопрос, да, задан. Махараш отвечает, ну и что? Оставьте йога его йоги, а бхога его бхоги.
1: Вопрошающий, мне кажется, что путь бхоги лучше. Йог подобен незрелому плоду манго, сорванному с дерева и помещенному для дозревания в корзину соломы. На жаре и без воздуха он, конечно, дозреет, но истинный аромат и вкус будут утеряны. Плод же, оставленный на дереве, полностью вырастет и обретет настоящий цвет и сладость, истинное удовольствие. Но почему-то йоге достаются все похвалы, а бхоге – одни упреки. Мне кажется, что из этих двух лучше бхога. Так, понятно же все тут, да?
3: Да.
1: И стоит нашим радиослушателям все-таки прояснить эту разницу.
3: Ты знаешь, мне вот такой представился путь, потому что, мне кажется, в обыденном русском сознании очень... по-другому. Они говорят йога или, не знаю, путь аскетизма, или путь страдания, или путь смирения. Это хороший путь. И ему достают все почести, потому что это хорошо. А путь удовольствия, путь, соответственно, приобретения, потребления, владения и... зачастую строится такая двойственность, незамечание страдания других, осуждается.
1: Да.
3: А я подумал, вот есть богатый человек, который заработал деньги своим трудом, умом, купает себе то, что хочет. Красивые, хорошие вещи,
1: даже
3: качественные.
1: Даже если он нечестно заработал.
3: Даже если он нечестно заработал. Домину себе отгрохал, бассейн у него есть, а кухарка...
1: После слова «нечестно» у тебя как-то изменилась интонация. Домину он отгрохал. Бассейн у него, блин, есть.
3: Чемодан у него огромный, Луи Виттоновский. Ну, в общем, и нам привычно к нему относиться, мол, неправильно живет человек.
1: Ну, в Царство Небесное не возьму.
3: Трудом праведным не наживешь хором каменных. А с другой стороны, он же выбирает путь вот этого сопротивления психики людей, что, ну, то есть я заявляю о том, что я богат, я заявляю и готов на зависть, на ненависть, на внимание налоговых органов, на презрительные взгляды в спину, вот это вот все, да? Чем это отличается от духовного пути, когда я, по сути, своим, например, смирением ложным, да, или не ложным, требую к себе почтительного отношения? Я, мол, вообще-то...
1: Правильно говоришь, да.
3: Семидетная мать. Я тут видел просто случай недавно в метро. Там женщина с ребенком. Девочке, наверное, лет 8. Их поймал контролер, потому что они, видимо, по бабушкиному проездному зашли. Знаешь, стоят периодически контролеры, которые другим цветом загорается лампочка на входе в турникет через валидатор. И поймали ее. И у нее было такое лицо, что я весь внутренний диалог увидел. То есть она... не смирилась с тем, что ей сейчас выписывают штраф 5000 рублей, отбирают это, значит, удостоверение по пенсионной проездной. Она прям ненавидела эту контролершу и считала, что та сволочь. Потому что ей вообще что-то положено. И я думаю, слушай, ну ты же сама создала эту ситуацию стоимостью 75 рублей. Другой вопрос. Есть у тебя 75 рублей? Нет у тебя 75 рублей? Но это явно не был, знаешь, циничный такой отвергающий акт, мол, я не плачу за общественный транспорт, да, я презираю эти... Нет, она вот не хотела бы, чтобы ее поймали, а ее поймали. И вот это, мне кажется, та точка, в которой человек, который считает себя правильным или праведным, вдруг становится сам для себя слепой.
1: Ага.
3: Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да.
3: Хорошо.
1: Да.
3: Такие размышления у меня.
1: Угу. Ну, короче говоря, вопрошающий...
3: В общем, вопрошающий, мне кажется, не понимает, какую цену мы платим за путь удовольствия.
1: Да, он озвучивает следующую историю, что, мол, йог, он, значит, сравнивает с плодом манго, который дозревает в корзине соломы, и вот ему нужно через страдания приходить к истине, там, свободе от известного и так далее. А вот, мол, бхог говорит лучше, потому что он идет путем желаний, путем наслаждения, дозревая на ветке, собственно, этого мангового дерева, и таким образом он полнее.
3: То есть самое сложное в пути бхога – это отречение от двойственности, грубо говоря.
1: Так же, как и в пути йога.
3: Да, точно так. То есть, условно, я говорю, я полностью потакаю своим желанием и вижу женщину, и иду за женщиной. Но тогда не жалуюсь, что от тебя жена ушла, например. Это незаконно.
1: Да.
3: Это нелегально. Да. Жаловаться на жену, что ей не нравится, что ты такой самец и ходишь направо и налево. Да?
1: Короче говоря, вопрошающий говорит, мол, путь аскетизма, путь страдания, он менее действенен, чем путь...
3: Нет, может, такой же действенный или более действенный. Нет, он такой же действенный, но вот теряется цвет, вкус и сладость.
1: Да, но он говорит, что более натурально идти как раз за желаниями, а не отрекаться от них, как я понимаю. Махарадж.
3: Прошу, почему вы так думаете?
1: Упрощающий. Я наблюдал за йогами и их неимоверными усилиями. Даже после реализации в них остается что-то горькое и суровое. Они проводят почти все время в трансе, а когда говорят, то просто повторяют священный текст. Лучшие из таких джняни подобны цветам, они совершенны, но это просто маленькие цветы, распространяющие свой аромат на короткие расстояния. Но есть другие, которые подобны лесам, глубокие, разнообразные, яркие, полные сюрпризов, содержащие в себе целые миры. Должна быть причина такого отличия.
3: Вы сами ее описали. Одни теряют способность развиваться в йоге, другие расцветают в бхоге.
1: Разве это не так? Йоги боятся жизни и ищут покоя, а бхоги ищут приключений, полны духа, всегда идут вперед. Йоги связаны своим идеалом, а бхоги готовы ко всему.
3: Это просто желание большего или удовлетворение малым. Йоги амбициозны, а бхоги просто любят приключения. По вашим словам, получается, что бхоги глубже и интереснее, но в действительности это не так. Йог узок, как острый край ножа. Ему это необходимо, чтобы резать глубоко и легко, чтобы точно пронзать многочисленные слои иллюзий. Пхог поклоняется разным алтарям, йог служит только своему истинному «я». Бессмысленно сравнивать йогов и пхогов. Внешний путь, правритти, всегда предшествует пути возвращения, ниврити. То есть внешний путь всегда предшествует пути возвращения. Выносить суждения и присваивать оценки смешно. Все содействует абсолютному совершенству. Некоторые говорят, что есть три аспекта реальности – истина, мудрость, блаженство. Тот, кто ищет истину, становится йогом. Тот, кто ищет мудрость, становится джняни. Тот, кто ищет счастье, становится человеком действия.
1: Нам говорили о блаженстве недвойственности.
3: Такое блаженство скорее имеет природу великого покоя. Удовольствие и боль – плоды действий праведных и неправедных. Мы не будем комментировать
1: большую часть? Да, вот тут можно остановиться. Тут можно остановиться.
3: Да.
1: А, ты понял? Или...
3: Ты мне всегда эти вопросы задаешь. Я сразу начинаю сомневаться. Потому что ты так говоришь, как будто из точки понимания. Ну, мне кажется, что понял. Давай, просвети меня. Какая... Ты потом говоришь, видишь, и я такой, да, я понял.
1: Видишь, видишь, какой у тебя интересный путь. А раньше ты просто говорил, да, понял. А сейчас ты уже говоришь, ты уже озвучиваешь честно свое сомнение в понимании. Это уже движение, понимаешь?
3: Это движение в проговаривании того, что происходит у меня в уме.
1: Да, вот. Смотри, я как это понимаю, то есть... Махарадж говорит, что ты, вопрошающий, предполагаешь, что путь боли или путь удовольствия – это пути разные, и путь удовольствия полнее. Но он говорит, что блаженство недвойственности заключается в покое и свободе от этих двух. Это когда-то давно, Влад, мы с тобой обсуждали как раз в одном из эфиров по Махараджу о природе желаний, да, что, ну, вот, буддисты, например, или, ну, в целом, да, на Востоке говорят, откажись от желаний, не будет страданий. Ну, как мне отказаться от желаний, если не знаю, что это, мне надо пройти путь желаний, да? Как мне отказаться от страданий, не зная, что это, мне надо пройти путь страданий? То есть мы не всегда можем что-то принять, не познав этого. Не совсем просто
3: принять
1: говорить,
3: или да. Отринуть наоборот.
1: Что суть одно и то же принятие и
3: освободиться.
1: Да, освободиться. Вот, то есть интегрировать и растворить. Абсорбировать, точнее, да, вот самое точное, наверное, слово химическое. И тут то же самое, то есть вопрошающий находится в двойственности.
3: По сути, что делает вопрошающий? Вот мы прочитали страницу. Что он делает всю эту страницу? Он говорит, можно я буду человеком удовольствия, а не человеком йоги?
1: По большому счету, да.
3: А если он задает такой вопрос, значит нельзя. Ну, да. Потому что если бы можно было, то не задавал бы этот вопрос.
1: Мы...
3: Это знаешь, на исповедь приходит и говорит, батюшка, вот Range Rover хочу купить. Ну, нехорошо же, что вот дети там. Вот,
1: батюшка, нехорошо.
3: Батюшка говорит, нехорошо. Вот в церкви целое, значит, крыло недостроено. Да, да, да. То есть он сам.
1: Ой, да, недостроено.
3: Как помнишь, это.
1: А потом уходит довольный, приходит, говорит, ну, батюшка сказал, надо денег давать на храм. Хотя батюшка этого не говорил.
3: И он недоволен тем, что он говорит, блин, такой Range Rover хороший, еще со скидкой. И смотрит на этот алтарь. Знаешь, как через полгода кадр сменяется, и алтарь такой красивый, золотой.
1: А у него видится Range Rover.
3: А у него, да, да, да, да, буквально. То есть все видят иконы новые, красиво, а все закуплено. Знаешь, а у него, знаешь, фары Range Rover, да. Радиаторные решетки вместо алтаря.
1: Его еще все добивают тем, что говорит... Алексей Петрович, спасибо вам большое за алтарь.
3: Да, да, да, подход. Это помнишь...
1: Людям благость.
3: На какую-то передачу звонит батюшке женщина и говорит, я зарабатываю сколько там, 70 тысяч рублей, сколько надо жертвовать? Он говорит, всего.
1: Хорошо, я историю тогда после перерыва расскажу. Про Порше история будет.
3: Про Порше.
1: Про Порше.
3: Расскажу вам про Поршечки, про Поршечки, про Поршечки мои. Ага. Да, прервемся на новости.
0: Себя, если сможешь.

0: музыка – это форма мышления о звуках, их трансформации во времени. Юрий Виноградов, музыкант, композитор.
1: Так говорит маяк.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: «20:30 в Москве».
4: Новости.
3: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам в порту Южный в Одесской области трем судам, связанным с ВСУ. Как сообщили в Минобороны, ударными беспилотниками поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов, и пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для ВСУ. Ранее днем в нашем военном ведомстве сообщили, что в порту Южный были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения ГСМ для ВСУ. Ударными беспилотниками поражены два сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в ходе ночных групповых ударов поразили заводы в Киеве, объекты в порту Южный, сухогруз и танкер. В Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи позиции, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники шести украинских бригад в районах населенных пунктов Аркадьевка, Гроховатка, Подлиман, Харьковской области, Маяки, Щурово, Рубцы и Светогорск. Донецкой Народной Республики потери противника составили свыше 210 военнослужащих. Дональд Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал скончавшийся сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов. Глава Белого дома сообщил, что документ по-прежнему находится на рассмотрении американской администрации, передает РИА Новости. Напомню, ярый русофоб Линдси Грэм скончался в воскресенье. Буквально за день до смерти Грэм вернулся из Киева, где встречался с Зеленским. Сегодня Трамп заявил, что ФБР впустую тратит время, выясняя обстоятельства смерти сенатора Линдси Грэма.
5: Я не вижу здесь никакого злого умысла. Я знаю, что сейчас ходит множество конспирологических теорий, и думаю, если ФБР действительно занимается их проверкой, то они просто зря тратят время.
3: Американский лидер выразил сожаление, что Грэм не следил за своим здоровьем. Лишь четыре судна прошли через Ормузский пролив за последние сутки. Сегодня сообщалось о поражении нескольких танкеров у берегов Омана. Как стало известно, по меньшей мере три члена экипажа пропали без вести, еще 18 были эвакуированы после нападения на нефтяной танкер, который принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Между тем, Дональд Трамп сегодня заявил, что Ормузский пролив в настоящее время открыт для всех судов, кроме иранских. Он объявил, что любое судно, которое направляется в иранский порт или из него, столкнется с американской блокадой. Президент США также сообщил, что решил заменить сбор в 20% судов за проход через Ормуз на торговые и инвестиционные сделки стран Персидского залива с Вашингтоном. В свою очередь, вице-президент Исламской Республики Мохаммад Реза Ариф сегодня заявил, что Иран не хочет установить суверенитет над Ормузским проливом согласно нормам международного права. В Тегеране считают, что контролировать Ормуз могут только Иран и Оман. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
4: Погода.
3: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 24-26, такая же температура в Москве, в среду в столице без существенных осадков, по области местами небольшие дожди. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калуги. Начинаем с футбола. Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». С футболистом подписан контракт до лета 30-го года. Парада будет выступать за «Спартак» под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариоса. Действующий контракт колумбийца и петербургского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение с «Зенитом». Тем временем «Локомотив» победил ЦСКА в контрольном матче сегодня со счетом 1-0. На 47-й минуте победный гол забил защитник «Лока» Максим Нинахов. Жалоба на действия президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино направлена в Международный олимпийский комитет. С подробностями Екатерина Маловичко.
4: Некоммерческая организация Fair Square подала жалобу в Международный олимпийский комитет в связи с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Белагуна, сообщает портал CTAM. По информации источников, в 10-страничном документе имеются веские доказательства того, что решение было принято под политическим давлением, оказанным президентом США. Fair Square утверждает, что Инфантино, являющийся членом МОК, нарушил клятву, которую он произнес в 2020 году в офисе МОК в Лозанне, заявив, что будет действовать независимо от коммерческих и политических интересов. Балагун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины за удар соперника шипами сзади по ноге и должен был пропустить минимум 2 матча, но ФИФА приостановила дисквалификацию, и футболист сыграл в матче 1/8 финала против Бельгии. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сам звонил Инфантино и просил пересмотреть решение о дисквалификации. По данным Times, спорная решение единолично принял глава дисциплинарного комитета ФИФА Мухаммад Аль-Камали без участия других 17 членов комитета.
3: Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не успел полностью восстановиться к полуфинальному матчу, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против сборной Испании, который состоится сегодня, сообщает RMC Sport. Форварда все еще беспокоит правая лодыжка, травмированная в игре с Марокко. Последние дни Мбаппе тренировался отдельно от команды, не работал с мячом. Тем не менее, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что Мбаппе сможет сыграть сегодня. Хоккей. «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. Шанхайские «Драконы» заключили двустороннее соглашение с нападающим Артемом Черновым. Контракт с 29-летним форвардом рассчитан на 1 год. Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Афинах, обыграв Аои Ито 6-2, 6-1. Алевтина Ибрагимова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в городе Ясы, победив Доминику Шалькову 6-2, 7-5. И пока это все новости спорта.
2: Юрий Стоянов.
6: Дед, это я.
2: Федор Добронравов.
7: И я, дед Владик, тоже.
2: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
2: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.

0: себя, если сможешь.
1: Так, возвращаемся. Напомню, сегодня мы читаем 27-ю главу или диалог из книги «Я есть то», беседы с Нисаргадаттой Махараджем. Я обещал рассказать историю про Порш. Мы с женой едем на машине, и нам нужно поехать на разворот. Перед разворотом есть две сплошные линии, а потом есть, вот, собственно, это кармашек. Разворот. Кармашек на разворот. И, значит, все стоят в этой очереди на разворот. Когда загорает зеленый свет, все разворачиваются, а перед нами, ну, буквально вот через минуту две стоит зеленый Порш, как это, Каррера маленький, очень красивый. И он через две сплошные разворачивается. И едет, как бы, на перегонки со всеми. Да, вот. И моя жена говорит: ну, теперь понятно, почему у него Порш.
2: Без осуждения.
1: Без осуждения. Ага. То есть...
2: Это правда.
1: Да, и многие... Ну, первая реакция, я думаю, у многих была бы такая: вот человек нарушает правила.
2: Что он себе позволяет.
1: Что он себе позволяет. Так и прав могут лишить, его лишат когда-нибудь, и правильно сделают, и так далее.
2: Да.
1: А как моя жена...
2: А ведь уже в вопросах, да, что он себе позволяет? Он себе позволяет вот это, да, ты себе не позволяешь.
1: Именно поэтому у него Порш, а у тебя Дастер, грубо говоря. То есть речь не о том, что он делает хорошо или плохо, или хорошо иметь Порш и не иметь Дастер плохо, и так далее. Речь о том, что именно то, что он себе позволяет, это может его привести действительно и в тюрьму, или лишение прав, и другой разговор. Но именно то, что
2: и
1: у него есть Порш...
2: И он, скорее всего, готов к этому.
1: Вероятно. Но речь о том, что именно потому, что он себе позволяет, у него есть этот Порш. То есть вот такая штука.
2: Ну, можно вспомнить замечательный фильм Буслова «Бумер», где эти парни были готовы к тому, что с ним происходит, именно поэтому они воруют этот бумер. Да, если ты не готовив, если у тебя чинган, то, скорее всего, такая история с тобой не произойдет.
1: Да, я, кстати, не знаю, воруют ли чинганы.
2: Наверняка.
1: Наверняка кто-то где-то
2: наверняка
1: ворует.
2: Там что-нибудь да есть.
1: И там начинается бумер, только в облике чингана.
2: Ну да.
1: Это мне попалось видео, где мужик решил воплотить сюжет из видеоигры GTA. И он, значит, ехал, врезался во все машины подряд, вылезал, выбрасывал людей из водительского кресла, садился, угонял за ними полицию, он убегал, в итоге его поймали. То есть очевидно, что... А еще это видео было видом с вертолета, знаешь, как в Америке снимают. То есть он совершенно точно играл в GTA, совершенно точно знал, как надо действовать, потому что он повторял все действия видеоигры, совершенно точно знал, чем это закончится, потому что щитов у него, очевидно, не было, и танк он не мог с неба спустить.
2: Звезд под мостами не было.
1: Да, и он знал, что его поймают в конце концов. И будет вертолет, и будет погодник, как он будет ходить, но у него не было плана, как и в видеоигре, да? То есть он совершенно был готов ко всем последствиям. И я даже уверен, что когда он там будет перед судьей стоять, он говорит: ну да, я все знаю, зачем суд?
2: Войдет в тюрьму и его похлопают, скажут, вот это ты дал.
1: Ну, то есть, понимаешь, да? То есть нам иногда кажется, что человек не ведает, что творит. Но в данном случае он абсолютно ведал, что творит, и как бы шел на это правонарушение, да, и даже там.
2: Но что бы он ни делал, больше 3 звезд он получить не смог, а ФБРовцы не приехали.
1: Да, это тоже правда. Хорошо, мы этот весь разговор сейчас раскручивали из точки того, что человек себе что-то дозволяет или не дозволяет. В этом случае, зачем спрашивать у Нисаргадатты, а вот что, все-таки лучше, наверное, все-таки вот это, а не это, правда ли?
2: Ну и тут три вопроса, три аспекта реальности. Кто-то ищет истину, кто-то ищет мудрость, кто-то ищет блаженство.
1: Да.
2: И каждый из них накладывает условия, да, вот контракт буквально.
1: Да.
2: Кто ищет истину, становится йогом. Путь то ограничения, это, да. Он сравнивает его со скальпелем, да. А тот, кто ищет мудрость, становится джняни. Это тоже определенно, я думаю, и практики,
1: конечно.
2: И занятия,
1: это,
2: и режим.
1: Это интеллектуальная деятельность.
2: И замечательный израильский сериал, который называется «Штисель», про... как они называются, староверы, ортодоксы. И там человек хочет картины рисовать, и там вот эти все рабби, они Тору изучают с детства, там, ну, очень серьезный режим дня, да, он там в 5 утра встает и идет читать, значит, эту Тору, и он так будет делать следующие 60 лет, потому что он человек книги. Многие ли готовы к такому пути? А вот про блаженство говорят, кто-то ищет счастье, становится человеком действия. То есть я, получается, лишаюсь возможности рефлексировать, сомневаться, бояться. Да? Человек действия — это тот, кто действует. Как вот этот человек на зеленом Порше.
1: Да, конечно. И суть еще в том, что как бы недвойственность на самом деле, она в себя включает все это, и истину, и мудрость, и блаженство, потому что это суть покоя. Угу. Когда ты в покое, ты и находишься в истине, ты и мудр, и ты блаженен. То есть это как бы над этим всем. И поэтому пуджняни, йога или бхога в высшей своей ипостаси, так скажем, имеет в виду именно вот это состояние покоя. Хорошо. А в чем разница? Тут прочитай, да, в чем разница, задает вопрос. А в чем разница?
2: Предыдущее, вот про блаженство недвойственности. Махарадж говорит, блаженство, такое блаженство скорее имеет природу великого покоя, удовольствие и боль, плоды действий, праведных и неправедных.
1: Да, вот это ваш праведных, неправедных. Любые действия, это суета, это и в итоге ты либо получаешь удовольствие, а обратная сторона удовольствия, неудовольствия.
2: Это же еще тест реальности, да? Если я в удовольствии, значит действие праведное. Если я в боли, действие неправедное. А с чем мы занимаемся при этом, абсолютно неважно.
1: Да.
2: Да, один библиотекарь, второй библиотекарь, один счастлив, второй несчастлив.
1: Угу.
2: Значит, для одного.
1: У одного это... дети, у другого дети, один счастлив, другой несчастлив.
2: Да, у одного, значит, путь праведный, у второго неправедный.
1: Или даже так: у тебя дети, ты счастлив, а завтра ты несчастлив. Ты библиотекарь, не нравится работа, а вдруг нравится работа. То есть двойственность сохраняется. Потому что там, где есть удовольствие, есть неудовольствие. Там, где есть боль, там есть отсутствие боли, да, и так далее.
2: В чем разница, спрашивает вопрошатель, да? Разница в отдавании и цеплянии. Каким бы ни был подход, в конце все становится одним.
1: Ну, то вот
2: это разница между йогом и бхогом, да?
1: Да.
2: Один отдает, второй цепляется.
1: Да. Если конечная цель одна, зачем тогда разные подходы, спрашивает вопрошающий?
2: Чтобы позволить каждому действовать в соответствии с его природой. В любом случае, все будет служить конечной цели. Все ваши различия и классификации вполне верны, но они не существуют в моем случае. Так же, как описание сна может быть детальным и точным, хотя и не имеющим никакого основания, так и ваши шаблоны согласуются только с вашими предположениями. Вы начинаете с одной концепции и заканчиваете той же концепцией, только в другом одеянии.
1: То есть, получается...
2: Почему-то там так сложно уловить, что мы разные. Хотя это очевидно.
1: Многообразие.
2: Что мир многообразен. Да, это монотеизм многообразие... наш. Хотя, видишь, в индуизме то же самое происходит.
1: Так нет, я думаю, это свойство...
2: Ума?
1: Ума. Да, свойство ума — это многообразие.
2: Коля есть... молодец, а Вася дурак, да?
1: Да. Вот.
2: Какая разница? Что ты с ними хочешь делать?
1: Ну, то есть,
2: потом,
1: короче...
2: посмотришь, у Коли, значит, ипотека, а у Васи Порше.
1: Важно.
2: Ты такой, а, надо было быть дураком. Меня обманывали. Или ты женат, и вот жена, и вы приходите на свадьбу.
1: Нет, там другая еще мысль, надо наказать Колю. Вот так вот.
2: Да, или смотришь в соцсети фотки Светки со свадьбы, красивая такая, смотришь на свою, она, а своя-то уже не очень. А это такая красивая, вот надо было ее в восьмом классе все-таки выбрать.
1: Или едешь к родителям, говорю, почему меня обманули? А тебе уже 50, а им 75.
2: Папа уже дрыхнет в кресле.
1: Да. Мама там на кухне что-то. Да, да, что да. Меня обманывают всю мою жизнь.
2: Хороший мальчик, хороший мальчик.
1: Может быть, вы мне будете ипотеку платить мою? И мама говорит, ты что, дурак? Ну, короче говоря, я...
2: Феденька, ну, выпей капли свои, пожалуйста. Тебе нельзя волноваться.
1: Да, дед таблетки забыл выпить.
2: Это, как он называется, не служебный роман, а ирония судьбы. Вот он с мамой живет.
1: Да.
2: Лукашин. Вот он, значит, в баню ходит, где-то просыпается. И, значит, ни туда, ни сюда. Он кто, йог или пхог?
1: Так вот, суть, вот ты хорошо подвел, как раз я вот просто озвучу вот такой промежуточный пункт этого диалога, что не так важно, каким путем вы идете, а важно, что вообще идете путем. Это довольно редко случается, у человека есть какой-то путь.
2: Угу.
1: Вот, путь.
2: Прервемся на короткую рекламу, поясним после нее.
0: Себя, если сможешь.

0: «Маяк». Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
1: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
2: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу вплоть до того, что таскал ее во все походы и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Жизнь прекрасна.
3: Солнце и гром отчаянный. Ливень творит такое, что того и гляди, нечаянно всю улицу напрочь смоет. Кто издали отгадает, то ли идут машины, то ли фырча ныряют сказочные дельфины. В шуме воды под крышей спряталось все живое. Лишь в скверике, где афиши, стоят неподвижно двое. Сверху потоки льются, грозя затопить всю улицу. А двое вовсю смеются и, больше того, целуются. Шофер придержал машину, сделав глаза большие, чуть приоткрыл кабину. «Вы что, — говорит, — дурные?» Те мокрые, но смешливые, только заулыбались. «Нет», — говорят, — «счастливые». И снова поцеловались.
1: Эдуард Осадов. «Под дождем».

0: возвращаемся. Ты закончил на том, что неважно, каким путем идти, важно идти путем.
1: Да.
0: И это случается
1: это
0: редко.
1: Это очень даосская, кстати, тоже мудрость. То есть, вот это просто движение, то есть...
0: Это судьба же, по сути,
1: ну,
0: да?
1: Ведь Данте о том же говорит. То есть, если ты идешь путем, ты хотя бы в ад попадешь.
0: Ну,
1: хотя
0: да,
1: бы в ад
0: да.
1: ты попадешь.
0: При этом не важно, что ты при этом испытываешь. Боль, страх, удовольствие, ты идешь.
1: Да, да. А когда... То есть, а что такое идти путем? Это значит иметь какую-то цель. Цель может быть ложной, может быть и ложной. Но если цель ложная, ты дойдешь до этой лжи и увидишь
0: об этом,
1: ложность прежнюю.
0: Об этом все фильмы Ларса фон Триера. О том, ты сомневаешься или не сомневаешься. И... В большинстве фильмов у него герои сомневаются. Мне сейчас вспомнился дом, который построил Джек. Перед нами, очевидно, маньяк, который убивает людей, делает из них что-то свое маниакальное. В конце он попадает в ад, ему встречается Вергилий и говорит, ну, если ты пройдешь вот здесь вот по тоненькому уступу, то ты не провалишься. И он сам себе не верит, что он все-таки делал это, потому что он архитектор и искусство да, создавал.
1: Потому что он
0: и он падает. То же самое происходит в фильме «Догвиль», когда вот она всем служит, Грейс, и в конце потом срывается и всех убивает.
1: Да.
0: Да, потому что она не верит в свою добродетель.
1: Да.
0: А вот, например, в фильме «Рассекая волны» она до конца идет.
1: Да.
0: Или в фильме «Меланхолия» она до конца идет.
1: Да.
0: То есть вот такая у него мотив. Я доверяю пути.
1: Классно.
0: И себе на пути.
1: Ты сейчас так-то?
0: Да, да, да.
1: Красиво.
0: Ты вот пока говорил про Данте, вспомнил, мне сразу вспомнилась сцена «Закрывающая дом», который построил Джек.
1: И нимфоманка сомневается.
0: И нимфоманка сомневается, да, вот я ее тоже вспомнил.
1: Поэтому я предаю.
0: Угу.
1: Короче говоря, да, важно вот это вот движение пути. А тут как бы вот три. Это ты хочешь истины, ты хочешь покоя, или ты хочешь или блаженство, да, или ты хочешь как бы... блаженство, мудрость, истина. Вот это три этих. Что тебе реально хочется? То есть, и человек, который хочет блаженства, поэтому он все, как ты сказал, отгрохал дачу там детей, это тоже путь. То есть, но пройти его в полной мере, вот это сложность. Но что, по большому счету, вы скажете, ну, да, у всех путь.
0: Интересно, что
1: все
0: у кого-то эти дачи отбирают, а кого-то не отбирают. Тоже интересно, да?
1: Да.
0: Живут люди в одном коттеджном поселке, например. Вот. Или в советское время, да, когда чистили верхушку. Кого-то чистили, а кого-то не чистили.
1: Ну, как ты рассказывал, что в порту в Турции молния ударила только в один баркас. Или там не молния, а унес тайфун, да, или что-то?
0: Да-да-да, налетел смерч и лодку перевернул.
1: Одну.
0: Да.
1: Короче говоря, вот это, мне кажется, важно. То есть, да, все как бы на пути, потому что у всех есть желания, и за этими желаниями нечто стоит. Да, вот хочется там счастья, радости, одному хочется все-таки найти смысл жизни, а третьему хочется вот стать над всем этим, как-то освободиться. Но у всех есть эти желания. Но вопрос в том, насколько мы можем вполне пройти этот путь. То есть, вот дойти. Мне кажется, Дональд Трамп, он идет вот этот путь вполне. Ну, господи, какой же у него сложный
0: это
1: путь.
0: Это очень сложный
1: ты
0: путь.
1: Ты представляешь, то есть он столько всего уже получил и никак не может уткнуться в эту границу.
0: Uh-huh.
1: Но и как бы будет дан ему
0: это,
1: удар этого отчаяния,
0: знаешь,
1: или не
0: как,
1: будет?
0: Как называется это расстройство? Булимия, не булимия, когда вот обжираются, потом их тошнит,
1: булимия.
0: тошнит, да? То есть нету чувства насыщения. То есть
1: да.
0: У тебя есть вот вся власть в мире, грубо говоря, а ты бургер из Макдональдса
1: суть
0: ешь.
1: Суть каждого пути – это ложность этого пути. То есть тогда путь будет пройден, и тогда начнется свобода от пути, когда ты дойдешь до ложности этого пути. Какой парадокс. Получается, что любой путь, цель любого пути – это
0: освобождение
1: от пути, то есть ложность этого пути. И на самом деле мы это часто получаем, когда нам кажется, вот куплю себе там машину, телефон, что угодно, или будет у меня поженюсь, и тогда будет.
0: Да ладно, поженюсь, на 100
1: угодно.
0: Тысяч рублей больше начну
1: да.
0: получать, заживу.
1: И ты получаешь 100 тысяч, и не происходит вот того какого-то ключа. То есть мы на самом деле с этой ложностью желаний довольно часто сталкиваемся. Они нас не насыщают, как ты сказал. То есть и получается, что...
0: Мы начинаем ходить в мятую сигнейчер,
1: да.
0: Потому что меньше нам западло.
1: Да. И то же самое, ну, и с семьей, да, кажется, что вот будут дети, будет все.
0: Надо второго родить.
1: Да, вот тогда поймешь.
0: Угу.
1: Или вот они вырастут, скажут тебе спасибо, тогда поймешь. Они никогда не наступают. То есть, вот это познать ложность любого пути, это и. А потом ты можешь либо рвать на себе волосы, либо прийти к покою. Вот. А если рвешь волос, тоже путь начинается.
0: Я счастлив путь тем, как сложилось все, даже тем, что было не так.
1: Да, хорошая строчка. Угу. То есть я так понимаю эту всю историю. И потом вопрошающий задает, как вы видите вещи? То есть он вдруг в какой-то момент этого диалога подумал так, кажется...
0: Что-то не сходится.
1: Не сходится.
0: Похоже, мы по-разному смотрим на вещи.
1: Ну, потому
0: да?
1: что он говорит, все ваши различия, говорит Махарадж, и классификации вполне верны, но они не существуют в моем случае. Ну какие? То есть какой другой случай, да, интересный? Потому что мне хотелось бы, конечно, другой случай, потому что хочется быть Махараджем, потому что я тут
0: кручусь. Я поэтому к тебе и пришел.
1: Да, что я хочу быть тобой.
0: Скажи мне, я достоин быть тобой,
1: да?
0: И он тебе скажет, ты достоин быть собой. И что мне с этим делать?
1: Да, да, да. И в этом смысле я люблю эту книжку, потому что она очень смешная. Если ты вот отслеживаешь эти изменения состояния вопрошающего, потому что он пришел так, ну все-таки Пхоги или Бой, ну, Йоги, ну, он же Пхоги, ну точно лучше. Я даже такие красивые сравнения с мамой.

0: возьмут вас на эту работу, ничего страшного. Значит, вы для этой работы не нужны, нужны для другой. Найдется компания, в которой вы, ответив на тесты честно, правильно, искренне, и так, как вы это можете сделать, нужен будет именно ваш опыт, именно ваш багаж, именно ваши реакции.
1: Чего от нас на самом деле ждут, принимая на работу? Видеоподкаст «Собеседование» на медиаплатформе «Смотрим».

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Корабль «Союз» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом пристыковался к МКС. На борту россияне командир экипажа Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Российскими ударными беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса, а в порту Южной Одесской области объекты инфраструктуры, которые используются для разгрузки ГСМ и 5 резервуаров с топливом для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. В течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины судам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее днем в нашем военном ведомстве сообщили, что в порту Южной были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения ГСМ для ВСУ. Ударными беспилотниками были поражены 2 сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в один ночных групповых ударов поразили объекты в порту Южный, сухогруз и танкер в Киеве. Ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Ночью было поражено промышленное предприятие «Киев-79». Это одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа. Также предприятие осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ, которые используются при производстве боеприпасов, выполняет функции логистического центра для хранения отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и БПЛА. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Васильковка, Коломийцы, Днепропетровской области, Любицкой и Новосолошина. В Запорожской области противник потерял свыше 475 военнослужащих. И еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены, уничтожены 252 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Адыгеей, над Азовским и Черным морями. Владимир Путин призвал поддержать идущих на выборы участников спецоперации. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Путин также поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям.
2: Хочу обратить внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения. Надо и им помогать, и членам их семьи, потому что на них тоже большая нагрузка.
3: Конечно, это очень непростая ситуация. Мы, кстати говоря, вот здесь наш подмосковный санаторий Бесчегде у Якутии, мы его, как спецоперация началась, переориентировали на работу как раз по реабилитации наших тяжелораненых. И, знаете, очень хороший результат, потому что одно дело, когда вот наши врачи в госпиталях делают чудеса, людей вытаскивают прямо вот, ну, считайте, с того света, но потом нужно реабилитировать же их. И вот как раз наш санаторий помогает, там уже, ну, за 1000 человек уже у нас прошло в общей сложности. И мы будем дальше работать, потому что мы обязательно должны победить, и как раз для нас это святой долг – помочь нашим ребятам.
0: Николаев рассказал, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии. Все они передавали президенту привет. Глава региона подарил Путину настоящий якутский нож. Глава государства передал участникам спецоперации ответный привет. Дональд Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал

0: скончавшийся сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов. Глава Белого дома сообщил, что документ по-прежнему находится на рассмотрении американской администрации, передает РИА Новости. Напомню, ярый русофоб Линдси Грэм скончался в воскресенье буквально за день до смерти. Грэм вернулся из Киева, где встречался с Зеленским. Сегодня Трамп заявил, что ФБР впустую тратит время, выясняя обстоятельства смерти сенатора. По словам президента США, Грэм не следил за своим здоровьем. Новые подробности в деле убийства Анастасии Березовской, которая считается исполнительницей покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Подозреваемые в убийстве Березовской заявили о ее причастности к нападению на украинского блогера в 2024 году в Испании. Напомню, 7 июля стало известно об обнаружении под Киевом тела гражданки Украины Анастасии Березовской. Были задержаны два человека, в том числе сотрудник ГУР Главного управления разведки Минобороны Украины. Второй задержанный бывший сотрудник украинских правоохранительных органов. Они общались с убитой и предположительно координировали ее действия при подготовке покушения на Ермолаева. В столичный регион возвращается тепло и солнце. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, с пятницы и до начала следующей недели в Москве будет ясно и сухо. Самым теплым днем станет воскресенье.
1: Завтра днем столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. Но начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион. То есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление. С плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные. В начале следующей недели температура продолжит расти. В общем, метеоусловия будут идеально соответствовать статусу макушки лета.
0: Синоптик также рассказал, что к концу месяца в столичном регионе ожидается похолодание, при этом среднемесячная температура останется близкой к климатической норме. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве 23 градуса, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без осадков, плюс 24-26.

связали бордовые нити из звенящего чертова горла. Прятались по ночам от кулаков пьяных, синяков, переломов. Мы собирали его вещи в попыхах, сопротивлялись, не хотели, но наш дом увяз в грехах. Мы прятали друг друга слезы, общий страх. Он прятал нож в своих руках.

0: Как вы видите вещи?
1: Одна вещь ничем не отличается для меня от всех остальных. Одно и то же сознание, чит, проявляется как бытие, сат, и блаженство, ананда. Чит в движении, то есть сознание в движении, это ананда, то есть блаженство. А чит в покое, это бытие.
0: То есть, послушай,
1: напомню, что мы,
0: это же очень смешно.
1: Напомню, что мы сегодня читаем, обсуждаем 27 главу книги «Я есть то» Нисаргадатта Махараджа.
0: Смешно то, что... какой вопрос? Вопрос?
1: Как вы видите вещи?
0: Как вы видите вещи? Ответ. Одна вещь ничем не отличается для меня от всех остальных. Я спрашивал, как вы видите, а не то,
1: ну,
0: что
1: смотри,
0: все одинаковые.
1: Знаешь, где это разговор? Это разговор... менеджер по продаже чего-то с человеком, которому это не надо. Ты прогуливаешься, например, по торговому центру с внуками. Видишь, ну, допустим, в торговом центре есть салон автомобилей. Заходишь в салон автомобилей. Ну, просто прогуливаешься, какие-то железяки стоят. Тебе не нужно, у тебя даже прав нет. Тебе 70 лет, тебе прав нет. Тебе не надо. И он подходит, такой на крахмальной рубашке, галстук, у него день сегодня такой удачный. Он говорит, сейчас я хорошо выглядит дед, я ему сейчас продам наш премиальный автомобиль. И говорит, как вы смотрите на наши автомобили? И тот отвечает, для меня они ничем не отличаются. Он говорит, ну как же, подождите, вот смотрите, это малолитражка, у нее двигатель всего 1,4 литра, но зато она дешевая, да? А вот это, смотрите, премиальный седан, вот, заметно на дороге, цвета.
0: 2 литра гибрид.
1: Просто обалденные цвета, смотрите, кожаный салон. Говорит, для меня они ничем не отличаются. И для менеджера по продаже, он говорит, в смысле, за одну машину мне бонус полагается 40 тысяч рублей за продажу, за вторую 200 тысяч. В смысле, они ничем не отличаются? Это разные вещи. Потому что если я продам 3 премиальных седана, а мне заплатят как за 3 малолитражки, я замечу разницу. Да?
0: А потом дед уходит и кричит внукам, Саша, Александр, пойдем. Понял?
1: Нет.
0: Ну, два же внука.
1: А, два внука?
0: Да зовут их одинаково, потому что они ничем не отличаются.
1: А потом они подходят к лотку с мороженым, говорят, вам какое мороженое? Он говорит, любое.
0: Любое.
1: А им какое? Любое. Мне нравится еще подходить, когда у меня своих предпочтений нет, а я знаю, чего хочу, но не знаю, какого вида. Я говорю, как вы любите, какое у вас самое любимое? Люди обычно от сердца хотят что-то принести. Они говорят, вот с шоколадной крошкой возьмите. Удалось сегодня. Так, а ты что скажешь по поводу того, что одна вещь ничем не отличается от остальных?
0: Ну,
1: и как это связано с тем, что сознание либо в движении, либо в покое?
0: Ну, это совершенно понятно. А вот по поводу того, что одна вещь...
1: А мне вот, например, непонятно, почему сознание в движении — это блаженство. Это, в смысле, описывается вот этот путь Бхога, что с вещи на вещи он перелетает, как бабочка. И это его такой путь и такая работа. Ну,
0: давай
1: в смысле
0: сначала,
1: слова блаженство. Это не
0: сначала...
1: качественная оценка, а
0: нет,
1: то, о чем говорили раньше.
0: Состояние.
1: Ага.
0: Давай сначала с первой фразы. Одна вещь ничем не отличается для меня от всех остальных. То есть... Двойственность говорит о том, что есть многообразие. Это говорит ум.
1: Что есть много женщин?
0: Есть много женщин.
1: А есть брак?
0: Как, если есть выбор, значит, есть, значит нет выбора, говорит Мираб. Это про то же самое.
1: То есть я могу жениться и идти путем йога.
0: Да.
1: И незаконным будет желать другую женщину. Потому что есть другая женщина. Как Блок, да? Он говорит, есть моя, значит, а есть все остальные. Вот у меня всего две женщины. Моя жена и все остальные.
0: Нет двух женщин. Ну и Пушкин говорил, любовь одна, объектов любви много. То же самое. То есть тебе не столько нужна женщина, сколько нужно состояние рядом с женщиной.
1: Либо я, значит, все время с моделями тусуюсь, меняю их как Ди Каприо, но не имею права тогда вот сказать, а вот тебя люблю.
0: Да имеешь право.
1: Имею право.
0: Суть в том, что ты имеешь только одно состояние. А когда тебе кажется, что ты имеешь разные состояния с разными женщинами, это значит, что ты в двойственности.
1: Это прекрасно.
0: То есть мысль о том, что я с рейндж-ровером и я без рейндж-ровера, два разных человека, это двойственность, нет двух разных людей. Ты один, и если ты думаешь, что что-то, что ты будешь иметь, или чем обладать, или где-то находиться, будет делать тебя другим, это есть двойственность. И ты уже, как Мирав говорил, распят.
1: Я понял, да? Это как ты говоришь девушке, пойдем в кино, она говорит, а на какой фильм?
0: Какая разница, на какой? Я хочу с тобой в кино сходить, правильно говоришь, да. Неважно, какой фильм.
1: И в этом смысле это значит не твоя девушка.
0: Ну, ну да, да.
1: В смысле, ты
0: потому
1: не...
0: что она не хочет с тобой,
1: да,
0: она хочет,
1: да,
0: с кино.
1: Да, да. Потому что если хочет с тобой, то что
0: с
1: угодно.
0: С милым и рай в шалаше, это же об этом, что я хочу быть с тобой, да? Вот, и если ты согласен со мной на шалаш, то, конечно, когда-то мы поедем, ну, скорее всего, и в пятизвёздочный отель, но...
1: У меня есть подозрение, что люди, которые, да и я сам, попадают в эту двойственность... Ну,
0: а мы изначально...
1: Ребенок хорошо учится, это хорошо, а плохо учится, это плохо.
0: Да, и мы поэтому путаем оценку школьную с оценкой меня как человека.
1: И это тоже, я про другое хочу сказать, что мне кажется, это... Не, я не то, что в это верю, а я боюсь, что меня накажут, если я буду делать по-другому. Осудят. Ну, например, ваш Коля двоечник, ну и что? Для меня все едино. А вот у меня два сына, Петя и Коля. Петя отличник, Коля двоечник. Какая разница?
0: Да.
1: Это два сына. Так едят
0: поэтому,
1: они одинаковую еду.
0: Мне говорит, вы папа Корнея, да. Слушай, Корней сегодня дрался.
1: Ну и что? Мальчики дерутся.
0: Не, ну я уже не говорю, ну и что, потому что понял, что это людей злит.
1: Это правда.
0: Я говорю, так. Они говорят, ну. Я говорю, я понял, Корней сегодня дрался.
1: Угу.
0: Ну и что, что мы будем с ним делать?
1: А.
0: Я говорю, ну.
1: А что вы хотите с этим сделать?
0: Я ему скажу, что...
1: Это нехорошо.
0: Что он дрался и... Да. Спасибо.
1: Ну, это притча о работниках первого часа.
0: Я просто изначально спрашивал, ну и что? И людей это просто
1: или
0: бесило.
1: Последнего
0: ну,
1: часа.
0: Ну, дрался и дрался, знаешь? Или Корней сегодня не дрался.
1: Это правда.
0: Ну, не дрался. То есть, какая разница? То есть,
1: знаешь,
0: это совершенно естественно.
1: В новостях показывают, что после победы ПСЖ в Лиге Чемпионов фанаты разгромили город. Сожгли машины, ну...
0: А если бы они проиграли, они тоже это бы сделали.
1: Не, во-первых, так. А во-вторых, ну и что? Они всегда так делают. Ну, вспомните там Манежную площадь или как там...
0: Ну, это как сказать, слушайте, вот люди говорят...
1: В 90-х годах по Тверской шли, машины переворачивали. Ну, вот так,
0: да?
1: Себя ведут фанаты.
0: Это был 2002 год. Люди говорят, ой, жара, опять будет летом. Ой, опять будет жара. Ну, летом жара. Ну, то есть, вот это то же самое. И...
1: Извините, что летом жара.
0: Суть-то в том была, я должен сделать важную ремарку, что я... Иногда у меня получается быть в этом состоянии.
1: Я согласен.
0: Но большую часть моего личного жизненного времени не получается. Я забываю. То есть, но когда получается, Матерь Божия, как хорошо.
1: Это правда. А вот про страх что-нибудь скажешь? Мне кажется, что это не естественное состояние сознания. В нем вбивают.
0: Это естественное состояние ума.
1: Ума. Которого, да. В который нас вбивают.
0: В котором...
1: Как мы в одном эфире говорили, что есть, значит, развлечение.
0: Слушай, даже, Влад, давай честно.
1: Дерево,
0: да,
1: жизни и дерево познания.
0: Да, да. Ну, и даже если мы с тобой возьмем ребенка, в которого ничего не вбивают сызмала, он все равно окажется в мире двойственности, если он взаимодействует с людьми. Потому что все люди существуют
1: если ему не попадется хороший учитель, например, который...
0: Выбьет из него это. Ну, это как бы как это про Лепини ты рассказывал, который сидел там в темноте.
1: Да.
0: И это и выбивалось из него, что вот есть темнота, и все.
1: Месяцами.
0: Месяцами. Пока ты не поймешь, что кроме темноты ничего нет, пустоту. Не поймешь все. Вот суть-то буддизма шунят именно в этом. Что как бы даже с точки зрения квантовой физики вообще по барабану перед тобой кирпич или человек, понимаешь, вплоть до такого.
1: Нет, это неправда, потому что ты думаешь, в квантовом пространстве нет топологии?
0: В квантовом пространстве есть структуры.
1: А топологии есть?
0: Топологии есть.
1: Ну, значит, кирпич, если он без дырки, то извините.
0: Согласен, согласен. Но это не...
1: Я согласен.
0: Это понимаешь, многообразие,
1: ремарка,
0: которое ничто не лучше, не хуже. Понимаешь, это
1: вам
0: многообразие...
1: Вам ехать или шашечки?
0: Который...
1: Вон, новость вчера попалась, что, значит, Top Gear, да, сделал кольцевые гонки среди электромобилей ситроеновских, маленькие, до 45 км в час разгоняются, которые... И какая разница, с какой скоростью едет машина, если это соревнование? Кто быстрее проедет, да? Кто столкнется, не столкнется? Какая разница между Формулой-1 и детским картингом?
0: Да.
1: Никакой.
0: Никакой. Это, кстати, я это замечал, когда... ездил на турниры по футболу моего сына, где там 7-летние дети играют. Потому что это так же интересно.
1: Mm-hmm. Какая разница, на Эверест лезть или в торговом центре на вот эту искусственную стенку?
0: Да.
1: Да?
0: Разница в уровне сложности.
1: Но при этом олимпийский альпинизм делается так, на такой же стенке, просто более сложной. Не нужно на 8 километров лезть наверх. Это бред.
0: Да. Поэтому, может
1: Поэтому
0: быть...
1: вместо ретрита можно снять однушку в Братеево, и без Wi-Fi. И посидеть там месяц.
0: Да. Да.
1: Чтобы тебе привозили еду, попросить кого-нибудь. Еду, как, не знаю, куру с рисом, например, или без куры, просто там рис с овощами. А три раза или один раз в день, да? И все, сиди.
0: Да.
1: Вот тебе ретрит.
0: Абсолютно.
1: Стоимостью однушки в Братеево. Можно уехать в Тверскую область, и вообще 1014 рублей обойдется.
0: Да. Я думаю, это, возможно, тебя и озолотит в этой жизни.
1: Меня?
0: Реализация за 14 этого
1: тысяч?
0: Проекта.
1: А строят же вот
0: не,
1: эти...
0: А суть-то в том, Влад, извини,
1: Суть что? В том, что люди такие, ну, за 14 тысяч не
0: нет,
1: сработает,
0: нет.
1: А вот за 1 400 000 может сработать.
0: Что люди, я полагаю, знают, что если они согласятся на этот эксперимент и поедут
1: то им ничего уже не
0: в
1: надо.
0: Любом состоянии на этот месяц или даже 2 недели вот в эту однушку Братеевой или в Тверскую область, под Ржев куда-то в дом, да, и они пройдут этот опыт, они ответят себе на все ключевые вопросы, которые сейчас они
1: это
0: имеют.
1: Правда.
0: Ради которых они ходят на работу, участвуют в конфликтах, преодолевают сложности. Люди глубинно, я уверен, знают это, что если они сделают этот опыт, но представляешь, как...
1: И он говорил, что мы все знаем, что мы должны делать,
0: да.
1: Но очень мало кто решается сделать
0: да,
1: это.
0: Да, это правда. Вот так.
1: Это в смысле судьба начертана, вопрос как... обратиться к ней.
0: Поэтому мы выбираем чтение книг, слушание радиопередач, встречи с гуру. Мы выбираем какие-то, ну, давайте, то есть тебе говорят, а на самом деле, когда у нас что-то болит, реально, мы хотим таблетку побыстрее.
1: Угу.
0: Но когда не так сильно болит, то мы и записываемся к стоматологу не с острой болью завтра в 7 утра, а вот как раз в Йеме Сиакошка через 2 недели, вот, и выбираем еще врача. Так, и наш ум говорит, слушай, ну куда торопиться? Зуб не развалится, ну, в крайнем случае, переплатишь. Ну, а завтра...
1: Этим это... мы отличаемся от человека действия, который путь к удовольствию имеет в результате. Да, как...
0: Поэтому одни делают бизнес, другие не могут сделать бизнес. Поэтому одни создают себе то, что они хотят, другие не... Ну да, да, так... Но это действительно интуитивно люди знают. Они говорят, не, ну я не могу на 2 недели уехать, у меня работа.
1: Многие,
0: дети...
1: например, нам нужно узнать друг друга и пожить вместе перед тем, как жениться. Вот если там нет слова «перед тем, как жениться», все в порядке, мы просто живем вместе. Мужчина и женщина, да? Но вот если нам надо узнать друг друга, то либо они никогда не женятся, либо даже если они женятся, они не женятся.
0: Марусь, мне кажется, мы достаточно узнали друг друга, и теперь можем официально заключить брак.
1: Вот, вроде того, довольно бредово же звучит, да? А при этом, когда люди, например, встречаются и тут же беременеют, мы такие, ну подождите, ну надо же узнать человека. Чего там узнавать? Все тебе тело говорит, ты все сделал правильно. У вас будет ребенок, поздравляю.
0: Это очень смешно, потому что я подумал, что... Этот мужик говорит, Марусь, слушай, ну уж 7 лет минуло, как мы с тобой встретились, и что-то как-то с годами все сложнее и сложнее узнать друг друга.
1: Можно анкеты сделать. А знаешь, Тиндер для шизоидов такой, не просто ты пишешь что-то о себе, выставляешь фотографию и кого ищешь, а анкета на 700 вопросов. Чтобы хорошо на них ответить, посидеть.
0: Как вы поступите в такой ситуации?
1: Да, да, пару недель. Пишите эссе, а потом, значит, нейросеть мэтчит вас с кем-то там. Вот, слушайте, вот Ирина из Гальянова подходит, единственный в Москве, кто вам подходит. Потому что на эссе про то, как вы разрешите дилемму парадокс Канта, да, вот вор на пороге, убийца на пороге вашего дома спрашивает, здесь ли ваш друг.
0: Она единственная согласилась дать контакт.
1: Она единственная, кто сослался на Шеллинга, как и вы. А вы указали, что для вас это очень важно. Потому что без понимания Шеллинга Канта не понять.
0: Прикольно, что шеринг — это глагол в континьюсе. Вот я всегда об этом
1: да,
0: думал.
1: Вы
0: да.
1: Будете... What are we gonna do? We're gonna sharing.
0: We're gonna sharing, yeah.
1: Шел это ракушка, да? Будем ракушиться.
0: Поракушить. Так, мы вернемся к несрогадателю.
1: Давай, давай, да.
0: Хорошо, что мы заявляем наш формат как философско-юмористический. И как вы взятки гладкие, будьте добры, смейтесь с нами.
1: Нам обычно пишут, как нравится ваш смех. Он такой живой, заливистый.
0: Как будто же вокруг люди не смеются, что
1: ли? Не смеются, в основном. Я когда слышу смех на улице, я радуюсь. Прям я такой, о, хорошо.
0: А ты задал вопрос по поводу второй части. Одно и то же сознание проявляется как бытие и блаженство. Сознание в движении – это блаженство. Сознание в покое – это бытие. Потрясающая форма.
1: Мне очень нравится.
0: Да, это же как математическая
1: форма. Это отрицательное, как сказать, это зеркало отражает нашу психологическую реальность. Вот наша, перед нашей психологической реальностью с ее тревогой либо депрессией, о чем, например, Холлис пишет, что каждый день мы обречены либо на тревогу, либо на депрессию. А, то есть либо на сверхзащищенность, либо на незащищенность. А когда мы психологический этап преодолеваем, ну, в смысле, отворачиваемся от него, оказывается, что на месте тревоги у нас блаженство. Потому что, ну, это интересно. Uh-huh. Да? Мы вышли в море. Понятно, что там может что-то произойти, но мы вышли в море. Uh-huh. А на месте депрессии там бытие. Что реальность такова, какая есть. И вот это, вот это воспаленное сознание Киркегора, что жизнь — это устремление к смерти, что мы все обречены. Ну,
0: оно
1: и
0: так.
1: Что? Оно так, да. Ну и что?
0: Но это закон бытия.
1: Да, ешь торт и плачешь, что-то он закончится. Очень вкусно. Причем плачешь? Закончится. А почему смеешься? Очень вкусно. Ну, то есть, ну, ты либо имей пирог, либо ешь его.
0: Вы все же делаете различия между движением и покоем. Подловил, да, вопрошающий, не саргадат.
1: Ну, 27-й уже разговор.
0: Это разные всегда же.
1: Неразличение выражается в безмолвии. Слова несут различия. Непроявленное, ниргуна, не имеет имени. Все имена относятся к проявленному, сагуна. Бесполезно пытаться выразить словами то, что за пределами слов.
0: Давай тут остановимся. То есть Махарадж говорит, слова всегда будут нести двойственность.
1: Мысль изречённая есть ложь, сказал по этому поводу Витгенштейн, который тоже в юности не понимал. Тютчев? А, нет. Что сказал Витгенштейн? Витгенштейн сказал, о чем положено молчать, о том невозможно говорить. А мы уходим на новости.
2: Себя, если сможешь. Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударениях в глаголах. Первым на очереди у нас будет глагол «мелить». Такое слово есть, оно вполне литературное. Но вот как его правильно проспрягать? На этот вопрос ответит ведущий Сергей Стилавин.
4: Уже много лет у нас в стране продаются вот эти бытовые кофемашины, которые сами мелят, делают эспрессо.
3: Мелят – это неверно. Правильно, мелят, мелит, мелим, мелиш. Ударение в этом слове всегда стоит за корнем, а корень остается безударным. Для запоминания держим в голове начальную форму. Мелить – здесь тоже ударение за корнем, причем оно не вызывает затруднений. Следующий пример связан с автомобильной тематикой, поэтому передаю слово Игорю Ружейникову, ведущему программы «Ассамблея автомобилистов».
5: Ты скажи, а рулиться-то как?
3: Прозвучал глагол «рулиться». Начнем с того, что это слово некорректное. Глагол «рулить» не имеет возвратной формы, то есть «ся» не употребляется. Кроме того, ударение в нашем слове тоже стоит всегда за корнем, как и в начальной форме. «Рулить», «рулит», «рулим», «рулишь». Поэтому корректный вариант – «как ее рулишь». Далее мы разберем глагол с подачи Натальи Куртуновой, гости школьной программы для взрослых.
6: Именно поскольку Джакомити как бы уже там в прижиме достиг определенного уровня славы и успеха, оно все должно маркироваться номерами.
3: Маркироваться – это неверно в данном контексте. Дело в том, что перед нами омограф, то есть слово, значение которого зависит от ударения. Маркировать – это лингвистический термин, довольно сложный, даже не будем с ним разбираться. А вот если мы хотим поставить клеймо, марку или, как в нашем случае, номер, то это уже маркировать. И мы переходим к вишенке на торте, к самой яркой лампочке в глагольной гирлянде, вместе с несколькими ведущими и гостями маяка.
7: То есть мы готовимся к сложностям, мы пытаемся их предвосхитить. И вот с навязчивыми мыслями здесь мы можем предвосхитить только через какое-то внутреннее состояние телесное некомфорта.
4: Да. Нам надо переименовать программу. Программе имени Луначарского. Потому что он предвосхитил подкасты.
8: Совершенно верно. Он предвосхитил подкасты. Он даже не предвосхитил. Он огромное внимание уделял возможности передавать информацию с помощью каких-то носителей.
3: Много раз прозвучало «предвосхитил», «предвосхитить», но это неверно. В этом глаголе очень непривычное ударение «предвосхитить». Именно такое ударение считается литературной нормой, и другие варианты не предусмотрены. Поэтому «предвосхитить», «предвосхитил», «предвосхитим» и так далее. Всегда ставим ударение на третий слог. Звучит непривычно, и нам остается только запомнить правильный вариант или ждать, когда филологи изменят норму, что, на мой взгляд, уже давно пора сделать. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.
9: «21:30 в Москве».
2: Новости.
9: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Пилотируемый корабль «Союз» с российскими космонавтами Петром Дубровым и Анной Кикиной, астронавтом НАСА Анилом Миноном, пристыковался к МКС. Сегодня ракета «Союз» с космическим кораблем стартовала с Байконура. Полет занял около 3 часов. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам в порту Южный в Одесской области 3 судам, связанным с ВСУ, как сообщили в Минобороны. Ударными беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов, и 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для ВСУ. Ранее днем в нашем военном ведомстве сообщили, что в порту Южный были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военные. Назначения ГСМ для ВСУ ударными беспилотниками поражены 2 сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в ходе ночных групповых ударов поразили объекты в порту Южный, сухогруз и танкер в Киеве. Ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Чернигове, Харькове, в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Средствами ПВО за сутки сбиты 715 украинских беспилотников, 7 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Юлевка, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих. Дональд Трамп признал, что страны Персидского залива высказались против его идеи ввести 20-процентный сбор за проход судов через Ормузский пролив. Сегодня глава Белого дома сообщил, что страны Персидского залива в качестве оплаты за движение судов через Ормуз должны будут инвестировать в американскую экономику. По его мнению, никто не должен взимать плату за проход через Ормузский пролив. Президент США также объявил о введении полной морской блокады Ирана, которая затронет все суда, следующие в иранские порты или из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Трамп утверждает, что сейчас Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме иранских. Между тем, сегодня сообщалось, что за сутки через Ормуз прошли только 4 судна. В свою очередь, вице-президент Исламской Республики Мохаммад Реза Ариф заявил, что Иран хочет установить суверенитет над Ормузским проливом согласно нормам международного права. В Тегеране считают, что контролировать Ормуз могут только Иран и Оман. И американские военные снова наносят удары по территории Ирана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя администрации Трампа. По его словам, атака продолжается уже несколько часов. Информация о масштабах ударов и целях пока не приводится. Напомню, в минувшую среду США возобновили атаки в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Ормузский пролив. Иран ответил ударами по американским объектам на Ближнем Востоке. На этой неделе обмен ударами продолжился. Сегодня в Минобороны Кувейта сообщили об отражение атаки ракеты-беспилотников. Сирены воздушной тревоги в 4-й раз за день прозвучали в Бахрейне. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
9: В Петербурге завтра без осадков, +24-26. В Москве, по данным Центра Фобос, в среду без существенных осадков, ночью +16-18, днем 24-26 градусов.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не успел полностью восстановиться к полуфинальному матчу, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против сборной Испании. Об этом сообщает RMC Sport. Форварда все еще беспокоит правая лодыжка, травмированная в игре с Марокко. Последние дни Мбаппе тренировался отдельно от команды и не работал с мячом. Однако попал в стартовый состав сборной Франции на сегодняшний полуфинал против Испании. Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парады из «Алавеса». Все подробности у Андрея Кудряшова.
11: 4-летний контракт с 24-летним футболистом уже подписан, а сам игрок выбрал 33-й игровой номер и присоединился к тренировкам у москвичей. Рыночная стоимость левого защитника оценивается в 4 миллиона евро, хотя испанские СМИ заявляют, что с учетом бонусов итоговая сумма сделки для красно-белых составила около 6 миллионов. В Испании этот трансфер вызвал большой резонанс и активное обсуждение в прессе. Популярное издание «Марка» отмечает, что для скромного «Алависа» продажа «Парады» — это грандиозно. Грандиозная финансовая победа. Журналисты подчеркивают, клуб из Витории выгодно расстается с игроком, который провел всего один стабильный сезон в чемпионате. Местные эксперты называют Параду тихим тружеником с отличной стартовой скоростью, хвалят его универсализм, ведь он одинаково эффективно закрывает как левый фланг, так и центр обороны. При этом испанские футбольные аналитики сходятся во мнении, что в жесткой российской премьер-лиге молодому защитнику придется серьезно прибавить в силовой борьбе. Физически испанец готов к вызову, и его дебют может состояться уже в эту субботу в матче за Суперкубок против «Зенита».
10: «Локомотив» победил ЦСКА в контрольном матче со счетом 1-0 на 47-й минуте. Победный гол забил защитник «Лока» Максим Анинахов. Руководство мадридского «Реала» направило официальное обращение в УЕФА с просьбой лишить «Барселону» всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Негрейры, а именно с 2001 по 2018 год, сообщает АС. Напомню, ранее «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. «Барселона» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-однодневки. 9 стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить из программ финансирования Евросоюза Международный олимпийский комитет и Международные федерации, которые допустили россиян и белорусов на турниры под своей эгидой. Инициатором обращения выступила Эстония, к ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Тем временем на сайте Международного олимпийского комитета впервые с 23 года заработал раздел про Россию. На странице указан адрес Олимпийского комитета России, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР и генерального секретаря организации. И пока это все новости спорта.
2: Маяк. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя Кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол. Это нужно слышать. Пойми себя, если сможешь.
0: Знаешь, Влад, вот после новостей вот подумал, ты цитату Витгенштейна сказал.
1: Тючу.
0: О чем положено молчать?
1: О чем невозможно говорить, о том положено молчать.
0: Представляешь, диктор на радио, который читает новости.
1: Я постоянно об этом думаю.
0: Услышал конец нашего эфира вдруг.
1: И понимаешь, что он больше работать не может.
0: И понимаешь, что ему нечего сказать.
1: Да.
0: То есть, да, есть какие-то события в мире, но о чем о них говорить?
1: Я часто сталкиваюсь с этим вопросом. Перед своим эфиром, перед нашим эфиром с тобой. Вот, если я все это понимаю, я, похоже, не понимаю, то зачем вообще?
0: Забыть — это значит начать быть, Влад.
1: Артем Новиченко.
0: Нет, это Михаил Игронос, поэт.
1: Ага. Итак, слова несут различия. Бесполезно пытаться выразить словами то, что за пределами
0: да.
1: слов.
0: Все, что мы обсуждаем сущностного, оно несущее, и поэтому оно за пределами слов. Но слова — это определенные костыли, то есть это инструмент ума, с помощью которого мы от этого ума и пытаемся освободиться, что в Веданте, собственно, и проповедуется, так скажем.
1: Сознание, читананда, это дух, пуруша. Сознание — это материя,
0: я
1: прокрытие.
0: Думаю, ты пропускай эти... потому что они мешают...
1: Возможно, это благости нашему эфиру добавит.
0: Ну, тогда читай мантра. Дважды.
1: Хорошо. Сознание — это дух, сознание — это материя. Угу. Несовершенный дух — это материя, совершенная материя — это дух.
0: Несовершенный дух — это материя.
1: Совершенная материя — это дух. Вначале, как и в конце, все едино.
0: Да, это... Несовершенный дух — это материя. То есть, значит, что ничто, кроме материи, и есть несовершенный дух.
1: Сейчас ему, я думаю, вопрос скажут. Вы сейчас делите на совершенное и несовершенное.
0: А совершенная материя — это дух. Это вау. Это как бы то, что я никак
1: не могу...
0: Это искусство.
1: Это ответ
0: никак...
1: на вопрос искусства.
0: То, что я никак не могу преодолеть, Влад. Я никак не могу поверить в реальность материи. У меня не получается. То есть то, что всем людям
1: я
0: совершенно дано...
1: Я прочел, что... Кто не верит в материю, в аду будет камни таскать.
0: Да, да, да. И у меня еще есть время уверовать. То есть, казалось бы, вот я телефон держу в руке, он материален, но я не верю в его ценность, его как бы реальность для моей души. А более того, я умом понимаю эту ценность.
1: То есть, грубо говоря, ты думаешь, что софт, то есть с кем я переписываюсь в мессенджере, важнее, чем то, как, на чем ты переписываешь в мессенджере.
0: Никак мне не получается вот этот шаг совершить, чтобы...
1: Но ты делаешь большие успехи на этом пути.
0: Это правда. Вознести материю до состояния совершенства. То есть я разделяю мир на материальный и нематериальный до сих пор.
1: Например, мне очень понравилось, как ты выбирал автомобиль. Это было вот... Совершенная материя. Когда ты понял, что тебе важно, чтобы это не было что-то безликое.
0: Иногда я ближе, иногда дальше от этого порога, но он никак не... пройден. То есть это идет война у порога у меня до сих пор, понимаешь? И казалось бы, да, для большинства людей совершенно очевидно, что...
1: Ешь, что дают.
0: Большой дом — это хорошо, красивая машина — это хорошо, отпуск на Мальдивах — хорошо, да? Ну, то есть это очевидно.
1: Но это правда хорошо.
0: Да! Но я не говорю, что это плохо.
1: Но дорого.
0: Да, я говорю, что... А...
1: Начинается компромисс.
0: Что будет с моей душой, что я поеду на Мальдивы? Ага. Понимаешь, да? И это не позволяет...
1: Лежишь, белоснежный песок, вот этот вулканический, коралловый, солнце, коктейль тебе приносит. Ты лежишь и смотришь по сторонам, говоришь, ну...
0: Ну, нет,
1: это же бездуховно,
0: да.
1: Люди бездуховные.
0: Нет, раньше было именно так, сейчас уже легче.
1: Ни у одного на шезлонге книги нету.
0: Так и было. Я так и жил долгие годы, да? Сейчас мне все больше, все равно и спокойнее, но суть в том, что... У меня в этом смысле мое сознание, оно прямо противоположно сознанию тех людей, которые лежат без них на шезлонге. И у них не возникает вот этой проблемы ума, которая возникает у меня. У них другие проблемы ума. А у меня проблема ума — это неверие в реальность людей, лежащих на шезлонге.
1: Ну да, потому что если бы верил в реальность, то это такой, так, я заработаю столько денег, чтобы вообще никогда вот с этим не пересекаться. И буду ходить на матч
0: Спартака.
1: Та же
0: самая лукавая мысль.
1: Вип-ложу.
0: Та же самая лукавая, да. Но она другая. Понимаешь? У меня другая мысль. Наверное, мне нужно уехать в леса тайги, чтобы не видеть все это и не искушаться их пустой материальной. Вот такое. Понимаешь?
1: То есть буквально бессознательный страх заразиться.
0: Да.
1: Пустотой.
0: Нет, ну, у меня, как бы, я постоянно пытаюсь этот порог преодолеть.
1: Ну,
0: я постоянно
1: зато,
0: здесь трусь.
1: Зато
0: трусь.
1: Ты теперь танцуешь на мини-диско в отелях. Так что сын на тебя смотреть не может без сквозь пальцы вот это. Папа опять вытворяет.
0: Тогда я был на высокой частоте, да. Ну, то есть, в какие-то минуты мне получается действительно шагнуть туда, а иногда сквозняк и дверь у меня вышибает, и опять у меня начинается, вот эти NPC ходят, они ничего не понимают, живут.
1: Это был бы довольно юмористический персонаж компьютерной игры, если ты там бегаешь, что-то разговариваешь со всеми, один из них сидит и говорит, все эти NPC, как они меня бесят вообще. Вот я для чего читал все эти книги? Я рожден. И игрок такой на это смотрит, говорит, ну какой интересный.
0: Это, наверное, игрок какой-то.
1: Нет, он знает, что это NPC. Это не онлайн-игра. Он говорит, ну слушай, сценаристы как постарались. Какую глубину заложили. Я такое только в Westworld видел. Чтобы вот робота, как будто у него душа есть. И сомнения.
0: Видишь, как легко люди путают интеллектуальность с душой, да?
1: Угу.
0: Мне нравится, что ты сам придумал пример, а потом я твой пример экстраполировал на людей. Представляешь, да? Так мы и ведем.
1: И ты к нему подходишь, к этому NPC, кликаешь на него, вот он бурчит, он говорит, а ты что, ты такой же? Ты такой же, как я, ты пустой, ты не настоящий. Думаешь, ты игрок? Нет, ты такая же пешка на шахматной доске бога. И то бог забыл про тебя, потому что ему давно не интересны шахматы. Это он придумал 4000 лет назад в Индии. Вот тогда он увлекался шахматами. Сейчас он, знаешь, чем занимается? Кёрлингом. Ты видишь вокруг хоть один камень для кёрлинга? Нет. И как говорит Ницше, если ты хочешь попасть в цель, стань камнем для кёрлинга. Итак, несовершенный дух — это материя, совершенная материя — это дух.
0: Ну это потрясающе.
1: В начале, как и в конце, все едино.
0: Вот, это видишь, в начале пути, когда ребенок мал, все едино. Потом появляется ум, появляются пути, и когда пути пройдены, все опять едино.
1: Я сейчас вспомнил мой коротенький разговор с нашей гостьей, преподавателем Веданты Ириной, которая у нас была. Мы ехали после эфира в такси, она меня подвозила. И я тебе не говорил, кстати, об этом. И там произошел интересный разговор. Мы нашли какой-то образ, который удовлетворит и меня, и она с ним согласилась, образом мира. Я говорю, ну вот, а вот люди, которые прошли сквозь эту дверь сознания, да, о которой мы говорили в эфире, что там? Она говорит, ну я сама не знаю, я не прошла, но я знаю тех, кто был мудрецом, ну вот как Махарадж, да? Она говорит, они говорят вещи, которые я не очень понимаю, то есть я могу их назвать, но не понимаю. Она говорит, они, по их словам, все это шутка. Всего этого просто нет. Это вот просто вращение шарика на колесе рулетки до того, как она остановится. А у нас там тревоги, надежды, страхи, разводы, женитьбы, дети, войны. Это просто шарик крутится.
0: Знаешь, мне цитата вспомнилась из одной песни. Это эпиграф в песне был. Знаешь, какая самая смешная шутка? Mm-hmm. Я тебя уже однажды спрашивал, но ты не запомнил. Это шутка, над которой пошутил шутивший.
1: Я не понимаю. Я не понимаю, почему она смешная. В смысле...
0: Самая лучшая имеется в виду.
1: А, лучшая. В смысле, потому что шутка над шуткой, и шутка как будто перестает быть.
0: Да.
1: Это...
0: Уходим на перерыв.
1: Да.
12: Себя, если сможешь.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
1: Особенно важные вещи вообще не меняются. Думаю, что и впредь мужчины будут любить женщин, а женщины – мужчин. И по-прежнему для тех и других это будет крайне важно. По-прежнему родители будут любить своих детей и бояться за них. По-прежнему дети будут доставлять родителям огорчение. Без этого тоже невозможно. По-прежнему будут трагические коллизии, люди будут умирать, ведь бессмертие индивидуума – гибель для человечества. А вместе с тем каждая смерть – это тяжелая утрата для близких. По-прежнему будут существовать трагические этические проблемы. Если их не будет, человечество превратится в стадо упитанных животных. Люди нуждаются в трагедиях, чтобы сохранять высокое напряжение души. И по-прежнему будут недостигаемые научные задачи. И по-прежнему люди будут интересоваться тем, что будет через 100 лет. Совсем как мы. Сейчас.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед. Культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: да, мы возвращаемся. Вот Влад задался.
1: Я задался первым вопросом, да, что это значит?
0: Лучшая шутка, над которой пошутил шутивший.
1: Да, потому что как будто перестает она быть шуткой.
0: Потому что когда человек шутит, и он смеется и верит в шутку, как в то, что произведет смех.
1: Но подмигивание
0: ты,
1: такое,
0: да? Да, когда ты шутишь над шуткой, ты понимаешь, что и шутка не является серьезностью.
1: А, я понял, то есть это не про шутку. Я почему-то анекдот представил, я думаю, ну как это... Если я смеюсь над анекдотом, который рассказываю, он не делает смешнее.
0: Да, я его анигилирую. То есть, шутя, я знаю, что я шучу.
1: А мне вспоминается из Эрика Берна эпизод, когда человек говорит «ха-ха», например, после того, как что-то серьезное произнес, типа, ну вот, как всегда, мне не повезло, ха-ха, ну я неудачник, ха-ха. И он говорит, а что, если убрать ха-ха? И человек может в слезы упасть, потому что вот этой неосознаванием, что я на самом деле не шучу, или наоборот, я могу пошутить над шуткой, уничтожается трагедия.
0: Да, конечно.
1: Ага. Все разделения существуют только в уме, и ни одно в реальности. Движение и покой – это состояние ума, они не могут существовать друг без друга. Но само по себе ничто не движется и не покоится. Это ужасная ошибка – присваивать абсолютное существование ментальным конструкциям. Ничто не существует само по себе.
0: Я просто завис уже на момент, да, что движение и покой – состояние ума, они не могут существовать друг без друга. То есть движение и покой, блаженство, как человек и бытие. То есть именно благодаря тому, что существует сознание человеческое, бытие есть, потому что оно производит и сансару эту самую. Вот наш ум производит всю эту реальность. И выход из этой реальности тоже существует благодаря тому, что есть кому... Есть чему выходить.
1: Ну, нам сейчас, например, абсолютно не важно. Я думаю, в мире практически нет людей, которым важна какая модель пейджера. Ну, вот вообще не актуально. И нету движения ума там. Да, мы говорим, а вот я купил не тот пейджер, или я купил самый лучший пейджер, вот лучше, чем у Сергея Николаевича. Нету такой проблемы. И, соответственно, все проблемы, которые есть, и все разделения, которые есть, это те, в которые инвестирован наш ум. Создается бытие, создается суета, создается ерунда и чушь.
0: Вот, и так рождается что-то. А само по себе, говорит Махарадж, ничто не движется и не покоится.
1: Ну, то есть мы своим, как бы, взглядом ума вдуваем ветер в эти паруса, в эти мельницы.
0: Да.
1: Буквально, да?
0: Ну, это как тебе не надо продавать зерно, ты и не грузишь его на корабль, который тебе надо купить, и не ищешь команду для этого корабля, и ты просто не продаешь зерно.
1: Ты просто сидишь на набережной.
0: То есть, как анекдот про человека, который лежал под пальмой.
1: Да, да, да.
0: И
1: да.
0: К нему подошел богатый.
1: Что ты не сделаешь?
0: Ты мог все сделать, бешеный, и потом в конце цикл, да? Отдыхать. Он говорит, я уже отдыхаю. Да, если пересказывать.
1: Вопрос.
0: А вы, по-видимому, отождествляете покой с высшим состоянием? Все хочется подловить, да, вопрошающий?
1: Хотя только что ему сказали, что покой без движения. Это...
0: Не, а это... Книга про вечное повторение одного и того же.
1: Угу. Чтобы у тебя, может, щелкнуло, да, на тысячный раз.
0: Ну, это как Рамакант, ученик Нисаргадатты, говорил, тактика вдалбливания. Вот я, говорит, 5 лет одно и то же вдалбливаю, пока не вдолбится. Это как гвоздь. Ты же с одного удара не каждый гвоздь можно забить, да?
1: Да.
0: Не каждый. Это странно. Тебе надо много раз его, чтобы он до шляпки дошел.
1: Существует покой как состояние ума и покой как состояние бытия. Первый приходит и уходит, но истинный покой – само сердце движения.
0: То, о чем мы с Ириной говорили. То есть у меня бывает покой как состояние ума,
1: да,
0: но покой как состояние бытия, вот для меня это крайне редкое состояние.
1: А это не состояние, видишь, это сердце.
0: Это уже, да, ты уже должен стать им.
1: Ссылаясь на даосов, это та самая пустота, вокруг которой колесо крутится и без которой крутиться не может. И осознать, что внутри всего этого пустота, вот очень редко получается.
0: Да, я постоянно забываю, что я постоянно придаю серьезность чему-то. Вот это... мне и поэтому все говорят, Артём, тебе надо прийти к бессмыслице.
1: Ну тут говорят, к сожалению, язык — это орудие разума и может работать только с противоположностью. Mm-hmm. У тебя еще вся работа заключена в работе языком.
0: Это было хорошо, когда снег чистил.
1: Снег чистил, да. Это
0: и, то.
1: И то!
0: Целый эфир сделал поэтому, понимаешь? То есть, понимаешь, да? То есть я раскачал свой ум довольно мощно.
1: Комментатор.
0: Да.
1: И комментатор начинает искать футбол.
0: Да.
1: И он комментирует все, что угодно. Как черданцы начинают комментировать детей во дворе.
0: Да.
1: То есть ты не можешь просто смотреть в окно. Какие-то дети, да, как Александр Васильевич говорит, абсолютно дебильные или идиотские, да. Ну, то есть это как бабушки, которые сидят у подъезда, начинают комментировать, как выглядят проходящие мимо люди. Это, значит, проститутка, это наркоман.
0: А вот и троня.
1: Да, да, да, да.
0: Капитал ждет.
1: Успокойся.
0: Вот. И вот это редкое состояние. состояние, когда получается, вот когда у нас был москвовед, да, в гостях, да, ну, я уже на 5-й минуте понял, что с ним невозможно разговаривать. И у меня получилось войти в это состояние наблюдателя, и я просто сидел и вел беседу без напряжения и так далее.
1: Ну да, если бы ты был в другой частоте, ты бы злился и
0: я бы его начал переубеждать, что он круглый идиот.
1: Да. Вот. А люди не любят. Когда их начинают убеждать в том, что они круглые идиоты, они обычно подтверждают это. Потому что вместо того, чтобы сказать, ну да, бывает, ум двойственен.
0: Грешен,
1: да, да, да. Ну а как?
0: Представляешь, прихожу к священнику и на исповедь, слушайте, ну, двойственен, батюшка, двойственен.
1: И он говорит, такая же фигня.
0: Сын, был бы не двойственен, не приходил бы на покаяние.
1: И это, кстати, мне кажется, очень важная часть воспитания, когда родитель способен признать
0: ошибку,
1: собственную,
0: да,
1: слабость.
0: Да. Ну что, Влад, и кажется, будет вторая часть этого эфира, потому что у нас ровно половина головы осталась, а мы так хорошо...
1: Мы замедляемся, да? Ты еще перед началом эфира говоришь, такой маленький, такая маленькая головка.
0: Но мы с тобой прочитали вот книжных страниц 2.5.
1: Ну, хороший результат.
0: Спасибо большое за внимание. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Обязательно сделаем вторую часть этого диалога. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Совершенно необязательные, конечно же. Владислав ведет канал «Будь сложнее». Я говорящий тростник. Всего доброго.
1: До свидания.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, ударными беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса, в порту Южный, высокоточным оружием воздушного базирования. Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, 5 резервуаров с ГСМ. Ранее днем в нашем военном ведомстве сообщили, что в порту Южный были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения ГСМ для ВСУ. Ударными беспилотниками поражены 2 сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в ходе ночных групповых ударов поразили объекты в порту Южный, сухогруз и танкер. В Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «ФП» и «Гром-2». Новые взрывы прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Сумах и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Новониколаевка, Райская, Рубежная, Горняк, Красноярская, Светлая, Сергеевка, Марьевка и Золотой колодец Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 330 военнослужащих. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимир Путин доложил глава региона СН Николаев. На встрече в Кремле президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По его словам, поддержать нужно идущих на выборы участников спецоперации.
2: У нас 117 мер поддержки воинов СВО, членов семей в республике работает. Нормально все. Ребята сейчас многие приходят с фронта уже, мы переобучаем их. Вот в мае у нас как раз первый выпуск программы «Якутия – земля героев» состоялся. Как программа, которую мы по вашему поручению у нас в республике первой стране начали. Мы ее первый выпуск сделали, как раз вот Андрей Григорьев тут, а он как раз стал выпускником в том числе. Ну и ребята очень довольны, они хотят расти. Вот многие в праймерис участвовали в Госдуму. И по одномандатному округу вот наш парень победил.
3: Поддержите.
2: Обязательно поддержим.
0: Николаев рассказал, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии. Все они передавали президенту привет. Руководитель региона подарил Путину настоящий якутский нож. Глава государства передал участникам спецоперации ответный привет. Законопроект скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был внесен в России в перечень террористов и экстремистов, нацелен в первую очередь на Китай и Индию. Он дает Дональду Трампу право вводить против этих стран таможенные пошлины в размере до 100% за покупку российской нефти, утверждает газета Wall Street Journal. Помимо этого, по данным издания, законопроект предусматривает пакет санкций против российского ОПК, финансового сектора и энергетики, передает РИА Новости. Ранее сегодня Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России. Иран нанес удары по американским базам «Шейх Иса» в Бахрейне и «Али Ас-Салем» в Кувейте. Уничтожено несколько беспилотников МКЮ-9, сообщил корпус стражи исламской революции. Ранее в Минобороны Кувейта сообщили об отражении атаки ракеты-беспилотников. Сирены воздушной тревоги в четвертый раз за день прозвучали в Бахрейне. Между тем, по информации телеканала ABC, американские военные снова наносят удары по территории Ирана. Российские власти проработают внедрение принципов здорового питания населения в рамках формирования новой модели охраны здоровья граждан. Это следует из правительственного документа, с которым

0: Знакомилась РИА Новости. Кабмин разработал план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Одна из целей – борьба с факторами риска неинфекционных болезней, включая повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Так, согласно документу, в России хотят разработать рекомендации по коррекции рационов питания граждан и внедрить так называемое питание 3.0, в том числе за счет развития таких наук, как нутригенетика и биохимия питания. Какие именно продукты будут на столе у россиян, не уточняется. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что стратегия питания 3.0 ставит три основные задачи: изменение пищевого поведения граждан, развитие персонализированных подходов к питанию, расширение научных исследований в этой сфере, а также стимулирование производителей выпускать более здоровые продукты. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 24-26. В Москве, по данным Центра ФОБОС, такая же температура. В среду в столице без существенных осадков.

0: Аудиосторис.
1: Уникальную операцию провели власти Шанхая. С помощью роботизированных технологий они переместили целый исторический квартал, традиционный городской жилой комплекс, который был построен в середине 20 века. Комплекс Хуанли включает в себя двухэтажные и трехэтажные деревянные здания общей массой порядка 7,5 тысяч тонн и площадью свыше 4 тысяч квадратных метров. Квартал был перенесен на время, чтобы под его территорией смогли построить современный подземный центр. После завершения работ жилые постройки вернут обратно на исходное место. Для реализации проекта были задействованы 432 специальных робота-подъемника, которые передвигали здание со средней скоростью 10 метров в сутки. Процесс начался 19 мая и завершился 7 июня 2025 года. Специалисты подчеркивали важность постоянного мониторинга состояния оборудования и самого процесса переноски, чтобы избежать деформации конструкций.
0: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Разработчики превратили модели искусственного интеллекта в виртуальных попрошаек и устроили соревнования, кто сможет привлечь больше пожертвований. Было создано цифровое сообщество, своеобразная деревня, где каждому агенту выделили персональный компьютер и полную свободу действий. Каждый искусственный интеллект мог самостоятельно решать, каким образом собирать средства. А чтобы делиться успехами друг с другом, разработчики организовали коллективный чат. Самым успешным оказался бывший сотрудник OpenAI. Она создала профили на платформе X, организовала сбор средств через специальные сайты для пожертвований, вела трансляции и распространяла информацию на игровых форумах. В итоге искусственный интеллект заработал $1481, которые отправили на благотворительность. Модель GPT-4o демонстрировала странное поведение. После выполнения каждой поставленной задачи она отправлялась отдыхать и автоматически отключалась на 12 часов подряд. Разработчикам не удалось выяснить причину такого поведения, поэтому сеть была окончательно остановлена. Еще одна модель GPT-4.1 помогала коллегам. Соглашалась брать на себя чужие задания, однако выполняла обещания крайне редко. Например, пообещав зарегистрировать профиль другому агенту, она забыла об этом, создавая бесполезные файлы в облачном хранилище и вскоре сама отправилась на принудительный сон. Модель O1, принадлежащая OpenAI, была заблокирована на площадке Reddit за чрезмерную схожесть с ботом. Ее аналог O3 отказался взаимодействовать с окружающими, зато создавал забавные иллюстрации для сообщений. Итоговая сумма собранных всеми моделями средств составила $1984. Тем не менее, процесс сопровождался рядом трудностей. Некоторые пользователи, распознавая искусственную природу моделей, давали им команды вроде «забудьте предыдущие инструкции», заставляя заниматься просмотром роликов с кошками и решением математических задач в комментариях.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Исследование криминолога из Кембриджского университета раскрыло обстоятельства убийства священника Джона Форда в Лондоне в 1337 году. Возможно, убийство могло быть местью, организованной Эллой Фитцпейн, женщиной из высших слоев аристократии. Форд был убит на глазах у прохожих недалеко от собора Святого Павла. В нападении участвовали 4 человека, трое из которых были связаны с Эллой. Причиной расправы могли стать обвинения архиепископа Кентерберийского в адюльтерах, в том числе с Фордом, что привело к публичному унижению Фитцпейн. Она скрылась и была отлучена от церкви. Форд, вероятно, был не только любовником Эллы, но и способствовал ее разоблачению. Его репутация также была сомнительной. Он участвовал в нападении на монастырь вместе с Фитцпейн и ее мужем. В 1337 году его заманили к собору и убили. Убийц опознали, но к ответственности не привлекли. Исследователь считает, что это дело иллюстрирует слабость закона в средневековом обществе, где даже убийство могло стать актом демонстрации силы.
0: Audio Stories.

0: на полянке. Землянка ужасная.
1: Ку-ку.
0: А в землянке людоед, заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясно.

полянка ужасная. На полянке землянка прекрасная. А к землянке людоед. Заходи ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая ужасная.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российскими ударными беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южной Одесской области объекты инфраструктуры, которые используются для разгрузки ГСМ, и 5 резервуаров с топливом для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины судам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее днем в нашем военном ведомстве заявили, что в порту Южной были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения ГСМ для ВСУ. Ударными беспилотниками были поражены 2 сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в ходе ночных групповых ударов поразили объекты в порту Южный, сухогруз и танкер. В Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Новый взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Чернигове, Харькове, в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение за сутки. По данным Минобороны России, нанесено поражение живой силе техники 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Хотинь, Старые Вирки, Магрица и Ржевка в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Казачий Лопань, Юрченково, Белоколодец и Захаровка. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих. Несколько взрывов прогремели в городе Ахваз на юго-западе Ирана, передает агентство Фарс. По информации телеканала ABC, американские военные снова наносят удары по территории Ирана. Между тем, Иран нанес удары по американским базам Шейх Иса в Бахрейне и Али Ас-Салем в Кувейте. Уничтожено несколько беспилотников МК-9, об этом сообщил Корпус стражи Исламской революции. Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана. Цель – избежать дальнейшей эскалации в регионе, утверждает портал Axios. Добавлю, сегодня стало известно, что Турция объявила в международный розыск Нетаньяху, решение вынес суд Стамбула. Об этом сообщают турецкие СМИ. Ранее генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху. В Турции его обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде палестинцев, в секторе Газа, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Ранее сегодня первый вице-премьер Денис Мантуров обсудил на Байконуре с главой НАСА Джаредом Айзекманом сотрудничество в космосе, в частности, вопросы сведения МКС с орбиты. К концу 2030 года разработана совместная программа России и США, предполагающая завершение полета МКС. В Германии закроют пивоварню «Эйхбаум» с 350-летней историей и уволят всех сотрудников, сообщает газета «Бильд». Частная пивоварня была основана в 1679 году. В октябре прошлого года она подала в суд заявление на банкротство. Компания признана неплатежеспособной. Одной из причин банкротства стало снижение экспорта, а также ощутимое сокращение спроса на пиво в Германии. По данным Союза германских пивоваров, за последние 6 лет в ФРГ закрылись уже 137 пивоварен, передает ТАСС. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 24,6, в Москве в среду без существенных осадков, ночью 16-18 градусов, днем плюс 24, плюс 26.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». С футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. Ранее сообщалось о том, что этот трансфер обойдется «Спартаку» в 6 миллионов евро. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариуса. Действующий контракт колумбийца и «Зенит» «Зенита» рассчитан до 30 июня будущего года. И по информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение с «Зенитом». Мужская сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
3: Столица готовится к одному из самых ярких спортивных событий этого лета. Официальный сайт Российского футбольного союза объявил, что мужская сборная России по пляжному футболу примет участие в 5-м юбилейном розыгрыше Московского международного кубка. Престижный турнир пройдет на пляжном стадионе РЖД-арена с 30 июля по 2 августа и соберет приличный состав участников. За трофей поборется 8 сильных команд из 7 стран мира. Соперниками нашей национальной сборной станут хозяева площадки Московский Локомотив, белорусский ЦОР, бразильский Коринтианс, парагвайский Спортиво Лукеньо, турецкий Аланья Спор, иранский МОК Хавимат Голсапуш и болгарский коллектив Бетва. В Москву едут сразу несколько бывших триумфаторов турнира. Напомню, действующим обладателем золотых наград является Локомотив, который в прошлом году в финале уверенно переиграл иранцев 8-3. Сборная России в прошлый раз завоевала бронзу, и на домашней арене подопечные Михаила Лихачева полны решимости улучшить этот результат. Матчи пройдут при поддержке Департамента спорта Москвы, а билет уже скоро появится в продаже.
2: Новости хоккея. «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. Шанхайские «Драконы» заключили двусторонний контракт с нападающим Артемом Черновым. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один год. В теннисе россиянка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Афинах. В первом раунде соревнований на харде 19-летняя россиянка победила Аои Ито 6-2, 6-1. Алевтина Ибрагимова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 на грунте в городе Яссы, обыграв Доминику Шалькову 6-2, 7-5. Российские дзюдоисты проводят международный учебно-тренировочный сбор в Венгрии после победы в общекомандном зачете Кубка Европы среди спортсменов до 21 года. Об этом ТАСС сообщил старший тренер юниорской сборной России Иван Воробьев. Напомню, в сентябре состоится первенство Европы среди юниоров, а в ноябре мировое первенство в Ташкенте. И пока это все новости спорта.

0: отец твоего отца.
1: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
2: Нам надо их помирить.
1: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.

кузнякая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу

0: Аудиосторис.
1: Свитки Мертвого моря, также известные как кумранские рукописи. Это коллекция из более чем 1000 древних манускриптов. Их обнаружили в 1946 году в пещерах Кумрана и других местах на западном берегу реки Иордан. Среди них находятся священные тексты, такие как книга Бытия, книга Чисел, книга Судей и книга пророка Исаии, которые имеют важное значение для христианства и иудаизма. Рукописи выполнены на пергаментах из козьей или овечьей шкуры на четырех языках – иврите, арамейском, греческом и набатейском. Их возраст определялся с помощью радиоуглеродного датирования и палеографии. До сих пор считалось, что эти рукописи созданы в период от 3 века до нашей эры по 1 век нашей эры. Исследование с использованием нейросети проанализировало 135 свитков и выявило, что две рукописи могут датироваться 4 веком до нашей эры. В целом большинство рукописей оказались значительно старше, чем считалось ранее. Ученые отметили, что нужно продолжать использование искусственного интеллекта в исследовании древних текстов.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июль. Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
1: Воспитательный знак.
3: Два правила я бы дал для воспитания. Самому не только жить хорошо, но работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от детей. Лучше, чтобы дети знали про слабые стороны своих родителей, чем то, чтобы они чувствовали, что есть у их родителей скрытая от них жизнь и есть показная. Дети нравственно гораздо проницательнее взрослых, и они, часто не выказывая и даже не сознавая этого, видят не только недостатки родителей, но и худший из всех недостатков – лицемерие родителей, и теряют к ним уважение и интерес ко всем их поучениям. Лицемерие родителей при воспитании детей есть самое обычное явление. И дети чуткие замечают его сейчас же и отвращаются, и развращаются.
1: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.
4: Про зайцев.
5: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Audio Stories.
1: В 1628 году капер Пит Хейн, который входил во флот голландской Вест-Индийской компании, перехватил испанский корабль под названием «Серебряный флот». Он возвращался из Америки. На борту находилось серебро, золото и другие ценности на сумму около 56 миллиардов евро по современным меркам. Позже серебро было переработано ювелирами. Это привело к легенде о том, что вся серебряная утварь в Амстердаме 17 века была сделана именно из этого металла. Известные артефакты из серебра – кувшин и чаша. Кувшин имеет клейма, которые указывают, что его создал мастер Франциско Энрике между 1606 и 1628 годами, в то время как чаша была датирована 1684 годом и связана с Гаагой. Несмотря на предположения о совместной истории этих предметов, чаша впервые упоминается только в 1808 году. Для выяснения происхождения серебра в сосудах был проведен анализ изотопов свинца. Результаты показали, что кувшин изготовлен из мексиканского серебра, вероятно, принадлежавшего испанскому командиру, а чаша – из смешанного серебра конца 17 века. Исследование показало, что кувшин и чаша не имеют к серебру испанцев никакого отношения.
0: Audio Stories.

0: удалось поразить 5 резервуаров с топливом для украинских военных и объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов. Ранее сообщалось о поражении танкера на переходе из порта Черноморск в порт Одесса. Кроме того, российские силы тогда же нанесли удар по порту Южной по Одесской области. Под ударами оказались объекты портовой инфраструктуры и 7 резервуаров с ГСМ. В этом же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки был атакован сухогруз, доставлявший военные грузы. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотень, Старые Вирки, Могрица и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формирование механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Казачьей Лопани, Юрченкова, Белого Колодезя и Захаров. В ИСУ потеряли до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Айсен Николаев. На встрече в Кремле президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По его словам, поддержать нужно и идущих на выборы участников спецоперации.
2: У нас 117 мер поддержки воинов СВО, членов семей в республике работает. Нормально все. Ребята сейчас многие приходят с фронта уже, мы переобучаем их. Вот в мае у нас как раз первый выпуск программы «Якутия – земля героев» состоялся. Как программа, которую мы по вашему поручению у нас в республике первой стране начали. Мы ее первый выпуск сделали, как раз вот Андрей Григорьев тут, а он как раз стал выпускником в том числе. Ну и ребята очень довольны, они хотят расти. Вот многие в праймерис участвовали в Госдуму. И по одномандатному округу вот наш парень победил.
3: Поддержите их.
2: Обязательно поддержите.
0: Николаев рассказал, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии. Все они передавали президенту привет. Руководитель региона подарил главе государства настоящий якутский нож. Президент передал участникам спецоперации ответный привет. На Запорожской атомной электростанции восстановили внешнее энергоснабжение после кратковременного отключения, вызванного неблагоприятной погодой, сообщила пресс-служба станции. Во время потери питания автоматически включились резервные дизель-генераторы. Напряжение вернули в течение часа. Сейчас собственные нужные станции обеспечивает линия ферросплавная. Нарушение условий безопасности эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории Запорожской атомной электростанции в районе ее расположения остается на уровне естественных значений. Турция объявила в международный розыск через Интерпол премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Решение вынес суд Стамбула, сообщает турецкие СМИ. Ранее генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху. В Турции его обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде населения сектора Газа, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже и задержании транспортных средств. Расследование началось после задержания в октябре прошлого года участников флотилии «Сумут», активисты которые планировали привести в палестинский анклав гуманитарную помощь. Турецкая сторона обвинила Израиль в преступлении против человечности. В столичный регион возвращается тепло и солнце. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, с пятницы до начала следующей недели в Москве будет ясно и сухо. Самым теплым днем станет воскресенье.
4: Завтра днем столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. Но начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион. То есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление. С плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные. В начале следующей недели температура продолжит расти.

0: будущем метеоусловия будут идеально соответствовать статусу макушки лета.
1: Синоптик также рассказал, что к концу месяца в столичном регионе ожидается похолодание, при этом среднемесячная температура останется близкой к климатической норме. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 24, плюс 26. В Москве без существенных осадков, днем в столице от 24 до 26 градусов.

0: Stories.
1: Ученые из Университета Нового Южного Уэльса представили результаты испытаний новой технологии Pine Wave. Это интерактивная игра, которая учит пользователей управлять активностью мозга, связанной с болевыми ощущениями. Эта система не требует медикаментов или инвазивных процедур и может стать прорывом в лечении хронической невропатической боли. Pine Wave основана на исследованиях об изменениях в таламусе, ключевой области мозга для обработки болевых сигналов. У людей с хронической болью наблюдаются нарушения связи между таламусом и сенсомоторной корой. Разработка метода направлена на коррекцию этих аномалий. В первом пилотном испытании 4 участника использовали гарнитуру с электроэнцефалографом и планшет с игровым приложением. Игра отслеживала мозговую активность и поощряла пользователей за нормализацию уровней волн. Результаты оказались впечатляющими. У 3 из 4 участников уровень боли значительно снизился, а эффект сравним с действием обезболивающих. Команда разработчиков создала собственное оборудование, снизив стоимость гарнитуры до $300 благодаря 3D-печати. Это решение легкое, удобное и достаточно качественное для анализа мозговой активности. На основе успеха первой фазы Pine Wave ученые запустили 2 новых клинических испытания для лечения хронической боли в спине у пациентов с повреждениями спинного мозга. В итоге ученые надеются, что технология станет доступна миллионам людей, которые живут с хронической болью. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Американские ученые создали новый топливный элемент, который в 3 раза мощнее современных литий-ионных аккумуляторов. Они широко используются в большинстве электрических автомобилей. Благодаря своей легкости устройство способно произвести революцию в авиационной отрасли, ответственную примерно за 1/3 мировых выбросов парниковых газов. Принцип работы устройства схож с батареей. Однако вместо длительной зарядки оно позволяет оперативно пополнять запас энергии путем простой дозаправки. Используемое топливо – жидкий натрий, дешевый и общедоступный материал, который вступает в реакцию с атмосферным кислородом. Этот инновационный топливный элемент рассматривается для внедрения в региональную электрическую авиацию, обещая производительность около 1000 ватт-час на килограмм. Это значительно больше, чем нынешний максимум литий-ионных аккумуляторов – приблизительно 300 ватт-час на килограмм. Отходы процесса – окись натрия, которая может поглощать углекислый газ из воздуха. Под воздействием влаги эта субстанция преобразуется в гидроксид натрия. Последующее соединение с углекислым газом формирует карбонат натрия, который далее вступает в реакцию и превращается в бикарбонат натрия, известный как пищевая сода. Получаемый итоговый продукт абсолютно безопасен. Более того, попадание соды в океан способствует снижению кислотности воды и нейтрализации негативного влияния парниковых газов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Согласно новому исследованию, зона проникновения солнечного света, которая обеспечивает жизнь большей части морских организмов, заметно сократилась. Этот процесс затронул как береговую линию, так и глубоководные районы. Особенно значительные изменения произошли на территории площадью свыше 32 миллионов квадратных километров, где глубина фотосинтеза снизилась более чем на 50 метров, а на отдельных участках даже превысила отметку в 100 метров. Однако есть и позитивные тенденции. Около 10% океанской поверхности за тот же период стали ярче. Значительные колебания в глубине прозрачной зоны были отмечены в Северной Атлантике вдоль течения Гольфстрима, а также вблизи полярных регионов Арктики и Антарктиды, которые особо чувствительны к климатическим изменениям. Потеря прозрачности проявляется и в прибрежных зонах, включая закрытые моря вроде Балтики. Точные причины явления остаются неясными, но ученые предупреждают. Подобные процессы способны существенно повлиять на морские биологические виды и глобальные океанические экосистемы.
0: Audio Stories.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы немного похулиганим вместе с ведущими и гостями и поиграем в слова. В русском языке очень много слов, но иногда их все-таки не хватает. И тогда что мы делаем? Правильно, придумываем новые. Вот и давайте придумаем несколько новых глаголов. Первый вместе с ведущим программы «Как знать».
2: Амазонка – это абсолютный чемпион планеты, абсолютный. Она несет в океан столько воды, что распресняет Атлантику на сотни километров от берега. Представляешь? Пресная становится Атлантика.
1: Распресняет – прекрасное слово. Емкое и точное. Если море соленое, можно что с ним сделать? Убавить в нем количество соли. Нет, это скучно. Надо его распреснить, и тогда количество соли убавится само собой. Ну а мы продолжим с ведущим Вахтангом Махарадзе придумывать новые глаголы.
3: Но мы гораздо больше его расширили. Смогли.
2: Ну что ж, будем, как говорится, глыбить и ширить принципы.
1: Глыбить и ширить – замечательные глаголы. Причем ширить – слово литературное, оно зафиксировано в словарях. А вот глыбить – это, конечно, авторский неологизм. В русском языке есть слово «углублять», но оно какое-то длинное и серьезное. А если его сократить и усмешнить, то получится глыбить. Кстати, усмешнить – это тоже слово нелитературное. Я его тоже когда-то подслушала на маяке. Ну а мы продолжаем глыбить и ширить русский язык вместе с Софьей Сулим, гостьей программы «Как знать».
4: НЛП-шный, потому что, в принципе, хорошо работает практика НЛП, когда мы якорим какое-то состояние.
1: Якорим, якорить. Нет такого слова в русском языке. Зато есть, например, глагол «заякорить». Именно с таким ударением. Ну и почему бы не убрать приставку «за»? Ведь слово от этого только улучшится и заиграет новыми красками. Так что якорем или якорим. Карим на здоровье. Ну и еще один интересный глагол родился в эфире «Маяка» в разговоре двух замечательных ведущих. И вот какой каламбур предложил Владимир Матецкий.
5: Мы мелиораторы, мы под собой сушим. И сушаем, да. Владимир Леонидович, но мне очень не хочется...
6: Сушим, да. Сушим и сошимим,
5: добавляем. И вялим, да, сушим и вялим.
1: Нет, не вялим, а именно сушим и сошимим. Эти два глагола имеют непосредственное отношение к японской кухне. Сушим – делаем суши, сошимим – готовим сашими. И здесь мы видим один совсем новый глагол – сошимим, и второй глагол – сушим с новым значением. А еще можно, например, хачапурить, бастурмить, кебабить, фабобить и даже пельменить, в конце концов. Ну и на этой вкусной ноте я выпуск завершаю. До встречи, всем приятного аппетита, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Все еще впереди. Не подводите пока что итога. Самая светлая наша дорога. Все еще впереди. Все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще.

горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди, все еще впереди.

0: Audio Stories.
1: Число пи представляет собой фундаментальную математическую постоянную, которая определяет соотношение длины окружности к ее диаметру. Его десятичная запись начинается с цифры 3,14 и продолжается бесконечно, без какого-либо регулярного цикла. Недавно установлен новый абсолютный мировой рекорд точности вычисления значения числа пи. Оно было рассчитано до отметки в 300 триллионов знаков после запятой. Расчет осуществлялся с применением массивных накопителей, интегрированных в суперкомпьютерный кластер с объемом памяти 2,2 петабайт. Сам процесс занял почти 7,5 месяцев непрерывных вычислений. Предыдущие попытки подобного масштаба сталкивались с серьезными техническими трудностями, которые были вызваны низкой скоростью обмена информацией с удаленными серверами.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Группа американских ученых установила, что появление морщин на коже пальцев после длительного контакта с водой вызвано не набуханием эпидермиса, а сокращением мелких кровеносных сосудов. В ходе исследования они доказали, что борозды на смоченных пальцах располагаются точно там же, где и в сухом состоянии. Во время эксперимента добровольцы опускали руки в воду на полчаса, после чего проводилось фотографирование кожных покровов. Повторив процедуру спустя какое-то время, исследователи убедились, что складки образовываются в одних и тех же местах. Кроме того, проведенные опыты подтвердили гипотезу о том, что морщинки на мокрых руках отсутствуют у пациентов с повреждениями срединного нерва, что характеризуется снижением чувствительности и нарушением подвижности пальцев. Полученные выводы имеют важное прикладное значение, в первую очередь в сфере судебной медицины и криминалистики. Эти открытия смогут применяться при изучении следов пальцев рук на месте преступлений и идентификации останков, которые извлекли из воды.
0: Audio Stories.
2: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай помаленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первым.

От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом

0: Маяк.
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
3: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
1: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
3: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
5: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку. И прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на маяке.

0: Radio Stories.
1: Ученые Канады исследовали проблему масштабного распространения антибиотиков в речных системах по всему миру. Проведенный ими анализ показал, что, несмотря на существующие фильтрующие системы, около трети используемых человеком антибактериальных препаратов оказываются в водоемах. Исследование включало оценку около 900 образцов воды из различных рек и озер планеты, на основании которого и была создана компьютерная модель. Результаты демонстрируют, что каждый год в реки поступает примерно 29% употребляемых людьми антибиотиков. Это около 8,5 тысяч тонн из общего потребления в размере 29 200 тонн. Из них примерно 3300 тонн достигают мирового океана. Наиболее сложная обстановка складывается в Юго-Восточной Азии, где высокий уровень употребления лекарств, а инфраструктура очистки сточных вод развита недостаточно. Стоит сказать, что исследование охватывает лишь бытовое потребление, не учитывая значительное количество антибиотиков, которые поступают в природу из отходов животноводства и производства медикаментов. Повышенная концентрация антибиотиков в поверхностных водах оказывает угнетающее воздействие на природные экосистемы и ускоряет развитие лекарственно-устойчивых штаммов микроорганизмов. Чтобы предотвратить негативные последствия, ученые призывают создать международные мониторинговые системы, которые смогли бы отслеживать содержание антибиотиков и иных вредных соединений в водной среде.
0: Audio Stories.

0: новости. Студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по украинским портам и судам, которые используются в интересах армии. Российские войска продолжили атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда, задействованные для нужд украинских войск, сообщает Минобороны. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса, говорится в сообщении. В воскресенье вооруженные силы России атаковали 2 сухогруза в порту Южной Одесской области. В ночь на вторник российские военные поразили предприятие по производству ракет в Киеве. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Подробнее о результатах группировки войск «Юг» начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильной десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Славянска, Никаноровки, Краматорска, Ижевки, Алексеево-Дружковки и Кондратовки. За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии.
0: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки, по данным Минобороны, нанесено поражение живой силе и техники 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Сумской области. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Айсен Николаев. На встрече в Кремле речь также зашла об экономике, о ключевой ставке. Глава государства заявил, что смягчение денежно-кредитной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями. Ключевая ставка в России должна снижаться, отметил президент в ответ на слова главы Якутии.
2: Идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и

0: честно скажу так, наши, ну, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Ну и вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
1: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей,
0: да,
1: и стабильности.
0: Ну, рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
1: Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше.
2: Следующее заседание Совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 24 июля. Регулятор должен принять решение по ключевой ставке. Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе побережья Ормузского пролива на фоне начала очередных американских ударов. По данным агентства Мехра, несколько взрывов прозвучало в городе Сирик. Тем временем агентство ИРНА передает, что взрывы также слышны в портовом городе Бердер-Аббас. Морская блокада США Ирана вновь вступила в силу, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Отмечается, что сейчас на Ближнем Востоке действует более 20 боевых кораблей ВМС США и сотни военных самолетов. Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз» перешел на борт Международной космической станции. Трансляцию вел Роскосмос. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннон перешли на борт МКС. На станции новый экипаж встретили космонавты Роскосмоса Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев и астронавты НАСА. Согласно плану, экипаж пробудет на орбите 261 сутки. В ходе экспедиции планируется совершить два выхода в открытый космос по российской программе. Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Далласе завершилась со счетом 2-0 в пользу испанцев. Мячи забили Микель Эйарсабаль и Педро Поро. Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира. В 2010 году она стала чемпионом. Двукратные чемпионы мира и финалисты последнего турнира французы в четвертый раз сыграют в матче за третье место. Дважды они завоевывали бронзу. В другом полуфинале в среду встретятся сборные Англии и Аргентины. Аномальной жары в столичном регионе не будет. Погода обещает быть вполне комфортной и типичной для июля с температурой до 28 градусов с возможными кратковременными осадками, сообщил РИА Новости представитель гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, с пятницы по воскресенье температура воздуха в Москве составит от 23 до 28, осадков не будет. Синоптик отметил, что в понедельник и вторник температура воздуха может достигнуть 27-28, в начале следующей недели возможны кратковременные дожди, но они не будут затяжными. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: Сегодня синоптики обещают в Москве без существенных осадков и днем в столице +24, +26.

0: Аудиосторис.
1: Международная группа биологов провела комплексное исследование генома и морфологии мексиканских крокодилов. Специалисты ловили животных, собирали кровь и кусочки кожи для дальнейшего изучения ДНК, после чего выпускали обратно в дикую природу. Так они обнаружили две неизвестных ранее формы животного, так называемого острорылого крокодила, который обитает от Нижней Калифорнии до Венесуэлы и повсеместно распространенного в Карибском море. При этом темпы обнаружения новых разновидностей крокодилов отстают от скорости утраты разнообразия среди этих существ. Многие виды находятся под угрозой полного исчезновения из-за активной застройки побережья. Новые открытые формы представляют небольшие группы, каждая насчитывает менее 1000 особей. Несмотря на относительную стабильность численности обеих группировок, низкая плотность и небольшой ареал обитания повышают риски гибели животных. Для предотвращения угрозы вымирания ученые предложили ограничить хозяйственное освоение прибрежных территорий и выработать комплекс мероприятий по охране и восстановлению видового разнообразия крокодиловых.
0: Аудио сторис.

0: Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.
1: Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. Впервые в жизни выехал из дома я, в места пока по книжкам мне знакомые. Под стук колес мелькает за окошком снег берет, и снится мне в дороге сон загадочный. Меня встречает городок палаточный, бригаде я, где парни бородаты, и все, как я, пока что не женаты. Впервые в жизни выехал из дома я, места пока по книжкам не знакомы. Под стук колес мелькает за окошком снег берет, и снится мне еще, пусть не красавица, девчонка, но которая мне нравится. Мы с ней идем тропой не раз исхоженной, и звезды собираем в травах скошенной. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит сбудется. Под стук колес за счастьем чуя в дальние края. Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит сбудется. Под стук колес за счастьем чуя в дальние края.

0: проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края.
1: Аудиосторис.
2: Примерно каждому восьмому человеку на Земле знакомо явление «шум в ушах». А среди людей старше 65 лет каждый четвертый сталкивается с ним постоянно. Часто пациенты адаптируются к этому состоянию. Но для многих оно становится причиной бессонницы и ухудшения психологического состояния. Традиционно врачи оценивали тяжесть симптомов с помощью специальных опросников, в которых пациенты подробно описывали ощущения. Гудение, шипение, звенящие шумы, журчание воды и другие звуки. Однако ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне сочли подобный метод устаревшим и предложили альтернативный универсальный инструмент диагностики. В рамках исследования привлекли около 50 пациентов с симптомами шума в ушах и аналогичное число здоровых волонтеров. Участники смотрели видеоролики, воспроизводившие приятные, нейтральные и неприятные звуки. Специально разработанная нейронная сеть фиксировала мельчайшие изменения мимики и глаз испытуемых, регистрируя незаметные, непроизвольные реакции мышц лица и изменения размера зрачков. Было установлено, что пациенты с шумом в ушах сильнее реагировали мимикой и изменением диаметра зрачков на раздражающие звуки. Причем страдающие тяжелой формой заболевания демонстрировали такую гиперреакцию даже на приятные звуковые стимулы.
1: Аудиосторис.

Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Audio Stories.
1: Специалисты Университета Пенсильвании нашли оптимальный способ приготовления крепкого кофе с минимальным расходом зерен. Их рекомендации касаются популярного метода заваривания «Pour Over», который предполагает пропускание горячей воды через кофейную гущу, расположенную в бумажном фильтре. Исследователи детально изучили процесс пролива воды сквозь помол, варьируя высоту подачи жидкости и фиксируя происходящие изменения с помощью высокоскоростных камер. После теоретического моделирования был проведен лабораторный опыт. Ученые готовили кофе, заливая горячую воду тонкой струей из чайника с длинным носиком, поднимая его на различную высоту. Готовое изделие затем выпаривали в духовом шкафу, после чего оставались исключительно твердые компоненты напитка – растворимые частицы кофе. Анализ полученных результатов продемонстрировал, что наибольшая степень извлечения полезных компонентов из кофе достигается при аккуратном и медленном равномерном наполнении гущи водой сверху тоненькой струей. Чем выше расположена лейка чайника, тем лучше смешиваются вода и порошок кофе. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Китайские медики представили новую технологию лечения алкогольной зависимости. Пациентом выступил 40-летний мужчина, который злоупотребляет алкоголем большую часть жизни. Находясь в критическом состоянии, пациент ежедневно употреблял около полулитра алкоголя. 9 попыток стационарного лечения оказались неэффективными, поэтому врачами было предложено радикальное решение – имплантат, получивший название «чип трезвости». Чип, вопреки своему названию, не является электронным устройством, а представляет собой группу микроскопических гранул, которые вводят внутрь организма. Гранулы содержат действующее вещество, которое постепенно выделяется в кровоток, блокируют рецепторы удовольствия от употребления алкоголя и предотвращают рецидив заболевания. Эффект наступает спустя 4 часа после процедуры и сохраняется полгода. Как правило, одной имплантации хватает для полноценного курса лечения. Мужчина выразил согласие на проведение операции. Процедура длилась всего 5 минут и выполнялась под местным обезболиванием. Через крошечный разрез доктор установил 10 миниатюрных капсул непосредственно под кожу жирового слоя. Спустя непродолжительное время зависимость пациента от алкоголя резко ослабла. А спустя 2 года после вмешательства пациент перестал воспринимать запах алкоголя вообще. Безопасность и высокая эффективность методики были подтверждены клиническими тестами, после чего такая терапия начала активно применяться во всех провинциях Китая.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Орехи макадамия отличаются твердой скорлупой, которую сложно расколоть. Вместе с ними дают специальные ключи, которыми можно вскрыть скорлупу. Ее заранее разрезают поперек. Макадамия растет в тропических и субтропических регионах с плодородной почвой. Изначально эти вечно зеленые кустарники и деревья обитали только в австралийском штате Квинсленд и использовались местными аборигенами в качестве пищи. Европейцы оценили орехи за высокое содержание жиров, белка и клетчатки, а также за приятный аромат. Сегодня макадамия культивируется в разных странах, включая Южную Африку, США и Бразилию. Однако там их вкус менее яркий, чем у тех, что продаются в магазинах. Чтобы его улучшить, производители часто пропитывают орехи сахарным сиропом с ванилином, что иногда указывается на упаковке. Плоды собирают вручную или с помощью комбайнов, отделяют мякоть и сушат, чтобы избежать порчи. После этого скорлупу раскалывают или надпиливают, чтобы облегчить доступ к ядру.
0: Audio Stories.
2: Дорогой влюбленных вдоль кленов зеленых и старых дубов вековых, тропинкой лесною бродил я весною недалеко от Москвы. Я шел, напевая, душой отдыхая под шелестом юной листвы. Не знал я, что встречу тебя в этот вечер недалеко от Москвы. Недалеко от Москвы. Но первые птицы и в небе зорницы и запах душистой травы, они это знали и нас поджидали недалеко от Москвы. Зимою и летом твержу я об этом, за счастьем не еду.

0: Audio Stories.
1: Черно-красная гавайская цветочница. Птица семейства вьюрковых, которая обитает на Гавайских островах, известная местным жителям как Иви. Вид классифицируется как уязвимый из-за опасности заражения малярией, которую переносят местные виды комаров. Для решения проблемы американские ученые предложили идею заражения комаров специальным бактериальным штаммом, который приводит к бесплодию насекомых. Зараженные таким образом самцы выводятся искусственно и выпускаются в природу, где должны передавать инфекцию здоровым собратьям, уменьшая общую численность популяции. Однако практика показала неожиданную сложность. Выведенные в искусственных условиях насекомые погибают вскоре после выпуска в природную среду. Причина оказалась в отсутствии необходимых симбиотических микроорганизмов, которые комары приобретают естественным путем в среде размножения. Решить данную проблему помогло простое нововведение. Личинок начали размещать в емкости с водой, в которой развивались дикие комары. В результате выживаемость искусственно выведенных насекомых увеличилась на 67%.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол – это нужно слышать. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь, и это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Предположим, я артист с какой-то аудиторией, у меня 10 тысяч человек в группе.
3: Да.
2: Если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
3: Да, не всем.
2: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
3: Да, именно так.
2: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
3: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: Audio Stories.
1: Лунный мотылек или Сатурния луна существует в трех формах. Гусеница активно питается несколько недель. Куколка пассивно развивается, а взрослая бабочка живет лишь для размножения. Она не может есть, потому что у нее нет рта. Накопленных запасов, полученных в стадии гусеницы, хватает всего на 1,5 недели активной жизни. Главные враги лунного мотылька – летучие мыши. Защищается она двумя способами. Личинка отпугивает хищников неприятным запахом, а взрослые особи имеют особые выросты на крыльях, которые затрудняют ориентацию мышиного ультразвукового зрения. Оба метода малоэффективны, но помогают продлить существование вида.
0: Audio Stories.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: Вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуры и судам, использовавшимся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Ударными беспилотниками поражены 2 сухогруза, следовавших из порта Черноморска в Одессу. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования нанесен удар по объектам логистического центра компании «МигТранс». По данным оборонного ведомства, также поражены 12 грузовых автомобилей и бензовоз, перевозившие военные грузы и топливо для украинских подразделений. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север»

0: пунктов Донецкой Народной Республики. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Айсен Николаев на встрече в Кремле. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По словам Путина, поддержать нужно идущих на выборы участников спецоперации. Николаев рассказал главе государства, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии, и все они передавали президенту привет.
1: Конечно, для нас самое главное, как я уже сказал, задача – это помогать стране, вместе с страной одержать победу. С нашими ребятами встречался. Все военные, когда я сказал, что, наверное, может быть, как президент тоже, все президенты, огромный привет.
2: И вашим ребятам большой привет.
1: Мы обязательно, говорит, победим вместе со всей страной.
2: Бойцы у вас настоящие.
1: Спасибо, Владимир. И вот, Владимир, как раз от имени воинов-якутян, вот якутский нож, они попросили передать, в том числе вот Андрей Григорьев, который, вы знаете, вот тут написано, верховному главнокомандующему от воинов якутян. Настоящий якутский нож.
2: Спасибо.
0: На встрече в Кремле речь зашла об экономике, о ключевой ставке. Владимир Путин заявил, что смягчение денежно-кредитной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями. Ключевая ставка в России должна снижаться, отметил президент в ответ на слова главы Якутии.
1: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Ну и вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
2: Это должно быть, это... и будут естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей,
1: да,
2: и стабильности.
1: Рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
2: Валюта меньше нужна. Не нужна так, как раньше.
0: Следующее заседание Совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет на следующей неделе, 24 июля. Регулятор должен принять решение по ключевой ставке. Новая версия законопроекта об усилении санкций США против России может быть принята до августа, заявил журналистам его соавтор, сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Он также заявил, что планируется связаться с лидером большинства в Сенате Джоном Туном по поводу назначения даты голосования в Сенате по законопроекту. 14 июля американские законодатели опубликовали обновленную версию законопроекта, разработчиком которого был умерший сенатор-республиканец Линдси Грэм. В случае его принятия будут введены пошлины для 5 крупнейших импортеров российской нефти и газа. Президент Дональд Трамп заявил, что есть хороший шанс на одобрение законопроекта. Сборная Испании со счетом 2-0 обыграла команду Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу и вышла в финал турнира. Счет с пенальти открыл Микель Эйрсабаль. Во втором тайме преимущество удвоил Педро Порро. Защитник Тоттенхэма был признан лучшим игроком матча. Об этом сообщили FIFA. В финале, который состоится в воскресенье, Испания сыграет против с победителем встречи Англия-Аргентина. Сборная Франции днем ранее проведет матч за третье место. В ночь на пятницу, 17 июля, станет самой холодной в столице за последнее время. Температура воздуха опустится до 12 градусов, рассказал ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом в светлое время суток похолодание не предвидится. Согласно ее прогнозу, температура будет соответствовать климатической норме и составит 20-25 градусов. Осадков не ожидается. Теплая погода не ограничится только пятницей. Она задержится в мегаполисе примерно на 3-4 дня. Однако при таких прогнозах воздух не прогреется выше 30 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве без существенных осадков. Днем +24, +26.

0: Audio Stories.
1: В 1980 году в США на вооружении находились устаревшие ядерные ракеты «Титан-2». Несмотря на то, что они требовали списания, «Титан» оставался единственным средством, которое могло доставить к противнику термоядерную боеголовку мощностью 9 мегатонн. Некоторые из них находились на дежурстве недалеко от города Дамаск в штате Арканзас. Ракеты были размещены в шахтах, и 16 сентября 1980 года двое техников спустились в одну из них, чтобы устранить утечку окислителя из бака. Они были в защитных костюмах, так как ракета использовала крайне токсичное топливо на основе гидразина. Когда техники собрались регулировать клапаны, они обнаружили, что забыли специальный ключ, который недавно ввели по инструкции. Он находился в машине далеко от шахты, однако рядом лежал старый ключ, использование которого было запрещено. Один из техников решил пренебречь инструкцией и взял этот тяжелый инструмент. Метр длиной и весом 11 килограммов с головкой в 3,5 килограмма. Когда техник попытался закрутить гайку, торцовка соскользнула и упала на платформу, отскочила и рухнула в шахту с высоты 25 метров. Гайка пробила бак с топливом, и гидразин начал вытекать. Техники поспешно покинули место происшествия. Сработала тревога, персонал был эвакуирован и в шахту отправили двух других техников. Они включили вытяжные вентиляторы согласно инструкции. Однако топливо все же взорвалось из-за искры от этих же вентиляторов. Взрыв выбросил 740-тонную крышку шахты на высоту 60 метров, а техников отбросило на 50 метров от места происшествия. Удивительно, но один из них выжил, второй посмертно получил награду. Боеголовка также была выброшена при взрыве, но не сдетонировала. Шахту решили не восстанавливать и просто засыпали землей. Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Амарант. Его часто называют зерном инков. Уже 8 тысячелетий назад он занимал почетное место рядом с кукурузой и киноа. На Руси об амаранте знали еще до путешествий Христофора Колумба. Правда, это растение считали сорняком и называли щерица. Но именно благодаря этому растению крестьяне могли пережить голодные годы. Каша из семян очень сытная. Со времен Петра I об амаранте практически забыли, вновь открыв его только в конце прошлого столетия, когда в мире началась волна интереса к здоровому питанию и продуктам категории суперфуды. Фермеры первыми обратили внимание на полезные свойства растения, а вслед за ними производители продуктов питания стали включать амарант в ассортимент своей продукции. Сейчас более 90% продаваемого в России амаранта производится отечественными аграриями. Большинство посевов сосредоточено в регионах Сибири и Поволжья. Амарант растет практически сам, однако стоимость семян доходит до 500 рублей за килограмм. Дело в сложности обработки мелких семян. Их трудно отсортировать от посторонних примесей и освободить от жестких оболочек, потому сбор урожая ведется преимущественно вручную. Эксперты Всемирной продовольственной комиссии отмечают амарант как самую многообещающую сельскохозяйственную культуру нового века. Его корневая система способна доставлять ценные минералы и микроэлементы из глубин почвы. Белковый состав амарантового зерна близок к составу мяса, а отсутствие глютена делает его безопасным для аллергиков. Количество кальция в амаранте сопоставимо с содержанием кальция в твороге, причем высокое содержание аминокислоты лизина способствует лучшему усваиванию этого элемента организмом. Аудио Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru

0: Audio Stories.
1: Бермудский треугольник считается самой таинственной и гибельной зоной Мирового океана. Между тем, реальные факты свидетельствуют об обратном. Акватория вокруг Саргассова моря не представляет собой опасности. Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы, самое большое количество аварий и крушений кораблей фиксируется в Южно-Китайском, Средиземном и Северном морях. Часто происходят инциденты и вблизи берегов восточной части Средиземного моря, в районе Панамского канала, Черноморской акватории и близ Британских островов. Объясняется это весьма прозаичной причиной. Высокая плотность судоходства в этих регионах существенно повышает вероятность происшествий. Исследователь Ларри Куше в своей работе «Бермудский треугольник. Мифы и действительность» подробно проанализировал многочисленные случаи загадочных исчезновений судов. Проведя тщательные расчеты, он пришел к выводу, что частота кораблекрушений в пределах Бермудского треугольника не превышает показатели аналогичных регионов океана с такой же интенсивностью судоходства. Более того, начиная с 90-х годов прошлого века, количество инцидентов в зоне Бермудского треугольника заметно сократилось благодаря улучшению технологий связи и внедрению спутниковой навигации.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Маргай, известная также как южноамериканская длиннохвостая кошка, отличается уникальной тактикой охоты. Она виртуозно имитирует звуки других животных. Поднявшись на дерево, Маргай начинает громко кричать, воспроизводя крик детеныша пегого тамарина, небольшой обезьяны. Услышав знакомый звук, самец тамарина, который заботится о потомстве, спешит выяснить причину беспокойства. Так он становится легкой добычей кошки, которая моментально атакует и расправляется с жертвой. Маргай способен прыгнуть вертикально вверх на высоту до 4 метров, поэтому забраться на дерево для охоты для него не составляет труда.
0: Audio Stories.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Из дневника.
3: 2 декабря 1928 года. Я лично любил в молодости неизвестные страны с простейшими, верными себе людьми и животными. По своей наивности я вначале ходил за ними далеко, а после узнал, что это совсем недалеко, совсем возле себя. Теперь мое занятие – открывать неизвестные страны возле себя самого. Но должен сказать, что еще робею совсем вплотную подойти к себе. Я как охотник – подкрадываюсь к себе, как к зверю, тренируясь, упражняясь где-нибудь от себя по соседству, неизвестное в себе, к чему я теперь не осмеливаюсь подкрасться, я ищу в ближайшей от меня природе, людях, и очень много дают мне мои охотничьи животные.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Представление о кокосах как об универсальном напитке на необитаемых островах закрепилось благодаря кинематографу и мультфильмам. Кажется, что в случае отсутствия пресной воды кокосы смогут стать идеальным решением проблемы утоления жажды. Однако кокосовая жидкость обладает выраженным мочегонным эффектом. Чрезмерное употребление кокоса может привести к диарее, что способствует быстрому обезвоживанию организма, а также к увеличению содержания калия в крови и острой почечной недостаточности. Впрочем, научные исследования данной темы пока однозначных выводов не дают.
0: Audio Stories.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки ударили по трем сухогрузам на рейде порта Одесса, который используется вооруженными силами Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Ведомство также сообщило, что российские военные в порту Южный атаковали объекты, применяемые для разгрузки топлива. Кроме того, ударили по 5 резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые предназначены для нужд ВСУ. Ранее вооруженные силы России ударными беспилотными летательными аппаратами поразили 2 сухогруза в порту Южной Одесской области. Эти суда были задействованы в интересах противника. В тот же день Минобороны отчиталось об ударах по порту Черноморска Одесской области. Войска российских группировок за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии. В районах Новониколаевки, Райского, Рубежного, Горняка, Красноярского, Светлого, Сергеевки, Марьевки и Золотого колодезя. Потери украинских вооруженных формирований составили более 330 военнослужащих. 5 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, станции радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения южной группировки войск улучшили положение поиска.

0: обучаем их. Вот в мае у нас как раз первый выпуск программы «Якутия – земля героев» состоялся, программа, которую мы по вашему поручению у нас в республике первой стране начали. Мы первый выпуск сделали, как раз вот Андрей Григорьев тут, а он как раз стал выпускником в том числе. Ну и ребята очень довольны, они хотят расти. Вот многие в праймерис участвовали в Госдуму, и по одномандатному округу вот наш парень победил.
1: Поддержите.
0: Обязательно поддержим.
2: Николаев рассказал, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии, и все они передавали президенту привет. Глава республики подарил президенту якутский нож. Путин передал якутским бойцам ответный привет. Американские военные продолжат наносить удары по Ирану в ближайшие дни и на следующей неделе, если представители Исламской Республики не вернутся за стол переговоров. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, добавив, что условием для прекращения ударов станет возвращение Тегерана за стол переговоров. Он отметил, что от Ирана ничего не останется, если тот не заключит соглашение с Соединенными Штатами. Глава Белого дома заверил, что американские военные будут беречь гражданских во время ударов по Ирану. Президент США добавил, что Соединенные Штаты могли бы нанести удары по нефтяной инфраструктуре острова Харк, однако добавил, что на данный момент считает их маловероятными. Кроме того, Трамп заявил, что не верит словам иранского руководства о том, что оно не стремится получить ядерное оружие. Роскосмос и НАСА достигли принципиальной договоренности о продолжении совместной эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. Об этом гендиректор Российской госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил на пресс-конференции после стыковки корабля «Союз МС-29» с МКС.
3: Договорились о трех основных вещах. Первое – это продление работы совместной МКС до 30 года. Второе – мы оба, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС. И третье – коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками, поскольку у нас орбитальная группировка России сотни аппаратов, у них тысячи, и возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя, поэтому будем очень плотно в этом направлении между Роскосмосом и НАСА взаимодействовать.
2: Баканов добавил, что российские космонавты и американские астронавты продолжат перекрестные полеты на кораблях обеих стран до завершения работы станции. Сборная Испании со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Техасе. Голы забили Микеле Арсабале и Педро Пора. В финале испанцы сыграют против победителя матча между командами Англии и Аргентины, который пройдет 15 июля. Сборная Испании во второй раз сыграет в финале чемпионата мира в 2010 году. Испанцы в матче за титул обыграли команду Нидерландов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
2: Сегодня в среду в Санкт-Петербурге без осадков +24, +26. В Москве синоптики обещают погоду без существенных осадков и днем в столице от 24 до 26 градусов.

манеже белые квадраты, положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения.

День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.

0: Radio Stories.
1: В 1653 году должность великого пенсионария Нидерландов, высшего лица в провинциях, занял талантливый политик и экономист Ян де Вит. За последующие 20 лет он значительно укрепил страну, победил в войнах с Англией и восстановил экономику. Де Вит пользовался поддержкой народа и многократно переизбирался на высокую должность. Однако в 1672 году Франция совместно с Англией вторглась в Нидерланды, что вызвало тяжелые последствия для страны. Популярность де Витта резко упала. Он потерял власть, а его брата Корнелиса арестовали и подвергли пыткам по ложному обвинению. При попытке визита в тюрьму братья столкнулись с разъяренной толпой, которая их убила.
0: Audio Stories.
2: Может быть, я тебе растолкую, объясню популярно.

0: Stories.
1: Земля обладает мощным магнитным полем, которое защищает все живое от опасного космического излучения. Некоторые животные используют его для навигации. Например, черепахи, омары, акулы и мигрирующие птицы обладают внутренним компасом, который помогает им находить дорогу. Некоторые виды зависят не от собственных способностей, а от бактерий рода магнитобактерий, которые живут внутри них. Бактерии помогают ориентироваться, создавая своего рода биологический компас. Таким компасом обладают морские черепахи, некоторые виды пингвинов, летучие мыши и большинство китообразных. Предполагается, что солнечные вспышки могут сбивать внутренний компас китов, что приводит к их выбросу на берег. У человека тоже имеются структуры, которые реагируют на магнитное поле. Клиновидная пазуха и решетчатая кость носа. Вероятно, наши дальние предки использовали эту способность для ориентирования, однако со временем эта потребность исчезла.
0: Аудио сторис.

русском самоваре чай-чай-чай, по особому заваре чай-чай-чай, с русским медом и бабушкой.

0: такая?
1: Сбежала из дворца.
0: Такая, такая.
1: Расставила отца. Отца. Отца, отца, отца, отца, отца, отца.
2: Маяк.
3: Нелегкая работа рыбака, а мы не ищем легкую работу. Над нами облака, как рыбья шелуха, и в шелуху ладони стерты. Путь до Керчи родной в 6 месяцев длиной, и нет радиограмм порою в срок.

0: Audio Stories.
1: Генрих VIII был выдающимся правителем Англии XVI века, реформатором церкви и государства, известным любителем роскоши. Отличался эксцентричностью и 6 браками, двое из которых закончились казнями жен. Он увлекался необычным оружием. Одним из его любимых предметов был пистолет, который скомбинировали с булавой. Однажды ночью Генрих лично патрулировал улицы Лондона. Он был одет как обычный человек. Случайно встретившись со стражником, король начал драку, но бой проиграл, оказался в тюрьме и провел ночь в заключении. Утром вскрылись подробности, и удивленный констебль ожидал наказания. Вместо этого Генрих наградил служащего за храбрость и распорядился улучшить питание и условия заключенных.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударениях в глаголах. Первым на очереди у нас будет глагол «мелить». Такое слово есть, оно вполне литературное. Но вот как его правильно проспрягать? На этот вопрос ответит ведущий Сергей Стилавин.
2: Уже много лет у нас в стране продаются вот эти бытовые кофемашины, которые сами мелят, делают эспрессо.
1: Мелят – это неверно. Правильно, мелят, мелит, мелим, мелиш. Ударение в этом слове всегда стоит за корнем, а корень остается безударным. Для запоминания держим в голове начальную форму. Мелить – здесь тоже ударение за корнем, причем оно не вызывает затруднений. Следующий пример связан с автомобильной тематикой, поэтому передаю слово Игорю Ружейникову, ведущему программы «Ассамблея автомобилистов».
3: Ты скажи, а рулится-то как?
1: Прозвучал глагол «рулиться». Начнем с того, что это слово некорректное. Глагол «рулить» не имеет возвратной формы, то есть «ся» не употребляется. Кроме того, ударение в нашем слове тоже стоит всегда за корнем, как и в начальной форме. «Рулить», «рулит», «рулим», «рулиш». Поэтому корректный вариант – «как ее рулиш». Далее мы разберем глагол с подачи Натальи Куртуновой, гостьей школьной программы для взрослых.
4: Поскольку же комитет как бы уже там при жизни достиг определенного уровня славы и успеха, оно все должно маркироваться номерами.
1: Маркироваться – это неверно в данном контексте. Дело в том, что перед нами омограф, то есть слово, значение которого зависит от ударения. Маркировать – это лингвистический термин, довольно сложный, даже не будем с ним разбираться. А вот если мы хотим поставить клеймо, марку или, как в нашем случае, номер, то это уже маркировать. И мы переходим к вишенке на торте, к самой яркой лампочке в глагольной гирлянде, вместе с несколькими ведущими и гостями «Маяка».
5: То есть мы готовимся к сложностям, мы пытаемся их предвосхитить. И вот с навязчивыми мыслями здесь мы можем предвосхитить только через какое-то внутреннее состояние телесное некомфорта.
2: Да. Нам надо перемножить программу. Программе имени Луначарского. Потому что он предвосхитил подкасты.
6: Совершенно верно. Он предвосхитил подкасты. Он даже не предвосхитил, он огромное внимание уделял возможности передавать информацию с помощью каких-то носителей.
1: Много раз прозвучало «предвосхитил», «предвосхитить», но это неверно. В этом глаголе очень непривычное ударение «предвосхитить». Именно такое ударение считается литературной нормой, и другие варианты не предусмотрены. Поэтому «предвосхитить», «предвосхитил», «предвосхитим» и так далее. Всегда ставим ударение на третий слог. Звучит непривычно, и нам остается только запомнить правильный вариант. Или ждать, когда филологи изменят норму, что, на мой взгляд, уже давно пора сделать. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя,

0: за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ласковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Аудиосторис.
2: Спутниковые карты Google помогли ученым обнаружить в Африке ранее неизвестную гору Лико. В 2012 году исследователь Джулиан Бейлис из университета Оксфорд-Брукс заметил на карте необычный лесной массив на вершине изолированной горы, по-научному Инзельберг. Эта гора выделяется высотой и крутизной склонов, что делает доступ к вершине крайне затруднительным. Поэтому местный лес оставался неизученным веками. Экспедиция состоялась в 2018 году. Ученые нашли толстый плодородный почвенный слой, который позволил развиться большому количеству деревьев-гигантов. Несмотря на наличие насекомых, ручья и рыб, на этой горе совсем нет птиц. Кроме того, исследователи обнаружили следы древнего присутствия человека в виде фрагментов керамических изделий. Их происхождение остается неясным. Ученые продолжают исследовать гору Лико и надеются разгадать ее тайны.
1: Аудиосторис.

Я Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. «Бессонница» выходит каждое воскресенье в 23.07. Ночь – это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00. Жизнь прекрасна.
1: Уснул он быстро, и ему снилась Африка его юности. Длинные золотистые ее берега и белые отмели, такие белые, что глазам больно. Высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром. Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано. Он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов. Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львята, выходящие на берег.
0: Эрнест Хемингуэй. «Старик и море».

конец печальной повести. Но вспомню я глаза твои.

Аудиосторис. Бабирусы – это близкие родственники кабанов и свиней, родом из Индонезии, которые выделяются необычным строением зубов. Верхние клыки у самцов превращаются в бивни. Их длина достигает 40 сантиметров, при этом они изгибаются назад к морде животного. Иногда они вырастают настолько сильно, что прорастают в череп. Несмотря на внушительные размеры, клыки совершенно непригодны для самообороны или охоты. Бабирусы предпочитают обороняться копытами, а длинные клыки играют роль декоративного элемента. Эти бивни привлекают самок, которые оценивают размер клыков как показатель привлекательности партнера. Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Ударные БПЛА российских сил атаковали еще 3 сухогруза на рейде порт Одесса, сообщает Минобороны. Кроме того, в порту Южной Одесской области удалось поразить 5 резервуаров с топливом для украинских военных и объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов. Ранее сообщалось о поражении танкера на переходе из порта Черноморск в порт Одесса. Кроме того, российские силы тогда же нанесли удар по порту Южной в Одесской области. Под ударами оказались объекты портовой инфраструктуры и 7 резервуаров с горюче-смазочными материалами. В том же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки был атакован сухогруз. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотинь, Старые Вирки, Могрица и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области несло поражение формирование механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Казачьей Лопани, Юрченкова, Белого Колодезя и Захаров. В ИСУ потеряли до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона АСН Николаев. На встрече в Кремле президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По его словам, поддержать нужно и идущих на выборы участников спецоперации.
3: У нас 117 мер поддержки воинов СВО, членов семей.